0: Там мы познакомились в Рязани. В конечном итоге я туда и поступил потом учиться на инженера. Рязанский радиотехнический институт тогда он назывался. Сейчас это уже университет Рязанский. До института я поступил после 8 класса школы в техникум приборостроительный. Сейчас это колледж по-современному. Окончил его. И вот после техникума поступил уже в институт. И как-то мне виделось, что вот моя карьера будет подобна карьере моего отца. Я буду инженером, может быть, потом руководителем. Ну и, в общем-то, особо-то и не беспокоился я тогда за будущее.
1: Ну да, все было стабильно, уверенно,
0: стабильно,
1: прочно.
0: Тем более, да, отец был директором завода, у нас была довольно обеспеченная семья. По тем советским, конечно, меркам.
1: Конечно, да.
0: Вот даже телефон был, что было редко в 70-е и 80-е годы. Иметь дома телефон, это было не у каждой семьи. Вот, все было.
1: Время, когда вы учились в институте, это вообще сложное время в Советском Союзе. Это когда все рухнуло, это
0: да,
1: начало 90-х.
0: Вот как раз, когда я поступил в 89-м году, еще был СССР. Вот, заканчивалась так называемая эпоха перестройки Горбачева. Но в 89-м году, в принципе, мне тогда, во всяком случае, еще казалось все более-менее стабильным. А в 89-м году большинство людей, живших в нашей стране, не могли представить, что через пару лет этой страны не будет. Все очень стремительно стало развиваться в 90-м году и в 91-м.
1: Ну и, по сути дела, будущее, которое вы себе рисовали, оно рухнуло.
0: Да, и вот в 91-м году вместе со страною рухнуло то будущее, которое я себе представлял. Совершенно верно.
1: И
0: 93-й год я учился, это был уже четвертый курс. Значит, даже, наверное, пятый курс уже был, потому что в 94-м году я закончил. Это был пятый уже курс. 93-й год, вот эти события в Москве, когда фактически в центре Москвы была война. А я жил в Серпухове, родители жили, и я родился там. А ездил на учебу через Москву на электричках в Рязань. И вот я хорошо помню тот момент, когда я приезжаю в Москву и слышу там звуки выстрелов. И,
1: это страшно.
0: Да, и вот это все, конечно... Ну, конечно, было таким вот переломом в жизни тогда каждого человека, особенно молодых людей. Вот, и в то время я как раз стал задумываться, а что меня ждет? Вот сейчас закончу я институт, и что дальше? Да? Страны нету, заводы встали, и тот завод, на котором я планировал работать, он тоже фактически к тому времени загнулся. Как
1: и вообще
0: говорят.
1: Специальность радиоинженера, как я помню, в те времена была вообще
0: бесперспективная. Там, конечно, зарплаты там резко упали. Да, вот, покупательная способность на эту зарплату, невозможно было ничего купить. Ну, в общем, все таким серьезным казалось.
1: Это очень серьезное, да. Времена были.
0: Кроме того, конечно, как у каждого молодого человека, у меня... Были и личные переживания, связанные там с дружбой, с девушками.
1: Значит, да.
0: Там, неудачные опыты
1: да,
0: были.
1: Семьи.
0: Неудачные опыты, да, были. Ну, как у любого молодого человека. Вот. Но все это вот сложилось как бы вот в один такой пазл, да, вот эти события в стране. Там личные какие-то вот переживания, как у каждого молодого человека.
1: И что делать, вот если человек попадает так, что он переживает вместе со страной такой кризис? Что ему делать со своим будущим?
0: Ну да, и вот у меня какой опыт был. В 89-м году, когда я поступил в институт, вместе со своей семьей, с отцом, с мамой, ну брат тогда, он служил в армии, старший офицер он был, он не был с нами. Вот мы втроем, я помню, мы поехали на экскурсию в Заволжскую духовную академию. Тогда она еще была Заволжской семинарией духовной. Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая открылась за два года до этого, даже, наверное, за год до этого, недалеко от Серпухова, там 25 километров, поселок Заволжский, Тульская область. И мы туда поехали, потому что практически весь город Серпухов без привлечения туда ездил, все говорили, вот какие-то необычные верующие люди тут поселились и построили там что-то такое интересное. Туда прям целыми автобусами приезжали.

0: Серпухова на экскурсии. Тогда организовывали экскурсии. А мы поехали на своей машине, я помню. И вот нам провели студенты экскурсию небольшую по духовной семинарии. И мне врезался в память рассказ о втором пришествии Христа, с которым поделился один из студентов.
1: То есть для вас это все в то время было в новинку?
0: Вообще,
1: вы,
0: да.
1: О Боге, о вере в вашей семье никогда не говорилось?
0: Никогда. Но где-то в 88-м году отец через своих знакомых, которые ездили за границу в командировку, получил Библию. Вот, я помню.
1: Директор завода получил Библию.
0: Но он тогда не был уже директором. Он в 88-м году перешел на должность начальника отдела. Он до 88-го года был директором. И, ну, и время уже такое, там, перестройка, какие-то перемены. У людей, естественно, появлялся интерес к духовным вещам. А Библии не было, вообще не было тогда в стране. И вот я помню, кто-то из его коллег привез с командировки Библию, по-моему, из Индии.
1: На русском языке?
0: На русском языке, напечатанная на тонкой бумаге. По-моему, в Финляндии делали эти Библии. Как она там оказалась в Индии, я уже точно детали не помню. Но суть в том, что друзья, вот моих родителей, они из рук в рук передавали эту Библию. И все говорили, дайте нам почитать. Ну, это же никогда такого не
1: было. Но она же толстая, это, наверное, долго.
0: А она была не толстая, она была вот на такой специально тонкой бумаге, чтобы ее можно было спрятать куда-то, потому что это же тайно вывозили. Тогда же еще Советский Союз был. Вот этот коллега, он ее куда-то спрятал. Там никаких названий не было на Библии, просто черная книга. Не дай бог, где-то там это КГБшники увидят. Вот. Все это тогда еще действовало, вот 87-й, 88-й год. И вот эта Библия появилась в семье, и она, кстати, мне тогда не досталась. Ну, как бы я ее полистал чуть-чуть, а в основном там ее отец стал читать. Ему интересно это было. И тут вдруг вот совпала духовная семинария, и отец, по-моему, он говорит, ну, давай съездим, посмотрим, интересно же. Вот мы поехали, и услышал я впервые рассказ о втором пришествии Христа, и причем тот студент, который там, семинарист, проводил эту встречу, он потом пастором стал, преподавателем даже. Сейчас мы дружим.
1: Общаетесь, да?
0: Да, общаемся. Вот. Хотя он, наверное, забыл уже об этой встрече, но я-то помню. Вот. Он так ярко рассказывал с таким вдохновением о втором пришествии Христа, что мне вот это настолько врезалось в память. И прошло какое-то время, я поехал на учебу в Рязань, там, ну, жил в общежитии со студентами, дискотеки, студенческая жизнь. Кто жил, тот знает, да, что это такое. Вроде бы ничего с духовным не связано никак, но я помню, мне приснился однажды такой яркий сон, как будто я проповедую о Боге, о втором пришествии, и вот как пастор езжу, провожу программы, проповедую, я проснулся.
1: Удивительный сон,
0: думаю,
1: на самом деле.
0: Да, думаю, что за бред такой мне приснился. А он прям так ярко вот мне приснился, что на всю жизнь запомнился. Ну, ну как это так может быть? Причем тут я? И вот, ну, я же вообще тогда не был.
1: Даже близко к этому
0: близко
1: не стояли.
0: Близко к церкви не стоял, да. Вот. И прошло какое-то время небольшое. Мой отец пришел на библейскую программу, которую проводили семинаристы уже в Серпухово. То есть они приезжали с семинарии в Серпухово. И в Дворце культуры, заводском, кстати говоря, вот, который строил мой отец в том числе. Мой отец, он не сразу пришел, он увидел объявление об этой программе, когда уже до конца программы оставалось там, ну, буквально неделя, даже меньше. Но он решил зайти на эту программу, и он на эту программу там так и остался. Вот, его настолько охватила евангельская весть. Он несколько дней туда ходил, ему дали там Библию.
1: Теперь подарили, уже собственные, да, Библию?
0: Да, подарили собственную Библию. Он стал изучать уроки библейские. И вот буквально там, наверное, неделя прошла. Он откликнулся на призыв евангелиста принять крещение. Все удивились, потому что он только пришел, в общем-то.
1: А он, отец, ну, наверное, говорит, в городе он говорит, был известный человек.
0: И он был известный, да. То есть весь поселок там об этом услышал, узнал, ну что, там же как бы мир-то тесный. И вот, и многие пришли посмотреть, как вот бывший директор этого предприятия градообразующего будет принимать крещение. Кто-то

0: Кто-то смеялся, кто-то серьезно к этому относился. Но многие пришли посмотреть, и вот мой отец принял водное крещение. С того момента его жизнь полностью переменилась.
1: И это было искреннее решение, потому что ваши родители до сих пор
0: живут с верой тогда, столько, сколько мне сейчас, 53 года. Он 39-го года, а принял крещение в 92-м году. Ему было 53 года. И вот это меня больше всего поразило, это был для меня опыт, что в 53 года человек может полностью измениться.
1: Удивительно, на самом деле.
0: Да, и поменялись его привычки, образ жизни, разговор, ход мыслей. Он стал молиться, проповедовать о Боге. Для меня это был, конечно, такой шок. И он в то время мне подарил Священное Писание и написал там, на первой странице, а это уже была такая Библия толстая, как раз с толстой бумаги, как такой большой черный кирпич. Не помню, где ее печатали, но вот на программах тогда библейских раздавали такие книги, дарили. И вот он написал, эта книга хранится у меня, там было написано, что дорогому сыну, любимому Олегу, пусть эта книга принесет счастье тебе, читая ее, познавая ее. И подпись была «Твой любящий отец». Она хранится в нашей семье, эта книга.
1: Это на самом деле реликвия.
0: Реликвия, да. Прошло не сразу я открыл Библию. Где-то, наверное, прошел год после того, как он подарил мне Библию. Я ее поставил на полку и продолжал жить обычной такой студенческой жизнью. Но в какой-то момент, когда в стране вот этот кризис, в личной жизни тоже кризис у меня произошел, я вдруг вспомнил об этой книге и, самое главное, вспомнил слова, которые там написаны. И мне мысль такая появилась. И я знал, что отец меня очень любит. Я это знал и чувствовал.
1: У вас с детства были с ним, да?
0: С детства такие были, да, у нас отношения. Был младший сын в семье, старший немножко даже ревновал. Брат на 8 лет старше ко мне, да, что вроде как отец больше любви мне уделял. Ну, так сложились отношения. И я знал, что отец меня любит, и у меня мысль такая. Но не может же он мне посоветовать что-то плохое, ведь он же любит меня.
1: Да,
0: значит,
1: верно.
0: Нужно послушать его советы. Если он там пишет, что эта книга принесет мне счастье, то... А мне как раз этого и не хватало. Я к этому, об этом-то и думал.
1: И вы нашли там ответы на свои какие-то вопросы? Вот как вам дальше
0: там
1: жить?
0: Еще что-то о будущем было написано.
1: Да, как строить свое будущее.
0: Вот как раз в этой книге тоже что-то, я сейчас дословно не помню эти слова, но отец что-то о будущем написал в пожелании своем. И я так подумал, ну так мне же надо узнать эту книгу. Я открыл, стал ее в общежитии читать. Читал так довольно-таки интенсивно, даже иногда до ночи, до глубокой засиживался. Студенты там смеялись.
1: Что-то понимали вы, что читаете?
0: Знаете, я многое не понимал, очень многое не понимал. Я просто перелистывал те страницы. Ну, как бы читал, то, что не понимаю, я шел дальше. Мне отец так и сказал, что ты главное читай. Если что-то не понимаешь, потом поймешь.
1: Вот. Да, но очень потом, хороший совет, мудрый.
0: Да, чем больше я читал Слово Божие, тем больше оно меня захватывало. Особенно вот истории из Ветхого Завета, вот эти. Они как вот интересный фильм для меня тогда были. Вот, они меня просто захватили, как бы. И я почувствовал прикосновение Божие. Я захотел познакомиться с церковью поближе. Узнал, что со мной вместе учатся студенты, двое братьев-близнецов были, Саша и Вадим. Они стали посещать церковь адвентистов седьмого дня. И я это узнал, как-то совпало так. Я говорю, слушайте, а у меня отец вот в этой церкви. Они говорят, да, ночью уж приходи. Ну, то есть они, приходи. К нам, все. И я в Рязани стал посещать общину Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, изучать Священное Писание. И уже вот на пятом курсе, уже ближе к завершению моего обучения, это был, значит, 94-й год, начало 94-го года, приехав в Серпухов, я там познакомился с пастором, Александр Алис из Серпуха, он там пастором был. И пастор говорит, а что ты медлишь? Вот,
1: что мешает тебе
0: креститься,
1: да?
0: Вода,
1: как
0: вот,
1: написано в Библии.
0: Как написано, да. А я говорю, ну я же не готов, я же еще много не знаю. Он говорит, Господь тебе потом все тебе расскажет. Вот. И он говорит, если ты будешь так долго готовиться, ты никогда не,

0: что ты заключи завет с Богом, и все у тебя получится, все будет у тебя хорошо. Я так доверился этим словам, принял крещение, и действительно с того момента вот жизнь моя поменялась. Ну, приехал я в Рязань, защитил диплом.
1: Учились, да?
0: Ну да, я после крещения приехал, защитил дипломную работу, закончил институт. Я помню, тогда еще ребята пригласили это дело отметить хорошо. Я говорю, нет, ребята, я уже с Богом.
1: Уже не могу.
0: Да, они так удивились, то что все, кто попал, значит. Я говорю, ну, считайте, как хотите, но я вот, значит, с Богом. А они там, конечно, расстроились, потому что я такой заводила был этих компаний, значит. Но делать нечего. Получил я диплом и уехал в Серпухов работать инженером.
1: Ну, пошел на завод. Как бы сказать, как думали, как представляли свое будущее, так и пошли по этой дороге дальше.
0: Ну, да, я пошел, потому что, ну как, я закончил институт, у меня профессия, я инженер.
1: Угу.
0: Завод мне, кстати, оплачивал там стипендию. Ну, приехал, вернулся на предприятие, 94-й год.
1: А было беспокойство, ну, как вы будете жить на эти деньги, как дальше будет развиваться ваша карьера?
0: Ну, тогда я уже, вот когда я принял крещение, я уже о деньгах не думал, вот, я думал о другом, и интересно, что когда я вот после защиты диплома летом пошел на работу на завод, устроился в конструкторское бюро, значит, в КБ там, начал вот эту карьеру молодого инженера. Одновременно с этим я услышал о возможности учиться в заводской семинарии. И
1: это
0: я пошел...
1: крутой поворот.
0: Да, и мне заочно учиться. Вот. И я тогда взял за свой счет отпуск. И за свои деньги, тогда, в принципе, это недорого было, заплатил деньги за учебу, и я стал там учиться. Мне... Я не думал пастором быть духовным лицом, да, так скажем. Мне просто хотелось... Почему я пошел в семинарию? Побольше узнать о Библии, о Боге. Вот, там были книги, была библиотека. Мне просто хотелось вот какие-то знания получить побольше. Чисто ради этого.
1: То есть о будущем, что вы как-то поменяете свою профессию, вы еще тогда не задумывались?
0: Не задумывался. Когда я пошел, я не задумывался. И я потом целый год еще работал инженером. И, кстати, волей-неволей, а на работе... Ну, меня же коллеги спрашивали, а куда ты ходишь, что за церковь, как, чего.
1: Общались,
0: они,
1: да.
0: Об отце моем узнали. Это же тот же завод был, где он был когда-то директором. Вот. То есть я чувствовал, что они смотрели мне буквально в спину, и этот вопрос... Вопрос, да, кто такой, что... Я им предложил, я говорю, коллеги, ну, давайте в перерыве я вам буду что-то рассказывать. И я им стал уроки библейские, помню, преподавать в перерыве между работой.
1: В обеденном, да?
0: Да, в обеденном. И им так это понравилось. Начальник там заревновал. Как это так? Тут религиозная пропаганда. Ну, еще с советского времени же, что там прошло
1: да,
0: несколько лет.
1: Да, это еще совсем чуть-чуть.
0: Да, мышление-то было такое, завод военный тем более. Вот. А коллеги говорят, да давай после работы могу. Уже если в перерыве не разрешает, а после работы-то уже это наше время как бы. Давай после работы. И мы после работы оставались, какое-то время там изучали с ними библейские уроки, я тогда помню так. Ревностно проповедовал, такой горячий.
1: Ну, это замечательно. То есть вы сами обрели вот какую-то стабильность, уверенность, да, в будущем.
0: Да.
1: И делились этим с людьми. И тогда все были в непонятном состоянии вообще, как жить
0: конечно,
1: дальше.
0: Конечно, тогда хотелось поделиться со всеми вот такой вот, знаете, энтузиазм, да, когда человек обращается к Богу, приходит. Энтузиазм, и я тогда не думал даже, может быть, об этических каких-то вопросах, просто хотелось всем рассказать о Боге.
1: Но вот. Ведь вы не только, кстати, проповедовали им, да, как бы об этом. Вы были квалифицированным специалистом, уважаемым человеком. То есть вы
0: ну,
1: работу свою
0: еще
1: делали.
0: Был инженером.
1: Да, ну достойно выполняли то, что вам было поручено.
0: Ну да, я старался, конечно. Чертил там на кульманах, значит, эти, помню, какие-то детали там вычерчивал, что-то изобретал даже. Вот. Мне это нравилось, в принципе. Но все больше и больше мне стало нравиться вот, изучать и проповедовать о Боге. Я же уже стал посещать общину и принимать участие в различных евангельских проектах. Там,
1: и учились программ... еще
0: и плюс
1: Заокском,
0: учился
1: да.
0: в Заокском, заочно. Да? И вот к концу 95-го года мне кто-то уже в Заокском из пасторов говорит, ну а ты не хочешь вот пойти на пасторское служение? Я так задумался, я говорю, ну а как это возможно? Ну ты же учишься. Я говорю, ну да, но я же вот из неверующей семьи, там вот недавно пришел. Они говорят, ну а что сейчас?

0: Сейчас все недавно пришли, вот, ну, как ты же, и они стали пример мне приводить, там, апостола Павла, вот он, смотрите, обратился, значит, изгонитель стал, это, ревностным проповедием, это же быстро произошло с Павлом, да? В общем, убедили меня, я принял решение, пошел, специальные были пасторские курсы осенью 95-го года, вот, там же, в семинарии, я пошел на эти курсы, уже написал заявление об уходе с работы, там, конечно, они опечалились. Но делать нечего. Вот. Говорит, это твой выбор. Ушел с работы. И вот в начале 96-го года, будучи таким вот молодым, 25 лет мне было тогда, еще не было даже 26, я поехал на евангельское служение в город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
1: А не страшно было? Ну, оторвались от семьи, от привычного уклада, от работы, которая была понятна, которую
0: нет,
1: вы вот, с детства
0: кстати,
1: видели.
0: Ведь пасторская... Кстати, тогда не страшно было абсолютно мне. Вот я не знаю почему. Может быть, потому что я был молодым. Если бы сейчас бы, вот сейчас бы, да, такое, я бы, конечно, испугался и не поехал бы. А тогда мне было 25 лет. И мне вообще было не страшно.
1: А вот. Ведь вы вскоре же женились, да?
0: Я поехал в Гусь-Хрустальный один с чемоданом. Там отец меня отвез. Там жилья не было. Мы где-то там нашли, потом снимали жилье. Ну, я снимал. Своего тоже не было жилья, естественно. Мы стали там проводить евангельскую программу, библейскую программу в Гусь-Хрустальном. И на эту программу приехала девушка из Владимира, верующая тоже. Вот. Она чуть помоложе меня была на 5 лет. И мы вместе, она с детьми занималась там, по урокам Библии, а я вместе с проповедником из Владимира проводил духовную часть, вот, духовную программу.
1: Для взрослых.
0: Для взрослых, да. И мы как-то вот так подружились, где-то, наверное, 3 недели мы там проводили эту программу, достаточно долго подружились, жили там рядом, они комнату рядом снимали, где вот мы, мужчины. И как-то вот мне проповедник говорит, слушай, говорит, а может это вот твоя судьба? Я так посмотрел, да, вроде вот девушка такая хорошая, добрая,
1: ну, а как вы поняли,
0: красивая.
1: Действительно, вот просто посмотрели,
0: ну,
1: поняли?
0: Нет, ну, стал молиться Богу, и как-то вот Господь мне подсказал, что это моя судьба. Вот, и вот мы летом 96-го года, в августе, 25 августа, мы создали семью. Она, конечно, переживала, слишком мало времени было для знакомства. Все-таки мы познакомились, считаем, в январе, да, а
1: меньше года,
0: уже
1: да.
0: Ну, полгода, да, даже меньше, чем полгода. А через полгода у нас уже была свадьба, конечно, это было так, ну, все-таки волнительно, для нее особенно. Но как-то вот мы 28 лет уже почти вместе.
1: Да, и ваши друзья рассказывают, что у вас очень хорошая семья.
0: Да, и дети, да, и все. И конечно, ну, в семье там всякое бывает, да. Я вот рассказываю, когда о семье, я говорю, я никогда не верю, что, прожив в семье хотя бы там 1 год, кто-то скажет, а у нас вообще никаких проблем нет. А мы, конечно, проблем было много, тем более время было трудное.
1: Да, это, и по денег нашим меркам, это вообще голодные времена.
0: Голодный,
1: были,
0: свет,
1: да.
0: Выключали там, это же вот вторая половина 90-х, это было такое время. Но мы как-то вместе эти трудности пережили. У нас сейчас 2 дочки таких красавицы, да, одна из них замуж уже вышла. И мы сейчас вот уже, оглядываясь назад с женой, вот мы, ну, я во всяком случае, да и она тоже, мы видим, что это вот Бог нас вел, и несмотря на все там трудности, все-таки вот мы имеем сегодня счастье. Я вот для себя и детям, кстати, своим дочкам говорю, особенно вот младшая, она сейчас, она так получилась, что первая создала семью. Я говорю, вы с детьми не затягивайте, почему? Потому что вот вырастешь, когда в моем возрасте будешь, ты поймешь, что самое ценное у тебя с возрастом – это дети. Дети. И ты ощущаешь такую радость, когда ты видишь, что у тебя хорошие дети, порядочные люди, честные, что они вот семью создают. Это, ну, самое большое благословение для нас, супруга, и она тоже это чувствует.
1: То есть Бог, он как бы видел ваше будущее, и он знал, что вы с вашей будущей супругой созданы, ну, им для, друг для друга, да, как
0: ну,
1: люди
0: да.
1: говорят, созданы друг
0: для конечно,
1: друга.
0: Это, я уверен, что это Бог нас, потому что вот так все оно...
1: То есть мы можем беспокоиться.

0: бороться за будущее, да? Но когда доверяем Богу, который знает наше будущее,
1: да,
0: и идем то, как Он нас ведет, то
1: и вот, ну, все получается, сегодня, слава Богу. Опять же, я так вспоминаю вот этот опыт. Ведь то, что написал мне отец тогда,

0: открыл Библию и стал изучать. Но вот то, что он мне написал, что эта книга принесет тебе счастье, будущее, оно все исполнилось в буквальном смысле в моей жизни. Сегодня у меня прекрасная семья, дети, у них уже семьи. И дом у меня есть, и работа у меня есть, служение. Точнее, так сказать, для пастора это служение интересное. И многие, кто тогда смеялся надо мной, мои вот ребята, с кем я в техникуме там учился, ну, как-то вот в Рязани все-таки это другой город.
1: Ну, более крупный.
0: Да, я редко с ними общаюсь, кто вот в институте, с кем я учился. Жаль, конечно, редко общаюсь. Но вот те ребята, с которыми я в техникуме учился,
1: в родном
0: мы,
1: городе,
0: да, который, мы периодически с ними встречаемся, периодически. И они мне прямо говорят: слушай, мы тебе завидуем. У тебя такая работа, ты все время ездишь, где ты путешествуешь. Где-то что-то, ты известный там человек. И они с таким авторитетом сейчас вот на меня, ну, смотрят. Вот буквально позавчера им звонил, они там собирались. Вот. И говорят: жаль, что ты не приехал к нам. Все, с таким вот авторитетом. Хотя раньше смеялись. Ой, он там сектантом стал, вот он там религиозный, там, это, так далее. А сейчас они уже с таким авторитетом, с уважением. Это все, конечно, Божие благословение.
1: Порой кажется, что у человека будет будущее выглядеть вот таким образом, да, и на самом деле, как вот вы говорите, ваши друзья смеялись над этим, не доверяли этому, да, а оно складывается совсем по-другому. То есть мы по-человечески не видим свое будущее, поэтому мы как раз обеспокоимся, да, поэтому и страх у нас из-за этого бывает. Но вот все-таки, Олег Юрьевич, как разделить, что в нашем будущем зависит от человека, а что от Бога? Ведь вот вы, ну, уже даже будучи, так сказать, священнослужителем, вы, тем не менее, я знаю, получили еще образование.
0: И... Ну, я несколько образований.
1: Да,
0: да. Ну, первое образование у меня инженер-конструктор, вот я Рязань закончил, потом я закончил семинарию, она стала уже академией духовной. И там я получил степень бакалавра, сначала магистра, потом доктора теологии. И кроме этого, я еще в 2002 году, я извиняюсь, поступил в Российскую академию государственной службы.
1: Да, да,
0: президент.
1: Я вот это имела в виду, да.
0: Ну, сейчас она называется Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХИКС сокращенно. И там я поступил учиться на кафедру государственных конфессиональных отношений. Закончил эту кафедру. Причем интересно, что возглавляла тогда эту кафедру государственных конфессиональных отношений будущий министр образования Васильева Ольга Юрьевна. Я ей сдавал диплом, и мы с ней до сих пор в очень хороших отношениях, потому что она мой учитель, я ее ученик. Она несколько лет в нашей стране была министром образования. Вот. Ну и сейчас она занимает большую должность в нашей стране. Ну и много интересных людей тоже я там встретил, с которыми я учился. Учеба была, конечно, в заочном формате, но тем не менее она была для меня очень интересна. Я получил специальность, которую получают чиновники в нашей стране. У меня написано «менеджер», или, ну, управленец по-русски, в сфере государственного муниципального управления. То есть у меня есть диплом чиновника.
1: То есть вы, будучи священнослужителем, решили еще и такое образование получить. Почему? Что?
0: А вы знаете, что меня туда привело?
1: Да.
0: Я когда был пастором, в 99-м году я пошел просить разрешения на проведение библейской программы у местной власти там, в городе. И мне отказали. И стали говорить такую вот, ну, прямо скажу, ахинею, да, про нашу церковь, там, про верующих. Мне это так задело. Думаю, ну, это же так несправедливо. Надо что-то с этим делать. И я стал посещать представителей власти в своем городе и рассказывать им о том, во что мы верим, кто такие вот верующие разных конфессий нашей церкви. Меня это так охватило, они стали там меня принимать, что-то мы стали какие-то мероприятия организовывать. Потом я познакомился с представителями других конфессий. Потом переехал в другой город, Шатуру. И я поэтому поступил туда. Опять же, поступил за свои деньги личные там.

0: накопления были. На первоначальном этапе я платил сам из своего кармана, потом уже церковь стала мне помогать. Ну, а когда в церкви мои коллеги-пасторы увидели, что я вот к этому стремлюсь, они выбрали меня уже на служение по общественным связям в нашей церкви. Угу. И вот пошла так вот моя вот эта карьера в нашей церковной организации. Уже вот сколько, с 2003 года, 20 лет.
1: То есть вы поняли, что Бог вас ведет?
0: Да, более 20 лет я занимаюсь общественными связями, встречаюсь с представителями власти, конфессии. Ну и не сразу, постепенно, конечно, вот дорос я до того, что стал в 2012 году указом президента, причем, ну там распоряжение президента за подписью президента России, я был включен в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это самая высокая в России площадка взаимодействия между властью, обществом и конфессиями. С 2017 по 2020 годы, 2020 год, 3 года, я был избран членом Общественной палаты Российской Федерации, 6-го состава этой палаты общественной. И поработал в Общественной палате. Это тоже был такой очень интересный опыт. Познакомился со многими людьми. Вот. Потом стал членом различных межконфессиональных, межрелигиозных сообществ. Я являюсь сопредседателем консультативного совета глав протестантских церквей России, членом христианского межконфессионального консультативного комитета ХМКК, куда входят православные, католики, протестанты. Также я являюсь генеральным секретарем Российской ассоциации защиты религиозной свободы, это общероссийская общественная организация. И вот принимаю участие в массе разных там мероприятий общественных и имел возможность и имею возможность встречаться с президентом России, когда он встречается с представителями конфессии в том или ином формате. Вот. Раньше
1: да,
0: до пандемии это было, да, вообще каждый год мы там встречались. Ну и я там имел возможность ему несколько слов сказать вот, о нашей церкви, пожелания какие-то выразить. То есть очень интересная такая вот работа разнообразная.
1: Да, у меня такое ощущение, что Бог с детства, зная ваше будущее, готовил вас к этому. То есть ваша семья, ну, в принципе, как бы и с детства вы общались с теми людьми, которые, ну, были... имели какую-то власть. И дальше,
0: и дальше
1: все это шло, да?
0: Да?
1: То есть вы знали, как себя с такими людьми вести, как с ними разговаривать.
0: Мне проще, да, чем другим вот пасторам. Мне в этом плане проще. Вот, потому что у меня был вот этот бэкграунд.
1: Да, был опыт.
0: Говорят,
1: такой, да.
0: Опыт. Да, то есть семье.
1: Опыт детства очень сильный.
0: С детства там постоянное начальство было. Я помню даже как-то однажды, когда отец был директором завода, приезжал член Политбюро Гришин. Это же был тогда претендент вообще на власть после Брежнева. Да? Он приезжал, была встреча, отец присутствовал на этой встрече. А он сам из Серпахова родом, Гришин. Вот, он поэтому туда и приезжал. И я тоже имел возможность присутствовать, ну так, конечно, не впрямую, а вот опосредованно, через отца, да, на подобных встречах. Вот, и поэтому мне, конечно, проще, может быть, чем другим священнослужителям общаться с представителями власти. У меня нет каких-то барьеров таких. Это мне помогло, да.
1: Олег Юрьевич, а что вам сегодня, вот непростые времена переживает человечество, помогает не беспокоиться о будущем? Что вы лично для себя как бы поняли? И чему вы учите своих дочерей, которые сейчас уже живут отдельно, уже не во вашей родительской власти?
0: Я понял одно. Если мы доверим свою жизнь Богу, то Бог обязательно наполнит эту жизнь уверенностью в будущем, счастьем, благословениями, семьей, друзьями, материальным достатком. Все это сделает Бог. Самое главное нам, людям, не бояться доверить свою жизнь Богу. Сказать: «Господи, вот моя жизнь, я тебе полностью доверяю, молитве, веди меня, вот я твой». И Бог сделает чудеса в жизни каждого человека, поверьте мне. Я в этом уверен. Почему? Потому что в Священном Писании Господь предстает перед нами как тот, кто свою жизнь отдал за нас, Иисус Христос.

0: Господь. А если Он отдал свою жизнь за нас, за каждого, причем, заметьте, человека. Представляете, насколько Он любит каждого человека. Значит, если человек доверит свою жизнь, кем бы он ни был, по своей национальности, образованию, по возрасту, неважно. Бог любит каждого человека. Если он отдаст свою жизнь Богу, доверит ему свою жизнь, Бог сделает действительно чудеса в его жизни. Чего я и желаю всем нашим зрителям, которые смотрят эту программу.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо, что поделились своими жизненными историями, своими выводами.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, на страницах Библии от имени Бога есть такие слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог держит в своих руках будущее каждого из нас, и это дает нам надежду.

ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

иногда мы встаем перед сложным решением, какое принять. И в своем состоянии мы как бы в своей нерешительности, это очень часто нас приводит в такое замешательство и очень неприятное состояние. Особенно, когда это касается не просто нас самих лично, но касается родных и близких. И вот об этом опыте тоже мне бы хотелось сегодня поделиться, как пастору церкви. В одном из городов, где мы тоже совершали служение, у одной нашей пожилой сестры из церкви случилось сложное состояние. У нее на тот момент в сердце стоял кардиостимулятор. Она уже была далеко за пенсионный возраст, и ее положили в больницу, и случилось то, что, в общем, у нее стала чернеть нога и грозила ампутация. И ее дочь родная, которая ухаживала за ней, от нее требовалось разрешение тоже взять, как у родственницы, делать операцию или нет. Но ситуация осложнялась еще тем, что так как их стоял кардиостимулятор, врач говорил о том, что, возможно, ее мама не переживет операцию по ампутации ноги, потому что проблемы с сердцем. Да, то есть делать какой-то глубокий наркоз – это очень сложно, проблематично, плюс возраст, плюс этот кардиостимулятор и вероятность того, что она выживет. Но ей нужно было принимать решение – давать разрешение на операцию или не давать. И вот она обратилась тоже к нам, их дочь, для того, чтобы какое-то решение мы могли принять. Мы могли помолиться, и чтобы она была уверена внутри себя. И когда мы склонились на колени, когда мы открыли Священное Писание, когда мы молились на основании Божьих обетований, после молитвы вот у нас у всех молящихся появилась такая уверенность, чтобы мы не соглашались на операцию. То есть не делать этой операции, а пойти в больницу и совершить молитву или помазание конкретно над нашей пожилой сестрой. Вот. Что мы, в принципе, и делаем. Договариваемся с врачом, и когда приходим в палату, здесь тоже лежали несколько больных, но при них, прямо здесь, мы молимся, совершаем служение или помазание, с уверенностью о том, что Бог нам дал свое четкое понимание Его воли. И что самое интересное, на тот момент, вот этот период времени, буквально там сутки, двое, трое, которые самые такие критичные, когда врач, в принципе, говорил, или нужно делать операцию по ампутации, или дальше там уже пойдет гангрена и заражение крови и все остальное. И вот этот период времени Бог

Бог реально начал творить чудеса. И буквально на следующий день темная нога стала потихонечку розоветь. Вот. И врач определил, что действительно пошло кровоснабжение. То есть как бы ткани, которые вот-вот должны были уже начать омертвляться, да, они стали, получили кровоснабжение, и пошел процесс какого-то оживления. И постепенно, прям не по дням, а по часам, ее нога вот стала чувствовать себя лучше. И несмотря на то, что вот этот перенесенный инсульт, из-за которого, в принципе, она и попала в эту больницу, вот этот вот процесс ее выздоровления, он стал прям очевиден врачам. И сами врачи, они констатировали тот факт, что это просто, говорит, единичный случай, там, один из 10 000, когда вот в таком состоянии человек, и что-то такое подобное происходит, чудо. Вот. И ее действительно через несколько дней выписали, вот, там, буквально через неделю, и выписывают домой. И дальше еще процесс, мы потом посещаем ее еще с ней молимся. И что самое интересное, у нее был тяжелейший инсульт, вот, сильнейшее поражение мозга в результате этого инсульта. Но Бог не закончил свою исцеляющую работу, просто решив критический момент с этой ногой, с этой ампутацией. Да? Наоборот, постепенно Бог стал работать и с тем, чтобы приводить ее какое-то в сознание, в порядок. Она не могла говорить, как обычно это бывает после инсульта. Она не могла шевелить одной половиной своего организма. Но вот это вот молитва церкви, плюс очень серьезное ухаживание, опеки родной дочери, сделали свое дело. Бог, вмешиваясь, помог в дальнейшем, буквально мы через несколько месяцев, когда вот таких посещений, молитв, мы приходили вновь, мы наблюдали, как она уже постепенно начинает вместе с нами петь, пытаться, да, насколько получается у нее с речью. Она нас узнает, она нам радостна, она нас приветствует. Постепенно они стали работать там с мозаикой, там все остальное, чтобы восстановить функции двигательные. И действительно, после этого с кардиостимулятором, после такого тяжелейшего инсульта, эта сестра прожила еще с десяток лет. То есть, как бы, это говорит о том, что Бог отвечает на молитвы, когда мы просим, когда мы со своей стороны проявляем любовь и служение, да, поддержки, помощи, когда мы действительно доверяем Богу, и вот в самые критические моменты мы принимаем решение от Бога. Не просто, да, быв послушны какой-то логике, вот, человеческой, но тому, той уверенности, которую Бог дает через молитву. Особенно, когда эта уверенность подтверждается не через одного человека, да, вот все молящиеся отчетливо понимают, что воля Божья, она вот такая и никакая иначе. И действительно, возможно, действительно, если бы, поддавшись эмоциям каким-то, могли разрешить на ампутацию, скорее всего, действительно, она бы не пережила этой операции. Но Бог продлил эти годы жизни, и вот в этом... Кто-то может подумать, что какие-то годы жизни, да, мучения, когда ты неполно функционируешь, и ты... Но, с другой стороны, вы знаете, когда я видел глаза вот нашей сестры пожилой, да, которая пережила вот этот опыт, да, возможно, у нее не восстановилась полностью речь, но она искренне радовалась, когда вместе с ней молились, читали ей Священное Писание, когда родная дочь рядом. И в ее сознании, в ее разуме она отлично понимала, что Бог творит чудеса. И она славила, насколько возможно, в своем физическом состоянии Бога за то, что Он продлевал ей дни жизни. И нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. И Бог это отлично понимает. Бог за то, чтобы человек имел ценность этой жизни, дорожил этой ценностью. И, в принципе, Он со своей стороны готов сделать все наилучшим образом, чтобы эту ценность подкрепить и в нашем сознании, и в сознании тех людей, с которыми случаются подобные опыты. Поэтому действительно Бог силен, в этом Его величие, в этом Его притягательность, в этом Его безмерная любовь.

0: Я сначала огорчался, что нам не удалось удержать один перевод. Было бы проще, вот был синодальный. И точка. Вот, я думал, ну, будет новый перевод при помощи библейского общества. Но, видимо, позиция библейского общества и все связанное с ним заставило другие конфессии работать самостоятельно. И один из переводов, Кулаковский, которого я знаю еще с Михаила, да, вот, и его Тачало только, это было очень давно, да, мы молоды были. И вот появился новый перевод Кулаковский, и я хочу сказать, что он занял достойное место среди перевод, среди современных переводов Библии на современный русский язык.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

0: Здравствуйте! Как формируется характер человека? Почему нам важно знать об этом? И что делать с тем, кто мы есть? На наши вопросы сегодня отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. Рада продолжить разговор с вами, очень интересный. В прошлый раз мы говорили о темпераменте человека. А сегодня интересно узнать о том, как формируется характер человека. Можем ли мы повлиять, например, на характер своих детей, когда они у нас появились, и мы начинаем их воспитывать. Итак, с чего вообще начинается формирование характера, что на него влияет?
1: Очень хороший вопрос и, наверное, важный, да, потому что мы живем все в социуме, и школа, общество желает видеть наших детей, нас самих людьми, которые являются ответственными, да, мы говорим как о черте характера, людьми, которые любят свою семью, да. Но вот здесь важно отметить, действительно, а что же влияет на вот эти черты характера и откуда они у нас берутся? Есть такая интересная теория, называется теория научения. И у нее было определенное развитие. Очень большой вклад внес, безусловно, наш соотечественник Павлов. Да, и когда он проводил эксперименты над животными, над собаками, и мы видели, да, условный и безусловный рефлекс, стимул и реакция, мы все об этом знаем, мы в школе часто на биологии это изучаем, и мы видим, что человек учится, да, сталкиваясь с какими-то стимулами, и вырабатывается какое-то к этому, ну, отношение, реактивность какая-то проявляется, правильнее сказать, не вырабатывается. Об этом я буду говорить дальше. Но мы понимаем, что на самом деле любой человек – это больше, чем вот стимул-реакция. И так было и в истории. Стали задумываться, что же, как же все-таки формируется. И вот здесь хотелось бы отметить из теории научения такой важный вклад, который внес Альберт Бандура. Он говорил о том, что человек учится, наблюдая за другими, социальное научение.

0: и развивается при взаимодействии с этим обществом, со значимыми взрослыми. И вот здесь вот как раз и хотелось бы, наверное, мне сказать о той роли, которую мы, как взрослые, как родители, можем принять в развитии характера наших детей.
1: Угу.
0: Очень интересная теория Джеффри Янга, теперь я перехожу к другому ученому, который говорит о том, что у каждого человека существуют эмоциональные потребности. Мы очень много уделяем времени физическим потребностям, потому что мы понимаем, что маленькое существо, наш ребенок, да, младенец, он не выживет без взрослого. Мы его кормим, там, переодеваем, чтобы ему было сухо, но мы часто не задумываемся об эмоциональных потребностях, которые существуют у этого ребенка. И вот от того, как они удовлетворяются или нет, зависит развитие характера определенных черт. И существует таких 5 кластеров, которые выявил вот этот ученый, эмоциональных потребностей. Причем хочется сказать, что они не только у ребенка, да, или в младенчестве, они сохраняются на протяжении всей жизни, и мы как взрослые просто, может быть, по-другому ощущаем их. Вот. Но они сохраняются, эти эмоциональные потребности у нас. И для каждого возраста удовлетворение этих потребностей будет проявляться, безусловно, по-разному. Итак, что же это за потребности? Первый такой большой кластер – это потребность в надежной привязанности. Может быть, кто-то из наших слушателей слышал теорию Болби, да, о привязанностях. И вот здесь я хочу говорить о надежной. И что туда входит, вот именно в кластер удовлетворения потребностей? Это безусловная любовь. Это первое.
1: Что тебя принимают любым.
0: Любым, да? Независимо от того, какой ты есть. Просто любят, потому что ты есть. Да? Это такая базовая потребность человека. Он человека, его любят. В эти потребности надежной привязанности мудрое руководство, как ни странно, да, входит. Поощрение и поддержка, ну, безопасность, конечно же. И это вот один такой крупный кластер. Да? Существуют другие потребности, например, очень тоже важная, да, они все важные, потребность в автономии и компетентности, потребность в разумных, реалистичных границах, потребность в свободном выражении эмоций и чувств и потребность в спонтанности и игре. И мы, ну, подумаем, ну а как мы взрослые, какая игра, о чем может быть речь? Ну вот об этом мы тоже сейчас поговорим.
1: То есть это вот эти вот пять основных потребностей. Я смотрю, они очень разнообразны. То есть, с одной стороны, человеку, ну, если говорить о ребенке, да, маленькому человеку, нужно, чтобы кто-то его, безусловно, принимал, любил, окружал заботой. А с другой стороны, автономия тоже для него важна.
0: Да,
1: отделяться,
0: и баланс вот здесь, баланс вот удовлетворения этих потребностей в соответствии с возрастом, естественно, мы не можем, например, говорить об автономии маленького ребенка, да, и у нас есть такое понятие, что чем старше ребенок, тем мы должны больше его отпускать, да, или, как говорят, поводок этот нашего наставничества, он должен удлиняться, и потом человек должен стать самостоятельным, когда мы лишь останемся друзьями, советчиками, безусловно, родителями любящими, но мы не можем влиять на взрослую личность, руководить ею в разных вопросах. Хотелось бы рассказать о том, что происходит, как удовлетворяется или не удовлетворяется потребность. Начнем с самого первого кластера – потребность надежной привязанности. Если родитель делает акцент на то, что ребенок нужен и важен только когда хорошо себя ведет, то у ребенка вот это послание отражается внутри таким образом. На самом деле я важен для там, мамы или другого значимого взрослого, для папы, бабушки и дедушки, если я хороший и если я смог приспособиться к ним. Если у меня что-то идет не так, то меня не примут. Во взрослом возрасте такой человек будет иметь низкую самооценку. Да? Потому что я не всегда важен. А мы знаем, что жизнь не бывает, ну, не состоит только из радужных моментов или моментов успехов.
1: Мы ошибаемся.
0: Да, бывает, да. И, естественно, он будет зависеть от мнения других очень часто. Потому что он нацелен

0: был с самого детства. Чтобы получить любовь, а это базовая потребность, чтобы меня любили, эмоциональная, да. И ребенку важно для выживания. И поэтому он приспосабливается. И вот это послание закрепляется внутри и в его поведении. Соответственно, он начинает реагировать. И мы видим, какие реакции уже у взрослого человека. Он постоянно ищет одобрение у кого-то. Угу. Он не замечает себя. Да? Или он вырастает человеком, который ну, имеет определенную такую... Ну, агрессивность по отношению к другим, как гиперкомпенсация это, потому что вы меня не любите, вы меня не принимаете, я буду себя хвалить, да, такой нарциссический характер, что я буду себя хвалить, я вот, вот такой вот, потому что только когда я вам важен, он это усвоил, когда я великий, только тогда меня любят, да, и мы видим такие выпуклости характера у некоторых людей, нам бывает удивительно это наблюдать, но где-то вот, значимые взрослые были...
1: То есть когда-то в детстве
0: помогли
1: он
0: сформировать
1: чего-то недополучил, и что-то там на него повлияло.
0: Да, любовь нужно заслужить. Да. Вот главное у него вот это. И он ее заслуживает разными способами, или он ее просто транслирует, что я достоин. Да? Ну, хотя, например, в нарциссическом характере, безусловно, там и потребность в границах не соблюдалась, и ребенку не давали... ну, обратной связи в том, что есть другие люди, что есть дисциплина, и что есть границы у него и границы у
1: других. Вот мне интересно, Евгения Михайловна, вот раз мы вот здесь вот как бы, так скажем, копаемся в этой теме, допустим, вот любовь нужно заслужить. Вот мы можем про детско-родительские отношения так думать, или там бабушка, внук. Действительно, любовь взрослых заслуживать не надо, потому что взрослый по определению, он взрослый, он должен заботиться о тебе и принимать тебя любым. И это надо нормально, если ты ошибаешься, потому что ты ребенок. Но когда ты уже вырос и считаешь, что любовь заслуживать не надо, мне это, простите, кажется немножечко, или, может, это тоже мой характер говорит во мне, это немножечко уже перекос, потому что вот я считаю, что вообще любовь надо заслуживать. То есть если ты ничего не хочешь делать для отношений, любите меня таким, какой я есть, а я ничего не буду делать, то это тоже неправильно, потому что действительно любовь мы в других вызываем своей добротой, своим вниманием. Нам что-то для любви делать все-таки нужно.
0: Очень важный вопрос вы затронули. Когда мы говорим об удовлетворении эмоциональных потребностей, мы говорим о балансе всех вот этих кластеров, которые я назвала. Да? И мы говорим о потребности в разумной границе и дисциплине, потребность в автономии и компетентности, ну и те остальные, которые я говорила, да, в свободном выражении эмоций и чувств, и в игре и творчестве. Вот вопрос в том, что что-то было нарушено. Например, если вспомнить фильм «Игрушка», да, то вот тот ребенок, он понимал, что его любят, все будет удовлетворяться, хотя видно, что там внутри этого человека, этого ребенка страдающий ребенок, потому что на самом деле ему давали все, кроме удовлетворения эмоциональных потребностей. Да. Материальным заглушали то, что есть внутри сердца, внутри души. И поэтому, когда мы говорим о воспитании или взаимодействии с ребенком, тут очень важен баланс. Что такое границы? Когда мы говорим о том, что есть другие люди, у них есть тоже потребности, не только моя потребность самая важная, но есть и другие, у них тоже потребности. И вот эти потребности, я понимаю, где заканчиваются мои границы, где начинаются другого. И это очень важно, да, что я могу уважать других людей, я могу их ценить, и я могу тоже откликаться и удовлетворять их потребности. Ведь проблема в том, такого человека, что в поколениях он, наверное, не будет удовлетворять потребности своих детей, если он считает. Тут, наверное, не заслужить, а само понятие, когда я считаю, что меня любят просто так, это дает мне фундамент любить других. А когда я, как говорю, или пропагандирую, да, провозглашаю своим поведением и словами порой, что вот я такой, мне никто не нужен, и вот любите меня такой, какой я есть, это говорит об неудовлетворении эмоциональной внутренней потребности. Нет того фундамента. Потому что люди, которые знают, что их любят такими, какие они есть, они способны любить других. И здесь вот очень важно.
1: Ну, то есть это не значит, что я могу пуститься во все тяжкие, а меня все равно будут любить, меня никогда не осудят. Это какая-то детская позиция, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, когда мы строим отношения, и мы их хорошо выстраиваем, но вдруг что-то случается непредвиденное, и мы уверены, что нас все равно любят. Вот, ну, как бы это дает силы жить. Итак, значит, вот мы сейчас говорим о том, как формируется характер. То есть мы понимаем, что семья в детстве на ребенка оказывает очень большое влияние. А если взрослый не даст своему ребенку вот что-то важное, то ребенок, естественно, с соответствующим характером вырастет. Что еще, кроме семьи, влияет на нас?
0: Мы в разных периодах встречаемся с разным социумом. Ну, мы понимаем, что когда мы младенцы, это социум больше наша семья, мама, папа, там, бабушка, дедушка, тетя, дядя. Но дальше мы начинаем расширять наш социум, да, появляются другие люди, появляются другие коллективы в нашей жизни. Кто-то в детский сад ходит, кто-то, ну, безусловно, мы ходим в школу. И вот очень важно в любой ситуации понимать, что за образовательная среда, то есть как эта среда влияет на меня. И интересные модели образовательной среды вывел наш соотечественник Петр Францевич Лисгафт. Это еще 1909 год, вот он умер, то есть это было раньше. Он вывел такие типологии детских характеров в зависимости от образовательной среды. Понятно, что любая теория, она имеет свои, ну, достоинства и недостатки, но это очень важный был труд. Януш Корчик, о котором мы в прошедшей передаче, он подобную тоже закономерность от образовательной среды вывел. И вот какие, я просто прочитаю сейчас, да, чтобы было понятно, какие вывел. Значит, карьерная зависимая образовательная среда. Да, вот хотелось бы сказать, по каким моментам ее систематизировали. Активность, пассивность, зависимость и свобода. Вот такая декардовая диаграмма, да, такие векторы. И вот карьерная зависимость или догматическая среда, безмятежные пассивности и свободы, творческая среда. И какие люди выходят, да? Например, на что делается упор, если говорить о карьерной, то там вот как раз приспособленчество. Тебя не любят за что-то, а за достижение, за то, что ты можешь приспособиться. Какие люди выходят? Упорные, расчетливые, но гордые, да? Им нужно чувствовать превосходство над кем-то. Догматическая, там много запретов, наказаний, правил, стереотипов. Вот. Но часто такие люди, да, они пассивные, достаточно зависимые. Ожесточенность, самолюбие, подозрительность бывает, да? Непринятие других людей. Вот. И поэтому, соответственно, по типу образовательной среды он вывел и определенные типы характеров.
1: А вот, ну, все-таки у нас мало остается времени. Допустим, ребенок попадает в такую среду, где нужно хорошо учиться, иначе ты никто. Но ведь у всех детей тоже разная данность, и не все учатся. Учатся не все, даже когда требования, ну, такие жесткие, все равно есть и отличники, и есть и троечники, и нарушители дисциплины. Получается, что вот эти, кто не очень хорошо учится в такой среде, они как-то разбивают, что ли, вот эту теорию?
0: Нет, или почему? Как? Просто их характер будет... Это же комплекс, да, мы сейчас не выделяем определенные какие-то требования, ну, вот хорошо учиться. Опять же, тебя не любят просто так, а только за то, что ты хорошо учишься. Ведь ребенок может учиться по-разному, по разным предметам. Он может иметь разные склонности к разным предметам. И здесь важно, я люблю тебя, потому что ты есть. я с тобой взаимодействую. И моя любовь не зависит от того, хорошо ты или плохо. Да? А на что делается акцент в среде? На развитие личности или на достижение? Вот, кстати, у нас будет тут важный момент. Может быть, он будет ожесточенный ребенок, обиженный на этот мир, например, за то, что чувствует свою дефективность от того, что он хуже других. Понятно. Но все равно среда будет влиять. Хотя мы говорим, это же неоднозначно. Есть еще семья, есть еще другие моменты, его выбор, от которого он может тоже определенным образом посмотреть на эту ситуацию.
1: То есть, если в семье все-таки требования более мягкие, она может смягчать. То есть, отдали ребенка.

0: ребенка в элитную школу, где держат всех, да, но в семье все-таки поддерживающая атмосфера, его не сильно ругают, и как бы его стараются поддержать, там, ну, добры к нему.
1: Нормальные требования выставляют, да. И хватает и поддержки, баланс. Есть баланс. Определенный баланс, учитывают особенности ребенка. Ребенок будет развиваться и приобретать свои индивидуальные черты. И я думаю, что он сможет хорошо сформироваться.
0: Итак, Евгения Михайловна, вообще я смотрю, что тема очень такая обширная, и можно на нее очень долго говорить. Вот у меня тоже много вопросов осталось, но я думаю, мы еще поднимем их в наших следующих программах. Сегодня мы говорили о том, как действительно формируется характер, что конкретно на него влияет. И дальше мы уже будем говорить о том, что же с этим делать нам. Итак, я благодарю вас за участие в этой беседе. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Почему два человека, глядя на один и тот же поступок, приходят к разным выводам? Один говорит: «Она меня больше не любит». Другой: «Ну, она просто устала». Один уверен: «Он что-то скрывает». Другой: «Ну, просто у него, значит, тяжелый день». Что заставляет нас верить в одни объяснения и отбрасывать другие? Что мешает видеть то, что есть, а не то, что мы боимся увидеть? А главное, откуда берется наша собственная уверенность? Поздно вечером в обычной квартире в спальном районе женщина ждала мужа. Он задерживался уже третий раз за неделю. Телефон не отвечает. Сообщения прочитаны. Ее сердце колотится все быстрее. В голове всплывают фразы из разговоров. «У вас все в порядке? Он что-то изменился?» Она открывает мессенджер, листает фотографии, проверяет лайки. В телефоне мужа новое имя. Женское. Она не знает, кто это, но уже уверена, происходит что-то плохое. Внутри все сжимается. «Я знала. Я чувствовала, все указывает на это». Он приехал поздно, усталый, объясняет: проект горел, забыл зарядку. Она кивает, но не верит. Внутри уже выстроен образ, а значит, факты больше не нужны. Она не знала правды, но внутри уже все сложилось в единый сюжет. И как только этот сюжет закрепился, мозг начал подбирать подтверждения. Память вспоминала странные взгляды, пересохшие разговоры. Тревога превратилась в уверенность, подозрение – в обвинение. А теперь представьте, та же ситуация, те же факты, но другой человек мог бы подумать совсем иначе. Сказал бы: у него что-то явно случилось. Может, боится рассказать что-то важное. Я сначала спрошу, почему же так? Почему один и тот же поступок может иметь такие разные интерпретации? Потому что мы не видим мир напрямую. Мы видим его через фильтры, через внутренние искажения, которые работают в нас автоматически, через старые сценарии, тревоги, привычки мышления. И чаще всего мы даже не замечаем, что внутри нас что-то уже приняло решение до того, как мы успели разобраться. Эти искажения – не изобретение психологии 21 века. Их впервые описал еще в 1620 году английский философ Фрэнсис Бэкон. Он назвал их идолами разума, или по-другому – иллюзиями, или призраками, потому что они невидимы, но управляют нами. Мысль кажется своей, а на деле это эхо чужого опыта, страха, догадки. Призраков всего четыре. Но именно они часто виновники конфликтов и недопониманий. Первый призрак – призрак рода или племени. Это про то, как устроен наш мозг. Он запрограммирован искать закономерности. И даже там, где их нет. Мы не выносим неопределенность и потому хватаемся за любые ниточки смысла. Одинокие сообщения, новая прическа, задержка на час – и вот уже вся картина. Он охладел. Мы видим один штрих и дорисовываем портрет. Так работает апофения, склонность видеть смысл в случайном. Так работает интуиция, которая часто просто память плюс страх. И если мы не осознаем это, каждый жест становится знаком, каждое молчание – признанием. Второй призрак – призрак пещеры. Это наш личный опыт. Каждому из нас знакомо. То, что случилось раньше, влияет на то, что мы думаем сейчас. Девушка, которую однажды обманули, будет осторожно относиться к похожим людям. Мужчина, переживший измену, будет искать подвох доброжелательности. Мы не видим настоящее, мы видим прошлое, которое надевается на настоящее, как очки. Призрак пещеры особенно силен в отношениях. Мы часто не разговариваем друг с другом, мы разговариваем со своей памятью. И все, что подтверждают наши страхи, мы воспринимаем как доказательство. Третий призрак – призрак площади. Это язык, в котором мы живем. Как только что-то получило название, оно стало реальностью. Подруги сказали: «Тебя не уважают». Психолог в Инстаграме назвал это эмоциональным отстранением. И теперь в голове ярлык. Мы не анализируем, мы повторяем, потому что слово кажется знанием, хотя за словом часто нет ни контекста, ни точности. Он абьюзер, она холодная, это газлайтинг. Все это может быть правдой, а может быть просто защитой от рефлексии. Призрак площади не просто искажает, он превращает реальность в слоган, а отношения в триггеры. Четвертый призрак – призрак театра. Это готовый сюжет, в который мы верим. Он может быть выучен в семье, в культуре, в книгах, в прошлых отношениях. Сценарий: если любит, должен отвечать на сообщение сразу. Или: женщине нельзя расслабляться, иначе уйдет кто и кто помоложе. Если мы не проверяем такие убеждения, то мы начинаем жить внутри них, как актеры, не знающие, что играют. И все, что не вписывается в сценарий, отвергается. Потому что в нашем театре мы уже знаем, кто герой, кто предатель и чем все закончится. Но Бэкон поставил не только диагноз нашему мышлению, он дал и терапию. Методы, как очищать разум от этих идолов, иллюзий или призраков. Первое. Наблюдать без гипотезы. Не искать сразу объяснения, а просто смотреть. Отложить суждение. Не говорить себе «он охладел», а спросить себя «что я точно знаю?». Не додумывать, а замечать. Сколько раз мы ошибались, потому что слишком быстро сделали вывод. Мне не ответили? Значит, игнорируют. А телефон сел. Или улыбнулся? Значит, проявляет симпатию. А может, это просто вежливость? В Библии сказано: судите не по наружности, но судите судом праведным. Это именно про это. Сначала факт, потом смысл. Второе. Сравнивать случаи. Не делать вывод по одному примеру, а спросить себя, а бывало ли такое раньше? И чем это заканчивалось? Или, а у других пар как? Если человек не пишет вам вечером, может, он так всегда делает? Или, может быть, так делают все люди в этом возрасте, с этой занятостью, в этой культуре? Один поступок еще ничего не значит. Поведение – это статистика, а не исключение. Третье. Очищать язык. Вместо «ты абьюзер» можно сказать «ты не отвечаешь, и мне от этого больно».

0: согласии. Спросите мнение у того, кто не согласен с вами. У подруги, которая не склонна к драме, у мужчины, который мыслит иначе, у специалиста по волнующему вопросу, который не поддержит автоматически ваше мнение, а даст квалифицированную обратную связь. Иногда достаточно одного честного вопроса. А не боюсь ли я просто повторения прошлого? Чтобы вообще вся конструкция подозрений и обид начала рассыпаться. Вернемся к первой истории. Так прошло несколько дней. Муж все чаще задерживался, и она не могла не замечать, как он отдаляется. Будто все делает правильно, но будто не здесь. Она разрывалась между страхом быть обманутой и страхом услышать то, чего она боится больше всего. Ей хотелось кричать, упрекать, проверять, но она набрала сил. И наконец-то решилась прямо спросить, посмотрев всем своим страхом в глаза, которые прямо сейчас могли стать явью. Вдохнула, выдохнула и сказала не идеально, но по-настоящему. Она старалась сохранить достоинство. «Слушай, я, наверное, могу ошибаться, но мне так больно. Я чувствую, что ты от меня отдаляешься. И я боюсь, что между нами что-то меняется. И я не понимаю, почему. Помоги мне разобраться, потому что я уже не могу в голове строить догадки. Я не хочу додумывать, я хочу понять тебя». И он рассказал о том, что действительно задерживался. Но не из-за измены, а потому что его отец попал в больницу. И он каждую ночь ездил к нему, не зная, как об этом говорить. О том, что те самые сообщения, что вызвали у нее подозрения, были от сестры, с которой он не общался годами. И вдруг теперь, когда отец был на грани, они стали общаться снова. О том, как он сам боялся не выглядеть слабым в ее глазах, не быть непонятым, не быть отвергнутым в уязвимости. И в этот момент она поняла, он действительно не изменял, но и она не была параноиком. Она была человеком, в ком заговорил страх, опыт, тревога и голос внутреннего театра, в котором любовь обязательно кончается предательством. Потому что так было у ее родителей, и именно этого она так боится в своей жизни. Она осознала, что доверие к собственным иллюзиям без попытки их проверить губительно. Как опасен поспешный вывод, страх, возведенный в истину без уточнений. После этой ситуации она стала чаще спрашивать, чем обвинять. И даже на работе и с детьми стала замечать, когда ее реакции – это старый сюжет, а не новая реальность. Стала реже говорить «я точно знаю» и чаще «я чувствую это, но хочу понять, так ли это на самом деле». В ее жизни будто началась новая глава. Ведь страх – это не указатель, а приглашение остановиться, осознать и выбрать, видеть не призрак, а человека, не сценарий, а реальность, не шум в голове, а правду, которая может быть тише, скромнее, но точнее. Как сказал Виктор Франкл, между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбирать. И вот в это пространство и нужно нам входить. Мы часто думаем, что нас предали, а на самом деле мы просто не задали вопрос. Мы часто уверены, что нас не любят, но порой мы просто перестали говорить о своих потребностях. Мы часто боимся быть брошенными, но реальность в том, что мы сами не доверяем, потому что живем в театре старых страхов. Один древний афоризм гласит: «Когда ты указываешь пальцем на другого, три пальца смотрят на тебя». И в каждой ситуации, где кажется, он виноват, стоит спросить, а я уверен, что это правда, или мне просто больно? Если в следующий раз почувствуете тревогу, подозрение, гнев, не спешите верить. Сперва спросите, кто говорит внутри меня? Идол, призрак рода, площадь, пещера или театр? Прежде чем сделать вывод, попросите, Господи, открой мне глаза, чтобы я видел не свои страхи, а твою истину. В тишине и уповании сила ваша.
1: Не не тревожьтесь ни о

0: чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Молодые люди, вступая в брак, начинают жить интимной жизнью. И они думают, что со временем их интимная жизнь станет более плодотворной, станет более красивой. Но со временем появляются проблемы. И эти проблемы только усугубляются. Специалисты говорят, что существует две основные проблемы в интимной близости, в интимной жизни. И с этими основными проблемами нам поможет разобраться психолог, семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Я хочу задать вам один вопрос. Вот мы говорим о Боге, о том, что Бог сотворил интимную близость для отрады, для радости. Но я нахожу некую несправедливость. Если Бог все делает справедливо и делает для радости человека, то почему мужчине для того, чтобы получить оргазм, нужно 2-3 минуты, а женщине, чтобы получить наслаждение, нужно более 40 минут, ну, в среднем? Я не вижу здесь никакой справедливости, и для меня это очень такой вопрос, вот который бы мне хотелось на него получить ответ.
1: Да, на первый взгляд, можно сравнить эту ситуацию или эту проблему, которую вы озвучили, с басней Эзопа, которой он говорит о том, что в одну упряжку запрягли зайца и черепашку. То есть можно действительно таким вот образом представить эту ситуацию. Быстрый заяц и очень медленно передвигающаяся черепашка. Понятно, что ничего хорошего из такой упряжки не может получиться. Но наш Бог действительно очень великий, любящий Бог. И оказывается, все то, что Бог допускает в нашей жизни, оно очень продумано, и оно действительно для нашего блага. Любящим Бога все содействует ко благу. И даже кажется, на первый взгляд, вот такая дисфункция между мужским и женским организмом, она тоже допущена для нашего блага. Если бы было бы не так, если бы оба супруга одновременно быстренько получили какое-то там удовлетворение, хорошее, нехорошее, там, вот это уже другой вопрос. Но факт то, что если бы это происходило все очень быстро и вот так вот очень, даже можно сказать, непредсказуемо, не напоминало ли бы это соитие просто животных, у которых все тоже получается очень быстро?
0: Ну, пусть не быстро, пусть там через 20 минут, но надо, чтобы у обоих одинаково это было.
1: Дело в том, что, во-первых, мужчина и женщина, они во всех параметрах разные. Это две половинки одного целого. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот именно вот такое соотношение, оно дает возможность любящим супругам испытать всю гамму красоты, вот именно той прелюдии, о которой мы говорили с вами на прошлой передаче. Если бы это бы не было в этом необходимости, то этого бы и не было. А так существует 4 фазы, о которых мы с вами говорили. И если бы не было вот этого бы несоответствия, то в этих фазах не было бы необходимости. А вот именно каждая фаза интимной близости, она окрашена в особенную прелесть, имеет какие-то свои особенные преимущества. И если бы этого не было, человек бы лишён был бы очень многих удовольствий.
0: Ну вот мне один человек молодой делится со мной и рассказывает о том, что он искренне желает, чтобы его жена получила удовлетворение от интимной близости. Как он говорит, я не стараюсь, что я не делаю, все равно вот для него этот интимная близость заканчивается очень быстро. Не может он вот себя контролировать, он не в состоянии этого сделать. Что нужно сделать, чтобы был какой-то контроль?
1: Ну, для того, чтобы научиться контролировать себя, в первую очередь нужно открыто об этом поговорить с женой. То есть нужно рассказать об этом проблеме, нужно сказать о том, что я хотел бы это сделать. И если у них не получается вместе решить эту проблему, потому что любящая женщина, она даже интуитивно зачастую чувствует, что необходимо мужу для того, чтобы он мог продлить это свое удовольствие. Кроме этого, есть достаточно много специальных упражнений, которые необходимо делать и мужу, и жене. Но в рамках этой передачи мы с вами не будем их озвучивать, потому что они действительно касаются самых таких близких, интимных отношений между мужчиной и женщиной. Но опять мне хотелось бы апеллировать к книге Эда Уита, предназначенной для отрады. В этой книге пошагово описана вся техника, все эти упражнения, которые необходимо выполнять и мужчине, и женщине, для того, чтобы достигнуть гармоничного такого отношения в браке, для того, чтобы понять друг друга, и чтобы не получилось так, как некоторые женщины говорят, я бы хотела, чтобы интимные наши отношения включали в себя не только детей и невроз. К большому сожалению, очень многие женщины вот именно так воспринимают интимные отношения. И этому можно научиться не только в молодости, этому можно научиться и в зрелом возрасте. Потому что я знаю, и у многих пожилых пар тоже вот эта проблема. Есть проблема в том, что особенно во время климакса и после него женщина вообще, если она там и раньше каким-то образом выполняла свой супружеский долг, а уже в период, осенний период жизни, ей вообще уже ничего не хочется. Муж еще полон сил и желаний, а женщине вообще ничего не надо, и она под всякими там предлогами старается уйти от интимной близости.
0: Они не должны вот знать, женщины, о том, что мужчине, для мужчины очень важен именно сексуальная близость, и если она не будет удовлетворять его сексуальные потребности, ну, мы о правильных, да, этих потребностях говорим, то он может искать на стороне где-то, то есть он начнет какой-то поиск, и эта семья может распасться, распадаются же вот семьи даже в возрасте уже люди.
1: Прожившие жизнь, да, прожившие жизнь. Но опять-таки мы возвращаемся к тому, что мы говорили, потому что принцип один и тот же. Если люди любят друг друга, и по прошествии многих лет, и та же самая женщина, которая не чувствует удовлетворения, но она понимает, что она хотела бы сделать жизнь мужа прекрасной и замечательной, и она понимает, что ему нужно больше, чем нужно ей, тот же самый принцип работает. Доставляя удовольствие другому человеку, рано или поздно ты получишь удовольствие сама. Это правило. И это данность. Так уж Господь нас создал. Если мы начинаем больше давать, мы начинаем потом получать.
0: То есть вот этот принцип отдавать, он как раз заложен в этой разности во времени для того, чтобы получить наслаждение. То есть мужчина получает наслаждение через 3 минуты, женщина через 40 минут. Значит, муж должен думать о том, что он не себя должен удовлетворить, а удовлетворить свою жену. И он учится на этом проявлять к ней вот эту любовь, о которой вы говорите.
1: Да, очень хорошо. У восточных народов есть такая как бы пословица. Прежде чем напиться самому, сначала напои жену. И тогда ты с большим удовольствием утолишь свою жажду. Это очень хорошая пословица. И тем более нужно учитывать, что помимо того, что организм мужской отличается от женского организма, ведь есть достаточно много таких причин, которые толкают мужчину, не то, что толкают, а как бы подготавливают именно вот этот дисбаланс, вот эту проблему. Если мужчина до брака имел связь с разными девушками, как правило, эти связи, они как раз происходят в таких условиях не совсем удобных. Это где-то на бегу, это где-то, чтобы не затукали родители, или там, чтобы... Это все в каких-то не совсем удобных позах. И, естественно, что молодой человек быстрее-быстрее хочет...

0: свое желание.
1: Он думает о том, чтобы быстрее сделать,
0: да, быстрее, да? Закончить, да. И совершенно абсолютно не задумываясь о том, что чувствует его партнерша, потому что там нет тех отношений, которые действительно необходимы. Первая мысль о том, как бы быстрее получить удовольствие, и на этом все закончилось, чтобы все закончилось. Естественно, что это закрепляется. Вот это как бы торопливое желание получить удовлетворение, если это неоднократно было до брака, то естественно, что оно точно так же переходит и во время уже брачных отношений.
1: Я слышал такое выражение: если ты хочешь, чтобы твой половой акт длился дольше, то лечи голову.
0: Ну да, это тоже правильно. Совершенно верно. Но просто я говорю, что нужно помнить о том, что есть такие объективные причины, которые, помимо того, что мужчина именно так создан, они обусловлены неправильным поведением до брака. Действительно, бывает еще причина в том, что сам молодой человек боится каких-то там отношений. Если, опять-таки, брак был заключен не по большой любви, или там не по каким-то таким вот действительно притяжению друг к другу, а какие-то другие были цели, либо это, может быть, были какие-то чисто материальные интересы, ну, богатая девушка, хорошая партия, почему бы, в общем-то, бы и нет. И в этих случаях тоже бывает так, что либо мужчина может стать импотентом, об этом мы с вами поговорим в других передачах, либо он действительно очень быстро заканчивает, потому что он не думает о жене, он не думает о том, как доставить ей удовольствие, потому что ему надо быстрее самоудовлетвориться, то есть получить хотя бы что-то от этих отношений, кроме материального вознаграждения. Тем более для мужчины получить удовлетворение достаточно это легко и просто. И даже вот я была шокирована, когда прочитала о том, что мужчина может даже изменять жене, думая о том, что он это делает с женой. То есть даже такое может присутствовать у мужчин. И естественно, что когда такие вещи происходят, то интимные отношения заканчиваются очень быстро, потому что там нету родства душ, там нету близости какой-то душевной. Потому что мы с вами говорили, что если интимные отношения – это вершина уже, или пик удовлетворения, то есть сначала должно быть это на уровне души, на уровне каких-то внутренних потребностей, да, сближения, когда это супруги, а не внутренне прилепились друг к другу, тогда это имеет совсем другую окраску, и естественно, что мужчина не будет так быстро удовлетворяться. Если же этого нет, то, конечно, вот происходят вот такие вот вещи.
1: Ну хорошо, это вот то, что касается мужчин. А то, что касается женщин, вот мужчины могут, значит, подготовить женщину к вот именно там вот о тех ступенях, о которых мы с вами говорили. Хочет удовлетворить ее, у него есть для этого желание искреннее. А женщине есть какие-то советы, чтобы она тоже себя как-то настроила? То есть что она должна делать для того, чтобы у нее там не 50 минут уходило, а чтобы, ну, может быть, приблизиться как-то к мужу в этих отношениях?
0: Ну, в первую очередь, если женщина обижается на мужчину, и она предъявляет только ему претензии, естественно, что это только усугубляет состояние. То есть чем больше женщина будет сердиться, тем, естественно, что она будет замыкаться, потому что как бы и станут двое одной плотью, это больше даже на психологическом уровне происходит, вот это слияние двух разных людей. Если женщина будет постоянно только мужа винять в этом, что вот он такой розетки, что ему все равно, что с ней происходит, то процесс ее разогревания будет, наоборот, удлиняться еще больше. То есть она еще тяжелее будет испытывать какие-то чувства. С другой стороны, если женщина будет открыта, и они вместе будут обсуждать эти проблемы. И, как я уже говорила, упражнения должна делать и жена, и муж. То есть эти упражнения, о которых я упоминала, то они должны оба их делать. И для жены отведена даже, можно сказать, даже главенствующая роль в этих упражнениях, потому что от него много зависит.
1: Зрителям нужно сказать о том, что само собой это не разрешится.
0: Ни в коем случае.
1: То есть здесь нужно принимать активное участие и огромные усилия для того, чтобы вот наладить эти интимную близость, чтобы решить эту проблему.
0: Совершенно верно, потому что само по себе автоматически ничего не наладится. Это 100%. Но, может быть, не надо такие уже огромные усилия прилагать, если люди любят друг друга и хотят, опять-таки, доставить друг другу максимум удовольствия, у них это получится.

0: И женщина сумеет сделать так, что ей будет хорошо, и мужу будет хорошо. Еще очень такая вот серьезная, немаловажная деталь. Если женщина будет ожидать только того, чтобы муж ее удовлетворял и доставлял ей там максимум удовольствия, и будет просто лежать или там сидеть, или там как-то безучастно к этому относиться, а потом возмущаться, что вот опять вот ты так, ты вот получил удовольствие, а про меня ты не думаешь, и выливать на него ушат недовольства, обид и придирок, то, естественно, что ничего хорошего из этого не получится. Если женщина будет помнить о том, что чем больше она дает, тем больше она тоже будет возбуждаться, то если женщина будет ласкать мужа, вот как мы говорили тоже на предыдущих передачах, вот она должна понимать, что тело мужа – это ее тело, а не двое, одна плоть. Если она будет ласкать его, как бы лаская себя, и это действительно будет иметь тоже возбуждающее действие.
1: У меня вопрос тут же появился. Вот, я знаю, что женщины считают, что вся инициатива должна исходить от мужа. То есть, если от него инициативы никакой не исходит, то, значит, она ему не нравится, значит, он ее не любит и так далее и тому подобное. Может ли женщина проявлять сама активность вот в вопросах интимной близости? Сама, может быть, инициировать эти отношения?
0: Ну, конечно, женщина – шея. И женщина – сердце семьи. И опять-таки это все начинается от поведения. Это если женщина с улыбкой встретит своего мужа, когда он возвращается усталый с работы, если она не будет к нему приставать, не будет там что-то там возмущаться, не будет его ругать, а наоборот приласкает, вкусно накормит, даст ему возможность отдохнуть. Естественно, что это вызовет соответствующую реакцию мужа. Если она будет красиво одета, если она позволит... Именно вот многие женщины делают наоборот. Перед мужем ходят в халатике, там непонятно в каком, замызганном.
1: С бегудями, да.
0: А на улице они одеваются сексапильно. Если делать наоборот, на улице одеваться прилично, чтобы это было красиво, но сексапильно одеваться для своего мужа. Это будет возбуждать и мужчину, будет возбуждать и женщину. И если, опять-таки, женщина, любя мужа и любя себя, будет сама себя поглаживать, будет как бы наслаждаться своей кожей, и это она передаст и мужу. И, естественно, что если она сама себя уже подготовит...
1: Да, как, должна как бы настроить себя.
0: Настроить себя. То, естественно, что это будет проходить намного более органично и большому удовлетворению и мужа, и жены. И не зря в первой фазе, когда мы с вами говорили в предыдущих передачах о том, что рекомендуется, чтобы муж и жена вместе принимали душ или ванну. То есть вот это предварительное приближение кожи к коже, это тоже играет большую роль.
1: Спасибо большое. И я вижу, что та проблема, которая у многих людей существует, оказывается, не такая уж она и сложная эта проблема. И при совместных усилиях, при всеобщем труде, при желании совместном сделать свою семью счастливой и получать максимальное удовольствие от интимной близости, все возможно. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
3: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл.

Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: каким было наказание за прелюбодеяние во времена Иисуса Христа? Можно ли было избежать этого наказания, и что нужно было для этого делать? Почему Иисус Христос не осудил женщину, которую фарисеи обвинили в этом грехе и привели ко Христу на суд? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот в период Иисуса Христа хотелось бы узнать, отношение к греху прелюбодеяния было таким же строгим, как этого требовал закон Моисеев, или все-таки более лояльным, потому что израильтяне в то время находились под властью Рима, возможно, это как-то влияло на их законы?
1: Давайте прочитаем, чтобы нам всем было понятно, немножко совсем. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вот нам достаточно этого, да, чтобы приблизиться к вопросу. Строгость по отношению к этому преступлению очевидна. То есть ее приводят на суд. Мы еще не говорим о том, что да, там Иисус должен быть судьей в этом случае. Да? Они приводят ее в Иерусалимский храм. Это место, где считается и вершится справедливый суд. Это в первую очередь Иерусалимский храм. То есть и требование, которое озвучено, ну, как бы мы сегодня сказали, там, вот человек совершил преступление, статья такая-то, там, 2 года условно, там, статья такая-то, там, пожизненно, статья такая-то, но это не смертный приговор. А здесь смертный приговор. То есть вот это побиение камнями, модное слово сейчас появилось, камневание, да, да, это смертный приговор. Вот. Поэтому, да, отношение и во дни Христа было серьезным, строгим в отношении того, как исполнить закон, фарисеи были правы, ну, прилежно исполняли его. И вот
0: по букве закона,
1: по букве закона правы, все, да? Правильно. Очень строго.

0: строгое отношение, серьезное.
1: И вот тут написано ведь, кстати, да, в пятом тексте, Моисей. Вот обращаются, да, к Моисееву закону. В законе заповедал нам побивать таких камнями.
0: Камнями, да.
1: Что ты скажешь? Что?
0: Да. Или если логическое ударение менять, то есть я иногда три раза это место читаю. Что ты скажешь, да? Что ты скажешь? Что ты скажешь? Да. И вот да. Я не знаю, в какой интонации они произнесли
1: Моисей
0: его.
1: Моисей повелел так, да. А ты что
0: да,
1: скажешь?
0: То есть, а ты что скажешь, да, а ты что скажешь, да.
1: То есть, на вот, это, раз ты учитель.
0: Да. Или конкретно ты, да.
1: Так, значит, ну, все-таки строго. Все-таки не оставляли в живых, ну, по крайней мере, по закону, да, как бы нельзя было оставить в живых.
0: Вот. Да, давай вот я маленькую ремарку.
1: Да,
0: пока.
1: Да.
0: Значит, в устах фарисеев звучит уже некая лукавинка. То есть это ведь не мы.
1: Придумали.
0: Это не мы придумали. Мы, может быть, и отпустили бы ее. А вот Моисей, вот ты что скажешь? Ты за Моисея и закон или против? Вот. То есть вот такая уже лукавинка звучит. Потому что мы находим здесь женщина для них разменная монета. Она им не нужна. И их цель – это Христос. Подловить и довести его до смертельного суда. То есть женщина – лишь побочные расходы. Вот такие они, с такой вот лукавой мыслью они приходят.
1: Они не переживали, в общем-то, за ее судьбу.
0: За ее судьбу нисколько, да.
1: Ну, наверное, учитывая то, что был закон побивать камнями прелюбодеев, ну, то есть там должен был быть и мужчина, собственно, да, согрешивший, но там была только она, вот. И, в общем-то, это уже, когда поймали, вот я так понимаю, когда поймали, тут уже не до внушений. Тут уже, ну, может, конечно, и мы говорили, может быть, требовали от них покаяния, не знаю, чтобы они хотя бы побиенными камнями отправились в Царство Небесное, не знаю, да, предполагаю, вот. Но все-таки должен был быть вот этот приговор вынесен достаточно.
0: Да, спасибо. Это вот второй пунктик, да, ты напоминаешь второй пунктик лукавства фарисеев перед законом. То есть это не мы, Моисей первый, да, а второй... А где мужчина? То есть, если по закону вам Моисей заповедал, где мужчина, действительно. То есть, второй пунктик, мы видим, что женщина просто причина, чтобы найти обвинение в адрес Иисуса. Да. То есть, лукавство у них звучит.
1: Итак, значит, мы, в общем-то, прочитали, что говорит Иисус им. И что вот он им ответил? В чем была необычность его ответа?
0: Давай я тоже немножко откачусь назад. Я хочу сказать, что этот отрывок, Юля, до 12 века не входил в состав Нового Завета. Ни комментаторы в этот период не обращались к нему. И это вызывало подозрение, что, может, такого и не было. Но на самом деле считается, что это подлинная история, которая произошла со Христом. Его нет в переводах Нового Завета ни на сирийском, ни на коптском, ни на греческом. И только в XII веке он появляется и вот становится на свое место, вот именно сюда. Вот. То есть это очень уникальный отрывок, его больше нигде нет. Да, поэтому я считаю, что все детали, которые мы здесь рассматриваем, раз он прошел такое испытание, да, 12 веков и потом сюда вошел, то есть все детали очень важны. По какой-то причине он долго стоял в стороне, но вошел в состав Нового Завета.
1: То есть он был найден раньше, но просто его не включали.
0: Никак, да.
1: Его
0: да.
1: Не ассоциировали с авторством Иоанна там, или вообще непонятно.
0: По какой-то причине, да. Поэтому мы внимательно всматриваемся, да, и вот ты спрашиваешь, да, как... Что Иисус ответил, его уникальный ответ здесь. Его искушают, вот, и прежде чем он произнесет слово, да, прежде чем звучит его речь, он просто склоняется и пальцем что-то пишет на земле. Ну, мы знаем, что в Иерусалимском храме это не земля, не пашня, не песок, это плиты. Да, то есть так или иначе, но, видимо, пыль или что-то, как-то он там пытается что-то пишет, да, на этих плитах. Молча пишет. Я вот хочу, может быть, для кого-то будет это очень интересным уроком. Иногда, попадая в сложные ситуации,

0: евангельские труженики. Я говорю о тех, кто, как Иисус, трудится, вот, когда его ставят перед искушением, ставят вилку, ситуацию, как в шахматах. Да? То есть Иисус демонстрирует паузу. Он ничего не говорит, не сердится, не защищается, не унижается. То есть он берет паузу. Это очень важное свойство вот того, кто трудится для душ человеческих. Он садится и начинает писать. Как уж он там дальше воздействует на людей через это действие, мы не знаем. Но толпа напирает. Мы видим, что продолжают его спрашивать. Да, то есть он вот так. Еще момент, чуть-чуть назад вернусь, когда отрывок начинается в 7 стихе. Все вечером разошлись по домам. Иисус отправляется на Леонскую гору, а утром возвращается в храм и начинает учить. То есть ничто не предвещало беды. Да? И вот тут его грубо прерывают. То есть он занимался учительством. Его грубо прерывают, притаскивают эту женщину. Да? И вот наступает момент, когда он, восклонившись, поднимает голову и говорит: «Хорошо, кто первый без греха, кто у вас без греха, первый, брось в нее камень». То есть законодательство прописывало, два свидетеля должны были взять первыми камни и запустить, да, в приговоренного. Давай мы скажем еще такие вещи. То есть про закон Моисеев мы сказали, что они его подводят, либо ты нарушитель закона, либо ты поддерживаешь закон Моисеев. Иисус молчит. Да, вторая сторона медали. У них не было лицензии на смертную казнь.
1: Что это значит?
0: Ну, они не имели права казнить. Смертельный приговор
1: был у Рима.
0: Понятно. Им нужно было получить разрешение. То есть вот этот третий пунктик, то, что они лукавят. У них не было разрешения на убийство.
1: Да. Ну, а как в таком случае они до этого решали подобные случаи? Как они решались? Каждый раз у Рима вот женщину привели.
0: Понтий Пилат же был на месте. Ты же помнишь, как они ему... У них доступ был, у них связи с властными структурами всегда были. Они пришли к Понтию Пилату, очень интересно поговорили насчет Иисуса. Да, это было, так что тут ничего сложного. Когда им нужно было, они шли и получали. Пилат не в Риме был. Пилат был здесь. Да. Поэтому все решаемо было. Но в данном случае у них лицензии не было.
1: Ну, просто было больше волокиты, чем, например, в древние времена, когда было теократическое государство Израиля. Да?
0: Ну, чтобы не жили, да, по отчим законам, да. Вот.
1: Интересно, да, вот вы когда сказали про то, что Христос, да, отвечает не сразу. Он сначала не обращает на них внимания. Вот я представляю вот эту вот толчью, когда ко Христу, там еще народ очень много, да, мы помним, наверное, эту картину, как, на которой тоже изображены вот все эти люди, и фарисеи в том числе, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и Христос сидящий, и это толчья, кругом народ, и вот они привели эту женщину, их много, а Христос просто, он не обращает внимания и пишет что-то на земле. И они настоятельно еще раз к нему обращаются с вопросом. И вот тогда он уже дает свой ответ. Интересно, да, действительно, что он отвечает не сразу им, он как будто дает им возможность еще раз сформулировать свой вопрос. Еще раз, ну, как-то обратиться к нему. А вот у меня тоже вопрос такой. Почему он говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень? Почему такая странная фраза? Во-первых, это закон Моисеев. И все-таки он не отменен. Все-таки он продолжает быть авторитетом, этот закон Моисеев. И Иисус, он не говорит ничего кардинально расходящегося с этим законом. Ну, он просто как бы поясняет какие-то места, да, закона, вот, в какой-то дух вкладывает, да, в эту проповедь, в свою. Вот, то есть закон Моисеев не отменен, с одной стороны. И с другой стороны, понятно, что мы все грешны, нет человека без греха. Но, тем не менее, это правило наказания за прелюбодеяние, оно выполнялось, потому что здесь речь не о том, что кто без греха, тот иди и кидай камни, а просто в наказание.

0: Ну, я надеюсь, что я понятно сформулировала вопрос. Да, почему он так отвечает?
1: Я уведу в сторонку немножко на твой вопрос. Во-первых, еще раз говорю, был протокол. Должны были конкретно быть два свидетеля, которые должны были первые возьми и брось на нее камень. То есть свидетели? В этом, в этой фразе звучит вопрос. Есть свидетели, которые конкретно? То есть мы выше сказали, что ее взяли просто как разменную монету. Может быть, в этот момент она и не была в процессе прелюбодеяния. Они просто взяли ее, зная, что, например, она в этой сфере. Вот. Я хочу сказать важную вещь. Женщину... Ее жизнь, куда она стремилась, не только как бы фарисеи виноваты в том, что она здесь, ее жизнь, куда она стремилась, привела ее к этому моменту. То есть ничего просто так в жизни не происходит. То есть что заставило ее жить в этой сфере, работать в этой сфере, да? Какие-то мотивы, что там есть не на что было, да, или это действительно там профессия древняя.
0: Ну, то есть
1: там...
0: блуд был ее профессией. Это не просто была измена супружеская, это была профессия, да?
1: Ну, я не говорю, что она профессионально была, предполагаем, что да.
0: Она, да. Этим...
1: То есть ее взяли просто как представительницу и привели, свидетелей нет. И поэтому, когда тут разные размышления есть, да, вот. Но в книжке «Желание веков», если можно ее упоминать сегодня, да, в одном месте автор пишет удивительную вещь. Она пишет, что женщину, которую они вытолкнули на центр, была насмерть перепугана. И она слово такое использует английское «terror-stricken». Это слово, которое рождает у нас в русском террор. Она была затерроризирована какими-то угрозами. То есть они ее взяли и фактически уже приговорили смерти, то есть ты умрешь. И вот они ее в таком состоянии выталкивают. Она насмерть перепуганная. Женщина стоит, да, вот ждет суда. И когда Христос произносит, вот то, что ты задаешь вопрос, когда Христос произносит «Кто из вас без греха?», этого она не слышит. Она слышит последнюю фразу «Брось на нее камень». То есть она понимает, что все, это второй раз приговор, и он будет точно исполнить. То есть она всей ситуации не понимает. Она никогда не стремилась к Богу. Она не искала Христа, очевидно, да. То есть у нее совершенно в противоположную сторону были стремления. А тут ее на суд приводят и приводят к Христу. Странным образом, это тоже еще один момент, что у фарисеев не было нужды вести на смертельный приговор, спрашивать разрешение у Христа. Вообще никакой причины не было, да? То есть вот женщина оказывается, как будто 100% приговоренная, ее точно разомнут камнями, да. Вот. И Христос произносит эту фразу «Кто из вас без греха?». То есть он говорит, свидетелей нет, а если вы свидетели, то перед Богом первые берете и бросаете камень. Вот. Поэтому никто не бросил.
0: То есть кто без греха, имеется в виду, что кто свидетель?
1: Свидетель.
0: Кто точно видел,
1: точно
0: кто
1: видел,
0: точно знает.
1: Честно может засвидетельствовать.
0: Да, да, да, что это не ошибка, да, что да. Все прекрасно понял человек. Да. Потому
1: и
0: что,
1: это по закону да, Моисея, да, все четко, по протоколу.
0: Да. Да, но в итоге получается, что свидетелей не оказалось?
1: Не оказалось. А во-вторых, мы смотрим, что, ну, если вот картину так себе живо представляем, что заглядывая через плечо, что же он там пишет, каким-то неведомым образом этот отрывок сообщает, будучи обличаемы совестью.
0: Ага.
1: То есть каким-то образом вот это его действие и слово, сказанное вслух, начинает воздействовать на совесть и зачинщиков от старшего, и до последнего исполнителей, которые просто подстрекаемы были. Все одни за одним уходят, никого не остается, никто не решился, никто не записался в свидетели и не стал исполнителем проговора.
0: Значит, не все было потеряно для этих людей, ведь мог бы кто-то и обмануть. Ведь можно было обмануть, и раз они такие вот фарисеи, подлые, они готовы на все, чтобы Иисуса Христа погубить, кто-то из них или из людей, которые их поддерживали, мог бы сказать: «Свидетель я». И я свидетель. Вот, пожалуйста, два свидетеля. И пожертвовать этой женщиной ради того, чтобы погубить Иисуса. Почему бы не сделать так?
1: Совершенно.
0: Раз

0: они этого так хотят. Вот. Но, тем не менее, значит, ну, это в какой-то степени и радует, что их обличила совесть.
1: Вот мы сейчас и подходим к моменту, наверное, ну, на самый финальный его нужно как раз и озвучить. Иисус демонстрирует работу работника в Господнем поле, как действует человек, который озабочен спасением душ. Вот. То, что мы сказали, вот эта пауза, которую он взял, мы сейчас еще два термина озвучим. То есть он действует не реактивно, не сразу реагирует на боль, которую причинили сейчас, да, втолкнули, прервали его учение, втолкнули женщину, требуют суда. Вот. Он действует проактивно, он берет паузу. Вот это называется таким проактивной реакцией. Второе, это он демонстрирует еще одно такое слово есть, ассертивное поведение. Ассертивное, когда он не бросается, не ударяет в ответ на удар и в то же время не прогибается, чтобы уступить место агрессору. То есть вот такое действие. То есть работник Евангелия, он должен этому учиться у Иисуса здесь обязательно. И вторую вещь, которую важную, да, вот эту финальную мы должны сказать. Всматриваясь в Иисуса, мы видим, что он озабочен спасением не только женщины. Опять вот если задать вопрос, кто его окружает и видит все это действо, так как он, как мы видим его в сцене, он обучает, то есть ученики, и это не только апостолы, то есть сюда приходили на обучение в это место разные люди, желающие послушать мудрецов, вот. То есть люди стоят, это фарисеи и это женщина. И обо всех у Бога забота, чтобы они не оказались потерянными. Вот какой силой обладает вот это умение брать паузу. Да? То есть вот потом в эту паузу, о чем я всегда думаю, о чем в этот момент, когда Иисус пишет на земле, о чем думает судья вселенной? Людишки копошатся, хотят один другого осудить, даже до смерти забить, да, считают, что это справедливо, да, и вот он чертит на земле, я думаю, о чем думает судья вселенной? Угу. Как же поступить так, чтобы все еще раз получили шанс? Еще раз, да, приблизиться к Богу, не потерять Бога, не озлобиться на Бога, сохранить жизнь и пойти за Ним. Мы не прочитали финальную вещь, но финальная вещь говорит, ну, предваряя вот вопрос, она говорит, что он не одобрил грех прелюбодеяния, не отнесся к нему спустя рукава, да. Он не осудил женщину, а грех был осужден. Он сказал конкретно, иди и впредь не греши. Иди и впредь не греши. То есть грех остался на месте, грех имеет свой приговор, свое возмездие.
0: Да, ну то есть я, с вашего позволения, прочитаю этот текст. И, ну да, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть, если предположить, что женщина была подставным лицом, то вот этот текст, он отрицает как бы это предположение, потому что, да, она тоже была виновата, она была прелюбодейкой, возможно, она была блудной женщиной, и она понимала, что она делает, понимала, что это грех. И он ей задает в точку вопрос, да. Уже ей. Это вот мне представляется, что это как исповедь. Ну, как будто бы мини-исповедь с ее стороны, хотя она очень была испугана, и ей было не до этого. Но вот она все-таки сказала, что никто, Господи, меня.
1: Я вообще поражаюсь, как она в этот момент нашла, то есть после паралича вот этого страха, как она вообще произнесла слова, то есть напуганная, перепуганная до смерти жертва. Они в этой книжке, вот в этой фразе «Желание веков» пишется, что они ее грубо, в грубых выражениях, грубо подталкивая, вот это все они над ней, вот этот такой террор над ней совершен был, да. Как она вообще потом произносит, и это набирается смелости говорить. Вот. Но для нас важно еще раз, то есть действие Бога, мы в него всматриваемся, действие Христа, вот он судья вселенной, они к нему привели на суд, чтобы надсмеяться, найти в нем причину, да, то есть либо он против римского закона что-то скажет, если разрешит побить камнями без лицензии, значит, скажут, вот,

0: это он, да, и все такое. Mm-hmm. То есть виноват, да. Не разрешит против Моисея. Да. Mm-hmm. Вот. И вот Иисус выходит из этой ситуации, он не как судья человеческий, как учитель здесь просто, он как судья вселенной поступает. Он всем дает еще один шанс поступить не по-человечески, mm-hmm. не по справедливости, которую они себе нарисовали, а поступить так, как требует действительно Бог. А мы знаем, что Бог, он говорит, милости хочу, угу. милость превозносится над судом, да, в данном случае.
1: Ну, то есть это не попустительство греху
0: ни в коем
1: женщины,
0: случае.
1: Когда вот он ее спасает от побиения камнями, и просто как будто бы верит ей на слово, ну, что она исправится, просто он говорит ей, иди впредь, не греши, и этих слов достаточно, а вдруг она пойдет продолжать заниматься своим образом жизни, но это уже ее выбор. Он просто ей сохраняет жизнь для того, чтобы она могла измениться как-то, да?
0: Ну, дальнейшее ее действие будет означать, это как, знаешь, человека подвели, к табличке «не влезай, убьет». Угу. Да. Он все осознал, и ему говорят, ну все, сюда больше не лезьте. Угу. И если она отправляется жить той же жизнью, дальше вероятность исхода, забитой угу. быть камнями, уже почти 100%.
1: Угу, угу.
0: Он говорит, иди и впредь не греши. То есть точки расставлены, у тебя шанс. Да. И это сделал тот, кто перед тобой. Здесь мы не слышим таких фраз, как вот там с исцеляющим, да, там, а кто мне, чтобы веровать в него, Господи, да? Угу. Но фактически вот он говорит, я совершил сейчас то, что дальше уже, угу. если ты пойдешь от меня, это приговор, там смертельный угу. приговор.
1: Чему нас, современных христиан, может научить эта история? У нас же нет сейчас в церкви такого правила, побивать камнями грешников. И вроде бы все свободны, и всем веришь на слово, и совсем другая жизнь, другое общество.
0: Я такую вещь подчеркну, значит, в заключение, что нас может научить. В церкви, в церквях, в христианском мире иногда люди бросаются грешникам оказывать помощь. Да, ну, человек помочь человеку хочет. Uh-huh. Вот. И это выглядит, как вот в некоторых экранизациях, таких фильмах душещипательных, когда там скалолазы, например, один срывается, а второй его хватает за руку и из последних сил держит. Но каждый раз история оканчивается тем, что это невозможно. Человек не может удержать, и постепенно рука выскальзывает, uh-huh. и все. Uh-huh. Да. Вот. То же самое иногда вот некую медвежью услугу в нашем духовном мире люди пытаются помочь человеку, попавшему вот в такую оболочку греха, как эта женщина, по-человечески. Вот. То есть пьяницу обличать, что он пьяница, постоянно укорять там прелюбодей, что он прелюбодей и так далее. И это медвежья услуга, это держание за руку, вроде ты от имени Христа помочь хочешь. Но это не решает проблему. В конечном итоге человек не может. И вот обращение к судье Вселенной – это настоящее решение вопроса и шанс. Потому что именно он может простить грехи, а здесь он ее отпускает. Иди и впредь не греши. То есть до сего момента.
1: Ну, то есть, получается, этот человек, грешник так называемый, да, но у которого образ жизни уже явно, да, говорит о каких-то грехах, он, я так понимаю, все-таки должен сам остаться наедине с Иисусом.
0: Аминь.
1: Мы должны уйти, отойти, как бы мы ни хотели спасения. Человек один на один с Иисусом только покаяние свое произносит. Да?
0: Ну, или, по крайней мере, сказать тебе туда.
1: Да, да. Итак, Сергей Валерьевич, время нашей встречи истекло. Спасибо вам большое за интересную беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго и пусть Господь благословит вас.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте

0: не пройти.
1: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем.

0: Новая земля.
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
2: А я не одна. Со мной мои друзья. Садитесь.
1: Да, проходите, проходите. Матвей и Настенька. Мы вам очень-очень рады.
2: А у меня? Да. У меня вчера был самый радостный день.
1: Что же такое случилось?
3: Да.
1: Ну, веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
2: Мне вчера
1: купили... Так, ну, что?
2: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе, такой красивый.
1: Компьютер?
2: Ах, да.
1: Ну, это событие.
2: Да.
1: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
2: телефона.
1: Да, планшета или смартфона.
2: Да.
1: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
2: Это было так давно.
1: Да, так давно.
2: Бабушки маленькие.
1: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
2: Зачем?
3: Чтобы общаться?
2: Общаться? А еще зачем?
1: Да, при помощи компьютера общаются.
2: Я иногда рисую в компьютере.
1: Можно и рисовать.
2: Да.
3: Можно играть в компьютере.
2: Да. Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
1: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
2: да.
1: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
2: А для чего же?
1: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
3: Еще писать.
1: Да, писать.
2: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький. И умненький, да.
1: Да, однако это, веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но

0: Первый компьютер был размером с большой дом.
1: Он бы тогда не вместился в мою сумочку. Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
0: Да, но важно уметь им пользоваться.
1: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком, нажимаешь кнопочку, вот и все.
0: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
2: Ну, я умею.
3: Я тоже, только это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
1: Точно. И я тоже так.
3: И мышкой управлять еще.
1: Вот, еще и мышка у нас.
0: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать, как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас на нашу полянку.
1: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
3: А зачем нам
1: компьютер?
0: Вот компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь есть...
3: Почему это?
0: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
1: Да.
0: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
3: что-то
0: есть...
3: Что-то написано!
0: Да, вопрос!
1: Точно, что-то написано.
0: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
1: Давайте я возьму.
0: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
1: Давайте ответ. Прочитаем первый вопрос.
0: Так, читаем.
1: Когда можно
3: включать компьютер?
1: Компьютер.
0: Да.
1: Вот.
3: Днем.
0: Днем. Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
3: Днем.
0: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
3: Да.
4: А и ночью компьютер не работает.
1: Точно.
0: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
1: Так.
0: Правильно.
1: Молодцы.
0: Следующий вопрос.
1: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
0: Так, так.
1: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
0: Да, ведь что-то же будет.
3: Плохие сны будут сняться.
1: Вот, плохие сны будут сняться.
0: Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но 3 ответа — станешь самым умным. Один из них.
1: А может быть.
0: Второй ответ — заболят глаза. И 3-й ответ — заболит спина.
1: Ух ты.
0: Вот.
1: А может, мы станем самыми
3: глаза.
1: Умными?
3: Заболят глаза.
0: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
1: Да.
0: Да, но я бы выбрал бы 2 ответа, потому что спина тоже заболит.
1: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
0: Долго-предолго.
4: Потому что скрючишься.
0: Да.
1: Вот так можно скрючиться.
0: Да, правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай представим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается.
1: Я сейчас принесу. Да. Еще один вопрос. Держите.
0: Так, так.
1: А мы его прочитаем.
0: Так.
1: Так. Кто решает, когда нужно выключать компьютер?
0: Да, кто и решает? У нас есть 3 ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
4: Через 30 минут.
3: Мама и папа.
1: Можно. Через 30 минут можно.
3: Мама
1: это
3: и
1: что
3: папа.
1: Можно выключать?
0: Правильно,
4: компьютер.
0: Матвей.
4: Компьютер.
0: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. Вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
1: А я всегда доверяю своим маме и папе.
0: Совершенно верно, умница.
3: Остался один.
0: Так, у нас есть еще один.
1: Еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так, профессор Бодрячок, вам ответы на вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
0: Да, и у вас... Несколько ответов.
4: Минимум
0: ни
4: 2.
0: Одного.
1: Минимум 2.
0: Много и несколько.
3: Несколько.
0: Слушайте, много. Вы меня поражаете.
1: Много, вот.
3: Несколько.
1: А мы считаем много.
0: Да, но если...
3: Несколько.
0: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
1: У меня иногда очень болят глазки, когда долго сижу за

0: компьютеров.
1: А несколько – это бесконечно.
2: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
3: Или один большой,
2: да?
3: Или 2-3 маленьких.
2: Или 2-3 маленьких.
3: Да.
2: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
3: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
2: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
3: Какие
2: Но
3: вы молодцы.
2: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
3: эксперимент.
2: Совершенно верно.
3: Я угадала.
2: Давайте пойдем
3: побежали,
2: за наш стол.
3: Побежали проводить.
2: Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот это значит желтый цвет.
0: Я люблю добрые мультики.
2: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые.
1: Или, например, и трава зеленая,
2: правильно?
1: И кусты зеленые,
2: да.
1: И цветочки.
2: Да.
1: И цветочки,
2: да. Поэтому зеленые. Мы ее в зеленый цвет и покрасим.
1: А, и крапива зеленая.
2: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например,
3: строить. Делать поделки.
2: Да. Что угодно. Это будет у нас красный цвет.
3: Да.
2: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
1: Фиолетовый.
2: Мы это изобразим черным цветом.
3: Да,
2: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
3: Добрый мультик.
2: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик. Ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой-то у нас цвет?
1: Зеленый.
2: Да, у нас зеленый цвет.
0: Зеленый.
2: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
1: Я люблю. Я тоже.
3: Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
2: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик...
3: Или девочка.
2: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
3: Да.
2: Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу. Например, поделку.
3: Да.
2: Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
1: Красненькие.
3: А я очень люблю красный цвет.
2: Да.
3: Это, наверное, я.
2: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот, и когда мы что-то делаем, на самом деле... Мы делаем что-то красивое.
3: Прекрасное.
2: Да, прекрасное.
1: Красное, прекрасное.
3: Да.
2: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой
1: Черные.
2: Цвет? Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
3: И что-то злое даже.
2: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
3: Подобрел.
2: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот.
3: Зелененьким.
2: Зеленым. На самом деле, конечно, не зеленым. Просто он стал добрым. Потому что, да, он многому научился. И умным, совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
1: Красной.

0: прекрасный.
1: Вот такой вот прекрасный, да. Да, да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
0: Злой.
1: Ну, черт, может быть, и не злой. Да. Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
2: таким же.
1: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал. Да. Да?
3: А я вот, например, никогда, никогда не играю в стрелялки. Вот.
0: Я тоже.
1: Вот. Молодец. Я тоже. Молодцы, мои дорогие друзья.
3: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную, добрую подделку.
1: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная, научилась делать поделки.
3: Да.
1: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
3: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
1: Да?
3: Вот смотрите.
1: Маме на день рождения или на 8 марта.
3: Или просто так.
1: Или просто так.
3: Если вы хотите сделать доброе дело.
1: Да.
3: Смотрите. Выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
0: Взяла.
3: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
0: Зелененькие.
3: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
0: И нарисую так, да?
3: Да, правильно, молодец.
0: Цветочки, цветочки.
3: И обведем наши блюдца аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично. Умеешь вырезать? Вот.
1: Аккуратненько. Поворачивай.
0: У нас все зеленое.
3: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась...
0: Цветочка
3: я... Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
1: Да, их можно несложно сделать.
3: Да, мы их приклеим, вот так вот приклеим.
0: Не
3: вокруг.
0: Оранжевенький.
3: Оранжевенький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
0: А можно уже клеить?
3: Да, можно, конечно, открывай.
0: А кисточки?
3: А мы без кисточек. Ой. У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик. Ой, я тебе сейчас научу.
0: Я колобок.
3: Раз, раз, раз, раз. Давай. Тоненько, тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
1: Серый.
3: Не с той стороны. Клеечка. Это я тебе показала, как надо клеить.
1: Маленькая.
3: На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
1: Все, все, все, все, все, все.
3: Смотри, капай на цветочек. Отлично.
1: Да?
3: Молодец.
1: Да?
3: Вот. Тут нам клей хватит еще другой цветочек.
1: Он сейчас вылезет.
3: Приклеивай.
0: Он не вылезет.
3: Нет, нет, нет, на краешек.
1: Против.
3: Вот. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки. Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке будет...
0: Рисуем.
3: Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка у мамы. С чаем, с молоком. Так. Отлично. И еще последний цветочек приклеим.
0: Мы уже все сделали.
3: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А кто умеет писать, можно в серединке написать маме.
1: Или дорогой маме.
3: Да. Или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
0: Я нарисую.
3: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
1: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
3: Красивая?
0: Ага.
1: Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же

0: тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться, дорогие друзья. Всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
1: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так.
1: В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас!
0: Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне. Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре. Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца. Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки. Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом. Они живут в семьях, которые называют колониями. Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей. А живут сурикаты в глубоких подземных норах. Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты. Болты? Это вроде гаек и болтов? Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил. Болт-холлс – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности. А о приближении опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги. Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так. Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность. В то время как остальная часть колонии охотится или играет. Но самое интересное вот в чем. Часовых никто не назначает. Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно. Потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге. Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах. В настоящей семье все заботятся друг о друге.
2: Не только семья, но и друзья тоже.
0: Как говорит Библия, почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей, или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь, мы заботимся о тех, кто нам дорог.
2: А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками.
0: Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
2: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье. Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают. Сурикаты такие дружные, что все делают вместе. Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
2: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
0: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище. Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
2: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел.
0: Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
3: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее заходить.

квартирку. А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде. Сурикатами или люди, мы все можем достичь великих целей, когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем. А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В это сложно поверить, но когда-то сделки заключались под честное купеческое слово. Не было договоров, скрепленных печатями или нотариально заверенных. Было слово, обещание, которое человек гарантировал, что сдержит. Чего стоит слово Давида? Сегодня мы с вами посмотрим в Священном Писании на одну очень интересную историю. Казалось, у Давида в жизни все наладилось. Он объединил Израиль, стал помазанным, коронованным царем объединенного государства, основал новую столицу, перенес ковчег в нее и, казалось бы, радуйся, наслаждайся жизнью, управляй государством, враги держатся на почтительном расстоянии, экономика расцветает. Саул с его преследованиями остался где-то далеко в прошлом. Но в это время Давид вспоминает об одном своем обещании. Давайте посмотрим 9 глава 2 книги Царств. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Когда-то Давид с Иоаннафаном заключили союз. Иоаннафан просил, чтобы Давид позаботился о его семье, детях, если что-то с ним случится. Давид вспоминает данное обещание. Слуги Давида спрашивают, а зачем тебе это нужно? Зачем вспоминать это обещание, которое дано было много лет тому назад, и сколько воды утекло с тех пор? Но Иоаннафан погиб. А завет остался? Никто, конечно, не осудил бы Давида, если бы он не вспомнил ту клятву. Мало кто о ней, в общем-то, и знал, если вообще кто-либо знал. Но Давид не находит себе оправдания. Конечно, можно было сказать, мы были молодыми идеалистами. Кто сейчас сдерживает обещания или клятвы молодости? Но Давид по-другому относится к своему слову. И он призывает слугу и говорит, есть ли кто-то, кому я мог бы оказаться милость. Слуга называет, что да, есть один потомок, причем он даже не называет его имени. Он говорит, есть сын. И потом причина, по которой он так пренебрежительно отзывается, он сразу говорит ее, он хромой, он калека. Когда-то давно в детстве случилось несчастье. Он повредил обе ноги. И с тех пор это хромой калека, который где-то прозевает в городе под названием.

званием Ладевар, Давид посылает своих гонцов, и молодого человека приводят к Давиду. Мемфивосфей, такое у него имя, он задает Давиду вопрос в 8 стихе. «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Есть ли смысл тратить время, царь, у тебя же столько важных обязанностей? Посмотри на мою жизнь. Я родился наследником, но был покалечен с рождения, остался с хромыми ногами в чужом городе. И сейчас вынужден перебиваться как-то. Слуга Мемфивосфея тоже вот этим вопросами своими как бы спрашивает у Давида, да зачем тебе это все нужно? Зачем тебе возиться? У тебя столько дел, тебе нужно управлять государством. Тебе нужно армией руководить. У тебя есть чем заниматься. Зачем эти мелочи? Ну, пошли ты ему денег, дай ему пенсию. Но Давид предлагает свое решение. Он говорит, я хочу соблюсти не букву нашего договора с Иоаннафаном, но дух. И он берет Мемфивосфея и садит его за свой царский стол. Среди своих детей, среди самых почетных гостей, по одной причине находится Мемфивосфей за царским столом, потому что царь обещал, и царь сдерживает свое слово. Как приобрел расположение Давида Мемфивосфей? Он его как-то очаровал, он как-то расположил его к себе умными речами. В чем его заслуга? Заслуги нет. Просто царь сдерживает данное обещание. Эта история не только про Мемфивосфея. На самом деле, это история про каждого из нас. Да, мы родились как наследники царя, но Адам и Ева, согрешив, сделали так, что мы уже рождаемся хромыми. Хромаем в чуждом нам городе, пространстве, где царствует грех. И ничего хорошего здесь нет. Но Бог однажды прислал к нам своего вестника и сказал, у тебя есть шанс. Ты можешь быть за царским столом, я приглашаю тебя. И не важно, что жизнь прошлая наложила на тебя свой отпечаток, что не все у тебя получалось, что жил ты в безвестности, что ты и сейчас хромаешь, когда идешь по этой жизни, но я обещал тебе, что спасу вас. Бог обещал падшему человечеству, что он будет совершать дело спасения, и он держит свое слово. Ради нашего спасения, чтобы когда-то в вечности посадить нас за великим праздничным столом, о котором когда-то Иисус вспоминал и говорил своим ученикам, что будет праздничный стол, царский стол для всех, кто любит Бога, для всех, кто выбирает Его царство. Для того, чтобы ты был там, Иисус заплатил великую цену, отказался от того, чтобы царствовать, но пришел на землю, как простой человек, прожил жизнь, полную разочарований, тревог и боли, и в конце концов умер страшной смертью, чтобы сегодня ты мог быть в Царстве Божьем за его столом. Поэтому, дорогой друг, в жизни есть много решений, которые нужно принять. Бог приглашает тебя разделить общение свое с тобою. Бог приглашает тебя быть с Ним рядом и вкушать от живого глагола Слова Божьего. И Он сдержит свое слово и обязательно приведет царствие твое ради себя, ради своего обещания. Не потому, что большие заслуги есть у тебя, но потому, что любовь Бога и верность своему обещанию является гарантом для этого удивительного путешествия.

0: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
1: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
2: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
1: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако стоит ли уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие им изучать отдаленные уголки космоса.
2: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как природа может достичь всего этого без помощи некоего разума».
1: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения и природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
2: «Поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной. Так широко раскинулся великий запас пространства во Вселенной, без предела во всех направлениях».
1: Учитывая эпикурейское убеждение в том, что пространство и время бесконечны, времени было предостаточно.
2: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
1: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера? В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
2: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все Священное Писание. Даже в первой главе книги Бытия говорится о том, что звезды сотворены Богом. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды».
1: Итак, согласно библейскому повествованию, Вселенная, и в частности планета Земля, не вечны. Они были намеренно созданы Богом.
2: Да, Земля и вся Вселенная – это результат действий Творца. Бог создает материю, Он же поддерживает ее существование, организует материю в неодушевленные объекты, такие как звезды и планеты. И в конечном счете образует материю для формирования живых существ. Создавая людей, Бог непосредственно использовал эту материю – прах земной.
1: Есть еще один спорный момент – возраст Земли.

0: Библия говорит о том, что земля была создана совершенной. Бог не сотворил Адама в виде неоплодотворенной яйцеклетки. Эдемский сад не начался с бесплодных камней, которые стали садом. Даже Вселенная описана так. Солнце, Луна, планеты и звезды – все они были такими, как и сегодня. К концу недели творения природа приобрела завершенный вид, будто прошло гораздо больше времени, чем всего лишь 6 дней.
1: Какой бы древней она ни казалась, Библия ясно говорит о том, что у Вселенной была точка отсчета. Как сказал царь Давид, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их».
0: Вера в вечную Вселенную была популярна на протяжении 100 лет и являлась неотъемлемой частью мышления многих философов, отрицавших сотворение мира.
1: Только в 20 веке эта вера окончательно рухнула под воздействием доказательств, собранных в 1929 году Эдвином Хабблом и Милтоном Хьюмансоном. Полученные ими доказательства, которые уничтожили теорию устойчивого состояния Вселенной, поначалу казались достаточно невинными. Им удалось обнаружить прямую связь между удаленностью объекта от Земли и смещением его спектра в сторону красного цвета.
0: Красное смещение обычно сравнивают с эффектом Доплера. В соответствии с ним звуковые сигналы, издаваемые свистком поезда или сиреной пожарной машины, изменяют свой тон с более низкого на более высокий при приближении к наблюдателю и с более высокого на более низкий при удалении от него. Этот эффект возникает потому, что звуковые волны сжимаются, когда источник звука движется к вам, и растягиваются, когда он удаляется.
1: Хотя эффект Доплера является хорошим сравнением, красное смещение возникает по другой причине. Когда световые волны распространяются в пространстве, они растягиваются вместе с расширением Вселенной. По мере того, как световые волны превращаются в более длинные, они смещаются в красную сторону, потому что красный свет имеет большую длину волны. Чем старше звезда или галактика, тем больше ее свет растягивается расширяющимся пространством, и тем более красным он выглядит. И наоборот, чем краснее свет, тем старше звезда или галактика, от которой он исходит.
0: Красное смещение показывает, что Вселенная не просто расширяется, она делает это все быстрее и быстрее. И это открытие в конечном итоге помогло поддержать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
1: Поразительным следствием расширения Вселенной является то, что ее изменения можно проследить до бесконечно малой точки, содержащей всю Вселенную. Термин «большой взрыв» возник как пренебрежительное описание быстрого расширения этой сингулярности, в результате которого образовалась Вселенная. И это определение стало общепринятым названием теории.
0: Идея о том, что Вселенная началась как «большой взрыв», сингулярность, неповторяющееся событие, произошедшее в далеком прошлом, обеспокоила людей. Многие ученые-космологи, ранее предполагавшие из философских соображений, что Вселенная статична и вечна, были весьма удивлены идеей о том, что Вселенная имеет начало. Эта идея казалась для них весьма противоречивой.
1: Философская проблема теории Большого Взрыва заключается в следующем. Если у Вселенной есть начало, то по логике вещей у нее должна быть причина. Для креационистов это, конечно, не проблема. Но это представляет огромную сложность для тех, кто утверждает, что Вселенная является исключительно результатом случайности и действия естественных законов.
0: Те, кто борется с проблемой происхождения, оказались перед выбором. Является ли большой взрыв беспричинным основанием всего, что мы видим во Вселенной сегодня, включая саму жизнь? Или Бог – разумная причина всего существующего?
1: Привлечение Бога в качестве разумного Творца поднимает вопрос о том, что послужило причиной появления на свет самого Бога. Но у христианского Бога нет потребности в объяснении этого, по тому же принципу, который говорил, что бесконечная Вселенная не нуждается в обосновании. Бог превосходит время, пространство, материю и всю природу. Учитывая, что Бог вечен и не ограничен законами, которые Он создал для поддержания физической Вселенной, Ему не нужна причина.
0: Итак, в конечном итоге, если Вселенная не вечна, должна существовать беспричинная причина ее возникновения – большой взрыв, либо что-то вроде христианского Бога-творца. Преимущество Бога-создателя в объяснении происхождения Вселенной заключается в том, что природа выглядит так, будто она была создана для определенной цели. И это именно то, что присуще разумному замыслу Творца, такому, как у Бога. Неразумные причины, например, большой взрыв,

0: взрыв, ничего не создают с конкретной целью.
1: Требование, чтобы Вселенная имела беспричинный источник, является основной областью, общей для космологии Большого Взрыва и библейской точки зрения. Вопрос о том, исходило ли это от Бога или стало результатом Большого Взрыва, вызывает разногласия у материалистов и теистов.
0: Как и многие другие научные теории, Большой Взрыв вызывает сомнения у некоторых ученых и общественности. Существуют некоторые реальные проблемы, над которыми приходится работать. Эти вопросы могут быть разрешены, либо привести к отказу от данной теории в пользу новой концепции.
1: С тех пор, как космология Большого Взрыва получила широкое распространение, ни одна из альтернативных теорий не получила широкого признания. Наиболее активная оппозиция Большому Взрыву исходит не от науки, но от тех, кто не приемлет его по философским или теологическим причинам. Первоначально космология Большого Взрыва вызывала сильное сопротивление из-за ее глубоких религиозных последствий. Вместо вечной Вселенной космологам пришлось иметь дело с точкой отсчета, со всем тем, что подразумевает такое понятие, как «начало». Как выразился британский астроном и научный писатель Джон Гриббен, самая большая проблема теории Большого Взрыва о происхождении Вселенной носит философский, возможно, даже теологический характер. Что было до взрыва? Лучший способ обойти эту первоначальную трудность – модель, в которой Вселенная расширяется из сингулярности, снова разрушается и повторяет цикл бесконечно.
0: С другой стороны, некоторые религиозные люди посчитали Большой Взрыв несовместимым с их теологией и ответили на него своими собственными возражениями.
1: У тех, кто придерживается библейского понимания истории Земли, есть два основных возражения против космологии Большого Взрыва. Во-первых, космология Большого Взрыва не признает Бога как причину всего сущего.
0: Второе возражение коренится во временных периодах. Если экстраполировать нынешние измеренные темпы расширения, то Большой Взрыв, а значит и возникновение Вселенной, произошли 12-16 миллиардов лет назад.
1: Если рассматривать Большой Взрыв как способ Бога создать Вселенную, то первое возражение отпадает. Однако, приписывая создание всего сущего чисто материальной причине и называя это «Большим Взрывом», мы явно противоречим библейским утверждениям.
0: Конечно, можно сказать, что Большой Взрыв – это просто механизм, который Бог использовал для создания Вселенной.
1: В иудейской и христианской традиции есть те, кто придерживаются такого понимания. Те, кто думают подобным образом, часто ограничивают непосредственное участие Бога временем до Большого Взрыва, самим Большим Взрывом и до 10 в минус 43 степени секунд после его начала. Эта чрезвычайно малая доля секунды является теоретической конечной точкой, до наступления которой невозможно получить какие-либо знания, как эмпирические, так и теоретические, о том, что именно произошло.
0: Другими словами, эта идея очень похожа на теорию «Бога пробелов».
1: Да. Аргумент «Бог пробелов» в основном говорит, что вещи, которые мы не понимаем, воспринимаются как чудеса, совершенные Богом. Проблема в том, что чем больше мы понимаем, как устроена природа, тем меньше становятся пробелы, в которые вписывается Бог. Как правило, аргументы, связанные с дизайном в природе, противоречат аргументам Бога пробелов, поскольку они базируются о том, что нам известно о функционировании природы и что необходимо для создания разумного дизайна, а не на том, чего мы не знаем о работе природы.
0: А в любом случае, Бог, действующий скрытными способами, не может быть сопоставлен с тем, как описывается божественный акт творения в Библии. Библия призывает исследовать творение, чтобы увидеть величие Творца и оценить его силу. Писание помогает нам увидеть действия Бога в истории и природе. Оно не говорит, что его действия непостижимы. Напротив, оно поощряет изучение Божьего творения, чтобы лучше узнать его Создателя.
1: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, но луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Есть те, кто пытался примирить миллиарды лет, о которых говорится в космологии Большого Взрыва, и дарвиновскую эволюцию, используя аспекты теории относительности, особенно замедление времени, чтобы сделать дни творения длиннее 6 буквальных дней. Замедление времени, например, меняет его восприятие в зависимости от системы отсчета. С точки зрения некоего существа, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, может пройти 6 дней, в то время как на Земле этот период может длиться 6 веков.
0: Эта идея является одной из версий теории «День за век».

0: которые утверждают, что дни, описанные в первой и второй главах книги «Бытие», в некоторых главах книги «Исход» и в послании к евреям, в четвертой главе и в четвертом стихе, на самом деле являются эонами времени, а не буквальными историческими днями.
1: С точки зрения спасения, эоны времени для Вселенной – меньшая проблема, чем эоны времени для жизни. Рассматривая артефакты древнего мира, мы находим множество мертвых существ, сохранившихся в виде окаменелостей, и это наводит на мысль, что смерть стала частью Вселенной до того, как в мир вошел грех. Если смерть была возможна до грехопадения, то она уже не является следствием греха. И почему тогда прощение грехов спасает грешников от смерти, не совсем понятно. Смерть Христа за грехи людей становится бессмысленной и непоследовательной.
0: Помимо теологических проблем, есть и научные причины усомниться в том, что большой взрыв мог быть конечной причиной всего сущего. По мере развития космологии большого взрыва, ученые отмечают, что фундаментальные силы во Вселенной, по-видимому, очень тонко сбалансированы, чтобы сделать нашу Вселенную благоприятной для жизни.
1: Гравитация – один из примеров, иллюстрирующих тонкую настройку фундаментальных сил. Гравитация, похоже, имеет очень конкретное значение. Если большой взрыв – это то, что привело к расширению Вселенной от бесконечно малой точки до огромных размеров, которые мы наблюдаем сегодня, то взрыв должен был быть точно определенного размера по отношению к гравитации.
0: Если бы сила большого взрыва была чуть меньше, то он быстро превратился бы в большой хруст, в тот момент, когда Вселенная разрушилась бы сама по себе.
1: Если бы большой взрыв имел немного большую силу, частицы материи разлетелись бы так быстро, что никогда не смогли бы объединиться в звезды, планеты и галактики.
0: Вселенная, по-видимому, расширяется со скоростью, очень близкой к равномерной, без резкого ускорения. Мощность детонации при большом взрыве была именно такой силы, чтобы вызвать это устойчивое расширение, условие, необходимое для жизни.
1: Точная энергия, необходимая для такого постоянного расширения Вселенной без замедления или сильного ускорения, называется критической энергией.
0: Насколько точная энергия большого взрыва соответствует этой критической энергии?
1: Очень точно. Детали уравнений, которые разъясняют это, являются сложными. Однако, если мы возьмем разницу между критической энергией, необходимой для возникновения большого взрыва и последующего расширения нашей Вселенной, и реальной плотностью энергии материи, а затем разделим это на критическую энергию, то полученный ответ будет практически невообразимо мизерным. 10 в минус 60 степени, то есть 1 на 10 с 60 нулями после нее. Для того, чтобы вообразить, насколько мизерна эта разница, требуются границы измерения, выходящие за пределы человеческого понимания.
0: Математика сложна, но тем не менее, давайте попробуем представить себе ответ. Планета Земля состоит из примерно 10 в 50 степени атомов. Если у вас 10 миллиардов планет, таких как Земля, то один атом по отношению ко всем атомам этих 10 миллиардов планет будет представлять собой 10 в минус 60 степени. Независимо от ваших усилий понять данное число, поразительно, насколько совпадает уровень энергии, необходимый для поддержания стабильности расширяющейся Вселенной и количество энергии, высвободившейся при большом взрыве.
1: Связь между силой гравитации и силой большого взрыва – лишь одна из множества удивительных взаимосвязей, которые должны быть точно настроены, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь.
0: Согласно космологии Большого Взрыва, материалы, из которых состоит Земля, были произведены в массивных термоядерных реакторах, которые мы называем звездами. В создании условий для такого ядерного синтеза участвует несколько факторов. Одним из них является гравитация. Другие факторы включают в себя сильные и слабые ядерные силы.
1: Сильная ядерная сила не позволяет ядрам в атомах распадаться. Слабая ядерная сила связана с электромагнитной силой, с которой большинство людей уже знакомы. Каждая из этих сил играет важную роль в создании атомов с ядрами, большими, чем один протон, как в атоме водорода.
0: Для того, чтобы жизненно важные компоненты могли появиться в процессе ядерных реакций, происходящих в звездах, включая красные гиганты, необходимо, чтобы условия были идеально настроены для этого. Например, давайте рассмотрим последовательность событий, в результате которых образуются углерод и кислород – два самых необходимых элемента для жизни.

Данная последовательность начинается с элемента гелия, в ядре которого находятся два протона и два нейтрона. Гравитация удерживает гелий внутри красных гигантских звезд при невероятно высоких температурах и давлении. При таком воздействии атомы гелия могут сталкиваться так энергично, что обладают

0: Если процесс продолжится, то еще одно ядро гелия столкнется с углеродом 12 и образуется кислород 16.
1: В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему не весь углерод-12 превращается в кислород-16? И почему кислород-16 не сталкивается с другим атомом гелия, образуя неон-20? Что препятствует бесконечному процессу ядерного синтеза, который играет ключевую роль в обеспечении Вселенной углеродом и кислородом?
0: Ответ кроется в еще более фундаментальных константах, которые требуют еще более удивительной тонкой настройки. Эти дополнительные фундаментальные константы включают в себя уже упомянутые сильные и электрослабые силы, а также другие факторы, такие как ядерный резонанс. Учитывая крайне низкую вероятность появления хотя бы одного из данных факторов, не говоря уже о всех остальных, становится очевидным, что даже при условии длительного существования Вселенной и наличия необходимых компонентов, таких как углерод, кислород и другие атомы, необходимые для возникновения жизни, существует убедительный аргумент в пользу того, что сама Вселенная была спланирована.
1: Согласно космологии Большого Взрыва, Вселенная, в которой мы живем, существует благодаря ряду невероятных обстоятельств, сложившихся с определенной целью. Это наводит на мысль о направляющей руке мудрого разума. Стивен Хокинг сказал об этом так.
0: Два набора очень точных чисел, похоже, указывают либо на невероятное везение, либо на разумную причину. Первый набор касается таких констант, как сила гравитации или сила, удерживающая атомы вместе, которые должны быть очень точно настроенными, чтобы во Вселенной сохранялись условия для существования жизни. Второй набор констант имеет отношение к производству химических элементов и других факторов, необходимых для перехода от первоначального состояния Большого Взрыва ко Вселенной, в которой есть такие элементы, как углерод, в количествах, достаточных для существования жизни. В обоих наборах констант, некоторые из которых пересекаются, похоже, требуется предельная точность. Итак, что все это значит? Для тех, кто не принимает идею существования Бога, влияющего на мир, вмешивающегося в происходящее и, возможно, взаимодействующего с отдельными людьми, необходимо искать другие объяснения. Когда была предложена космология Большого Взрыва, Артур Эддингтон, чьи наблюдения, относящиеся ко второму закону термодинамики, поддерживали космологию Большого Взрыва, был глубоко обеспокоен ее последствиями. С философской точки зрения представление о начале нынешнего порядка природы для меня неприемлемо. Я просто констатирую дилемму, к которой приводит нас наша нынешняя фундаментальная концепция физических законов. Я не вижу способа обойти ее, и я не могу предсказать, найдется ли решение этой проблемы по мере дальнейшего развития науки. Дилемма заключается в следующем. Рассматривая окружающее нас пространство, мы обнаруживаем, что оно далеко не является случайным скоплением атомов. Картина мира, описанная в существующих физических теориях, показывает расположение отдельных элементов, для которых шансы на случайное происхождение составляют миллионы к одному. Некоторые люди хотели бы назвать эту неслучайную особенность мира целью или дизайном. Эддингтон выразил эту мысль задолго до осознания важности тонкой настройки, которая стала очевидной в наше время. Это подчеркивает, что даже не пытаясь объяснить удивительно тонкое строение Вселенной, две вещи требуют объяснения – происхождение мира и его невероятная пригодность для жизни.
1: Чтобы объяснить пригодность космоса для жизни, некоторые прибегают к идее случая. Один из способов достичь этого – апеллировать к множеству вселенных, существующих одновременно с нашей Вселенной, либо возникших с течением времени, когда нынешняя Вселенная расширяется и разрушается в циклических процессах, каждый из которых случайным образом меняет фундаментальные силы, пока в течение вечности Вселенная, населенная живыми существами, не станет неизбежной.
0: Эта идея мультивселенной выходит за рамки эмпирической науки, поскольку другие вселенные, если они существуют, независимы от нашего мира и не могут быть изучены каким-либо образом с использованием эмпирических данных. Апелляция к миллиардам ненаблюдаемых вселенных – это, по сути, апелляция к неизвестному и непознаваемому. Кроме того, теория мультивселенной в конечном итоге не решает вопрос о происхождении Вселенной или многочисленных миров, на которые она ссылается. На самом деле, эта спекуляция делает проблему происхождения вещей еще более сложной, поскольку требует объяснения не только одной Вселенной, но и множества других.
1: Другой способ справиться с тем фактом, что Вселенная является подходящей

0: для существования живых существ включает в себя слабый антропный принцип. По сути, этот принцип утверждает, что удивительные совпадения, поддерживающие жизнь во Вселенной, не следует рассматривать как нечто удивительное. В конечном итоге, наше присутствие здесь и наблюдение за этими совпадениями свидетельствуют о том, что они неизбежно должны существовать.
1: Этот аргумент был рассмотрен и признан несостоятельным. Возможно, самое занимательное опровержение включает в себя аналогию, придуманную Джоном Лесли. Он рассмотрел реакцию человека, только что пережившего расстрел. С одной стороны, предполагаемый объект казни не должен был бы особо удивляться тому, что он остался в живых, поскольку группа стрелков, отвечающая за исполнение смертных казней, промахнулась по нему. Но с другой стороны, для него было бы логично удивляться, что стрелки оказались столь некомпетентными.
0: Иными словами, проблема слабого антропного принципа заключается не в том, что мы существуем и можем наблюдать поразительные совпадения, которые позволяют нам существовать, а в том, что само существование Вселенной, настолько точно устроено для нашего бытия, представляет собой исключительное явление, учитывая, что в действительности альтернативные варианты для ее устройства бесконечны.
1: Как мы уже видели, теория Большого Взрыва в космологии находит много общего с библейским пониманием сотворения мира. Это показывает, что история Вселенной не безначальна и, следовательно, подразумевает наличие первопричины и исходной точки. Именно в деталях вопроса о временных промежутках и последовательности процессов возникает противоречие между современной научной концепцией и богословскими учениями, опирающимися на Священное Писание.
0: Для некоторых людей достаточно считать, что концепция божественного происхождения Вселенной, изложенная в Библии, согласуется с космологической теорией Большого Взрыва, которая подразумевает наличие первопричины.
1: Те, кто придерживается более буквального толкования Библии, могут воспринимать доказательства теории Большого Взрыва в далеком прошлом как годовые кольца в стволе древа жизни. Когда Бог только сотворил это дерево, его видимое взрослое состояние подразумевало целую историю его прошлого развития.
0: Даже если бы он сотворил только семя, это все равно подразумевало бы историю развития предыдущего растения, которое произвело это семя.
1: Если предположить, что древо жизни имело годовые кольца, что могло бы показать их исследование? Нам известно, что наличие годовых колец говорит об определенном возрасте растения, исчисляемом годами. Но если это дерево было создано на третий день, то откуда могли появиться кольца? Кто-то может заметить, что если на дереве жизни все же существовали годовые кольца, то Бог ввел Адама в заблуждение. Но как еще Бог мог создать зрелое дерево?
0: Рассуждая подобным образом, если Бог создал Вселенную, а Вселенным присуще самопроизвольное развитие, как различить готовую для жизни Вселенную, созданную Богом только вчера, и Вселенную, которая развивалась до этого готового состояния миллиарды лет? Мы ведь имеем дело с уже готовой Вселенной и не можем заглянуть в ее прошлое, чтобы точно узнать, какой из этих двух вариантов был реализован в действительности.
1: Если наука изучает природные явления, которые повторяются и могут быть изучены путем проведения экспериментов, то сингулярность – событие, которое произошло только один раз, совсем не изучено наукой. Поэтому и сингулярность Большого Взрыва, и сингулярность творения трудно изучить с помощью обычных научных подходов.
0: Однако наука может дать некоторое представление о том, как произошло событие. Если Вселенная существовала не всегда и когда-то возникла, то, как свидетельствуют наши размышления и наблюдения, она имела причину своего возникновения.
1: У христиан существует точное понимание возникновения Вселенной. Оно закреплено в Священном Писании. В качестве первопричины создания мира выступает вечный Бог-творец, превосходящий все законы природы.
0: Более 2000 лет назад греческие и римские философы-эпикурейцы высказали предположение о природе Вселенной и невозможности существования богов. Эти теории, однако, не получили научной поддержки через исследование космоса человечеством.
1: Чем глубже мы понимаем Вселенную, независимо от теории Большого Взрыва, тем более изящной и наводящей на размышления о наличии замысла в ее появлении она нам кажется.
0: В конечном счете, неважно, зародилась ли Вселенная 6000 лет назад или прошли уже миллиарды лет. Сам факт того, что она имеет конечный возраст, факт, основанный, по крайней мере, на некоторых наблюдениях, не вызывает удивления.
1: Также примечательно и явно видно божественное вмешательство в установление фундаментальных физических констант, точная настройка которых ошеломляет космологов. В итоге,

О, жизнь, ты миг, но миг прекрасный, миг невозвратный, дорогой, равно счастливый и несчастный, расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога, не для того, чтобы роптать на свой удел, свою дорогу и дар бесценный проклинать, но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить. Перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить. И как сейчас мы обращаемся к русским классикам, вспоминая произведения Алексея Николаевича Апухтина, нужно заметить, что этот человек написал это стихотворение в юные годы, когда ему было 13 лет, где он говорит о необходимости и веровать, и молиться, и верно любить. Нужно заметить, что Алексей Николаевич пошел в своей жизни неправильным путем, безнравственным, отступил от этого. А ведь видно, что в юные годы его душа жаждала и истины, и подлинной божественной любви. Так случается, что человек может свернуть с правильного, верного пути и потерять точный, правильный ориентир. Что же является самым главным и ценным для человека в его жизни? Каждый может называть свои какие-то приоритеты, особенности, мировоззренческие цели. Но люди, которые окружают нас, наши самые дорогие и любимые, вот величайшая ценность и самое главное. Некоторое время назад я имел возможность преподавать в университете, где задал студентам вопрос: «Верите ли вы в любовь с первого взгляда?» Многие молодые люди, конечно же, говорили, что «да, верим». Но я предложил им простую иллюстрацию. Предположим, в вашем городе живет молодой человек. И он идет по улице, ну, например, по какой-то главной улице этого города, улица Ленина. И встречает на противоположной стороне этой дороги прекрасную незнакомку, в которую он влюбляется. Он так засмотрелся на нее, что не заметил столба, который ударился, и вот у него уже звездочки в глазах. Встав, оправившись, он теряет из виду эту прекрасную незнакомку, идет дальше, поворачивает на другую сторону и видит там другую прекрасную незнакомку – и снова влюбляется. Что же это? Является ли это настоящей любовью? Скорее нет. Это просто симпатия, увлечение, влюбленность. Настоящая любовь приходит долго и уходит болезненно, когда ее теряют. Хотелось бы вспомнить произведение Николая Алексеевича Некрасова, который описывает всю правду о любви и о том, как мы, люди, сами чаще всего огорчаем и обижаем тех, кто рядом с нами, самых ценных и дорогих наших людей. Мы с тобой бестолковые люди, что минута, то вспышка готова, облегчение взволнованной груди, неразумное резкое слово. Говори же, когда ты сердита, все, что душу волнует и мучит. Будем, друг мой, сердиться открыто. Легче мир и скорее нас скучит. Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю счастья. После ссоры так полно, так нежно возвращение любви и участия. Дорогие друзья, нет ничего и никого ценнее, чем те, кто находится

находятся рядом с нами, наши дорогие и близкие люди. Некоторое время назад мы шли по улице вместе с моей супругой. Она что-то сделала, какое-то недоразумение, и я на нее ворчал, высказывал недовольство свое. И в один момент понял, что эта мелочь не стоит того, чтобы так огорчать того человека, которого я люблю. Я остановился, взял ее под руку и сказал: «Прости, дорогая, я тебя очень люблю». Друзья мои, давайте ценить самых близких, родных и дорогих нашему сердцу людей. Вот сейчас хотелось бы вспомнить произведение Некрасова, в котором, как помните, он обозначил роль женщины, трагическую, сложную роль женщины в Руси. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Так вот, уже советских времен писатель и поэт Наум Каржавин, как бы обыгрывая это произведение, написал немного иначе. «Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Хотелось бы заметить, что всегда во все времена тяжелая судьба и роль русских женщин очевидна. Но ведь должен настать когда-то момент, когда русская женщина может вздохнуть и сказать: «Ну, наконец-то, бремя тяжести, ответственности теперь и мужчины берут на себя». Некоторое время назад, участвуя в съемках одной передачи, у меня была цель и задача пройти по улицам этого города, где я подходил ко всем проходящим людям с микрофоном в руках, вместе со мной был оператор, и мы задавали вопрос: кто должен быть главой и лидером в семье? Разные были ответы. Но поразил один ответ, он так врезался в мою память, я запомнил. Одна очень представительная, солидная дама, остановившись, ответила: «Как хотелось бы, чтобы в жизни рядом был мужчина, который закроет себя своими широкими плечами, который возьмет ответственность на себя, на которого можно положиться». Позже я узнал, что эта дама – бизнес-леди, которая создала свою бизнес-империю. Очень много магазинов, которыми она владела в этом городе. Но посмотрите, эта волевая, сильная женщина как бы в душе своей вопиет и плачет о том, что ей тоже хотелось бы, чтобы мужчина был тот, кто станет ее защитником, охраной, заботой. Священное Писание, Библия учит, что муж – это глава семьи. Дорогие друзья, особенно обращаясь к мужчинам, я прошу, давайте не прятать голову, когда трудности и проблемы. Давайте быть помощниками нашим самым любимым и дорогим женщинам, заботиться о своих матерях, своих женах и дочерях. Да благословит нас в этом Бог!

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

Мне поговорка похожа на эту. В наряде хорош, а без него на пень похож. Иначе говоря, одежда может скрыть недостатки и даже ввести в заблуждение. Но если людей это и может обмануть, то Бога точно нет. Поговорим сегодня об этом.

0: Но нашу встречу хочу начать с вопроса. Знаете ли вы о такой сказке Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля»? В нашей стране обычно известно по пьесе «Голый король». Слышали такое высказывание «Голый король»? Знаете вообще, о чем речь? Так, а кто вот так мотнул? Нет? Тогда я вам немного расскажу эту сказку. Вот. Жил-был король. Весь смысл жизни у него был в том, что он любил одеваться в различные новые платья. У него была такая страсть. И вот однажды в его город приехали два мошенника, которые представились ткачами и сказали: «Король, мы можем тебе сшить волшебное платье, потрясающее платье. Его не видят только глупцы и те, кто сидит не на своем месте». У короля глаза загорелись. Он думал: классно иметь такое платье. Он наденет его на себя. И если кто-то скажет, что платья нет, значит, этот человек глупец или сидит не на своем месте. И таким образом он может узнать, кто в королевстве глупый или не на своем месте. Денег заплатили много. Наконец-то платье было готово. Мошенники его сделали. Шарлатаны и обманщики. Одели короля. И вся его свита говорит: какое прекрасное платье, какой чудесный король. Почему? Потому что они не хотели, чтобы их считали глупцами, и что они сидят не на своем месте, потому что только же глупцы не видят его платье, это платье. Пока один мальчик, когда король шел по улице, не воскликнул: а король-то голый. То есть таким образом обманули. Вся суть сказки именно в этом. Но там у сказки есть итог, вывод. В том, чтобы не бояться признать того, что ты не знаешь, признать это, что я это не знаю, и не бояться, что кто-то посчитает себя глупцом за это, ну, что ты не знаешь. Вот этот вывод из сказки только нам потребуется. Хотя, может быть, сказка тоже будет использоваться. Итак, текст, который мы читаем, который исследуем, находится в послании к Колоссянам, 3 глава, 12 стих. Кто бы мог бы прочитать нам сегодня? Пожалуйста.
1: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение».
0: О милосердии мы говорили, да? О благости мы говорили, о доброте. Сегодня мы будем говорить, как это слово-то называется?
1: Смиренномудрие.
0: Древнее такое славянское слово. Нас пойдет о смиренномудрии. Я про прошлое слово сказал, что оно крайне редко встречается в Библии. Так вот, это слово в два раза меньше встречается. То есть таких людей, ну, прям вообще нет. Можно в Красную книгу заносить. Но мой вопрос другой. А как вы думаете, вот сейчас надо напрячься прям, что такое смиренномудрие? Вот какие у вас ассоциации возникают? Для меня как бы это достаточно сложная тема, поэтому позвольте, я воспользуюсь вашими умами. Какие есть предположения?
2: Смирение или же мудрость?
0: Данное слово у нас соединяется вместе. Смирение и мудрость. Как бы, если мы его разделим, получается то, что ты сказал. Это смирение и мудрость. А вместе что это значит? Мудрое?
2: Мудрое смирение.
0: Мудрое смирение или смиренная мудрость?
2: Смиренная мудрость.
0: Ну, еще есть какие-то примеры, да? Мы как бы просто словами сейчас играем, как жонглеры. Что это такое? Такой ход конем. Мы прекрасно понимаем, что качество человека. А что за качество человека? Ну, давайте, не буду вас мучить. Это очень интересный элемент одежды. Вот здесь нам нужен голый король, вот эта сказка. Дело в том, что там платья-то не было, но все считали, что оно есть. А здесь наоборот. Этого не видно, но на самом деле это есть. Позвольте, я вам покажу. Понятно, вновь повторюсь, что Новый Завет был написан на греческом языке. И вот слово, которое у нас переведено как смиренномудрие, означает...

0: означает истинно скромно думать о себе. Истинно скромно или истинно скромное мышление о себе. Вот что это вообще такое? Какие у вас ассоциации возникают? Как можно истинно скромно думать о себе? Что это такое вообще?
1: Может быть, не возвышать себя над кем-либо?
0: А может быть, это ложная скромность? Может, человек действительно талантливый, способный?
1: Ну, не превозносить себя, может, талантливый, но не делать это прям достижением, что я в разы лучше другого человека.
0: Может быть, но вернемся опять к сказке. Можно ли увидеть мысли человека? Нет, да? То есть это нельзя увидеть. Но это же есть. С платьем его не было, но все говорили, оно есть. А здесь наоборот. Я вот сейчас на вас смотрю, а кто из вас истинно скромно думает о себе? Ничего не вижу. Но взять твой ответ, может быть, ты сейчас прямо так и думаешь о себе, значит, ты смиренно мудрая. Смиренно мудрая. Вот об этом мы сейчас будем более подробно говорить. Нам нужны некоторые примеры, чтобы понять. У пророка Михея в 6 главе 8 стихе есть вот это слово «смиренномудрие». Я прочитаю. Итак, пророк Михей, Ветхий Завет, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим». Вот это слово встречается. «Смиренномудренно». Но если мы возьмем с вами другой перевод или в оригинал, прочитаем с оригинале, как, что это значит, там нет слова «смиренномудрие». Я не знаю, по какой причине наши синодальные переводчики перевели именно так. Там слово, вот я сейчас напишу, чтобы мы с вами знали. «Быть готовым идти». То есть смотрите, какая интересная вещь. Слово «смиренномудрие» означает истинно скромно думать о себе. Мы его прочитали в синодальном переводе у пророка Михея. То есть синодальные переводчики вот этот смысл перевели как «смиренномудрие». Хотя там слово «быть готовым идти за Богом». Получается, вот все вместе это и соединяется. Вот «смиренномудрие» — это все вместе. Как мы вначале разложили «смирение» и «мудрость», да, два слова, хоп, вместе. Вот мы здесь как бы разложили «смирение» и «мудрость». Вот «смиренномудрие» — это все вместе. Вот сейчас вот об этом, вот о таком сложном понятии мы поговорим. Дальше. Нам нужны примеры из Библии, где как бы вот все это должно соединиться вместе. И я вам помогу, собственно говоря, здесь, чтобы в этом помочь. Вернемся опять к Адаму и Еве. Когда Бог создал первых людей, они были без одежды, да? Помните об этом? Вся классическая живопись изображает Адама и Евы без одежды или прикрытыми какими-то листьями, там, кустиками, цветочками, животными, ну, то есть как бы такими обнаженными. Вот. Но последние исследования священных текстов привели исследователь к выводу, что, скорее всего, люди все-таки были, выглядели как бы не голые, а светились, у них одежда была из света. Поэтому современные художники изображают Адаму и Евы как бы светящиеся, словно ангелы. Но как бы нас это пока не интересует, просто как бы для сведения рассказываю. Так вот, вот в этом состоянии Адам и Ева, окруженные светом, им легко было встречаться с Богом, разговаривать с Ним, идти за Ним? Легко им было?
2: Да, наверное.
0: Ну, не наверное.
2: Да.
0: Мы читаем Библию, у нас есть четкий ответ. Да, им было легко, никаких проблем не возникло. А когда они согрешили и одели свои фиговые листочки, им уже легко было встречаться с Богом, быть готовым идти с Ним? Нет. Какой вывод мы можем сделать вот из этих двух моментов? Тут легко, тут тяжело. Какой вывод мы можем сделать? Как у вас еще голова работает? Что мешает легко и спокойно идти за Богом?
1: Возможно, грехопадение.
0: Грех. Между этими двумя событиями есть только одно. Они согрешили. До греха было легко и спокойно, после греха стало тяжело, не могут, не готовы идти за Богом. Вообще грех нас делает страшно глупыми людьми.

потому что они решили поиграть с Богом в прятки. То есть, как малые дети спрятались, я никого не вижу, значит, и меня никто не видит. Грех делает человека глупее. Грех препятствует или не дает человеку идти за Богом. Он разрушает вот эти отношения с Богом. И даже между людьми, если есть какое-то зло, если есть какой-то грех, отношения тоже нарушаются. Вот возьмите любую, ну, как бы историю из жизни. Если вас предали или обманули, с таким человеком легко вам дальше строить отношения, жить по жизни? Нет. То есть, видите, грех разрушает эти вещи. То, что было раньше легко, теперь становится тяжело. Вроде бы и одежда была не тяжелая у Адама и Евы, а как тяжело было выйти. А встреча-то все равно произошла. Мы смотрим дальше. Бог говорит: «Адам, ты где?» Он говорит: «Я здесь». А чего прячешься? Тяжело ему идти. Однако выйти пришлось, встретиться с Богом пришлось, и мы дальше читаем, что Бог поменял у них одежду. Вот эту фигню снял и надел на них другую одежду. Библия не рассказывает подробно, как это произошло. Однако ясно одно. Без Бога ничего этого не произошло. То есть только Бог может снять, ну как бы только Бог может убрать вот этот обман, эту фигню из нашей жизни, и только Бог может дать настоящую, хорошую, нормальную одежду, ту, которую надо носить. Вот как бы этот вывод мы можем сделать. Вот это и есть истина, скромно думать о себе. Сейчас расшифровываю это сложное понятие. Думать о том, что только Бог, Боже, только Ты можешь поменять меня. Я не могу сам это сделать. Только Ты можешь снять с меня грех, и только Ты можешь одеть на меня праведность. Или сказать по-простому, только Бог может изменить любого человека. Вот, еще раз, маленький такой вывод, или большой вывод. Я не могу сам из своей жизни вырвать грех. Предположим, я научился это делать, да? Но что делать со старыми грехами? Они же были. Они остались, и последствия их остались. Я не могу сам себя сделать праведным. Но с другой стороны, если вдруг действительно я стал праведным и святым, добрым и порядочным, то что делать со мной, тем, который был до этого момента, со всеми последствиями? То есть, видите, мы сталкиваемся с определенной проблемой. И вот это понимание, это осознание, это и есть наше слово «смиренно мудрее». Истинно скромно думать о себе. Да, я жил неправильно, я поступал неправильно. Прости меня, Господи. Я хочу идти за Тобою, быть, я готов идти за Тобою, но я не могу, то есть я понимаю, я не могу это, я прячусь, как Адам, помоги мне это сделать. Если сказать правильно, я осознаю свою слабость и неспособность. Однажды я некоторое время участвовал в группе анонимных алкоголиков, есть у них 12 шагов, вот. И там есть такой момент, каждый из них рассказывает о себе, и люди говорят, я, например, алкоголик 5 лет, я алкоголик 7 лет. Я этих людей знаю. Некоторые из них уже несколько лет не пьют. Я никак не мог понять. После этих встреч я встречался и говорю, а почему вы говорите вот так, что вы алкоголик? Он говорит, если я забуду, кто я могу сорваться. Я каждый раз себе говорю, я слабое существо, я не могу. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь Бога, мне нужна помощь вот этих людей, которые приходят. Они истинно скромно думают о себе, они понимают, кто они. Вот, собственно говоря, поэтому Бог и зовет нас, как и зовет Адама. «Иди ко мне, мое дитя, я люблю тебя, я понимаю тебя, я могу помочь тебе поменять ту одежду, вот эту фигню, и дать тебе настоящее, потрясающее, вечное, доброе. Только Он может изменить меня». Самая лучшая иллюстрация, которую я встретил в жизни, это, знаете, это согласиться на операцию на головном мозге, когда ты узнал, что у тебя опухоль греха. Вот. Я даже слышал, что подобные операции не проводят под наркозом. То есть надо, чтобы человек был в сознании. Я не был, я не знаю, я просто читал. Может быть, это не так. Но когда я представляю эту картину, то мне становится как-то немного страшно. Так вот, на эту операцию надо согласиться, что, Боже, только Ты можешь изменить мои мозги, только Ты можешь изменить мое сердце. Вот. И второе, что я хотел сказать о грехе. Грех же препятствовал, да, Адаму и Еве выйти. Вот. Грех — это то, что мне не дает увидеть Бога. Они его слышали.

0: слышали, но боялись увидеть. Хоп, и спрятались. Грех – то, что не пускает меня к Богу, потому что Бог их позвал, а они уже идти не могут. Вроде бы раньше не было проблем, а сейчас проблемы. Так вот, что это такое? Грех – это не какая-то инфекция. Шел и заразился. Оп, и заболел грехом. Это не инфекция. Грех – это не какой-то камень. Ты шел и споткнулся, упал, и все, и как бы, и теперь ты пропащий грешник. Это не это. За каждым грехом, за каждым вот злым поступком стоят демоны и бесы. Ведь если бы не было хитрого змея в саду, ничего бы не произошло. За каждым грехом стоят демоны и бесы. Их задача, чтобы мы не пошли к Богу. Их задача, их цель – уничтожить человека. Духовно, эмоционально, интеллектуально, физически. Не имеет никакого значения. В этом их смысл и их цель жизни. Поэтому, собственно говоря, они и толкают человека на определенные поступки, а потом тыкают его и говорят: ты согрешил, теперь Бог тебя не любит, ты не можешь выйти перед лицо Божие. Бог тебя не примет. Но история про Адаму и Еву и Евангелие, они показывают, что Бог, понимая все это, приходит к нам и говорит: ведь истинно скромно думать о себе означает не только, что я грешник, но еще и то, что Бог может мне помочь. Он действительно может мне помочь. И поэтому нам важен текст и из пророка Михея «Быть готовым идти». Итак, все это сложное понятие. Я постарался максимально как-то это рассказать. Сейчас я хочу, чтобы мы поиграли и увидели, как это вообще работает в жизни. Вот. Я постараюсь проиллюстрировать одной игрой. Мне нужен доброволец. Кто готов? Нужен юноша. Ну, давай. Давай. Так, выходи сюда. Смотри туда, в камеры. Знаешь ли ты такую игру «Горячо-холодно»?
1: Да.
0: Сейчас для тебя здесь, в этом зале, я спрятал сюрприз. И я помогу тебе его найти. Специально для тебя сюрприз. Вот. Поэтому можешь начинать, а я буду тебя направлять. Холодно, теплее, теплее, теплее, холодно, теплее, теплее. Прям становится горячо, горячо, очень горячо. Теперь холоднее, горячо, холодно, тут холодно, тут холодно, а тут горячо, прям пылает. Нет, это не Вика, ты не обольщайся. Но явно ты стоишь у какого-то сюрприза. Да-да, прям здесь, надо искать дальше. Там холодно, тут холодно, холодно. А вот здесь горячо, горячо прям. Тут холодно. Теплее. Да, ты понял, да, где это находится, но надо найти. Явно не Вика, но рядом, но с Викой связано что-то, да? Где-то возле Вики, может быть, под Викой. Ты прям в самый костер хотел залезть. Да, в самую печь. Ничего не видно в печке? Нет? Так можно ведь по-другому сделать. Попроси Вику подняться.
2: Поднимитесь, пожалуйста.
0: Да, и ведь можно не заглядывать, а просто взять предмет и перевернуть.
2: Ого.
0: Маленькая шоколадка. Ну, маленькая, чтобы ты не так быстро нашел. Вика, присаживайся. Ты можешь тоже присесть на свое место. Вот. Хотелось бы, конечно, здоровенную шоколадку, чтобы на всех хватило. Это игра, которая должна проиллюстрировать то, что я вам сейчас рассказывал. Леня, как человек ты должен понять, да, что в этом зале найти сюрприз практически невозможно. Ты мог бы тут обойти все на свете, ты не знаешь. И поэтому самое лучшее – это скромно подумать о себе. Я, скорее всего, не знаю, где это искать.

0: Но если ты был готов идти за мною, за моими подсказками, ты обязательно найдешь. И ты все время думаешь о себе. Я не смогу найти, но если я буду следовать подсказкам, я обязательно найду. А моя задача, когда ты дойдешь до тупика, еще раз подсказать тебе, чтобы ты нашел то, что я приготовил для тебя. Так вот, что такое смиренномудрие? Бог для вас приготовил сюрприз. Это его царствие. И надо скромно подумать о себе. Я не смогу никогда найти двери в это царствие. Я никогда не смогу найти туда путь. Вот это скромно подумать о себе. И скромно подумать о себе. Я никогда туда не смогу попасть. Это просто невозможно по определению. Но Бог говорит, если ты пойдешь за мной, если ты будешь делать то, что я тебе сказал, я сделаю все, чтобы ты нашел то, что я приготовил для тебя. Может быть, каждого из вас ждет шоколадка. Но это от меня. Но я точно знаю, что каждого из вас ждет Божье Царство на небесах. Что для этого нужно? Для Адама нужно было выйти из кустов. Вот это, помните, мы говорили о выборе? Все-таки сделать этот шаг и пойти. Отказаться от обмана, самообольщения. Для нас, ну, в принципе, то же самое. Прекратить все-таки себе врать и другим врать. Отказаться от самообмана и, самое главное, от того, что мы иногда нафантазируем, напредставляем. И довериться тому, что говорит Бог в своем слове. Он действительно приготовил для вас потрясающий пир в своем царстве. Ну, а дальше, когда вы найдете этот путь, когда я четко тебе сказал, да, просто взять и сделать это. Вот это я желаю вам. И быть готовым всегда идти за Богом. Буду рад услышать ваши вопросы.
1: Во время игры я прочувствовал, как мне было нелегко вас слушать, был страх совершить ошибку, и было страшно, что надо мной кто-то посмеется. Так вот, как достичь это смиренно-мудрее, исходя из этой игры?
0: Но именно эту игру, как бы, я и решил вставить в мою тему. Я думаю, вы поняли, что она достаточно сложная, чтобы ее вообще рассказать и объяснить. Поэтому я и подобрал иллюстрацию с голым королем. Вот. И ты идеально сделал. Я бы вообще хотел, чтобы каждый вот себя поставил на это место. Когда мы читаем Библию или историю о людей, которые идут за Богом, нам кажется, что все легко и просто. На самом деле вообще не просто. Вот то, что ты испытывал, действительно, это внутренний страх, неуверенность. Найду, не найду, как обо мне другие подумают. Но с другой стороны, если бы я действительно знал, что тебе нужно, представь, ты бы нашел то, о чем ты сейчас мечтаешь. Ну, я не знаю, о чем мечтаешь, но предположим, что там, предположим, новая машина. Ты бы нашел ключи от новой машины. Представь, как ты был бы рад. И все бы вот эти переживания в свете подарка показались бы, да ну, ерунда. Даже если и посмеялись, я на машине. Так вот, поэтому игра показала, ну, показывает очень важный момент. Мы с вами идем за Богом. И у каждого из нас свой путь. Вроде бы он один, но каждый проходит по-своему. Самое главное, хочу, чтобы вы поняли, в конце будет ждать такой потрясающий сюрприз, что вот этот путь покажется, ну, как бы, не шибко и страшным, и неуверенным. Но вот во всем этом и обретается, опять говорю, понимание себя, понимание Бога, и как вообще нам взаимодействовать. Вот. Игра как раз это и должна была проиллюстрировать.
1: Спасибо.
0: Еще?
2: Почему это слово «смиренно-мудрее» вызывает отвращение? То есть неприятное такое слово.
3: Мне не нравится быть смиренной, мне больше нравится быть яркой, решительной или самостоятельной.
0: Есть некоторые слова в Библии, которые мне тоже не нравятся, я не буду сейчас называть. У меня возникают абсолютно дикие ассоциации, так как я человек с мира, и у меня на некоторые слова есть негативные, ну, реакции или ассоциации. Поэтому вообще нормально, когда мы читаем, ну, встречаем какое-то слово, если мы его не понимаем, у нас немного отторжения есть, если у нас неправильная ассоциация или какая-то негативная, у нас тоже есть отторжение. В этом отношении я бы хотел сказать, лучше читать в других переводах. Это раз. И второе. Нет ничего в этом мире, что Бог создал для отвращения.

0: Или наши чувства как бы извратились, мы неправильно чувствуем. Или мы, значит, неправильно это ощущаем. Это вот первое, что хотел сказать. И второе еще раз вопросик. Я не хочу быть смиренной.
1: Я не хочу быть смиренной. Мне нравится быть яркой, решительной, самостоятельной.
0: Отлично. В этом мире Бог создал только серые краски или яркие, индивидуальные и единственные?
1: Для каждого человека свои краски, вероятно.
0: Да и вообще в этом мире, если мы посмотрим, вот тот мир, который мы наблюдаем, он создан Богом. Он просто разрушен грехом, но в принципе мы имеем тот же самый мир, который как бы был много веков назад, много тысячелетий назад, который создал Бог. И здесь много ярких, уникальных вещей. Поэтому кто-то ищет смирение, кто-то ищет мудрости, а кто-то ищет смиренно мудрее и того, и другого сразу. Знаете эту басню про обезьяну, когда царь зверей решил поделить зверей на красивых и мудрых? А обезьяна стала посередине. И лев ее спрашивает: а ты что стоишь посередине? Ни туда, ни сюда. А я, говорит, не знаю куда. Я и красивая, я и мудрая. Так вот, важно все-таки понять, что хочет человек для себя. Вот. По себе скажу, лучше быть скромным и смиренным. Но это не отменяет быть ярким и уникальным. Спасибо. Я ответил на вопрос? Еще?
2: Вот если я от природы привыкла сама принимать решения, а вы говорите, что надо следовать и слушаться Бога, то, получается, мне надо себя сломать, чтобы стать смиренной?
0: Бог, если так сказать, у Него есть храм внутри нас. И все, что я думаю, доброго, хорошего, светлого, это от Него. То есть как бы Он своим присутствием освещает мой разум, мою душу. Я не слышу четко и ясный голос Его, но когда я знаю, что от Бога доброта, от Бога любовь, от Бога свет, значит, добрые, хорошие, светлые мысли — это от Него. Тут нет, как сказать-то, разногласий. Просто, может быть, ты сейчас еще не знаешь, что то, что ты думаешь, если это добрые, хорошие, светлые мысли, это от Бога. Это Бог тебе дает такие вещи. Я на сегодняшний день как бы понимаю, это Бог мне дает, и я за этим следую. То есть для меня это истинно скромно думать о себе. Это как бы у меня не противоречит друг другу, если я правильно уловил суть вопроса. Да?
2: Спасибо.
3: Какую нужно мотивацию, чтобы быть готовым идти?
0: Наверное, Леню спросить. Если бы там были ключи от машины, достаточно мотивации тут все перерыть?
4: Конечно.
0: Вот. Мотивация. Я, по крайней мере, знаю, что меня там ждет. Самое первое. Нет болезней. Классно. Ну, вы молодые, вам еще так не важно, но я-то уже начал болеть. Не будет старости. Я уже тоже понимаю, что такое старость. Не будет смерти. Это то, что мы говорим, чего не будет. А что будет? Будет жизнь полная возможностей и свершений каких-либо. Потому что не будет зла. Самое главное, не будет людей, которые тебя используют, и будут все возможные ресурсы. Слушайте, ну это же потрясающе. Для меня это огромная мотивация для того, чтобы идти за Богом. Да, иногда возникает вопрос, а вдруг это неправда? Ну а вдруг люди себе придумали, нафантазировали? Вот. Сейчас, может быть, отойду от твоего вопроса, но мне хочется этим поделиться. Дело в том, что мы не можем верить в то, чего нет. Если мы глубоко подумаем над этим вопросом, мы не можем верить в то, чего нет. Почему? Мы это даже представить не сможем. Не сможем. Поэтому сама вера в человеке доказывает, что Бог существует. Вот однажды, когда столкнулся с этим, со своими сомнениями, это меня убедило. Бог есть. Почему? Потому что я верю. Как из философского вопроса. Я мыслю, значит, я существую. Я верю, значит, Бог есть.
5: А вот как научиться в различных, к примеру, соблазнительных или вынуждающих ситуациях мыслить так же смиренно мудро? Вот, к примеру, человек кому-то помог, принес большую пользу, его похвалили. Как в этом моменте также скромно думать о себе, не забывать, что это только благодаря Господу?
0: У тебя такие практические вопросы.

как сделать так. Мой опыт жизни говорит о том, что надо пробовать. У каждого человека опять свой путь, повторюсь об этом. И если ты хочешь этого, ты обязательно найдешь свой путь и научишься истинно, скромно думать о себе. Это не будет тебя как бы расхолаживать, или ты будешь высокого мнения о себе, а других низкого мнения. Вот это все как

0: и встанет на свои места, если для тебя это станет важным и необходимым. И, наверное, хотел бы я еще добавить к ответу своему. Можно еще начало вопроса? Ты его просто прочитал?
1: Как научиться в различных, к примеру, соблазнительных или...
0: Вот, вот это, соблазнительные вещи. Бывает иногда, когда мысли залетают в голову, нехорошие, да, тебя что-то захватывает, а иногда ты можешь себе нафантазировать, и тебя понесло. Так вот, истинно скромно подумать о себе, это признать. Ну да, я подумал о себе. То есть я подумал так, признать. И в то же самое время можно сказать, но я не буду об этом думать. Я не буду допускать развития плохих мыслей в своей жизни. Я переключусь на что-то доброе. Просто вот начало мне понравилось, как оно звучит. Вот. Это формирование своей личности, своего мышления. И опять зависит от человека, хочет он этого или нет.
2: У меня такой вопрос. А вот получается, что гордость — это противоположность скромности, смирения?
0: Ну, скорее всего, да. Вот. Мы не найдем гордых людей смиренными. А смиренные люди, сколько их не превозноси, вряд ли они будут гордыми. Поэтому, да, очень точно замечено.
3: Можно ли обрести смиренно мудрее без присутствия Бога?
0: Можно. Мы же встречаем людей, которые действительно, ну, назовем их условно неверующими, то есть мы не видим, чтобы они там в храм ходили, в церковь, как-то верили вообще. Но они действительно скромного о себе мнения, совершают определенные человеческие подвиги. Просто я зачем вам это показывал? Почему у пророка Михея встречается слово «смиренно-мудрее», по крайней мере, в синодальном переводе, но в оригинале переведено еще «быть готовым идти за Богом». Это-то можно достичь, но без Бога вот это уже не достичь. Вот. Адам с Евой истинно скромно думали о себе, что наряд у них достойный Бога. Никаких проблем нет, пока не пришло время встретиться с Богом. И вдруг они не смогли это сделать. Почему-то этого мышления о себе не хватило сделать шаг дальше. Ведь со своей точки зрения они сделали все, чтобы не выглядеть голыми. Правильно? Сделали все правильно, сшили листья правильно, повесили на те места, которые нужно было закрыть. Вроде бы все скромно, прилично, правильно. А Бог появился... И я не могу идти. Поэтому ответить на вопрос, конечно, да. Но в нашей теме есть еще вторая часть. Это все вместе смиренно мудрее. Еще вопросик. Вопросы есть? Тогда подведем итог. Это слово или элемент одежды, о котором мы говорили, весьма сложный, по крайней мере, для меня было. Но повторю, в чем проблема? Как можно увидеть это платье или этот костюм? Его не видно, но есть. И человек, который, мы понимаем, что у него это есть, его увидно вот по второй части. Он идет за Богом. Скромно, честно, посвященно, но это четко и ясно видно. Этот человек точно идет за Богом. Возвращаемся к теме о добром самарянине. Священник, человек, который шел за Богом, да? Но мы не видим какого-то поведения. И левит шел за Богом, но мы не видим определенного поведения. Поэтому возвращаясь, все это объединяя смиренно-мудрее. Человек, который идет за Богом, это видно в жизни по добрым, смиренным, отзывчивым, милосердным поступкам. И можно продолжать. Большое вам спасибо за внимание и за ваши вопросы.

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
1: Считается, что духовность – это что-то для людей более преклонного возраста. А что, если начать думать о Боге в молодости? Сегодня мы с вами начинаем изучение очень интересной, очень глубокой по духовному содержанию книги Ветхого Завета, книги Даниила. Даниил – это молодой человек. Его жизненный путь начинается в Иудее. Там он вырастает в благочестивой семье. Там его учат любить Бога,

Вот из-за обстоятельств, которые описывает история, он оказался пленником. Нужно сказать, что Даниил почитается сегодня в трех мировых религиях. Ему уделяют особое внимание, и именно его книга описывает историю мира с его дней до конца истории Земли. Мы с вами иногда думаем, что духовность, Бог – это для людей уже более зрелых, это для людей преклонного возраста. Но Даниил и его друзья очень молоды. Когда мы изучаем сегодня внимательно эту книгу на языке оригинала, то приходим к мнению, что Даниил и его друзья были очень молодыми. Примерно 15, 16, 17, 18 лет им было. И вот они оказались в плену. Дело в том, что именно здесь, в книге Даниила, в первой главе, мы находим с вами описание исторических обстоятельств, почему так оказалось. На самом деле, Вавилон пленил иудеев, и самых лучших, самых умных он взял для того, чтобы обучить их, и в будущем они должны были стать соправителями царя. Нужно сказать, что Бог предостерегал иудею, Бог предостерегал свой народ и говорил им, что непослушание, идолопоклонство и отступление неминуемо приведут их к пленению. Отношения человека с Богом всегда описываются в модели как отец и сын. Он любит своих детей, но за непослушание их ожидает наказание, потому что именно это наказание должно дать им понять, что послушание Богу, оно всегда несет благословение, а непослушание, соответственно, ведет их к греху и к отступлению. И вот здесь, в этой истории, мы читаем с вами о том, что исполняются Божьи слова. Первая глава книги Даниила открывает нам эту широкую палитру взаимоотношений человека и Бога и показывает нам, и далее мы будем читать с вами и увидим с вами, что Бог ведет человека по жизненному пути. И не только человека в частности, но Он контролирует историю, Он над историей, Он над правителями этой земли, и Господь исполняет свои замыслы. Что мы можем с вами узнать уже здесь, в этой первой главе книги Даниила? Мы читаем с вами, что царь иудейский Иоаким был взят в плен. Дело в том, что именно с ним связано одно из ветхозаветных повествований. Мы читаем с вами, что он не очень серьезно отнесся к Божьему повелению. Когда мы читаем с вами 36 главу книги Иеремии, мы видим с вами, что именно ему читали свитки Священного Писания. Именно он имел возможность познакомиться с законом Божьим и, имея влияние на людей, должен был научить их. Но мы читаем с вами, что он прочитывал 3-4 столбца, а после этого он бросал в огонь части этого свитка. Думая, что мы уничтожим Слово Божье, мы повлияем на историю. Нет. История показывает, что Бог предупреждает человека. Бог учит человека, показывает ему путь в будущее. Но именно человек принимает окончательное решение. И, конечно, любое решение, оно имеет последствия. Какие последствия были для этого царя? Мы читаем с вами, что «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, в чью руку? В руку Навуходоносора, царя Вавилонского». Исполняется Божье слово. Но необходимо сказать, что когда мы видим это исполнение, изучая исторический подтекст всего написанного, мы понимаем, что в сердце Божьих людей появляется некая тревога. Потому что они не понимают, кто силен, боги Вавилона, они одерживают победу, или Бог. Бог не указ, иногда думают люди. Но мы видим с вами, что непослушание ведет их к тому, что они пострадали, и они были взяты в плен. Вместе с царем мы читаем с вами, что были взяты отроки, молодые люди, у которых нет недостатка телесного. Именно их должны были обучать в царских чертогах, именно они должны были стать будущим империей.

Многие люди мечтали попасть в Вавилон, молодые люди особенно. Именно там можно было получить очень качественное образование. Там изучали науку, там изучали языки, аккадский, шумерский, и на этих языках политики общались. Именно там, получив образование, можно было построить очень успешную карьеру в будущем. Но именно там, в Вавилоне, не только обучали их наукам, там также учили поклоняться богам. Мы читаем с вами о том, что песни, которые пели молодые люди, были посвящены богам, и в частности богине Иштар. Для чего это было сделано? Целью было повлиять на сознание молодых людей, чтобы они забыли своего Бога и то, чему были воспитаны ранее в своих домах. Даже имена их были изменены. Мы читаем с вами, что и переименовал их начальник евнухов. Даниила назвал Валтасаром, Ананию – Сидрахом, Мисаила – Мисахом и Азарию – Авдинага. Мы видим с вами, что их имена, имевшие духовный смысл и значение, были изменены и были посвящены местным богам. Все было сделано для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы вы забыли ваше прошлое, и у вас новое настоящее. Это настоящее было связано и будущее не с Богом, а с поклонением богам, то есть идолопоклонничеством. Но, как мы с вами сказали, наша жизнь очень тесно связана с небом, с Богом. И Господь ведет нас. И очень интересно, что когда мы с вами уже в молодости познаем Бога, когда мы с вами думаем о Нем, и когда мы вникаем в смысл того, что Господь желает сделать для нас, в наше призвание, наша жизнь меняется. И вот здесь Даниил, молодой человек, но уже верующий, он понимает, что Господь ведет его и не только его. В этой главе он умышленно, неоднократно покажет, что Господь ведет, Господь предал. И вот во втором стихе он пишет, что Господь предал в руку его царя иудейского. Не его боги, не бог Мардук влияет на историю, не эти изваяния рук человеческих обладают силой изменять историю, а именно Бог он ведет. Мы чуть дальше почитаем с вами, что Даниил еще неоднократно скажет в 9 стихе и в 17 стихе, что Господь дал милость, именно Господь дал знание и разумение. Он замечает, как Бог ведет его по жизни, как Бог помогает им быть успешными даже в этих условиях, не самых благоприятных условиях плена. Нам очень кажется иногда, что наши болезни сильнее, чем Бог, что обстоятельства этой жизни, они сильнее нас, что Бог терпит поражение в нашей личной духовной жизни. Но Даниил показывает, что нам всего лишь кажется, что Бог помнит о своих детях. И если мы верны Ему, Он поможет нам в самых сложных условиях жизни. В 8 стихе есть очень важная мысль, что в этот момент, когда молодые люди воспитывались, конечно же, им были даны привилегии и преимущества. Это особый плен для этих талантливых, юных людей. Были созданы все условия, они должны были получить знания. И, конечно же, они питались с царского стола. И написано, что и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года. То есть и вино, которое сам пил царь, тоже было дано им. И вот так 3 года должны были их воспитывать. Говорят, что именно 3 года необходимы для того, чтобы человек изменил свой образ жизни и забыл прошлое, и влился в новое настоящее. Они надеялись, что за 3 года все изменится. Но мы читаем с вами, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Интересно, то, о чем многие мечтали, то, что многие молодые люди считали привилегией, преимуществом, или даже они могли бы сказать, что «я многого добился в жизни», я уже вместе с царем,
за одном

столом и пью вино, что он пьет, и ем еду, которую он ест. Но Даниил смотрит немножко дальше, он знает чуть больше, и он знает Священное Писание, и он понимает, что пища влияет на настоящее и на будущее человека. Интересно, важно не только то, что ты слушаешь, не только то, что ты читаешь, оказывается, важно и то, что ты ешь. Интересно, что в ответ на послушание мы читаем, что Бог даровал милость и благорасположение начальника евнухов. Дело в том, что очень часто заключались очень выгодные сделки. Евнухи получали пищу с царского стола, и они были согласны дать Даниилу овощи и фрукты, которые так были важны для него. Еду, не посвященную богам. Но Даниил говорит, никаких уступок не было со стороны человеческой. Бог влиял на сердца человеческие. Бог располагал людей, и я мог оставаться верным Богу. Дело в том, что на самом деле мы читаем с вами, что эти молодые люди, которые питались этой особой пищей, в итоге они выглядели лучше, чем все остальные. Пища влияет на сознание человека. Мы читаем с вами, что именно с пищей было связано с первое искушение, когда Господь сказал Адаму и Еве, не ешьте, не вкушайте с этого дерева. Мы читаем с вами об этом во второй главе. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Пища связана с настоящим и будущим человеком. Но Адам и Ева нарушили этот завет, и мы видим с вами и ощущаем все последствия. Важно то, что мы едим. И, конечно же, в ответ на эту верность, на сохранение чистого сознания и ума, Бог, написано, что был близок к ним и был расположен к ним, милость Божья была над ними. В этой главе описана гармония, которую человек достигает с Богом. И интересно, что эта гармония, описанная в первой главе книги Даниила, она связана именно с телом, с духом и душой человека. Все взаимосвязано. Очень важно нам с вами не упустить. В них написано был высокий дух. И именно высокий дух и забота о том, чтобы Дух Божий был в них, влияет на то, как они себя ведут, и даже на то, что они едят. Если все верно сделано в начале жизни, когда ты молод, то есть большие шансы, что и дальше все будет иначе. В 17 стихе мы читаем снова, как автор отмечает, «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Как интересно, верность Богу всегда вознаграждается. Мы думаем, что знание и мудрость – это плод усилий. Да, в том числе, но высшие знания, высшая мудрость и даже понимание, способность толкования снов и видений – это Божий дар. И мы читаем с вами, что Бог в ответ – на верность вознаграждает их и дает им эти особые способности. Тот факт, что священные сосуды были вынесены из Иерусалимского храма, очень сильно смущал Божий народ. И многие из них были убеждены в том, что Бог забыл свой народ, и он потерпел поражение. Но молодой Даниил на личном опыте, в своем общении с Богом, и видя ответы на молитвы, он понимает, Бог нас не забыл. Бог нас ведет. Бог знает настоящее, и Он знает будущее. И даже в этих обстоятельствах плена Господь помогает нам. Бог не отказывается от людей. Он с нами в самых разных обстоятельствах и в самых сложных. Господь всегда близок к человеку. И Он переживает не только за наше настоящее. Кстати, этим отличаемся очень часто мы от Бога.

Мы переживаем за наше настоящее, но Бог видит будущее. И, конечно же, эту мысль Даниил тоже отмечает в этой главе. Мы читаем с вами последний стих этой главы. И написано: «И был там Даниил до первого года царя Кира». То есть завершается эта глава, хотя она о том, что происходит в Вавилоне, хотя она о том, как только начинается это вавилонское пленение, какие планы есть об этих юношах у Вавилона, но завершается она упоминанием того, что уже нет Вавилона, но есть Даниил. Как интересно получается, великой могущественной империи, самой богатой, сильной, той, что в будущем будет названа «золотая голова истукана», символ во второй главе. Дальше мы читаем образ льва и орла, та, что господствует, ее нет. А кто есть? А есть молодой Даниил. Ему всего лишь 17-18 лет было, когда его взяли в плен. Но он переживает Вавилонскую империю и продолжает дальше служить во время Медоперсидского царства. На самом деле, мы с вами переживаем за наше настоящее. И очень часто настоящее нас так сильно пугает, что мы отказываемся от Бога. Мы знаем с вами, что дьявол – это самый талантливый сценарист. Вот он очень часто пугает людей, показывает им, что с Богом им будет очень тяжело жить по жизни. Но Даниил показывает, Бог поможет нам в настоящем, даже в самых стесненных обстоятельствах. Но самое главное, с Богом у нас есть будущее. Империи канут, людей не станет, но верные Богу люди, они будут жить в настоящем, будут успешны, и Господь обеспечит, позаботится о их будущем. Какая чудесная весть! Бог все знает, Бог нас ведет по жизни. И если уже с молоду мы начинаем идти по жизни вместе с Богом, у нас будет настоящее и будущее.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Можно ли быть рядом с Богом, ходить в церковь, даже молиться Ему, и все же не знать Его? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами читаем Евангелие от Иоанна, уже 7 главу, с 1 по 24 текст синодального перевода. И попрошу вас, зачитайте, пожалуйста, потом будем разбираться.
2: «После сего

0: Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» И Иисус отвечал им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Однако дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: Благодарю. И прошу вас вернуться, наверное, в самое начало. Да? Этот отрывок у нас про то, что братья приглашают Иисуса на праздник кущей. И самый первый вопрос: что за такой праздник кущей? Расскажите, пожалуйста.
0: Да, спасибо. Праздник кущей, он является одним из великих праздников, из трех великих праздников иудейских. Как мы ранее уже говорили, их было всего 7 годовых праздников. И вот 3 великих — это означало, что когда весь народ должен был собираться в Иерусалиме на этот праздник. Суть данного праздника была следующей. Мы с вами говорили о празднике труб уже немножко, да, это время приготовления к суду. На 10-й день был праздник Судный день, Йом-Кипур, то есть время, когда очищалась скиния, когда прощались грехи. И вот уже после праздника Судного дня, Йом-Кипура, был следующий праздник, последний годовой праздник, который назывался как раз-таки поставление кущей. Да? Что такое кущи? Ну, в нашем русском языке это шалаш, поставление шалаша. Праздник как раз отмечался в честь странствия народа израильского по пустыне, когда он был зависим только от Бога, когда Господь даровал им и пищу, и воду, и свет. Мы знаем, что Господь шел в огненном столбе пред народом Израиля ночью и освещал им все, что у народа Израилева были проблемы с водою, и Господь их поил, да, из скалы давал им воду.
1: Эффектное действие.
0: Да, достаточно. И вот таким образом мы понимаем, что в этот день он был у них днем праздника. Во-первых, были прощены их грехи. Во-вторых, они вспоминают о том, что они зависимы от Бога. То есть это все очень символично, да, это были прямые уроки, которые Господь оставил своему народу через эти праздники. И неважно, где человек жил, то ли он жил тут же в Иерусалиме, он должен был все равно поставить кущу, этот шалаш, и жить под открытым небом на протяжении недели. И таким образом в этот день, на этот праздник, храм особо освещался. У него ставились большие

0: сосуды с маслом, которые поджигались, и ночью храм был особо освящен в эту неделю, нежели в другие какие-либо дни. И также центром этого празднества было шествие с факелами. То есть мы видим, что праздник Кущей, он ассоциировался как раз-таки со светом у народа Израилева. И еще, как бы, как мы сказали, одним из таких мотивов, да, была полная зависимость от Господа. Как мы это уже сказали, даст ли дождь Господь или не даст. И поэтому у иудеев была такая, знаете, своя примета, что если пойдет дождь в это время, то это значит будет хороший год, благословенный такой. Потому что Господь благословил нас дождем вот в это празднество, когда мы помним о Его о зависимости от Него. И поэтому кульминацией кущей была церемония возливания воды. Это была такая необычная церемония, когда во время ее священники, они собирались в большую процессию с народом и вели эту процессию к потоку Гихон. Они брали воду в этом потоке, в кувшин, и потом поднимались обратно к храму. И был момент, где было именно вот 15 вот этих ступеней. И поднимаясь на каждую ступень, они читали молитву, псалом, псалмы восхождения. Есть у нас в книге Псалтырь в Библии 15 псалмов восхождения, как они называются, со 121 по 135 псалмы. И вот одна ступенька, один псалом. И вот псалмы восхождения, порой люди как раз-таки путают с восхождением на гору, еще куда-то. А псалмы восхождения, речь идет о том, когда народ поднимался к храму, потому что он был на возвышенности. И когда они смотрели не просто в небо, да, как «откуда придет помощь моя», они смотрели именно на святилище, оттуда, от места обитания Бога, а не просто с неба или откуда-то с вершины горы какой-либо. То есть это была такая достаточно красивая процессия, символическая, да, атмосферная. И когда они приходили в храмовый двор, то в храмовом дворе было устроено два стока с разных сторон двора. И эти стоки, они проходили через храмовую площадь под плитами, и потом они вместе соединялись в один общий сток. И получается, когда они поднимались в один сток, они выливали воду из потока Гихон, где, которая была набрана, а в другую они выливали вино. И таким образом, когда это все проходило под, по стоку, под плитами храмовыми, оно все соединялось между собой и доходило до потока Кедрон. Но в особо дождливые дни это все могло доходить и до самого Мертвого моря. И таким образом это все символизировало, как раз-таки напоминало те самые ветхозаветные обетования, которые Господь оставлял о грядущем царстве, что когда вода, текущая из храма, она восстановит плодородие иудейской пустыни, когда она исцелит воды Мертвого моря и сделает их живыми, то вот этого вот они ожидали, вот эти ветхозаветные исполнения обетований. То есть это все было достаточно символически. И получается, что таким образом, когда Иисус присутствовал на этом празднике и говорил им о воде жизни, то Он заменяет как раз-таки собою вот эту всю символику, которую они ожидали, которую нес в себе этот праздник. Воду, свет, ведь Иисус скажет: «Я есть свет», да, но об этом мы будем позже уже говорить.
1: Поскольку приближался этот праздник, да, братья говорят Иисусу о том, что «выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Какой интересный у них был посыл. Это, как бы мы сейчас сказали, какая-то некая манипуляция. Они предлагают ему что? Они толкают его на какой-то отчаянный шаг? Или они, наоборот, хотели способствовать его миссии?
0: Ну, видите, братья, как мы читаем, сами не уверовали, но при этом искушают Иисуса, чтобы он пошел и открылся как царь. И то есть они говорят: вот сделаешь чудеса, и в тебя уверуют. Но здесь есть парадокс. Они видели чудеса, не уверовали. Иисус открыл свои чудеса в Галилее, и галилеяне тоже не приняли его.

0: То есть они предлагают то, что не, даже не подействовало в их жизни. И здесь мы понимаем также о том, что вот это искушение Иисуса явить себя как Господа,
1: да,
0: оно очень здесь интересно. Как мы ранее с вами в начале нашего цикла говорили о том, что в Евангелии от Иоанна не упоминаются искушения Иисуса в пустыне, да, когда Иисус 40 дней там находился. Но Иоанн своим слушателям говорит о том, что «а я знаю об этом всем, вы не переживайте». Почему? Ну вот здесь мы с вами можем вспомнить, да, о том, что Иисуса искушали стать царем в 6 главе 15 тексте. Да, его хотели сделать царем. А потом его искушали, чтобы он сделал хлеб. И тут его искушают, чтобы он явил себя как Бог. То есть те три искушения, которые были в пустыне Иисусу, здесь они уже идут не через сатану, а через людей. Да? То есть вот как интересно, Иоанн это все показывает и с одной стороны и не говорит, а с другой стороны он раскрывает куда намного больше даже отчасти, да, именно в богословском понимании. И он поддерживает своих читателей о том, что я знаю, о чем я говорю. Если я чего-то не упоминаю, это не значит, что я этого не знаю. Но я хочу показать вам нечто большее. И когда братья Иисуса пытаются его вот так вот искусить, то Иисус реагирует на это тем, что он говорит им: «Но для вас любой день безопасный, для вас всегда время. За вами никто не наблюдает, вас никто убить не хочет. Любое мое слово, оно может весь план поставить под срыв, если неверное движение. Всему есть свое время». А вас любят все, вы не говорите против них, потому что тот, кто говорит что-то недоброе, да, тот, кто показывает вот эти недобрые уголки души, то этот человек неприятен, его гонят. А вы как бы этим не занимаетесь, поэтому к вам относятся совершенно нормально.
1: Да.
0: И мы вот как раз-таки здесь и видим о том, что Христос говорит: «А я свидетельствую о нем». Да? То есть
1: да,
0: я вот об этом и свидетельствую. И таким образом здесь мы можем понять о том, что люди негодуют, когда открываются их злые пути. Каину не понравилось, что Господь увидел, что в его сердце. Он пошел, убил брата. Как мы ранее с вами читали, да, в Иоанна 3:20 о том, что Христос сказал: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет». Ну и мы эти слова разбирали, да, о том, что человеку неприятно, когда вот эту всю грязь видят в его квартире. И поэтому Христос и говорит: «У вас время всегда, а мое время еще не наступило».
1: О каком здесь времени, кстати, вот идет речь?
0: Ну, мы уже с вами это обсуждали на нескольких программах, о том, что речь идет о часе том, время мое. То есть речь идет о времени распятия. Как мы говорили, евангелист нас все время держит в этом напряжении и подводит к кресту. Потому что крест является решением всех проблем.
1: Илья Александрович, здесь вот такой вопрос, да, который мы читаем дальше, про то, что его искали иудеи. Да, как бы это ни было странно, вроде бы те, да, кто является к нему более приближенные, не верили в него, да, и еще искали для того, чтобы убить его. Почему это ли является причиной того, что он явился тайно на праздник?
0: Ну, мы видим с вами о том, что иудеи – это не простой народ, это именно начальство. И дальше об этом будет сам текст свидетельствовать, да, если мы будем к нему внимательны. Потому что мы знаем, что также боялся и Иосиф из Иеремофеи, и поэтому тайно делал все свои дела. Также и ученики Иисуса боялись иудеев, поэтому заперлись. И то есть все это свидетельствует только лишь о том, что под иудеями поднимаются именно начальники, а не простой народ. Хотя, как мы уже сказали, и начальники Иисуса озлобились, уже хотят убить. Народ уже оставил Иисуса, но они еще в недоумении, на чьей быть стороне. То есть вот эта развязка еще не произошла. Они еще до конца не встали на сторону власти. И поэтому они желают его убить. И как мы видим из ранних слов Иисуса о том, что еще не время. И поэтому он приходит тайно в середине. То есть, во-первых, что может подразумевать

0: подразумевать тайно, что он шел не общего использования дорогами, чтобы вокруг него не собралась толпа большая, потому что он был очень известным уже, да, чтобы не создать какой-либо смуты. И также, когда он приходит не в начале, когда его ищут, он приходит уже в середине. Но придя в середине, он все равно садится в храме и начинает учить. И тому, как он учит, они дивятся, потому что они задаются вопросами начальники. Но он же не образованный, как он может учить, да? А такие слова говорит. И здесь Иисус, им отвечая, показывает о том, что его образование самое лучшее. Его образование – это его отец, учитель всех раввинов.
1: Да,
0: и ему не нужно накладывать цитату на цитату. То есть как раввины учили? Они брали цитату одного, другого, третьего, и вот их одну на другую накладывали, да, и тем самым повышали свой авторитет, скажем, своих слов. А Иисус не обращается к раввинам. Он говорит то, что ему сказал отец. Он говорит слова своего отца. И в этом вот есть та самая власть, которой он говорил.
1: Вот мы читаем это, да, в 16-17 стихах, да, что «мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». А вот 16 текст нам понятен. Вот в 17 стихе говорится, кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении. Расшифруйте, пожалуйста, для нас эту фразу, как она сейчас может быть нам тоже актуальна.
0: Да, когда мы здесь читаем как раз-таки о том, что кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. То есть Христос здесь говорит о том, что если человек обращается к его учению, если он искренен в поисках, если он действительно имеет веру, то Бог сам ему откроет, истинно ли учение Иисуса или нет, потому что сам Бог является свидетелем Иисуса, сам Отец является свидетелем Иисуса. И таким образом искренне верующий, он услышит Бога. Это как, помните, когда глас с неба говорил для народа, но одни говорили, это шум, грома, другие говорили, это ангел ему говорил. То есть одни слышали, другие не слышали. И вот Христос здесь говорит о том, что если человек хочет творить волю его, да, если он имеет эту искреннюю веру, то он, ему откроется, это учение от Бога или нет. То есть если перевести на наше время, то мы понимаем о том, что понятие истины в наше время размытость. То есть где истина? И те правы, и эти правы, а где истина? И как мне вот жить, в какую церковь ходить, что мне соблюдать, что не соблюдать? Да, и порой вот это разнообразие позиций, оно служит оправданием для некоторых вообще покинуть церковь, перестать служить Господу и верить где-то далеко в сердце. Если совсем не уйти от Господа. Но Христос говорит, что это не оправдание. Если человек искренне верит, то Господь будет его вести. Господь будет его вести и открывать. Пришел он, допустим, вот здесь, узнал впервые о Господе, пришел в эту церковь, находится, изучает искреннее Писание, то Бог ему откроет, в ту ли он пришел, или все-таки здесь есть что-то, что не так, и он поведет тогда его дальше. Но человека, как мы говорили, должно быть готовым изменять свое видение, если Господь об этом говорит.
1: То есть, открывается ему.
0: Да, если Господь открывается. И вот именно об этом Иисус Христос как бы нам здесь и говорит.
1: Это не про закон ли он тут говорит, который не дал ли вам Моисей закона? Может быть, он тоже указывает нам на то, что стоит поступать по закону Божьему, который был дан.
0: Ну, здесь, видите, когда Христос говорит о законе, то это уже в контексте «хотят его убить», ему говорят, а не, как сказать, не бесноватый ли ты, да, как мы здесь вот с вами читаем о том,
1: да,
0: что…
1: Да, 20 текст. Народ сказал в ответ, не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?
0: Да. И то есть здесь как раз-таки Иисус начинает свою речь о том, что иудеи, власти хотят его убить за то, что он в субботу исцелил. Ведь это причина.
1: Так,
0: он нарушил субботу, так еще и на божественность посягнул. Да? Он, и вот он говорит, то есть Моисей не дал ли вам закона?

0: Но вы сами являетесь его нарушителем, и при этом вы меня обвиняете. И вот здесь происходит как раз-таки тот момент, когда Иисус обличает начальство в том, что они обвиняют его в нарушении субботы, когда сами это по себе они нарушали ее тоже. Да. Они нарушали ее ради того, чтобы обрезать младенца, но при этом, когда Иисус исцеляет всего человека, то есть обрезать младенца, это касалось маленькой части тела, а когда речь идет о том, что Иисус исцеляет всего человека, то это становится для них грехом.
1: Проблемой.
0: Да, это становится для них большой проблемой.
1: Если мы продолжаем читать дальше эти тексты, да, вот про Моисея тут идет речь, да, про субботу. Есть еще такой момент, 24-й, не судите по наружности, но судите судом праведным. Здесь кому идет такое обращение и про какой суд праведный речь?
0: Да, спасибо большое. Мы видим здесь, вот если продолжить мысль, которую я ранее начал, что у иудеев было очень много своих пониманий, которыми они обходили субботу и ее святость, и это было законно. Но когда Иисус делает то, что не входит в их в рамки понимания, они говорят, ты нарушил субботу. Хотя Господь позаботился о здоровье всего человека. Он исцелил страдающего, нуждающегося. Да? И, к примеру, вот смотрите, как они относились к обрезанию. Например, они в Мишне, да, писали, обрезание – великое предписание, так как оно отменяет строгость субботы. То есть это вот комментарии, да, на Ветхий Завет, и они такое пишут. Или же, когда в другом месте они пишут, обрезание отменяет субботу. Почему? Потому что если кто-либо отсрочит обрезание больше определенного времени, он должен из-за этого подвергнуться истреблению. Если он отменяет субботу ради одного из членов своего тела, не должен ли он отменить субботу ради всего своего тела, если есть опасность смерти? То есть, видите, как интересно? И то есть Иисус действует в рамках их понимания, но они говорят, что Он нарушает. Также у них были другие предписания, которыми они пытались обойти субботу. То есть у них было четко сказано, что нельзя носить груз в руках. Там, да,
1: ну,
0: вот,
1: да.
0: Ведь тот человек в пятой главе, он взял свою подстилку под плечо, под руку и пошел.
1: И пошел.
0: И все, он нарушил. Но при этом у них было написано о том, что если человек что-то несет в волосах, за поясом или еще там некоторыми образами, то есть он это делает как обыденное что-то, да, ну то есть волосы у нас всегда вот так, за поясом всегда что-то есть, то есть это не какое-то необыденное действие, которое якобы переноска груза или в подоле своем, то ничего проблемного нету. Это все нормально. И таким образом они обходили как раз-таки вот все вот эти законы. Да? То есть это как есть такая история, я не знаю, это реально ли так у них было написано, или это просто как некоторая карикатура, что иудеи, что у них есть сколько можно шагов, субботний путь совершить, то есть не более там определенного числа шагов. И чтобы это обойти, то они брали осла, ложили мешок с водою на осла, садились на мешок и говорили, я не иду, я плыву. И, то есть таким образом законно обходили. И здесь, естественно же, мы понимаем о том, что Христос говорит, нужно судить праведным судом. Да? То есть как Он вот здесь об этом нам говорит, мы с вами читаем, не судите по наружности, но судите судом праведным. Потому что они смотрели на какие-то вот свои вот эти человеческие наставления о субботе, которые они сами наставили, но при этом они не смотрели в суть того, что делает Господь. И получается, что они по наружности вот этой вот, по законничеству вроде бы правы, а по сущности они не правы. По сущности они согрешают как раз-таки, лукавят очень часто, да? А Иисус делает суть закона, и Он не нарушает по сути закон, но Его хотят даже за это убить. И вот поэтому здесь Христос говорит о том, что они должны не по наружности судить, но судить судом праведным.
1: Да, и такой здесь интересный момент, который можем заметить, наверное, на протяжении

0: вот этого отрывка всего, что как интересно получается, да и вообще, в принципе, наверное, по прочитанным нами главам Евангелия, что они пытаются его убить и уличить в том, в чем, получается, сами виноваты. Да, это получается, когда они просто следуют букве закона, когда они... Христос пришел на нашу землю, чтобы нам помочь, чтобы установить с нами какие-то личные отношения. Они не строят с ним личных отношений, они по большей части не помогают, не исцеляют, да, а можно сказать только, как мы читали ранее, да, там, устраивают бизнес церкви, там, наоборот, да, кого-то в чем-то там уличают, унижают. И как здесь, интересно, Бог открывается и показывается нам, да, как Он... мягко наставляет, да, если кто-то не понимает, он не говорит какими-то заумными словами, а для тех, кому действительно нужно было бы, да, сказать как-то умно, он, наоборот, подталкивает к какой-то истине, да, подталкивает к какому-то выводу, но каждый человек вправе делать вывод свой.
1: Но здесь, видите, момент тоже очень важный заключается в том, что человек хочет... жить по конкретным пунктикам. Вот да. Это делай, это не делай. Угу. Иудеи, в принципе, они вот эти многие свои измышления о субботе сделали таким образом, что они сделали за этим всем, потеряли суть субботы. Они за этим всем потеряли суть встречи с Господом в этот день. Покоя, о котором говорит Господь. Да, не отдых, а общение с Богом. И вот люди все время стремятся к тому, чтобы... Вот это так, это вот так, делаешь вот так, будет вот так. И все. А Господь наоборот. Он говорит, я хочу, чтобы вы понимали суть. Я хочу иметь живые отношения с вами, а не так, что я тебе, ты мне. И вот, вот это и есть, наверное, одна из таких важных вещей, которую нам стоит понимать в своей жизни. Да, то, чему нас это учит. О том, что когда мы смотрим на других или пытаемся во что-то вникнуть, нам не нужно смотреть на наружность, как это... порой выглядело, да, а нам нужно понять, что в этот момент делает человек. Ну, грубо говоря, мы можем идти по улице и увидеть, как дорогой наш брат, знакомый, друг стоит и общается с девушкой легкого поведения. И мы сразу домысливаем, да, начинаем судить его, осуждать по наружности. А может быть, суть заключается как раз-таки в том, что он сейчас ей проповедует, а она внимает, и Господь действует в твое сердце. Ну, то есть мы не можем вот с первого взгляда вот так по наружности делать какой-то вывод, да, где находится человек, чем он сейчас занимается, или еще какие-то другие вопросы, потому что порой, знаете, можно увидеть... как один из братьев покупает в магазине водку и сказать, ага, он прячется, а он же будет стесняться этого делать, он не употребляет, а покупает ее для медицинских целей, я не знаю, то ли настойку какую-то сделать, ноги растирать банально, да, и он будет стесняться и озираться все время. А кто-то, увидев и не подойдя, и не задав вопрос, он уже сразу будет говорить, ага, грешник.
0: Включает.
1: Да. И вот Господь говорит, не смотри на наружность. Ты должен понимать суть, жить по духу, ты должен вникнуть. И вот как ты должен вникнуть в суть жизни твоего брата и его поступка, так же ты должен вникать в суть закона Божьего, а не просто жить по букве.
0: Илья Александрович, я благодарю вас за такие глубокие размышления по 7 главе Евангелия от Иоанна. Дорогие друзья, помните, если вы искренне ищете Бога, то Он непременно откроется вам и приведет вас к истине.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Я приветствую вас, дорогие друзья. Наш Бог – удивительный Бог, и Его действия подчас нам непонятны. Но для того, чтобы узнать, что Он хочет от нас, для этого не нужно много усилий. Очень важно просто прислушаться к Нему и поверить в Него.

Когда Иисус был на нашей земле, то свою цель, цель прихода, цель служения Он описал краткими словами, которые говорил когда-то Исаия. Они записаны в 4 главе Евангелия от Луки, 18 тексте. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня

Спасение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Пока Иисус читал эти слова, все глаза были устремлены на Него. Все соглашались, потому что эти слова были знакомые, всеми выучены наизусть. Эти слова говорили о будущем Мессии. Но когда Иисус сказал после этих слов, что ныне исполнилось Писание сие, здесь мышление слушателей напряглось. Он начал им говорить объяснения. Он начал им говорить, что они могут услышать. Но что он им сказал? Он им не говорил, что вы тот народ, который действительно идеально слушаете Бога. Послушайте, что дальше он им сказал, когда они наполнились гневом. Это также 4 глава Евангелия от Луки, 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Почему они исполнились ярости? Неужели исцеление Неемана произвело на них такое впечатление? Нет. Иисус указал им на их грех. И грех этот заключался в том, что они знали Бога. Они знали о том, что Господь требует от них, но не верили Ему в своей жизни. А Нееман, язычник, пришел, получил исцеление и поверил в Бога. Я хотел, чтобы мы сегодня рассмотрели историю Неемана, посмотрели, что же разозлило иудеев в этой истории. О Неемане написано в 4 книге царств, в 5 главе. Это был военачальник войска сирийского. Человек весьма почитаемый, смелый, хороший воин. Единственное, у него была проблема. Он был прокаженным. И то, что он носил с собой, эту болезнь, она не мешала ему одерживать победы. Даже одна из побед, которая была одержана сириянами, написано, что Бог даровал победу через этого человека сириянам. Как-то сирийские отряды вторглись в приграничные зоны Израиля. И вместе с тем, что они совершили, была в плен захвачена среди многих и девочка одна. Она попала служанкой к жене Неемана, в дом Неемана. Находясь там и видя проблему своего господина, она сказала слова, которые записаны и попали в Библию. Они записаны в 5 главе 4 книги царств. «И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Удивительная девочка. Она попала в плен. Можно было озлобиться, можно было из страха не желать ничего доброго своим господам. Но она воспитана была по-другому. Она воспитана была в вере в Бога. И она видела перед собой не врагов. Она видела перед собой не тех, кому бы она желала уничтожения и проклятия. Она видела перед собой творение Божье. И желая господину облегчить жизнь, желая господину самого лучшего, она
прибегнула

самому сокровенному. Она пожелала ему обратиться к пророку Божьему. Этот человек ухватился за эту идею. Мы понимаем, что он был богат при царе и имел все доступные на то время возможности исцеления, но ничто не помогало. Он ухватился за эту идею, ухватился обеими руками и пошел, рассказал царю. Царь говорит: пожалуйста, сходи, я напишу письмо, я все сделаю со своей стороны, сходи. Он идет, берет с собой свиту, берет с собой все необходимое, золото, серебро, так как знает, что лечение всегда платное. Он приходит к царю Израильскому, подает ему письмо. И вот здесь наступает удивительный момент. Царь Израильский знает Бога, приходит в храм, поклоняется Богу. Но когда получает прошение, чтобы позволить Богу участвовать в жизни, он не знает, как это сделать. Маленькая девочка знала, как это сделать, а царь Израиля не знает, как это сделать, где найти выход. Но когда об этом узнает пророк Елисей, он посылает к царю и говорит: направь его ко мне, пусть он узнает, что есть пророк в Израиле, что есть Бог в Израиле. Нейман приезжает на колеснице к дому Елисея. И что он встречает? Здесь начинается испытываться вера Неймана. Что происходит? Нейман приехал на колеснице со всей свитой, с такой помпой, можно сказать. Елисей даже не вышел к нему. Он посылает своего слугу и говорит: иди окунись 7 раз в Иордане. Это настолько возмутило Неймана. Во-первых, что к нему не вышли, даже не поприветствовали. Потом в его диалоге, прочтите, пожалуйста, эту историю, в его диалоге говорится, что он вообще думал, как будет происходить исцеление. Он говорит: я думал, что он выйдет ко мне, поприветствует меня. Я думал, что он возложит на меня руки, помолится, и я получу исцеление. Какое мышление? Человек не первый раз у врачей. Он знает схему исцеления. Он знает схему, как действуют все врачи. Ему это знакомо. И он мыслит именно так. Он придет, отдаст деньги, на него возложат руки, и он исцелится. Но как услышать Бога? Бог не действует по нашей схеме. Нейман не слышит сразу этих слов. Он во гневе разворачивается и хотел уже уезжать. Но у него нашлись мудрые слуги, которые подошли к нему и говорят: слушай, но если бы он что-то сложное сказал, разве бы ты не сделал? Сделал бы. А он простое говорит: пойди окунись всего лишь 7 раз по его слову. Нейман послушался, потому что нужда исцеления была огромна. Вся его гордость, все тщеславие, которое было у него, все то, что было на душе, что разделяло, это все он сложил в сторону. Нужда исцеления была огромна, и он послушался. Пошел 7 раз, окунулся, и после 7-го раза, когда он вставал, то до этого, я думаю, что его посещали чувства. Что это будет? Не унижение ли это очередное, когда он что-то делает, а ничего не происходит? 6-й раз –

седьмой раз. И вот он встает после седьмого раза, и он исцелен. Человек полностью похоронил свою старую жизнь в этих водах Иордана. Все его сомнения относительно Бога, все его сомнения относительно правильности жизни, они были погребены. Символ очищения от проказы в воде, который остался. Вот этот символ действия, когда он окунулся в воду и очистился, показывает нам, что мы тоже можем прийти пред Господом. И Господь очистит нас от проказы. И только после очищения, только после освобождения от проказы этот человек полностью поверил в Бога. Что происходит дальше? Он приходит вновь к дому Елисея. Елисей выходит, благословляет его. Он заверяет Елисея пред всем народом, как бы перед всей вселенной, говорит, что я буду служить Богу. Просит прощения за свои действия, которые будут вынужденными. Берет землю, предлагает ему плату. Елисей отказывается, полностью отказывается. Он возносит хвалу Богу, уезжает. И здесь наступает еще один известный момент. Слуга Елисея, Гиезия, зная господина своего и видя, что происходит, он осуждает Елисея. Он думает о Елисее примерно так. Слушай, ну почему он отказался? Мы и так бедно живем, и так не хватает денег, и так школы, какие пророческие создаются, можно было бы какие огромные дела сделать, ведь столько денег предлагалось. Всегда он поступает так просто. Ему невозможно доверять, и если он так дальше будет поступать, то мы останемся бедны. Я принимаю решение. И вот эти слова «жив Господь» говорят о его решении твердом, что он осудил Елисея. Елисей просто по-простецки поступил. Он догоняет Неймана, говорит ему свою историю, берет у него деньги, одежды. И когда он пришел, он получил, к сожалению, то, что было у Неймана. Этот грех проказу. Почему так произошло? Когда Неиман получил исцеление от Господа бесплатно, никто не взял за это деньги, то это была бы мощнейшая проповедь о том, что Господь исцеляет. Но теперь эта проповедь была подпорчена тем, что при истории «расскажи, что случилось, как произошло исцеление», можно было услышать такие слова, да, можно получить было исцеление, но, знаешь, все одинаковые. Все берут плату, всем нужны деньги, и никто не отличается. Ну да, получил исцеление талантливый человек, но никто ничем не отличается. То, что совершил Гиезия, было сразу осуждено. Осуждено, потому что вся проповедь, все усилия были сведены на нет. О чем говорит нам эта история? Как нам услышать Бога? Господь готов исцелить нас от проказы греха. Но Он, как и от Неймана, требует полнейшей покорности. Господь желает, чтобы мы в точности могли сделать все, что Он предлагает.

помогает нам. Только после того, как Нейман очистился от проказа, он смог полностью понять Бога и услышать Бога. Когда мы позволим в своей жизни Господу работать над нашим сердцем, чтобы Он очистил нас, тогда мы придем к тому моменту, когда мы поймем Бога. Когда Господь очистит нас от проказы греха, тогда мы поймем Бога и услышим Бога. Проказа мешает слышать и слушать Господа. Проказа мешает нашему мышлению работать по отношению к Богу, чтобы слышать Его. Только после очищения этой проказы можно услышать Господа. Я приглашаю тебя, дорогой слушатель, позволить Господу очистить свое сердце.

0: Свят, свят, свят Господь Саваоф.
1: Святой. Определение Бога как того, кто абсолютно свободен от зла и греха. Его святость – эталон совершенства. «Я Господь, святый в Израиле», – говорит Бог в 39 главе книги пророка Иезекииля. «Святый Израилев» – любимый титул Бога у пророка Исаии. Божья святость одинаково проявляется как в справедливом суде, так и в милости. Святость Божья вызывает у верующих благоговейный страх и поклонение. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят?» Все, что называется святым, помимо Бога, обязательно связано с Ним. Святыми названы Божье имя в 144-м псалме, Его престол в 46-м псалме, Завет с Израилем в 1 главе Евангелия от Луки, Суббота в 31 главе книги Исход и Закон в 7 главе послания к Римлянам. Бог требует святости от своего народа. «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». И Он же освящает его. «Я Господь, освящающий вас».
0: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках –

Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готова ли я лично простить и понять измену. Я вам скажу такой вот для начала случай, мне сейчас вспомнился. У меня подруга очень хорошая, 17 лет мы вместе уже дружим. И у них все нормально было с мужем, и в одно время начались какие-то проблемы, да. И он ей говорит, и она мне это потом рассказывает, она пригласила меня на чашку чая, мы сели вместе в кафе, с ним рассказывали, он говорит, что вот он, она ему уже разонравилась, и что он ходит начал ходить просто знакомиться с другой женщиной. Знаете, какая у меня реакция была? Это не мой муж.

0: Это ее муж вот это сделал. У меня слезы вот так вот. Слезы. Кафе, не кафе. Я сейчас пойду, я убью. То есть мне это... Я не могу. Измена — это ужасная вещь.
1: Елена Палашкова. Телевизионный продюсер. Автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров. Служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет. Двое детей. Евгений Якимов. Служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин. Служитель церкви. Считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет. Двое детей, четверо внуков.
2: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, ну, нечто страшное.
0: Да.
2: Наиболее тяжело простить предательство.
0: Да.
2: Дело в том, что измена – это, ну, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, ну, как бы разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
3: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, тебя, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
2: Поэтому сказал, допускает.
3: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
0: Да, вот
3: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединения, прощения и примирения. Однажды на одной передаче услышал, значит, опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы: да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего?
0: Да.
3: Поэтому так быстро разбрасываться вот жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
0: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
2: Неудовлетворенность.
0: Чем неудовлетворенность?
2: Неудовлетворенность отношениями.
0: Ну, то есть не нравится,
2: причем,
0: да?
2: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
0: Угу. Ну хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет?
3: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и вот, нет, вот ну, исчезло.
0: Вот как раз и так, нет, как вот раз вот так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо, живут-живут, а потом все уже надоело, нет, не удовлетворяет.
3: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
0: Да,
3: осталось буквально там
0: часто, да,
3: год или два.
0: Да.
3: Потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь. И она говорит, мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность... Я согласен, это однозначно,
0: жизнь,
3: что это является основной причиной, почему может случиться измена. Но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
0: Хорошо.
3: Теперь я не удовлетворен.
2: База. Вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
0: Нет, оно не
2: Знаете, это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные,
0: да,
2: предупреждения,
0: симптомы такие.
2: Вот тогда готовится платформа для измены.
0: Угу.
3: из своей жизни вот несколько моментов.

0: которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно в последнее время, я замечаю, что часто случается так. Я ухожу утром и прихожу уже, когда темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
1: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу.
2: Смотрите, да? Вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, себя вот как-то, ну, знаете, вот превозносить, ну, ты же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу. Не принимай, не относись серьезно к комплиментам
1: вот, серьезно, да.
2: Других женщин.
1: Да.
2: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да.
1: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. Знаете почему? А если у него проблемы еще в семье, да, или она, например, одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
0: Забота и внимание.
1: Да.
2: А этот лучше, чем мой. Вот. А мой такого не говори.
0: Я хотел привести свой пример.
1: Ну, например,
0: из своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу. Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
1: И Библию.
0: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы, здесь люди, и я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
1: Четкая, да, ясно.
0: Не подавать никаких, ни малейших поводов,
1: вообще,
0: которые могут поспособствовать этому.
2: Смотри, что такое брак? Брак – это комплекс разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее защитником. Ну, я же говорю о комплексе.
1: Да.
2: Да. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе. И, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные. Ты наелся, ты получил наслаждение этим. Ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего готовят.
0: Контраст у тебя.
2: Пирожок этот суют тебе, да, на дескать, это покушать.
1: Дешево.
2: Ты будешь это кушать?
1: Нет.
2: Будет, я не буду,
0: будет противно,
2: потому,
0: да?
2: Потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
1: Как хорошо выглядит.
2: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете? Поэтому лучшая защита от измены.
3: Будет неинтересно.
2: Это работать внутрь своей семьи.
0: Я это называю.

0: называю, извините, что перебиваю, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых? Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что Александр сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь в хорошем смысле этого слова, да, нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
1: Кстати, вот вспомнил про флирт, про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место, где...
2: Они игрались, да?
1: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
3: В игрушки.
1: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
3: Да?
1: О том, что да, он обхаживал ее, понимаете, он к ней вот и так, и так. И это
2: и
1: показано как нечто красивое, всего. Понимаете, поэтому надо приставать к своим женам.
3: Хорошо, а вот если...
1: Обхаживать их.
3: Да, хорошо. А вот причиной может быть сексуальная неудовлетворенность?
1: Причина измены?
3: Да.
1: Может.
2: Одна из первых, может быть.
1: Может.
3: И нормально это, да? Что делать?
0: Нет, это не нормально.
3: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
0: Может быть, в этой сфере даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто «я не хочу» или «мне нет времени на это».
1: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности? Причины сексуальной неудовлетворенности может быть
3: не одна. Да, там их раз, два, три, четыре, пять.
1: Допустим, да. Одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
0: Какое-то психологическое, да, может быть, барьер. Угу.
1: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
2: условия нет,
1: замуж нормальной жизни, вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной близости формировалось стойко негативное отношение. Угу. А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях.
3: Да, вот
1: о чем мы говорим?
3: Да, вот об этом.
1: И если мы говорим о болезнях в этой сфере, 100% согласен, нужен специалист. Угу. Если мы говорим в области...
3: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспектов жизни, а второй супруг скажет, там мне достаточно раз в неделю.
0: На мой взгляд, в отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
3: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, каждый день?
0: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Если проблема именно в этом.
1: Ну, а кроме того, кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу? Дело в том, что когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
3: То есть договориться?
1: По крайней мере, выяснить уровень соответствия. Угу. Понимаете,
3: это можно, да, выяснить?
1: Ну, конечно, можно.
3: Угу. То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
1: Понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще, в общении с противоположным полом, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер. Об этом надо говорить.
3: Ну хорошо, да, нет, смотрите, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну, никак нам это не подходит. И что теперь?
0: Мне кажется, лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, и когда я провожу добрачное консультирование с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
1: Да.
0: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось. Вот. Почему? Говорить до помолвки, оно тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное, конечно, что конечно. Мы хотим быть вместе.
1: Да, да,
0: и
1: да,
0: поэтому
1: да.
0: поднимать вопрос.

0: вопросы сексуальности, оно неэтично. Да?
1: Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых, вот, добрачного консультирования? Я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот, когда, да, действительно, вот, речь уже о свадьбе идет, да?
0: Да.
1: Я начинаю эту тему провоцировать, потому что моя задача вскрыть подводные камни. И чем раньше я это сделаю, чем качественнее я это сделаю, тем лучше. Потому что у молодых, знаете, у них есть такая иллюзия, что все будет как в Голливуде.
2: Ну да.
1: А голливудский сценарий, да, вот интимной жизни, он очень такой, знаете, простой. Встретились, увидели, бурная страсть, хороший оргазм.
3: Пришел и разбежались.
1: И вот оно, вот оно то самое счастье. Да не бывает так, слушайте, не бывает. Некоторые супруги, даже те, которые любят друг друга, они годами не могут, ну скажем так, достичь сексуальной гармонии. И в этом отношении необходима работа. Необходима работа.
2: Двоих это нужно работать.
1: Работа двоих, возможно, даже троих. Ну, потому что иногда нужно привлекать специалиста.
2: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
1: И вот поэтому нужно, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом или не говорить.
0: Ну, и...
1: Я вот рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует, да, или избегает,
2: да,
1: это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
0: Я хотел бы сказать, что вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, что же делать, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как творец, и психологии, Бог. Поэтому молиться, просить его руководства, просить, чтобы он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе и в обществе, на глазах у людей, не только в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе. Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там внимания.
1: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо, ну, вот просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
2: Да, это точно.
1: Никогда. Вот пары, которые вместе отдыхают, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
2: Знаете, что мне сказал? Сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Он говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе?
0: То есть люди до такой степени привыкли
2: жить
0: быть отдельно,
2: что он с ужасом на меня смотрит.
0: Слушайте, трагедия.
1: Человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
3: Счастливых дней.
0: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
2: Ну, своей жизнью.
0: Бытовые вопросы, общие у нас с квартирой, с оплатой, с деньгами. У них нету жизни семейной, получается.
2: Нет симфонии любви.
0: Абсолютно верно.
1: Знаете, часто говорят, ну вот нам надо отдохнуть друг от друга.
2: Да.
1: Вот, мне как-то спросили меня, слушай, а ты вот... Ну,
2: Отдыхаешь от нее?
1: Не устаешь? Ну, вот, тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
0: Некогда уставать.
1: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
2: Вот давайте еще, знаете, что вспомним... Ну, не вспомним, ответим. Вот измена начинается... Нет, не начинается. На деле может быть измена, а может быть в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно

0: кем-то.
1: С другим.
0: С другим или другой.
1: Такое вот тоже
0: что,
1: бывает.
0: Что, и очень часто.
2: Кстати, об этом...
0: Что с этим делать?
2: Об этом мы читаем Евангелие.
1: Опасность
0: да.
1: есть в этом.
2: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую. Это Евангелие от Матфея, Нагорная угу. проповедь, 5 глава. Угу. Ну, вот здесь можно читать с 27-го. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот, вот посмотрите, прямым текстом Господь говорит о том, что человек, который в мыслях или взглядом изменяет своему супругу или супруге, он уже прелюбодействует и совершает грех.
0: Уже грех. То есть подумаем, значит, все мы, вот кто, ну, я имею в виду не мы здесь, а вообще, да, христиане, если мы вот хоть раз подумали об этом, или какие-то там вот, ну, женщины обычно, да, плохо там что-то с мужем, и она начинает себе представлять,
1: фантазировать.
0: Вот с ним, да. наверное, было бы хорошо. Еще там пастор вид, который очень хорошо с женой да. своей общается, и она начинает себе мечтать. Потом это мысли, уже грех.
1: Мысли переходят в дело.
2: Вы знаете,
1: потом.
2: Вот здесь вот Иисус дает совет, как решать проблему. Я да. хотел бы вот по своему опыту. Угу. Когда возникает мысль, глядя на там, другую женщину, да. только первая мысль.
0: Да.
2: Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе. Я, конечно, молюсь и говорю, Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, вот только вот из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно.
1: Потерять. Друзья, вот знаете, есть хороший текст, если можно.
0: Давайте прочитаем.
1: Это книга Иова. Угу. Этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице».
0: Угу. Да, первый. 31 глава, первый стих.
1: Вот
0: «Завет
1: он нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да?
0: То есть, заключил завет то есть глазами можно, своими. Вот мне очень понравился смотреть. Вот этот способ, что человек молится и просит, чтобы вот, Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала
3: я. Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея. Угу. Они идентичны.
0: Да.
3: Обратите внимание на язык. Угу. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах
0: ужас.
3: Вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, да, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
2: Оторвать свой взгляд.
3: Да, хотя ну, правда ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
0: Да.
3: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
1: Нужно добавить на красивое женское тело.
0: Ну, субъективное.
3: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому, смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14,5 лет.
0: Аминь.
3: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной
1: жизнью. Есть результат.
3: Жизнью.
2: Слава Богу, Бог отвечает
1: есть
2: на твои молитвы.
1: Результат.
3: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
2: Всю свою жизнь.
3: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю, слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться?

0: Мы же понимаем, да, что да. они физиологически да. отличаться
1: одинаковые.
0: не будут.
2: То есть, одинаковые.
0: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
1: Можно еще один момент по этому тексту? Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит, я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
3: чтобы сам человек сделал
1: решений
3: это, да?
1: и действий.
3: Чтобы сам человек сделал это.
2: Ну, давайте прочитаем.
1: Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя. Да, ожидает
3: себя. Это человек должен сделать, а не Бог.
2: Да.
0: То есть, смотрите, вот это вот само даже понимание того, что ну я посмотрю, а что здесь такого.
2: Да.
0: Просто надо забыть за это сразу. Потому
2: Ничего плохого-то в этом.
0: Это
3: дальше мысль пойдет у тебя.
2: Да.
0: Это скользкий путь, который обязательно приведет к катастрофе.
2: Погибели.
0: Обязательно.
2: Да.
0: Рано или поздно, но приведет.
2: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я таких знаю. У меня есть одна подруга, она говорит, ну, не могу я простить. Все сделала.
1: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности и измене брака больше нет, любви больше нет, все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
2: А может потом...
0: Знаете,
2: вот
0: что помогает мне прощать? Хотя речь, я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательства, к счастью. Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда к хозяину приходят два должника. Один должен много денег, другой мало денег. Да? И вот понимание того, сколько тебе прощено, оно помогает прощать другим. Ирония вот этой притчи, о которой я сказал, заключается в том, что человек, которому простили много, он не смог простить мало. Простить можно только тогда, когда ты понимаешь, как Бог любит тебя.
2: Вот слава Богу за то, что вообще есть такая книга Библия, в которой написано вот как выход из таких тяжелых ситуаций, как измена. Слава Богу за это.
4: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
5: Совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него. Пытались ли вы достичь, совершенства в какой-либо области? Ну, может быть, в игре на каком-нибудь инструменте. Я как-то наблюдал в музыкальной школе за тем, как мальчики и девочки трудились, репетировали, повторяя музыкальные фразы, чтобы достичь совершенного звучания. Там самые разные таланты трудятся над тем, чтобы достичь определенного совершенства. И в какой-то день назначается концерт, где начинающие музыканты призваны проявить свое мастерство. Это как маленький праздник. На концерт

приходят мамы, папы, чтобы послушать, как могут играть на музыкальных инструментах их дети. Там обязательно есть жюри, которое, конечно же, состоит из очень компетентных преподавателей музыки и может быть,

какие-то, ну, как особо талантливые. Вот каково это получить высокую оценку и осознавать, что ты теперь не просто кто-то, а кто-то особенный. Ну вот до этого момента ты был просто Миша, Федя или Леночка. А вот после этого своеобразного триумфа ты уже не просто Миша или Леночка. Ты проявил свой талант. Хотя для вашего любимого педагога вы Мишей, Федей или Леночкой останетесь навсегда. И даже случись, когда вам исполнится уже много лет, и вас давно уже будут звать Михаилом Владимировичем или Еленой Александровной, вы вдруг встретите вашего любимого учителя музыки случайно где-нибудь на улице. Но тот, конечно же, будет уже совсем старенький, с палочкой такой почтенный, интеллигентный человек. Вот как он к вам обратится? А как-нибудь так, Мишенька, сынок, или Леночка, солнышко, или, скорее всего, дитя мое дорогое. И вы прекрасно понимаете, что это только к вам он так относится. Другие-то для него Василий или Наталья, ну и так далее. Но не вы. А почему? Да потому что вы для вашего педагога за все то время, что вы с ним когда-то занимались музыкой, стали чуть ли не родными. И вы понимаете, что достигли побед в музыке. Потому что ваш учитель вложил в вас не только знания и умения, но всю свою душу. Вы достигли в детстве определенного совершенства. Благодаря ему хоть ваш путь музыканта далеко не закончился. Впереди у вас еще новые горизонты, новые достижения и так дальше. Совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него. А что можно сказать о том, вот, что является идеалом, вот той высокой планкой для тех, кто поверил в Бога? Вот можно ли стать совершенным верующим человеком? Есть ответ на этот вопрос. И мы можем прочитать его в послании к евреям. Там в 11 главе есть длинный список героев веры. Это и Авель, и Енох, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Моисей и многие другие. И вот затем обо всех этих людях апостол Павел говорит такие слова. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, жены получали умерших своих воскресшими, испытали поругание, побои, а также узы и темницу те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». А как вам такое? «Дабы они не без нас что? Достигли совершенства». Значит, есть оно то, что называется совершенством, которого все-таки нужно достигнуть в вере. И это видится как условие спасения. Вот что говорит апостол Петр в его первом послании. В том, какими должны быть христиане. Написано: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Что пишет Петр?
совершенно.

совершенства, призвавшего, то есть совершенств много. А что в Писании имеет свойство совершенства? Посмотрим из Ветхого Завета, Псалом 18, там есть такая фраза. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Здесь сказано о законе Божьем, и он назван совершенным. И можно прочитать из послания апостола Павла к Колоссянам 3 главы, это уже Новый Завет. Там написано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот здесь совершенством названа любовь. При этом Павел описывает качества совершенной любви. Какие? Можно посмотреть в 12 и 13 тексте. «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные во что? В милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, как и Христос простил вас, так и вы». Смотрите, какая вырисовывается картина. Совершенство – это то, о чем говорит вся Библия. В Ветхом Завете – это Тора, пророки, Писание. В Новом к этому прибавляется то, что в себе явил нам сам Иисус Христос. Ну и, конечно же, нужно упомянуть послание апостолов, без них никуда. Я в церкви с 90-го года и постоянно все это время наблюдал за теми людьми, которые считаются служителями, наставниками. Многие из них пережили тяжелые времена гонений. Некоторые в свое время прошли через концлагеря, будучи осужденными за веру. Я был тогда молодым человеком, смотрел на них с восхищением, и они мне казались совершенными. Но эти, умудренные опытом люди, себя такими почему-то не считали. Я заметил, что они постоянно учились из Библии, открывая для себя все новые и новые духовные высоты, на которые указывает Священное Писание. Тут хочется привести в качестве иллюстрации притчу. Я люблю притчи. Так вот, однажды мудрец пришел в город, где проходили соревнования среди художников. Судьи не могли найти изъян ни в одной из картин, и никто не мог определить победителя. Тогда мудрец спросил художников, пусть они честно оценят свои работы. Первый живописец признал, что в его картине нет ошибок. И все мастера, в общем-то, говорили то же самое. Последний художник стоял молча. Мудрец спросил его, есть ли ошибки в его работе. На что художник ответил, что этих ошибок множество, и он не знает, с чего начать. Тогда мудрец объявил, что последний художник победил в конкурсе. Все были в недоумении, но мудрец объяснил, что мастера достигли своего предела, предела своего таланта и работы. А тот увидел ошибки, которые не нашли другие. Он может продвигаться и совершенствоваться дальше. А вот поэтому и отсюда и следует. Совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него. А можно ли как-то обозначить, что является планкой, целью, ну, или идеалом для подражания? Конечно же, все христиане скажут, что это Иисус Христос, Бог, пришедший к нам, грешным людям. Вот что апостол Иоанн сказал об Иисусе Христе в своем Евангелии. «Никто никогда Бога не видел, но единственный несравненный Сын, Бог, который
у самого сердца Отца.

Христа открыл его нам. Иисус говорил так: «Я и Отец одно». И вот что интересно. В то время на земле были люди, которые изо всех сил стремились вот к духовному совершенству. И многие из них считали, что этого совершенства достигли. То есть они стремились к тому совершенству, которое увидели в Боге и о котором могли судить из Священного Писания. И вот от этого Бога, к которому они стремились, пришел его Сын Иисус. Но вроде бы должна состояться долгожданная радостная встреча. Они стремятся к совершенству, и совершенство к ним пришло. Но все оказалось не так. Вот что сказал Иоанн. «Пришел к своим, – пишет апостол, – и свои его не приняли». Как так? Почему? Оказывается, у Христа и у этих людей было разное понятие совершенства. Смотрите, что говорит сам Иисус в Евангелии от Матфея в 23 главе. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны всякой нечистоты. Так и вы по наружности-то кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Вот вам и достижение совершенства. Закончилось тем, что Иисус Христос стал для них врагом и помехой, и в своей ревности к тому, что они считали своим совершенством, они убили Иисуса Христа, склонив римского прокуратора к тому, чтобы тот распял Христа на кресте. Так к какому же совершенству стремились книжники и фарисеи? Почему их совершенство и то, которое явил в себе от Бога Иисус Христос, это разное совершенство? Как такое могло произойти? А смотрите, что написал об этом апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе. «В служении Богу я сам тому свидетель, усердны они, только усердию их истинного знания не достает. Не осознав праведности Божией, не захотели они ей покориться и силятся собственную свою праведность утвердить». О! Смотрите, что получается. Есть собственная праведность и есть Божья праведность. И они, вот эти праведности, явно отличаются одна от другой. Так что же делать, если я вдруг увидел, что моя праведность – это не то, чего желает Господь? По-моему, тут все просто. Нужно поменять ложные ориентиры на правильные и пойти по другому пути. По другому пути, пойти по нему. Вот именно это и проделал с собой апостол Павел. Послушайте, что он пишет в послании к филиппийцам в 3 главе. «Если кто-то другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа,

праведностью от Бога по вере. С детства апостол Павел старался во всем соблюдать закон. Он получил духовное образование у ног великого тогда Гамалиила и, повзрослев, был уважаем раввинами и учителями закона. Он занимал высокое положение, пользуясь доверием общепризнанных духовных лидеров. Но, встретив Христа и увидев, что на самом деле является истинным путем, он поменял свои ориентиры. Соблюдение закона в своем понимании, то, как это видели раввины, было не тем совершенством, к которому призывает Господь. И Павел это понял. И когда он увидел Иисуса Христа, увидел другое, новое совершенство – он перечеркнул все, к чему раньше стремился. Все, сказал он, почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него, он говорит, я от всего отказался. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот истинный путь к настоящему совершенству. Но мы это говорим сейчас об апостоле Павле. У Иисуса Христа есть другой рассказ о другом человеке, путь перемен к совершенству, который он не выбрал. Прочитаем в Евангелии от Луки, из 18 главы. Там есть такой рассказ интересный. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой – мытарь, сборщик налогов. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Что мы видим? А мы видим, что если я, подобно тому фарисею, решил, что достиг каких-то духовных высот, и все остальные мне теперь не ровня, то не впал ли я в своеобразную гордыню? Вдруг я уже не вижу своего настоящего положения, ведь те лидеры, книжники и фарисеи, достигнув понятого по-своему совершенства, уже считали, что другие и не могут с ними сравниться. Этим другим до них надо еще дорасти, и надо же, среди таких, по их мнению, недоросших, оказался сам Христос. Их называли фарисеями. Это греческое слово. По-гречески «фарисаиос», ну или на арамейском «периса». Это означает «отделившийся». Имеется в виду отделившийся от всего того, что может быть источником ритуальной нечистоты. Мы видим, что они явно ошибались в трактовке духовных ценностей. Ничего себе ошибочка. А мы? Не склонны ли мы к ошибкам? Ведь еще как склонны. Вот именно такие ошибки апостол Павел и назвал совершенством своим, которое не по-божьему, а по-своему, которое подразумевает не Божью праведность, а свою. Никто из нас от этого не свободен. Фарисей из притчи Иисуса Христа не понял того, что он может ошибаться. Он поспешил посчитать себя достигшим совершенных высот. И, наверное,

уже ощущал над своей головой светящийся нимб. Это опасное состояние, потому что это делает человека слепым к своим грехам, в которых необходимо покаяться. А как покаяться человеку, если он в себе не видит уже никакого изъяна? Он ведь уже совершенен, а значит, не он должен брать с кого-то пример. Он сам пример для всех. Именно это и произошло с фарисеями. В их понимании это Иисус Христос должен дорасти до них, а не они до Христа. Да, но с другой стороны, постоянно видеть в себе изъян, требующий осознания своего несовершенства, ну, как-то унижает мое достоинство. Так Христос-то и говорит, возвышающий сам себя, что унижен будет, а унижающий себя возвысится. Почему? Да потому, что он осознает свои грехи, чтобы оставить их. Мы все люди грешные, и видеть свое истинное состояние очень важно. Иначе как покаяться в своих грехах? А они ведь требуют покаяния, причем эта потребность в покаянии возникает всякий раз, когда я открываю для себя что-то новое в познании Иисуса Христа. И это процесс всей жизни христианина, который состоит из постоянного посещения церковных богослужений и исследования божественных откровений. Именно так открывается вот та планка, которая указывает путь к совершенству. Это постоянное познание новых и еще более возвышенных черт характера Иисуса Христа. Вот они вот и указывают мне новое и более высокое направление в жизненном пути. А значит, я буду открывать новые грани несовершенства, и так будет до тех пор, пока я не попаду на небо, и пока Бог не заменит мое вот это несовершенное тело. Апостол Павел кое-что написал в послании к филиппийцам в 3 главе. Он пишет: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все». И вот что важно. Если познание Иисуса Христа – это путь всей жизни, то что такое эта планка, вот эта цель, которая постоянно дополняется и совершенствуется? А если у этой цели конец – эталон совершенства. Великий апостол Павел кое-что добавил в связи с этим. Здесь же, в послании к филиппийцам, в 3 главе, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Слышите, что говорит Павел? «Не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Так кого же можно назвать совершенным? Существует ли эталон совершенства, достигнув которого кто-то может сказать тебе: «Все, я достиг». Смотрите, как говорит апостол Павел, а он говорит: «Я не почитаю себя достигшим». Кто из вас действительно совершен, вот так должен мыслить. Это говорит о том, что предела-то совершенству не существует. Совершенство – это путь, по которому надо идти, и главное – не сходить с него. По этому пути и

идут всю жизнь. И если изобразить это символически, можно представить себе распятого Иисуса Христа. И путь, который Он открыл всей своей жизнью, смертью и воскресением. Причем тут важен не сам крест, а тот, кто на нем был распят. Что, если бы Иисуса Христа приговорили не к распятию, а, скажем, к гильотине, то что ж тогда христиане носили бы на цепочке изображение гильотины? Так и крест – это только орудие казни. Важен не крест, а тот, кто на нем был распят. Апостол Павел так и сказал церкви в Коринфе. Он пишет: «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Первое послание к Коринфянам, во второй главе вы найдете эти тексты. Если бы Христос не умер за наши грехи, то у нас был бы только один путь – в преисподнюю. Но его смерть сделала возможным наше покаяние во грехах и открыла дорогу совершенствования, которое ведет в небеса. Решите сегодня, хотите ли вы довольствоваться только земным совершенством или все-таки идти со Христом в вечную жизнь. Выбор за вами, ведь совершенство – это путь, по которому нужно идти, и главное – не сходить с него –

0: благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Все ли заповеди закона Божьего необходимо соблюдать сегодня? Например, заповедь «Не прелюбодействуй». В контексте современных отношений она звучит несколько старомодно. К изменяющим мужчинам иногда относятся с иронией. Изменников не наказывают, как в старину. А если муж обеспечивает семью и любит детей, женщины готовы простить измену, говоря, ну, все изменяют. Такова мужская натура. Действительно ли заповедь «Не прелюбодействуй» устарела? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте,
3: здравствуйте,
2: Михаил. Ну вот, собственно, вот он вопрос. Может быть, что-то поменялось?
3: Ну, дело в том,
2: что...
3: Со времен момента, когда общество, человечество получило эти заповеди, по факту человеческая природа стала только хуже. Вот. Мы не изменились в лучшую сторону. И причина как раз тому, что человечество научилось игнорировать многие Божьи законы и принципы или подменять

0: их своими какими-то представлениями. Но реалии, как выясняется на сегодняшний день, они показывают обратно. Они показывают о том, что все-таки Божьи принципы как основа образования общества, как основа человечности вообще, по сути своей земной, это все-таки уставы, которые имеют авторитет, имеют свой вес, имеют свое доказательство практическое. Вот. И те народы, то общество, которое хоть каким-то образом пытается сохранить нравственность и мораль, максимально приблизив их к 10 заповедям, это общество живет, это общество процветает, это общество не деформируется и не деградируется с той скоростью, с которой это происходит в других, кто игнорирует и кто, кто живет по принципам «пришел, увидел, наследил». Вот, поэтому как бы вот этот вот принцип, то, что мы сегодня говорим, заповедь «не прелюбодействуй», почему она имеет огромное влияние, огромное значение в современных реалиях? Дело в том, что последствия этой заповеди намного тяжелее, чем может себе показаться. И она уходит во многие поколения в дальнейшем и в будущем. Угу. И многие думают, а что тут такого, да, все это делают. Все изменяют, все там сегодня другие принципы, другие морали.
1: Можно уточнить немножко? Вот слово «прелюбодеяние», ну, насколько я понимаю, оно относится к супружеской измене. То есть вот человек женатый, женщина замужняя, они не могут на стороне искать каких-то близких отношений. Ну, то есть вот суть в этом. А пока они не в отношениях, то, в принципе, чего бы нет.
0: Ну да, типа можно, да. Угу. Это как, знаете, это как в Библии. Если ничего не написано про табак, можно курить. Но дело в том, что когда Библия писалась, ни у кого ума даже не хватало сувать табачные листья в рот и чего-то...
1: Ну, начать с того, что табака просто не было в этой местности вообще.
0: Ну, в принципе, понятно, что в данном случае Христос имеет в виду очень широкое значение под этой заповедью. И в дальнейшем, в Новом Завете, когда Христос уже проповедует здесь на земле, когда Он четко являет Отца своим пришествием, Он все-таки эту тему говорит и поднимает очень высоко, эту планку. И он говорит о том, что даже если ты посмотрел на женщину с вожделением, ты уже в сердце своем прелюбодействовал с нею. То есть это уже тема измены, это уже тема подмены тех заложенных Богом принципов и понятий, которые изначально Богом вложены в мужчину и в женщину. И если мы в Бытие читаем о том, что стали двое одна плоть, да, то есть это понятие, оно остается на сегодняшний день не только в браке, но и вне брака. Потому что когда человек смотрит на другого с вожделением, да, в своей голове, там, прорабатывая самые пошлые свои желания, то Священное Писание говорит о том, что ты совершаешь грех, ты совершаешь непотребное. Ты делаешь то, что разрушает и тебя, и твои взаимоотношения в первую очередь с Богом.
1: Ну, тут ведь есть такой нюанс, что есть элементарно гормоны. То есть вот где граница? То есть сказать, что, ну, особенно молодой мужчина, у которого гормоны просто вот зашкаливают, он, по-моему, просто не может не попадать вот в эту ситуацию, когда он смотрит на женщину с вожделением. То есть вот понравилось?
0: Апостол Павел очень легко этот вопрос разрешает. Он говорит, не можешь, женись. То есть вопрос женить бы, ты просто выбери то, что действительно будет оптимально подходить. Все, решай
1: вопрос. Я понимаю, я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что, ну, скажем так, весной, или там у некоторых и не весной, круглый год, вот, суть в том, что у молодого человека это, ну как, вот он видит, и у него уже что-то происходит, у него происходит вот это вот влечение, там еще что-то. А посмотрел на другую девушку...
0: Влечение.
1: Да, другое влечение и так далее. Как, жениться на всех подряд или что? Или все-таки, ну, подразумевается нечто другое? Ну, то есть я не могу свой организм заставить...

0: принципе, ну, как это сказать, быть равнодушным там и так далее, ко всем, ну, в том числе к женской красоте. Может, все-таки подразумевается что-то, что, ну, не просто взгляд, а какие-то еще
1: это
0: вещи?
1: Это очень глубокая тема. Почему? Потому что одно дело, когда чисто по своей натуре, как мы говорим, да, неважно, мужская это, женская, вот, она вожделяется, да. Но опять же, вожделение не рождается в одно мгновение, вожделение взращивается. А вот этот вот принцип «посмотрел и тут же вожделел», это же не появляется вот так. Это формируется в тебе с молодых лет, с момента, когда ты стал созревать половым образом, то ты можешь культивировать в себе, воображая что-то, и ты превращаешь себя в человека вожделеющего. А можешь не культивировать, всегда есть выбор. Человек в данном случае очень свободное существо, и Бог наделил этой свободой. Неважно, с какими гормонами тебе приходится сталкиваться, все мы были молодыми. Но в этом возрасте ты должен научиться контролировать определенные вещи, которые происходят в твоем сознании.
0: Контролировать что?
1: Контролировать действия? То, что происходит в твоем сознании. Потому что вожделение, еще раз повторюсь, это процесс, это не какой-то момент. И ты можешь развить в себе очень быстро, да, там, за пару секунд, и ты уже все свое вожделение там, в голове своей совершил. А можешь ты этому положить предел, сказать «нет». И вот здесь как раз подключается тема твоих духовных взаимоотношений с Богом прежде всего. Почему Иосиф не поддался на уговоры жены Потифара? Что, она была некрасивая? Нет, это была великолепная женщина, судя по тому, как она себя вела, очень уверенно и все остальное. Но Иосиф, молодой парень, каким бы он ни был сильным, с играющими гормонами, он четко сказал определенную вещь. Он сказал: извините, перед Богом я такое совершить не могу.
0: Но здесь все-таки речь шла не о вожделении, как мне представляется, а о конкретном действии. То есть тогда, когда хочу я, не хочу, но у меня есть определенные моральные и нравственные ценности, которые я не могу...
1: Как раз через которые я не могу. Мы говорили в предыдущих программах о том, что Бог дает человеку ресурс и инструментарий для того, чтобы держать свои мысли, свои скакуны в определенной узде. А это, в свою очередь, не дает возможности нестись галопом по порокам. Поэтому вот этот вот принцип того, что человек молодой, неважно, парень, девушка, они могут хранить себя в чистоте и целомудрии. И сегодня это не проблема на самом деле. И никогда это проблемой не было. Вот. И человек и вчера, и сегодня, и завтра тот же в этих вопросах. Вопрос только в том, что ты хочешь. Если ты хочешь потворствовать этому, естественно, ты будешь развивать себя как спортсмен в определенном виде спорта. Ты будешь развивать себя и тренироваться в этом. Но если ты хочешь сохранить себя в целомудрии, ты будешь тренировать себя в этом. И действительно, сегодня, как бы это ни звучало вот в современных реалиях, когда буквально за каких-то 20-30 лет в нашей культуре, в российской, да, культуре, все перевернулось с ног на голову в плане целомудрия и всего остального. Сегодня уже там 12-13 лет, в 14 уже редко найдешь целомудренную девушку. Но мы же понимаем, что все равно в современных реалиях сегодня идет перелом этой тенденции. Сегодня все больше молодых людей начинают осознавать и понимать, что целомудрие – это единственное решение к успешному и хорошему браку, к рождению здоровых детей и сохранению себя в здоровье и благополучии, как интеллектуальном, так и психологическом, моральном и социальном. Как бы это странно ни звучало, но разум в данном случае и духовность, они имеют очень веское основание помочь человеку это целомудрие сохранять. И поверьте, статистика на сегодняшний день показывает, что браки, которые были созданы именно целомудренными парнями и девушками, они намного успешнее, они намного лучше, они намного крепче, потому что в них есть четкое доверие, в них есть четкое представление о любви, морали, нравственности, этике, да, и духовности. И дети, которые растут в этих семьях, они более интеллектуально успешны и все остальное. То есть как бы это говорит о том, что принцип

0: принципы божественные, они никогда не устаревают, мне кажется, они работают.
1: Тут все-таки зависит от точки зрения, потому что сегодня есть еще и такая точка зрения, что да, все правильно, брак, он должен быть, должна быть верность в браке.
0: Да, должно быть целомудрие.
1: И это, безусловно, так, потому что доверие невозможно без верности. Ну, то есть я не могу доверять своей супруге, если я сам где-то, как это сказать, где-то нечист. Конечно. Ну и, соответственно, если она где-то была нечиста в этом
0: доверия
1: плане,
0: не будет вообще.
1: То доверие восстановить, ну, как правило, уже невозможно. То есть, оно случилось однажды, и оно всегда будет между нами. Вот. Но есть другой взгляд. Да, брак должен быть таким, но до брака, а как понять, что этот человек тебе подходит? Может быть, надо попробовать?
0: Ну, можно попробовать голову под автобус засунуть. Ну, тоже может быть, ощутить какую-то остроту ощущений.
1: Нет, речь не об остроте
0: ощущений. Нет, понятно, что речь, знаете, ведется о том, что, как Павел тоже однажды сказал, что мне все позволительно, но не все полезно. И что он добавил, что, в принципе, вообще-то каждому человеку придется за свои действия дать отчет перед Богом. И можно, конечно, проверить в жизни, все попробовать. Но знай, что у всего есть последствия.
1: Нет, тут же речь не о проверке все попробовать. Ну. Речь не идет о том, чтобы попробовать исходить там, какие-то извращенные вещи там или еще что-то.
0: Но это рано или поздно этим заканчивается.
1: Ну, не знаю, нет, не у всех. Я знаю примеры людей, которые, которые долгое время жили, как это называется сейчас, гражданским браком, а потом пошли, оформили отношения и живут, и, в общем-то, все хорошо у них. То есть вот вопрос такой.
0: Процент соотношения очень невелик.
1: Знаю другой момент. Знаю людей, которые были, целомудренными, нецеломудренными, не знаю, можно ли так вообще это слово использовать в данном случае. Но знаю людей, у которых отношения в браке – это первые отношения в жизни, других не было, но, тем не менее, брак несчастный иногда распадается в результате. Вот, то есть,
0: дело в том, что
1: статистикой к этому трудно.
0: Само целомудрие, как понятие, в Библии все-таки всегда на возвышенных тонах.
1: Угу.
0: И вот этот принцип сохранения себя для одного единственного, когда это еще и обоюдно у супругов, все-таки это перед Богом особая чистота. Это особое благословение в глазах Бога, и Бог будет благословлять этот брак. Вопрос в том, что само целомудрие – это еще не решение всей проблемы.
1: Угу.
0: Человек может быть целомудрен, но у него такой отвратительный характер, что с ним очень тяжело взаимодействовать. И из-за этого может произойти распад семьи. Потому что человек эгоист может быть, но он может быть целомудрен. Он может быть крайне испорчен в чем-то другом, но он может быть целомудрен.
1: Кстати, если прямо к самому слову подходить, некая целостная мудрость.
0: Так вот, в том-то и дело.
1: Если человек эгоист, то он уже не целомудрен.
0: Вот в том-то и дело, что понятие целомудрия в Библии – это очень широкий спектр. Это не просто сохранность девственности. Это действительно разумное, богобоязненное отношение ко всему. Поэтому нельзя рассматривать понятие целомудрия только как физическое, о чем мы с вами говорили. Человек – это целостное существо, дух, душа и тело. И когда целомудрие, оно во всех этих принципах соблюдается, когда человек заботится о том, а кто я перед Богом, в глазах Бога, в первую очередь на этот вопрос он для себя отвечает.
1: И кто мой будущий партнер, кстати, тоже.
0: Кто мой будущий партнер, он тоже задумывается, и он не выбирает по принципу, ой, мне мускулы понравились, глаза у него красивые, или там кошелек у него толстый, я за него замуж выйду, или там наоборот, как вот сейчас очень часто много трендов, там, зарабатывая мужчина $1 миллион в месяц, вот тогда это мужчина моей мечты. Ну, вы извините, это сегодня звучит, конечно, это вообще глупо. Но мы же понимаем, что когда вот это целомудрие, эта целостность, она вообще, в принципе, заложена в основу жизни, то такие люди никогда не выбирают, кого попало себе в супруги, или там в жены. Это люди, которые четко знают, что они хотят, это раз. А во-вторых, они полагаются в этом выборе на волю.

0: волю Божию. Они советуются, они молятся, они смиряются перед Богом. И когда они видят ту единственную, это на всю жизнь. И никогда не возникнет желания пойти налево, потому что твое сердце максимально занято одной единственной.
1: Ну, желание-то может и возникнуть, но тут уже...
0: Но если ты верующий человек, и ты в хороших отношениях с Богом, это желание быстро нивелируется. Потому что ты понимаешь, ты принадлежишь одному единственному. Ты в завете, и ты ответственен за этот завет. Вот здесь, понимаете, очень широкий спектр. И как раз вот сегодня, когда в обществе появляются все чаще люди действительно мудрые и грамотные, они поднимают все выше знамя как раз вот этого целомудрия среди молодежи, и молодежь это начинает чувствовать и видеть.
1: То есть интересно, что верность и мудрость – это тут получается почти синонимы.
0: Да.
1: Спасибо большое, Михаил. Было очень интересно. Дорогие друзья, ищите Божьей мудрости. Всего доброго. До свидания.

0: тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Апостол Андрей – один из первых призванных учеников Христа. Почему Андрей так быстро откликнулся на Божий призыв? Что мешает нам сегодня идти за Иисусом и чему мы можем научиться у апостола Андрея? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, как впервые Библия описывает нам апостола Андрея и его призвание?
1: Я предлагаю, чтобы отвечать на вопрос, увидеть несколько, 6 мест упоминаний апостола Андрея в Евангелиях. Их больше, но у меня есть выбраны 6 таких мест особых, показательных, для того, чтобы нам дальше вести разговор. Первое – это перечень имен всех апостолов, и Андрей упоминается среди 12 призванных апостолов. Просто в перечне. Мы можем его не смотреть, мы знаем, что он в разных Евангелиях есть. То есть Андрей среди лично избранных учеников, и не просто учеников, а поставленных апостолом. Евангелие от Матфея 10:2, этот перечень. Второй пунктик, который важный для нашего

0: разговора. Андрей упоминается в Евангелии от Марка в задушевной беседе на Елеонской горе. Именно он там среди задающих вопрос о втором пришествии. Кажется невероятным, но вот я для себя обнаружил. Марка 13:3. «Когда он, Иисус, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн и Андрей. Скажи, когда это будет?» Вот он среди вот этой небольшой группы. Андрей упомянут неприметно, но вот он тут есть. Он интересуется этим вопросом искренне о пришествии Христа. Третье место, которое хочу обозначить, это в Евангелии от Иоанна. Это то, о чем звучит наш вопрос. Он был один из тех очевидцев, которые многократно слушали проповеди Иоанна Крестителя. И именно Андрей присутствовал, когда прозвучали слова и указания: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Андрей – очевидец этих слов, когда Иисус выходит из воды, крещение, Иоанн Креститель. Вот он там был при Иордане. Вот такое знаковое событие. Далее, оказывается, он активный участник событий, именно активный участник, не наблюдатель, умножения, чудо умножения хлебов и рыбы. Евангелие от Иоанна 6:8. Да, давайте его тоже озвучим. Один из учеников его, Андрей, я почему говорю активный участник, именно он говорит, и поясняется, что это он брат Симона Петра, он говорит Христу. А вот здесь у одного мальчика 5 хлебов, 2 рыбки, ну и так далее. Да? Вот. Вот он активный участник. В Евангелии здесь сохранилась прямая речь Андрея, то есть мы слышим его голос. То есть не все апостолы удосужились. Да? Вот. Наконец, пятое упоминание, важное, я посчитал важное, он в составе особой делегации, ходатайственной делегации, обращается к Иисусу насчет эллинистической группы. Группа эллинов приходит и спрашивает: хотим видеть Иисуса. Андрей уже и тоже активный участник и является представителем этой группы. Вот. Евангелие от Иоанна 12:22. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу, об этих эллинах. Ну и, наконец, Деяния апостолов, 1 главе, 13 стих. Андрей, именно Андрей, упоминается среди тех, кто получает последнее заключительное наставление Иисуса. Он лично видит его вознесение, возвращается в офис, штаб, верхнюю горницу в Иерусалиме и является тем, кто принимает исполнение обещанного Святого Духа. Да, Андрей 1.13, Деяние 1.13 перечисляется. Да, вот он, Андрей, в паре с Иоанном. Вот такие 6 вещей. Есть еще места, ну, где его призывает Иисус. Да. Вот такие основные упоминания о его непосредственном участии и его призвании. Да. Итак, вот первый вопрос, да, почему же он так живо откликнулся на призыв Христа?
1: Да.
0: Вот представьте себе, Андрей родом из Вифсаиды и младший сын в рыбацкой семье, он младше Петра, младше его брат, Петр старший, да, а крещение и встреча с Иисусом приходит на Иордане при Вифаваре. И если посмотреть на карте, это верст или миль 70. Я не думаю, что Андрей каждый вечерок бегал туда-обратно, послушал проповедь и вернулся, как сегодня это возможно, допустимо, да, там съездить. То есть это огромное большое расстояние, пешком туда-сюда не сходишь. Это значит, что он оставлял рыболовецкий промысел, помощь отцу, и на какое-то время уходил на целый период, и там внимал речам Иоанна Крестителя. О чем вещал Креститель?
1: То есть сначала он был учеником Крестителя?
0: Учеником, да, да, так и говорится.
1: Потом стал
0: да,
1: учеником
0: да,
1: Иисуса.
0: Да. Он был активным учеником Иоанна Крестителя, активным слушателем. И если нам внимательно покопаться, что вещал Иоанн Креститель, то мы четко начинаем понимать. Он говорил: –

0: друзья, со дня на день, вот здесь, на Иордане, появится тот, кто идет за мной, но он больше меня, и я вам укажу, когда он появится. Угу. Да? И вот это транслировалось. И то есть ученики вокруг, ну, зажжены были этой вестью. Израиль ждал Машиаха, ну, Мессию, угу. ну, Христа, ну, Спасителя. Ага. Да, да. Все ждали, это витало в умах, все ждали, что должен появиться Избавитель. Кто-то от римского ига, кто-то от грехов ждал, там, ну и да, угу. там. Угу. Отдельные отколотые были ветви там Иессеи. Угу. Все ждали, все ждали. И вот Иоанн Креститель вещал эту весть, и вот в какой-то день происходит, он показывает, я не знаю, пальцем, рукой, и говорит, вот Агнец Божий, угу. который берет на себя грех мира. Я еще раз упомяну книгу «Желание веков». Там интересная реакция описана этой ситуации. Ну, можно как комментарий воспринять. То есть большинство, которое стояло в этот момент, не могло поверить, что тот, кто выходит из воды, это ответ на чаяние их души. Большинство, но не Андрей. И вот, то есть настолько искренне он ждал, да, настолько был поглощен проповедью Иоанна Крестителя, они вдвоем, еще с безвестным учеником здесь, раз, и начинают идти за Иисусом.
1: Вот. Угу. Уже после его крещения.
0: После его крещения, да. Они идут за Иисусом, Иисус поворачивается и говорит, чего ищете, что надо? Они говорят, где живешь?
1: Угу.
0: Он покажи, говорит, да, ну пойдемте. Угу. Возможно, эта фраза означала не то, что мы сейчас как бы воспринимаем, да, там, ага. может быть, можно в гости, да, сходить ага. там, вот, хотим пообщаться там, да. Но Иисус действительно реагирует именно так, пойдемте и увидите. Угу. Эти двое, пожалуй, в Евангелии, их больше я нигде не встречаю, единственные, кто были в доме Иисуса угу. и провели там целый день.
1: Угу.
0: Целый день.
1: В его родительском доме.
0: В родительском доме, да.
1: Угу.
0: Возможно, лично видели Марию, Иосифа еще живым, и тоже дополнительные какие-то вещи услышали. И вот этот вопрос, да, почему Андрей так живо откликнулся на призыв Иисуса, а почему сегодня нам трудно?
1: Угу.
0: Что-то в беседе в доме Иисуса, что-то происходило, и Иисус отвечал им на все их вопросы. И когда он оттуда уже выходит, он находит брата, и уже без капли сомнения говорит, мы нашли его.
1: Мы нашли Мессию, мы нашли это Мессию. Сказал Андрей.
0: Андрей, да?
1: Да. И он Петру это сказал. Да. То есть получается, что действительно он раньше нашел, так
0: раньше,
1: скажем,
0: да,
1: Христа,
0: да,
1: чем его прославленный тоже брат-апостол Петр.
0: Почему так живо откликнулся? Да. Вот эта вот изюминка, я думаю, что глядя на характер, да, вот мы об апостоле Андрее угу. говорим, глядя на его характер, который вот изначально проявлен здесь, в отличие от большинства, которые смотрели на Иисуса, не видели ни величия, ни вида, угу. вышел он там из воды мокрый, угу. как это возможно, да? Он пошел и задал все уточняющие вопросы, которые его интересовали. Угу. День в присутствии, в беседе с Иисусом угу. окончательно расставил все его угу. сомнения, если они даже были, точки над «и», и он поворачивается и идет, и делает то действие, угу. которое призван человек делать, выходя из присутствия Иисуса. Он идет и находит еще одного и говорит, мы нашли Христа.
1: Угу. Я вот думаю, что это были молодые люди, да, ну, как бы Андрей, его брат, хоть он и был постарше. Они еще жили, хотя нет, мы там читаем о теще Петра, у него там потом уже была семья, как мы узнаем. Про Андрея еще, наверное, ну, мы про Андрея не знаем, была ли у него к тому времени семья. Но я о чем? О том, что вот молодые люди, у них есть свой промысел, они рыбаки. А что значит взять и оставить сети свои, взять и оставить свой бизнес, так скажем, и в течение нескольких недель, не знаю, сколько они ходили там сначала за Иоанном Крестителем, а потом за Иисусом ходили, то есть на что они жили, чем они питались. Это вот сейчас уже у тебя прошел отпуск оплачиваемый, а потом что-то случается –

и тебе уже второй отпуск не оплатят, говорят, бери административный. Uh-huh. И если у тебя есть так называемая подушка безопасности, ты его берешь. А если нет, ты не можешь себе позволить взять несколько недель административного отпуска, даже если тебя отпускают. Uh-huh. А тут они оставили свой промысел и ходят за Христом.

0: ты оставляешь пропитание свое, получаешь нечто большее.
1: Да, давайте обратимся к такому моменту, да, в ответе на этот вопрос размышления. Видит Христос Петра. Вернее, он видит его как Симона, его представляет. Это Симон, старший брат Андрея. Христос на него внимательно смотрит и говорит: ты будешь Петр. Но Андрей, выйдя из Иордана, побыв вместе с Иисусом, Иисус внимательно их обоих рассматривал, выходит Андреем. Нет метаморфозы имени. Достаточно Симона было рассмотреть и сказать, что тебя будут звать Петр. Да. Андрей выходит Андреем. Греческое имя Андрей, но...
0: Не еврейское.
1: И, да, если грубо просто говорить, мужественный или мужеподобный, и со всеми вытекающими характеристиками, то есть проявление мужественности, твердости, последовательности, там, стойкости, да, Андрей, мужественный, да. И он сохраняет в своем призвании, в поступках, взаимодействии с Иисусом, вот это данное ему родителям имя, значение этого имени. Мне здесь очень нравится, что в наше время нас очень много обучают, как жить так, чтобы быть, а не казаться. Так, чтобы совпадало твое внутреннее с внешним. Да? Так вот, Андрей был целостной личностью. Вот здесь и кроется тот ответ, что была пауза, они побыли дома у Иисуса, он сообщает Петра, они возвращаются на свой промысел, да, то есть еще не следуют, просто нашли. Вот, проходит пауза. Теперь Иисус идет мимо и говорит: следуйте за мной. Да. Андрей мужественно, видимо, в эту паузу тоже все было обдумано, взвешено. Да. То есть, если он Машиах, если я его нашел, если я его принял, теперь я делаю шаг веры в то неведомое, куда поведет меня мой Спаситель. Вот поэтому здесь ответ. Вопрос не в том, что будут ему оплачивать, сколько ему будут отпусков оплачивать. Да. Он поступает, он стабилен, он не кажется тем, он есть таков, каким и внешне выглядит. Он Андрей, мужественный, последовательный, заботливый. Вот. И дальше вот в этих эпизодах мы тоже видим проявление его необычных качеств души. Он работает в паре с Филиппом, иногда с Иоанном упоминается, да. Вот. Мы видим, как рождается субординация в этом служении, как Иисус относится к тому и другому. Ну, давайте вот... Иоанна 6,8, когда умножается хлеба и рыбы. Да. Иоанна 6,8, умножение хлебов и рыбы. Здесь очень интересная разворачивается картина. Значит, здесь много народа, долго слушали проповеди на природе, на свежем воздухе, проголодались. Да. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где же нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: на 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Вот на Филиппе немножко остановимся. Смотрите, как быстро, вот как ты, Юля, сейчас рассказала, он быстро в голове, как хороший финансист, посчитал. Я должен...
0: Покормим ли мы их?
1: Нет, он говорит, я должен 200 дней, 200 дневных зарплат, 200 динариев по динарию в день подъемщика отработать, и этого не хватит. А 200 дней – это 200 рабочих дней, там немного выходных, праздников. Он посчитал, годовой заработок не хватит, чтобы накормить. Вот. Он предпринял попытку по-человечески решить и говорит: Иисус. То есть, заглядывая в будущее, Филипп видит страхи невозможности этого дела. И текст прям сообщает, Иисус его испытывает, как он среагирует. И теперь Андрей. Андрей совершенно иной внутреннего устройства человек. Он подходит к Иисусу и сообщает конструктивное, исходя из реальности здесь и сейчас, предложение. Смотри, есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки. Вот оно есть. Что скажешь? Да? Что это немного для этого множества? Что скажешь? То есть он подходит к Иисусу, он не размышляет, как решить проблему. Он подходит к Иисусу и приносит реально то, что есть в наличии. Иисус дает команду, велите им возлечь.

0: Да, и они это не то, чтобы да, они спать легли, вот это возлечь, это же означает приготовиться к пикнику, покушать, да. Вот. И мы вот видим, как и впоследствии Филипп вот усвоит себе, что вот эта субординация, он будет подходить к Андрею и уже консультироваться с ним. То есть Андрей внутреннего качества вот этой заботы о людях, он идет не материальным земным путем, а он идет к Иисусу. Да. Иисус умножает хлеб, и все накормлены. Да.
1: Ну, тоже, я бы сказала, звучит немножечко по-детски это, потому что вот собрался целый стадион народу, и говорят, а теперь обед.
0: Обед.
1: И тут кто-то говорит, у меня шоколадка есть, там, или у меня булочка есть. Ну, это несерьезно. Ты булочку съешь сам, с другом разделишь, там, шоколадку можно там на троих, пятерых разделить. Но целый стадион народу. Но все-таки Андрей говорит об этом. Вот кто-то бы не сказал, ну скажет, ну это несерьезно, что тут столько людей. Вот, но он все-таки говорит эту информацию. Вот тут есть пять хлебов, да, и две рыбки, сколько там, да. Вот, все-таки говорит. И вот из этой точки начинается чудо.
0: Аллилуйя. Вот это взаимодействие, вот я еще раз хочу подчеркнуть. То есть в нашей христианской среде нередко так. Я, значит, вижу проблему, сам по себе даже скажу, вижу проблему, и бросаюсь ее решать. Решил, хорошенько там, значит, все умно, все красиво, все получилось. А теперь я думаю, надо же помолиться было, вроде бы как, вначале, да? Но ты уже решил проблему, и ты себе думаешь, ну, и так хорошо получилось. Да. Вот Филипп, он реагирует как вот, как в материальном мире. Он пытается сразу решить проблему, просчитывает, видит страхи, что это все равно невозможно, как говоришь, по-детски, да, даже если 200 динариев – это детский сад для стадиона, да. А Андрей подходит совершенно, он понимает, что надо проявить заботу. У Иисуса есть что-то, есть, он уже видел, как действует этот человек необычный. Вот. А Филипп все еще пытается решить своими силами. И вот Христос начинает взаимодействие вот с такими, как Андрей, да, людьми, а Филипп все еще смотрит. И мы читаем, что он именно испытывал Филиппа, все еще испытывал вот на этот момент. То есть, когда в основе сначала духовное, потом чудо, или сначала материальное чудо, да, а потом духовные вещи. Вот так в нашей жизни. То есть, вот эта характеристика Андрея действовать в согласии с Христом. Сначала взаимодействовать с Ним, чтобы умножалось, решалось.
1: Точно. Ну, то есть, у него правда, наверное, было такое доверие беспрекословное и вера в то, что придет Мессия. И вот, наконец, это то время, когда он придет. Вот мы его нашли.
0: Ну, то как же сомневаться
1: теперь, да? Он не разуверился в том, что однажды это время наступит. И он сумел увидеть, что это именно тот Мессия, что Христос – это Мессия, это истина. И здесь тоже вот вот все, что есть у меня на ладошке. 5 хлебов и 2 рыбки в маленькой котомочке у мальчишечки. Вот, Господи, что я тебе приношу. Немощи только я могу тебе принести, вот маленькое. А из маленького великое Господь делает.
0: Я не сам решаю. Вижу, что недостаточно, вижу, что смешно. После этой ситуации мы еще одно место откроем, успеем, и скажем вот это то взаимодействие опять Филиппа, Андрей и Иисус, как это развивалось на примере эллинистической группы. Вот это Евангелие от Иоанна уже, делегация, 12 главе. Тоже любопытная вещь. 12 глава, 22 стих. Да. Ну, вот я с 20-го открою. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том...
1: Андрею.
0: Андрею. И потом Андрей уже первым, да, не Филипп и Андрей, а Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И дальше Иисус произносит удивительную вещь. Вот что поражает в этой сцене, вот что следует увидеть. Филипп. Почему вообще, почему эллины обращаются к Филиппу? Либо он просто с краю был ближе всех, и они...

0: и знали, что он с Иисусом взаимодействует, либо, что мне кажется более правдоподобным, Филипп и Андрей и остальные апостолы уже имели к тому времени вектор служения на всей планете, куда они пойдут. Угу. В Деяниях они кинули жребий, и когда искали замену Иуде, прям так и написано, чтобы пойти по жребию в то место, которое предназначено. Угу. То есть они знали, что им предстоит разойтись. Да. И вот здесь Эллин и группа, то есть второе более вероятно, что Филипп уже проповедовал и благовествовал им об Иисусе. И они подходят и говорят, очень интересный момент. «Филипп, спасибо тебе, что ты нам все столько рассказывал. Сегодня текста так много. В наше время, особенно если глянуть, блогеры, влогеры, странички, мессенджеры, телепередачи, слов много. Спасибо, теперь хотим видеть Иисуса». Теперь хотим видеть, да. И, скорее всего, он благовествовал им, да. То есть они реально слышали о делах Иисуса, да, все, теперь хотим видеть. И вот они приходят, и Филипп, наученный то, как взаимодействует уже при умножении хлебов Андрей, и это, наверное, не единственный случай, он идет консультироваться. Это очень хорошее качество Филиппа. Как бы было здорово, Юля, вот представь, он такой людей разгребает и говорит: «Иисус, смотри, какую группу людей я тебе новых привел. Угу. Осталось только в Иордан всех покрестим, угу. Смотри, это я уже там благовествовал». Да? То есть нет звездности, а есть способность уже взаимодействовать в команде, быть взаимозависимым и видеть, что если у Андрея дар определенный, он явный, а у него нет, то я посоветую с ним, как быть. И он идет и делает консультацию Андрея. И они вместе уже подходят к Иисусу. Да.
1: А если я не ошибаюсь, ведь еще до событий, которые описаны в книге «Деяния апостолов», их разделил Иисус по двое, и он сказал им, что не берите ни сумы с собой, там, туда не ходите, туда ходите, не примут вас, отрисите прах этой земли с ваших ног. Там, как бы. И вот... То есть они уже при жизни Христа, то есть Христос же 3 года служил, да, ходили и проповедовали. И вот это как раз вот эта пара.
0: Пара, да. Это вот отдельный вопрос, нам сегодня не хватит сказать, но подчеркнем его. Вот это тоже фундаментальная вещь. Иисус отправлял по двое. И вот здесь в Евангелии, если мы видим, в пары формируются. Иной раз мы читаем... особенно в «Деяниях апостолов», мы видим, что вдруг Андрей оказывается в паре с Иоанном. Не по родственным отношениям, потому что Андрей и Петр родственники, а Яков и Иоанн. Каким-то другим образом. И, на мой взгляд, это дарование, которое они проявили в ходе обучения этих лет. Пары сформированы, чтобы один компенсировал или помогал, или усиливал дар другого. И они отправляются. И вот это 70 учеников, которые уходят, ответ в том, что... На миссионерский выход, когда вы идете, не перегружайте себя ничем. Ни посохами, ни с умами. Да. Идите и сделайте работу, да. Идите и совершите труд, не обременяя себя вот этими житейскими запасниками, там, кошельками и все прочее. Да, это определенная часть работы, которую они идут и выполняют. Да.
1: Чему еще учит нас пример Андрея?
0: Я, наверное, знаете, вот к финалу здесь, да, перейду, чему учит. Будет интересно. Существует некая легенда, но она очень основание под собой имеет. Петр I, он собственноручно много всяких вещей делал и собственноручно разрабатывал эскизы флага российского флота. И у него было около 10 эскизов, и он работой утрудился, задремал у себя за стульником, а когда проснулся, он увидел, как из окна на белое полотно его сквозь это вот слюду или что, ложатся косой крест с синими отливами. И он утверждает этот флаг. И духовенство того времени требовало ведь, чтобы на флаге России и флота обязательно был двуглавый орел. Но вот Петр I, это уже достоверная цитата, он говорит, это Андреевский флаг, потому что Андрея считают, что его распяли на косом кресте, в области здесь нашей Феодосии, вот наших краев, да. И он объясняет духовенству, потому что Андрей светом Христового учения нашу землю просветил. Вот. Это как бы вот Петр держался этой легенды, но она до сих пор держится в умах, что Андрей стал просветителем Христовым учением и наших российских земель.
1: Ну, в Библии мы не встречаем информацию.

0: В Библии, к сожалению,
1: это потом уже
0: да, но косвенные факты таковы. Имя Андрея после излития Святого Духа исчезает с упоминания. Есть Петр, есть Яков, есть Павел. Да. Даже если Андрей написал Евангелие, мы уже об этом не знаем, он исчезает. Скорее всего, он отправляется именно по жребию, вот туда, в страну скифов, и там он сложит свою голову. То есть об этом тоже есть легенды. Вот.
1: Так или иначе, христианство распространилось.
0: И достигло. И достигло, да.
1: И земель.
0: Да. Руси. Говорят, что он вышел в районе Керчи, потом Феодосия, да, потом он возвращается в Грецию, вот, и продолжая потом евангелизацию, вот, слагает свою голову тоже на распятии, только вот просит, что... чтобы другой крест был.
1: Да, ну это призвание. Это просто, ну вот люди были призваны, они следовали своему призванию. Да. Это правда для нас тоже.
0: Вот что последнее скажу, да. Жизнь Андрея учит нас вот этому постоянству от начала до конца. Он Андрей был, Андреем вышел, и Андреем завершил свою жизнь благовестия. Да. Мужественный, последовательный, заботливый, постоянный, взвешенные решения. Это все о нем.
1: Итак, спасибо вам большое за интересную беседу. Есть над чем подумать. Спасибо, Сергей Валерьевич, благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

Не отрень меня, Боже святый, окропи меня словом жизни, чтоб покаялась до заката, до своей поминальной тризны. Если станет совсем тревожно на дороге моей тернистой, хоть единожды, если можно, ты яви мне свой лик пречистый.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно».

Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Если вы поняли, да? Да, эгоист, если кто не расслышал, шутка такая есть. Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Есть еще что-то в этом роде. Чтобы стать настоящим эгоистом, вам недостаточно просто жить для себя. Необходимо, чтобы и другие жили для вас. Вот. Мы сегодня с вами поговорим об индивидуализме и эгоизме. Конечно, больше об индивидуализме. Немножечко коснемся эгоизма, тоже в том числе в самом начале. По большему счету, мне бы хотелось рассмотреть такую проблему, именно индивидуализм, в котором, к сожалению, наше российское общество очень сильно оказалось. Если верить социологам, которые исследуют российское общество сейчас, то видно, что, да, некоторые регионы Российской Федерации просто индивидуалистичны. То есть это именно индивидуализм, вот эта философия, это даже понимание или образ мыслей, он становится уже как бы частью нашего общества, даже мировоззрения. Вот. И поэтому, естественно, в какой-то степени то, что происходит в обществе, очень часто и влияет на то, что происходит и в самой церкви. И, наверное, рассмотрение этого вопроса или размышление на

на эту тему, он поможет нам немножечко самих себя понять, что же с нами происходит, а почему мы, например, такие или такими мы стали, да? Да, где мы находимся, да, это тоже очень важно. Во-первых, что я хотел сказать. Когда мы с вами рассматриваем некоторые библейские тексты, то мы сталкиваемся с проблемой, одной из проблем. На самом деле Библия очень мало говорит об эгоизме. Ну, во-первых, самого слова «эгоизм» в Библии вообще нет. Во-вторых, конечно же, там и нет слова «индивидуализм» тоже, в том числе, ну, таких слов. Поэтому если мы будем искать, то мы этих слов там в Библии не найдем. И вот эта проблема, как описать это слово, да, каким другим словом подыскать, чтобы действительно соответствует, говорит ли Библия вообще что-то об индивидуализме, да, или об эгоизме, или нет. И когда я пробовал смотреть, ну, в интернете искал, что вообще Библия говорит про эгоизм, выходили некоторые такие ресурсы, где показывались разные тексты Священного Писания, которые, как считали авторы, относятся к эгоизму. Но когда ты внимательно начинаешь изучать текст, контекст, греческий и так далее, ты видишь, понимаешь, что вообще-то немножко не об этом. И вот эта сложность и дилемма, действительно ли Библия говорит об эгоизме? С одной стороны, эгоизм – такая отрицательная черта характера, да, где человек действительно думает только о себе. И хочет, как я уже шутил в самом начале, чтобы и другие тоже о нем думали, да, и о нем заботились, и жили только ради него. Но Библия как-то по этому поводу немножко молчит. И почему? И когда я над этим думал, я увидел, что есть определенная специфика. Ведь Библия, когда она пишется, она формируется в определенной среде, в определенную эпоху, где, например, было общество патриархальным, да, где все-таки люди не могли выжить и жить сами по себе, они не могли выжить одни, потому что это очень жестокий, суровый мир, и именно жизнь в общине, принадлежность какому-то народу, да, вот эта общность, даже города, оно давало человеку некую безопасность. Поэтому люди вряд ли думали о том, что только я, только я, только я. Хотя на самом деле, конечно же, вот это желание, может быть, свое эгоистичное, оно у людей проявлялось и в те времена. Вот. Но потом общество становится постепенно другим. Вот эта общность, она куда-то уходит. И некоторые философские идеи, они проникают в общество. Если мы вспомним, например, даже саму Грецию, да, и греческих философов, которые разные идеи пропагандировали, да, где, например, жить в свое удовольствие, для своего удовольствия и так далее, то они потихонечку проникают, формируют какое-то сознание, и общество меняется, и все больше и больше происходит вот таких тенденций, где человек начинает себя рассматривать в центре, где главным становится он. А Библия пишется в другую эпоху. Но есть некоторые отрывки, которые я нашел, где апостол Павел, например, действительно прямо и говорит об этом, и даже, кстати, это так на современный язык переводит, где, скорее всего, Павел мог знаком быть с некоторыми такими концепциями, где он все-таки показывает о том, что, ну, нужно думать не только о себе, но и о других. Но это мы к этому вернемся. Итак, давайте мы немножечко про эгоизм. Значит, эгоизм, вы знаете, что это такое, да? Я уже немножко сказал. Происходит от греческого местоимения «эго», то есть «я». И отсюда, естественно, эгоизм, да, это когда человек сфокусирован именно на себе, на своих интересах, думает только о себе и, естественно, не считается с интересами других. И когда мы говорим об эгоизме, то всегда есть и другая противоположная точка. Как она называется? Противоположный эгоизму. Альтруизм. Да? Альтруизм. То есть две таких противоположности. Если мы делаем ось, ну, расписываем такую горизонтальную ось координат, то с одной стороны эгоизм, где человек думает только о себе исключительно, да, и хочет, чтобы о нем думали другие и заботились о нем другие, как он о себе заботится. И есть альтруизм, где как раз человек, альтер от слова альтер, означающий другой, где человек как раз не думает о себе в первую очередь, а думает о ком? Об окружающих, о других. Он забывает себя, да, и только о других. И вот эти вот две вот эти вот линии, две оси, их важно понять, они являются такими противоположностями. И, конечно же, в чистом виде не всегда человек

Ну, редко мы можем встретить людей, которые вот конченый эгоист уже, да, и неисправимый альтруист. Вот. Все равно где-то человек в разное время, в разных своих состояниях находится. И нельзя иногда к этому очень так категорично относиться. Давайте просто посмотрим на один отрывочек из Священного Писания, где очень важно это увидеть, как апостол Павел расставляет акцент. Это послание к филиппийцам. Давайте посмотрим. Послание к филиппийцам, 2 глава. И вот здесь он обращается, конечно же, к христианской общине. Видите, то есть община, сообщество, люди, то есть не конкретно индивидуально к человеку, то есть такая еще пока эпоха, где общность людей, она имеет ценность. Но тем не менее, вот он обращается к христианам, да, и что он им пишет? «Дополните мою радость, — говорит Павел, — имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по соленомудрию почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». То есть мы видим, что Павел здесь расставляет очень такой мудрый акцент. И если перевести, ну, я процитирую современный перевод именно вот текста апостола Павла, да, его перевели из греческого на уже такой более современный язык, то послушайте, как звучит современный перевод. «Не делайте ничего из эгоистических или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя». Да? То есть вот здесь используется такой оборот речи и «из эгоистических побуждений». И посмотрите, как Павел расставляет или балансирует, что ли, да, то есть такой делает баланс. Он не говорит о том, чтобы мы вообще о себе не думали. Вот есть такое слово апостольское? Он же не говорит «не думайте о себе». Не заботьтесь о себе. А о чем он говорит? А только о других заботьтесь. Мы не видим, что Павел пропагандирует альтруизм. Так? Но мы видим с вами, что он выступает и против эгоизма. А где? Когда говорит не о себе только заботься, но и о других. То есть вот в этой оси координат, которую мы с вами прочертили, Павел где-то, наверное, стоит посередине, скорее всего, да? Он не говорит о том, чтобы мы не думали о себе и не думали о своих интересах. Нет, у нас есть интересы, и действительно о себе нужно заботиться. Но есть некая мера, чтобы в заботе о себе мы еще помнили о ком? О других людях. Потому что у других людей тоже есть интересы, тоже есть какие-то нужды, потребности. И в этом отношении, живя в сообществе или в обществе, то нам нужно учиться вместе как-то взаимодействовать. То есть нам нужно социализироваться, не только о себе думать, но и о других. Вот о чем хочет сказать Павел. То есть есть общество, и мы живем в этом обществе, без общества мы не можем. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть личные интересы, которые, естественно, мы хотим, чтобы они были исполнены. Да? Если мы вспомним другие слова апостола Павла, это уже из первого послания к Коринфянам, 6 главе, где Павел говорит, чтобы мы попечение о плоти, помните, да? «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Попечение о плоти. То есть, с одной стороны, мы заботимся о нашем естестве, то есть мы действительно удовлетворяем нужды наши, так ведь? Еда, вода, питье, кровь, работа и многие другие наши потребности, они же должны быть удовлетворены, да? Но в заботе об этом, заботясь об этом, не нужно, чтобы мы превратили это в похоти, то есть в удовлетворение уже каких-то греховных мыслей и желаний. Поэтому здесь вот должен быть какой-то баланс в этом вопросе. Но когда мы говорим об эгоизме, то, конечно же, мы можем вспомнить с вами одно место апостола Павла, это второе послание к Тимофею, 3 главу, где он описывает людей или состояние людей. И он пишет об этом, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут самолюбивы, вот оно как раз больше подходит к эгоизму, да? Самолюбивы, вот, и перечисляет. Сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, ну и так далее. Он перечисляет, и в 4 стихе говорит о более сластолюбивых людях, нежели боголюбивых. Интересно, да? То есть боголюбие и себелюбие. То есть есть такой контраст, мы видим. Когда апостол Павел описывает именно это общество, то здесь я хотел бы...

разочаровать некоторых любителей пророчества, потому что я знаю, что у нас есть люди, которые сказали бы точно, эта эпоха про нас. Правда ведь про нас написано? Все, Павел точно предсказал. Друзья, вот 90-е годы я тоже, так же люди считали, что точно про нас. Да, а если и любую эпоху, если мы будем брать, любое общество, в любое время, все время считали, что именно такие люди и есть. Поверьте, апостол Павел ничего не пророчествовал. Когда он говорит о том, что в последние времена, он думает именно о своих последних временах, в контексте своей жизни. Поэтому он об этом Тимофею говорит, знай, что он же ему об этом пишет, что его предупреждает, да? То есть есть некоторые люди, которые уже во время Павла существуют. И Павел просто показывает, вот каким будет общество, если оно перестанет действительно любить Бога и людей, и ближнего. Теперь мы перейдем к индивидуализму. Вот здесь очень важная деталь, на что я хотел акцентировать внимание. Индивидуализм. Что это такое? Общество наше становится действительно индивидуалистическим, именно российское. И если мы размещаем тоже индивидуализм на оси координат горизонтальной, то есть индивидуализм, а есть что? Есть коллективизм. И это тоже такие крайние точки или, скажем так, противоположности, что ли. И вот на этой оси координат человек тоже перемещается. Индивидуализм – это не совсем эгоизм. Потому что, когда мы говорим об эгоизме, мы говорим о «я» и о другом. Когда мы говорим о индивидуализме и коллективизме, мы говорим о индивидууме, то есть о личности, так? И его противостоянии обществу. То есть, когда интересы общества выше интересов конкретного человека. А для индивидуализма важно, чтобы его интересы были учтены, а не интересы общества. То есть, другими словами, индивидуалист как бы говорит: «Я сам по себе. Ты мне не нужен, я не нуждаюсь ни в ком, я справлюсь это сам. Это мое мнение, это моя жизнь, я за нее отвечаю, я живу так, как я хочу». Вот. А коллектив, он учитывает интересы коллектива, какой-то группы, общности, да, где они важны. Понимаете, да? То есть это немножко разные оси, если их размещать, хотя некоторые люди путают индивидуализм и эгоизм, и в какой-то степени, да, в некоторых источниках оно как-то переплетается, но на самом деле это немножко разные вещи. Эгоист – это все для меня, и я главный, да, как бы все для меня, и вы все для меня должны делать. А индивидуалист немножечко в другом плане, да, я сам по себе. Хотя тоже здесь есть некоторые такие черты. Так вот, когда мы говорим об индивидуализме, вот что я хочу вам показать, и это очень важно. Потому что иногда мы живем в обществе, и мы невольно с вами впитываем, дух, что ли, этого общества. Вот эту атмосферу, она как-то на нас все равно влияет. Хотим мы того или нет, общество все равно на нас оказывает влияние. Просто берем даже рекламу. И это кажется вам, что вы рекламу не смотрите. Вот у кого есть телевизор, вы смотрите рекламу, когда она во время показа какого-то фильма или передачи прерывается на рекламу. Вы смотрите ее? Да, кто-то сидит, смотрит. Кто-то что делает? Выключает на какое-то другое место. Неважно, но все равно реклама есть. Когда вы едете в маршруте, реклама все равно есть. Там вывешивают. Да, есть автобусы, где уже реклама постоянно на мониторе крутится. Вы идете по городу, реклама на билбордах, на различных постерах и так далее. Ролики какие-то прокручиваются в интернете. Хотим мы того или нет, все равно реклама, она оказывает на нас определенные воздействия. Но реклама, она на кого нацелена? Она нацелена на конкретную аудиторию, на конкретного человека. И в погоне за тем, чтобы продать товар или оказать о какой-то услуге, прорекламировать какую-то услугу, рекламщики иногда незаметно для себя, а может быть сознательно для себя, пропагандируют определенную философию. И вот реклама, она строго индивидуалистична. Там философия индивидуализма. И поэтому, хотим мы того или нет, наш мозг уже прополоскали, сильно прополоскали, и мы живем этим. Например, Баунти,
райское наслаждение.

Видите, вы уже знаете. Даниссимо. Что? Пусть весь мир подождет. Все, ты кушаешь этот йогурт, и все, все, ты за, все застыло, все остановилось. Да? Или, например, ну, пятерочка выручает, это немножко такой социалистическое еще. Да, как-то они больше, они ориентируются как раз на класс вот пенсионеров, то есть для них общность, кто-то выручает и тому подобное. Я говорю именно про индивидуалистические такие посылы. И реклама на самом деле, особенно на Западе, она очень сильно промывает сознание, и в наше в том числе. Это есть. Поэтому индивидуализм, как философское такое направление, как мировоззрение, он действительно существует. И благодаря многим философам, которые заложили эти основы, да, хотя в Европе индивидуализм развивался очень долго, вот, наше российское общество, можно сказать, в 20 веке начало его так вкушать, но по полной мере мы больше, скажем, в 21 веке его вкусили, вот только сейчас. Но когда мы говорим об индивидуализме, я хочу показать некоторых людей, которые повлияли. Не всех, их много, как я уже сказал. Начнем вот с чего. Был такой оккультист Алистер Кроули, альпинист, писатель. Вот. И он написал такую книгу. Он говорил о том и утверждал, что эту книгу ему надиктовал некий дух, египетское божество Гор. Вот, не путайте с нашим братом, да, то потом сейчас ему потом плохо будет. Вот, это не наш Гор, вот, это другой Гор, вот, египетское божество. И вот это божество, где он находился в гостинице, он приходил туда на час, и оно ему диктовало. То есть он находился в таком состоянии, когда ему это божество диктует определенные законы. Книга, ну, в простонародье книга называлась «Книга законов». На самом деле у нее очень такое сложное название, аббревиатуры и цифры, и буквы и так далее. Вот. Но одна из фраз, которая является такой громкой в этой книге и самой известной, популярной, следующая. «Делай, что изволишь. Таков весь закон». Послушайте, это очень важно. «Делай, что изволишь. Таков весь закон». Делай, что изволишь. Делай, что хочешь. Бери от жизни все. Понимаете? Вот она философия. И Алистер Кроули, он заложил, ну, вот этот дух. Ну, вы понимаете, какой дух Алистеру, оккультисту говорил, что нужно делать. Так? Когда Кроули провозглашал именно этот индивидуализм, он понимал, что на самом деле индивидуализм разобщает. Но, тем не менее, Кроули, зная об этом, пишет. Послушайте, это очень важно. «Я один. Там, где я, Бога нет». «Я один. Там, где я, Бога нет». Это важно. Заметили? Я просто беру маленькие фрагменты, чтобы вы увидели эту философию индивидуализма, которую закладывали. Но Алистер Кроули был под влиянием, не то что под влиянием, а им очень сильно симпатизировала еще одна писательница. И вот эта писательница как раз и заложила, ну не то что заложила, а поспособствовала развитию индивидуализма. Что это за писательница? Это Айн Рэнд. Русское ее имя – Алиса Зиновьевна Розенбаум. Она воспитывалась, ну и росла в еврейской семье. У нее отец был предприниматель, он владел аптекой и всем домом, в котором была эта аптека. И, в принципе, дело было очень, шло хорошо, довольно-таки успешный был он предприниматель. Пока в 1917 году, во время Октябрьской революции, делу отца не был положен конец. То есть пришли большевики и разорили, национализировали все его состояние, и она оказалась в нищете. Вот. И с тех пор, ну, в самой бедности, в отчаянии, соответственно, да. И вот с тех пор Алиса сохранила вот эту жгучую ненависть против идеологии социализма или коммунизма. И когда она уезжает в Америку, она пишет там книгу, называется она, ну не книгу, а такая повесть, называется она «Гимн». И вот в этой повести ее главный герой, который потом, он себя назовет Прометеем, да, поначалу у него было такое имя «Равенство 7-25-21».

1, она описывает такое тоталитарное будущее, где нету местоимения «я», где есть местоимение «мы». И вот послушайте, что говорит главный герой в этой повести. Это очень важно. Потому что, если, хотя многие критикуют ее философию, такого идеального индивидуализма, тем не менее, молодежи нравится ее концепция. И они, знаете, иногда ложатся так легко, быстро и даже непонятно, но этим люди почему-то живут. Вот. Несмотря на то, что ее можно там раскритиковать, и она идеальное общество нарисовала такое, но тем не менее индивидуалистическое. Слушайте, что она пишет. Вот этот человек, Прометей, говорит: «Я покончил с монстром «мы», словом рабства, воровства, несчастья, фальши и стыда. И вот я вижу лицо Бога, и я возношу его над землей. Бога, которого человек искал с тех пор, как люди начали существовать». Это не про того Бога, вы не думайте, это не про библейского Бога идет речь. Слушайте дальше. «Этот Бог даст нам радость, мир и гордость. Этот Бог я». Этот Бог я. Вы чувствуете, что в индивидуализме, философии индивидуализма вообще меняется? Что меняется? Бог уходит. Бог уходит. Уходит общество, мы. Этого нет. Становится единственным Богом. Это кто? Это я. И если кажется, что ну нет, это как бы все кажется не так, на самом деле, даже несмотря на то, что, ну, что типа это ж произведение, это как бы вымысел, но тем не менее автор иногда в произведении, пусть даже такое литературное, где он фантазирует, но все равно он закладывает какие-то определенные идеи и концепции. Когда позже, в 1959 году, Рэнд будет встречаться с журналистом, одной из, ну, давать ему интервью, вот, то Майку Оллису, он задаст ей вопрос. Смотрите, вы собираетесь ниспровергнуть практически все основы американского образа жизни? Нашу иудеохристианскую религию? Наш усовершенствованный, регулируемый государством капитализм? Наше правление волей большинства? Говорят, что вы презираете церковь и концепцию Бога. Правда ли это? Вот он задает ей вопрос. И слушайте, что он отвечает. «Да», — ответила Рэнд. «Я создала новый моральный кодекс». Поэтому, когда мы говорим о философии индивидуализма, понятно, что это такой, может быть, даже радикальный индивидуализм. Но, тем не менее, все равно, когда мы незаметно для себя впитываем этот индивидуализм, хотим мы того или нет, мы всегда придем к пониманию того, что Бог нам не нужен. Потому что я сам по себе. Я все сделаю сам. Бог мне не нужен. Другой человек, точнее, общество мне не нужно. Я это сделаю сам. Я сам всего добьюсь, я сам всего достигну и тому подобное. Поэтому невольно хотим мы того или нет. Как я уже говорил, скажем так, крайняя точка индивидуализм, есть крайняя точка коллективизм. Да? Понятно, что коллективизм, если мы рассматриваем его, то в самом понятии коллективизма тоже есть разные крайности. Да? Потому что есть, например, общество авторитарное или тоталитарное, где действительно унижаются права человека, ни во что не ставятся. И есть нормальное общество, которое функционирует, где мнение человека рассматривается и ценится, да, но есть законы, которые это как-то регламентируют, и человек, живя в социуме, все равно как-то взаимодействует с обществом, да, где не только он один и его законы важны, а есть законы и общества, и он это признает, и как-то он социализируется. И есть, если мы говорим об индивидуализме, да, когда мы говорим, есть крайний индивидуализм, вот как раз который провозглашает Кроули, который провозглашает Рэнд. И, что интересно, если вы хорошо знаете историю сатанинской церкви, то ее основатель Антон Левей, он был вдохновлен философией Рэнд и создал сатанинскую церковь. Пожалуйста, вот видите, куда, если вы посмотрите, то вы видите, куда может вообще вести индивидуализм, куда он ведет. Он ведет к отрицанию Бога, он идет
Я бы сказал, даже чистой воды, к сожалению.

сатанизму, то есть признание на самом деле сатаны, его законов, его воли и диктата. И здесь, когда мы говорим об индивидуализме, почему все-таки вот эту сторону как бы опасную, мне бы хотелось вернуться к двум заповедям, которые сказал Иисус Христос. Давайте вспомним их. Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Потому что не будем сейчас философствовать, немножечко поближе к нам, потому что, я так понимаю, вы немного устали. И в какой-то степени я прекрасно понимаю некоторых людей, которые попали под влияние индивидуализма. Потому что, когда вы воспитываетесь в каком-то строгом таком обществе, да, где давление идет, где идет, ну, насаждается мораль, насаждаются какие-то ценности, какие-то догмы вам втираются, и за вами следят и контролируют, и говорят: так, верь, и если ты так не будешь верить, мы тебя что? Мы тебя предадим анафеме, мы тебя исключим, мы тебя казним и тому подобное. А вы чувствуете, что ваша свобода какая-то внутренняя ущемляется, то что вы будете делать? Вы будете себя противопоставлять этому обществу, да, как и произошло с Рент, когда она испытала вот такое, скажем так, следствие социализма и коммунизма, да, как большевики расправились с ее семьей. Я прекрасно понимаю, почему ее шатнуло именно вот в эту сторону, и куда она ее потянула. У нее была боль, страдание, отчаяние. Она хотела найти что-то новое, но в этой боли, страдании, отчаянии она, к сожалению, не нашла Бога. Вот в чем дело. Она от Него ушла, и ушла так далеко, что провозгласила другого Бога. Это я. И где в этом я? Ты можешь делать все, что ты захочешь, как ты считаешь нужным, и идти по головам людей, идти вообще плевать. Ты просто идешь ради удовлетворения своих ценностей. Вот это индивидуализм. Да, он немножечко такой радикальный, но, извините, он в российском обществе начинает присутствовать. Честное слово, социологи это именно показывают и подчеркивают, что российское общество, особенно молодежь, она становится именно такой. Нафиг вообще все пошли. Пофигизм, да? Мне вообще пофиг, что ты думаешь. Пофиг, и все. Вот. А пожилое поколение, оно еще пока более такое социальное, коллективистское, поэтому оно всегда какими методами пользуется? Скажите, какими методами? Ты должен, ты обязан, всегда надо заставить, всегда надо подчинить. Так ведь? Ну, родители, что вы хотите сделать с детьми? Сломить их волю, сломить свободу ребенка. Так ведь, да? Делай. Иначе ремня получишь. А потом, когда подрастает, все равно мы лезем в жизнь детей, нарушаем границы, личное пространство и тому подобное. Поэтому, понимаете, вот эта проблема коллективизма и индивидуализма, она на самом деле, эта напряженность существует. Она была и будет. И наше общество, хотим мы того или нет, вот в этой напряженности находится. Но когда я об этом говорю, вот я что, к чему это я веду. Я веду к Евангелию от Матфея, к словам Иисуса Христа. Да, конечно, там был определенный контекст, и когда Иисуса спросили, какая заповедь важнейшая в законе, что Он сказал? Вспоминайте, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». О, для индивидуалиста здесь есть, знаете что? Тут написано «как самого себя». И, конечно же, эгоист, индивидуалист тут же потирает руки, говорит: «О, аллилуйя, спасибо, Иисус, ты классную заповедь нам сказал». Как раз здесь сказано «возлюби себя». Вот я себя и учусь любить, учусь ценить, уважать, да, удовлетворять свои потребности, свои запросы. Вот когда научусь себя любить, тогда что? Тогда буду любить ближнего, да? Ну, конечно, кукиш, не будешь ты любить, потому что на самом деле это заповедь, их всего две, а не три. Вы слышали такую вообще психологическую концепцию, которая очень сильно популярна среди протестантских церквей? И даже я слышал ее в адвентистов седьмого дня, что прежде чем полюбить ближнего, надо полюбить кого? Во, все, вот видите, поздравляю, вы теперь уже сторонники философии индивидуализма. Все, вы попались. Это чистейшей воды индивидуализм. Когда Христос говорит о том, что возлюби себя как себя, Он как раз хочет сказать о том, что люди-то как раз себя уже любят. Человек уже себя любит. И когда эта заповедь давалась древнему Израилю, она давалась в контексте «возлюби ближнего как самого себя», подразумевалось, что есть

как личность. И ты уже к себе проявляешь интерес и внимание. Поверьте, уже это есть. И поскольку ты себя любишь, то Бог ставит тебе кое-какую заповедь, которую нужно уметь преодолеть. Он ставит тебе определенную надстройку. Какую надстройку? Надстройку в социальном плане. Еще и любить кого? Ближнего. Да, не только себя, потому что именно любовь к себе и приведет тебя к...

Люби теперь и ближнего, как себя. Вот как себя любишь, теперь научись и прояви любовь к ближнему. Вау! Понимаете? Как себя любишь, вот так теперь и к другому. Вот о чем она. Нисколечко не, эта заповедь не о том, чтобы себя надо любить. Понимаете? Это заповедь о том, чтобы любить ближнего. Их всего две, а не три. Две заповеди. Первая заповедь какая? Возлюби Бога. А вторая? Ближнего. Все, хватит тут третью что-то придумывать. Все, две. Во, Алексей, молодец, правильно, так и нужно. Их две. И любовь к Богу, она важна, потому что на самом деле это вертикаль. Это вертикаль, это устремленность к Богу. И здесь очень важно понять деталь, которую я, о чем я говорю, что Бог не посягает на нашу свободу. Послушайте, очень важно. Он на нашу свободу не посягает. Скажите, когда он посадил дерево в саду, дерево познания добра и зла, это кто вообще его насадил? Оно само собой выросло, бум, и появилось деревце. Бог его посадил. И, честно скажу, в этом дереве не было ничего страшного и смертоносного. Там не росло ничего гадкое, там не зло росло. Понимаете? Это было обыкновенное дерево, но оно было выделено Богом. И Бог дал Адаму и Еве что? Свободу выбрать. Вот и все. И мы видим с вами, что Бог считается с нашей свободой. В какой-то степени Он учитывает наш индивидуализм. Он говорит, да, я тебя таким создал. И в этом отношении Бог не ограничивает нашу свободу. Поймите, когда мы начинаем любить Бога или любить ближнего, мы эту свободу расширяем, наоборот. А вот как раз, когда мы впадаем в индивидуализм, мы, наоборот, сужаем все. Мы разрушаем на самом деле свою жизнь. Мы разрушаем и нашу духовную жизнь в том числе. Мы отворачиваемся от Бога, отворачиваемся от людей. И эта жизнь, такая жизнь, она не приведет ни к чему хорошему. Это утопия, это крах, это разрушение. Не буду долго вас уже томить. В заключение маленькую такую коротенькую мудрость. Однажды мудреца спросили, как можно сочетать альтруизм и любовь к самому себе? Ну вот о чем мы говорили, да? «Очень просто», – ответил мудрец. «Посмотри на Землю, как она вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца». Мы можем вращаться вокруг себя, но не забывайте, что есть Бог, вокруг которого наша жизнь тоже должна вращаться. Есть еще и ближний, которому мы тоже можем помогать. И если так каждый тоже будет думать, что я не только о себе забочусь, но и о других, поверьте, нам гораздо легче будет взаимодействовать, потому что больше будет присутствовать взаимопомощи, поддержки, участия и так далее. Мы будем чувствовать общность, в которой и нормальное общество, в котором мы как личности будем раскрываться и формироваться, именно здорово и полно. И пусть нас в этом Господь благословит и поможет нам. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Господь, да, мы живем в обществе в современном, где на нас оказывается влияние. Мы нуждаемся в том, чтобы мы были в какой-то степени бдительны, проницательны, улавливали эти идеи, которые могут витать, транслироваться, передаваться, рекламироваться, насаждаться. Помоги, Господи, нам избегать каких-то крайностей, стараться искать золотой середины, искать мудрости у Тебя, избегать такого крайнего эгоизма, когда мы только о себе и думаем. И в то же время, помоги, Господи, избегать и альтруизма, когда мы забываем действительно о себе, а думаем только о других, и где люди могут нашей такой философией пользоваться. Господи, помоги нам найти что-то такое, что помогло бы нам обрести этот принцип. И Ты нам сказал и дал эти две заповеди – любить Тебя и любить ближнего. Благослови нас, Господь, чтобы мы все-таки учились проявлять любовь к Тебе и этим наполняли свое сердце. И смогли эту любовь дарить другим, и так бы выражали и свою свободу, и сохраняли свою индивидуальность. Ради Христа мы молимся. Помоги нам в этом, исцели нас, исцели нашу церковь и исцели наше общество. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться.

0: Злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
2: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
2: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
2: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
2: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
2: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
2: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
4: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
5: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
6: Здравствуйте, ребята! А вы любите делать фокусы? Я уверен, что вы тоже умеете показывать фокусы. Я вот собираюсь участвовать в конкурсе фокусов. Дело в том, что у нас во дворе появилось вот такое объявление. Видите, Марья Ивановна как раз его читает. Пойдемте посмотрим.
7: Объявляется конкурс на лучший фокус. Победителя ждет приз – автомобиль. Ой, Афанась Филиппович, здрасте.
6: Здрасте.
7: Слушайте, вы видали, а?
6: Объявление-то читал.
7: Да шутка какая-то. Ну, сами посудите, ну кто может себе позволить за какой-то там фокус автомобиль?
6: Ну, Марья Ивановна, а я все равно собираюсь участвовать в этом конкурсе.
7: Да
6: нет,
7: ладно.
6: Ну, конечно, не из-за того, что вы получите автомобиль.
7: Ну, не знаю.
6: Просто я люблю фокусы. Смотрите, видите, ребята стоят. Видать, они готовятся к очередному конкурсу
7: вижу,
6: фокусов.
7: Вижу.
6: Пойдемте-ка посмотрим.
7: Они, по-моему, спичками балуются. Пойдемте-ка.
8: Посмотрите, я зажег спичку. А теперь, сейчас я ее потушу. Теперь смотрите, я беру как бы невидимую нить, обматываю, дергаю, и кончик слетает.
9: Так ничего себе! Но ведь никакой невидимой нити не было!
8: Так в том и фокус, то, что ее не было. И это я просто так про нее придумал. На самом деле, когда она обгорела, я снизу просто ее дернул.
6: А это называется секрет фокуса.
9: Ой, Афанась Филиппович, Мария Ивановна?
10: Здравствуйте.
7: Это кто же спичками-то балуется, а?
8: А мы не балуемся.
7: А
8: мы тут фокусы показываем.
6: Я все видел, прекрасный фокус, Мария Ивановна. Все по законам физики.
9: А при чем вообще законы физики-то?
6: Ну как при чем? Дело в том, что абсолютно все, что нас окружает, и все, что происходит на этой земле, все происходит по законам физики.
7: А я вот, между прочим, физику в школе любила.
6: Ну и прекрасно.
7: У меня даже пятерка была.
9: Так может быть и вы, Мария Ивановна, нам какой-нибудь фокус покажете?
7: Я?
6: Да,
7: да запросто.
6: Ну?
7: Но вы сначала этот фокус сделайте сами. Вот возьмите мой рабочий инструмент и попробуйте, поставьте его среди двора.

0: чтобы он не падал. Ну-ка, давайте-ка.
1: Ой, да правда не получается.
0: Ну-ка, ну-ка, может, ты попробуешь. Никак. Ну-ка. Ага. Давай-давай, ставь. Что, не получается?
1: Да, не получается.
0: А я вот сейчас поставлю запросто.
1: Ну, посмотрим сейчас.
0: Да, пожалуйста, вообще никаких проблем. Вот. Раз. Вот.
1: Ничего себе!
2: Молодец, это вы как?
0: Вот так вот.
1: А вы как это сделали? Ну, вообще, молодец.
3: Прям даже и не знаю, что сказать.
1: Видали? Вот это да! А почему же она не падает? В чем тут секрет фокуса?
3: Брависсимо!
0: А секрет тут простой. В этом месте сучок торчит из земли. А я каждый день метлю, и сучок этот знаю. Вот я на сучок метлу и надела. Вот так вот.
1: Да.
0: Секреты физики. Вот вам и секреты физики.
3: Марья Ивановна, молодец! Самый настоящий фокус. А вы знаете, у меня тоже для вас фокус есть. Только мне для этого кое-что нужно.
0: Да?
3: Пойдемте-ка ко мне в мастерскую.
1: Пошли, ну, пошлите.
0: Пойдемте.
3: Так, откроем окошечко.
0: Пошли, заходим быстренько.
3: Так.
0: Сейчас посмотрим,
1: что за фокус. Давайте.
3: Итак, перед вами самая обыкновенная вода. Стакан с водой. Можете посмотреть, пожалуйста.
1: Это правда уже обычная вода? Что? Да, теплая вода.
0: Вода.
3: Вода. Самая обыкновенная вода. Итак, я беру обыкновенный небольшой листочек бумаги, накрываю.
0: Так.
3: А теперь, как вы думаете, что произойдет, если все это перевернуть кверх тормашками?
1: Как что произойдет-то? Как что? Она выльет.
0: Вот именно.
3: Вы уверены в этом?
0: Да.
3: Ну, и напрасно вы так думаете. Но так как я неопытный фокусник, я, конечно, подстрахуюсь. Так, а теперь... Снип, снап, сноп, снуры, шуры, вазелюры, фанфары, барабанная дробь. Ну, что вы на это скажете, дорогие мои?
1: Надо же! А можно вот мне попробовать?
3: Пожалуйста, пожалуйста. Можете попробовать все, только нужен новый лист сухой плотной бумаги. Пожалуйста,
1: сейчас
3: прошу.
1: Попробую.
3: Так. И смело. Раз. Ну.
1: Ура!
0: Как здорово у тебя получилось, а?
1: Вообще супер. Да, вот, а интересно, кто же эти законы физики-то придумал?
3: Ну, а ты как считаешь?
1: Ну, наверное, ученые. Умные-преумные, да и мудрые-премудрые.
3: Вот эти самые мудрые-премудрые и умные-премудрые как раз ничего не придумали. Они открыли законы, уже существующие в природе. Причем эти законы одинаково работают и на Северном полюсе, и в Африке, и во дворе, и, как видели, у меня в мастерской.
4: А эти законы всегда-всегда работают? Нельзя ли их на минуточку отключить?
1: Хотя бы на минуточку.
3: Нет, ну отключить, если только вы сможете договориться с тем, кто их изобрел, создал, с автором этих законов.
4: Ну, он меня все равно не послушает.
3: Ну, отчего ж? Хотите, я вам расскажу про один такой случай, когда на минуточку был отменен один из законов физики.
1: Да,
0: давайте.
4: Давайте. Значит, договориться все-таки можно?
3: А вот вы послушайте и решите, можно договориться или нельзя. Это произошло неподалеку от реки Иордан. Несколько человек договорились, что они будут строить новые дома. Люди эти были небогатые, и у них не было своих плотницких инструментов. Один из строителей попросил у другого топор в долг попользоваться на время строительства. Тот человек согласился и дал ему

0: свой топор. Топор тогда стоил, как сегодня стоит целый станок. Также пригласили эти люди с собой человека по имени Елисей. Они знали, что Елисей – пророк и разговаривает с самим Богом. Может быть, Елисей сможет им что-то посоветовать. И Елисей тоже отправился с ними на строительство. И вот на берегу реки Иордан эти люди стали заготавливать бревна. Для этого они рубили деревья. Некоторые деревья росли так близко к реке, что работать приходилось прямо у самой воды. И надо же было такому случиться, что у того самого строителя топор упал прямо в реку. Иордан – река глубокая, а вода в нем мутная. Пропал топор. Поспешил строитель к Елисею. «Помоги, топор у меня упал в воду, а ведь я его в долг взял у другого человека». Елисей сказал: «Покажи мне место, куда упал топор». Тот показал. Тогда Елисей обратился к Господу и бросил в воду кусок дерева. И совершилось чудо. Тяжелый железный топор всплыл на поверхность воды. Строитель схватил топор и вытащил его оттуда. Он был очень счастлив, ведь Бог ради него совершил такое чудо.
1: Выходит, Бог ради простого рабочего отменил свои же законы?
0: И здесь нет никакого секрета фокуса. Все было по-настоящему.
1: Надо же! Бог такой мудрый-премудрый, великий-превеликий, а пожалел простого рабочего.
2: Жалеет, значит, любит он его.
0: Он всех вас любит, дорогие мои.
2: Ну, это, конечно, здорово, что в нашем дворе повесили это объявление про конкурс фокусов, да?
3: Да.
2: Столько мы интересного узнали, необычного. Ну, а все-таки вот про автомобиль, это все-таки шутка, да?
0: Ну, почему шутка? Автомобиль, правда, есть. Вот он, пожалуйста.
2: Так это вы?
0: Ну,
2: классно. Что-то вы повесили объявление?
0: Да, да, да, я очень люблю законы физики и фокусы. Так что прошу любить и жаловать.
4: А кому же теперь этот автомобиль достанется?
0: Да. Я думаю, что Сереже. Больно мне понравился его фокус со спичкой. Держи.
3: Ой, спасибо.
4: Так, смотри, смотри, тут открывается.
5: Коллекционная модель.
2: А я вот думаю, давайте продолжим этот конкурс.
4: Давай.
2: Только приз уже сделаю я. Пирог с вишней.
4: Ура!
6: Я обязательно буду участвовать.
4: Я тоже. Так немножко физику получу.
0: Дорогие ребята, какие бы фокусы и опыты вы ни делали, знайте, что все законы физики установил Бог, и Он ими управляет. И очень многие ученые, открывшие эти законы, были людьми верующими. Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов и многие-многие другие. Так что хороших вам отметок по физике. Всего вам доброго. До свидания.
4: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Мы вас приветствуем на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Друзья, скажите, вы слышали такую шутку, что сегодня работодателю нужны молодые специалисты с 30-летним стажем работы? Слышали? А как сегодня говорят, в каждой шутке есть доля правды, или сейчас уже говорят доля шутки всего лишь. Это так? Давайте мы сегодня поговорим с вами о поиске работы. О работе своей мечты. О том, как найти работу. О том, как найти работу без опыта. Это реально? Что делать, чтобы карьерный рост твой начался уже сегодня? Мы поговорим о том, где искать работу, как ее искать, как составить резюме, как пройти собеседование, а также о том, как Бог помогает нам в этом вопросе. Я приглашаю на сцену бизнес-практика, коуча предпринимателей и управленцев, а также директора по корпоративному управлению Руслана Ларина. Руслан.
1: Здравствуйте, всем привет. Здравствуй, Вадим. Очень рад приветствовать и вас, наших зрителей. Поработаем сегодня.
0: Руслан, скажи, пожалуйста, ты нас сегодня научишь, как продать ручку на собеседовании?
1: Или
0: это уже стереотип такой сложившийся?
1: Ты знаешь, это такая устаревшая практика, но некоторые ее используют. В общем-то, если нужно, конечно, и научимся этому.
0: Расскажи немножечко, что мы сегодня затронем, какие вопросы?
1: Сегодня мы поговорим о самых главных фишках, которые помогают в поиске работы. Также поговорим о том, чего не

0: нужно делать и самых главных ошибках, которые допускают при составлении резюме, при прохождении собеседования. Поэтому после сегодняшнего эфира вы точно научитесь эффективно и круто проходить все этапы поиска работы.
1: Спасибо большое. Пожалуйста, будьте активными, поднимайте руки, задавайте вопросы, берите микрофон. Все те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои вопросы в чате, в комментариях под этим видео. Я всех вас приветствую на нашей онлайн-конференции «Территория реальности».
0: Тема на самом деле очень горячая, она действительно очень востребована. Постоянно запросы в Гугле, в Яндексе просто зашкаливают, как найти работу, как пройти собеседование, как составить резюме. Сегодня мы за нашу передачу успеем поговорить про самые главные фишки. Итак, на первый вопрос, который я хочу, чтобы мы с вами ответили, где же искать работу? Где же искать работу начинающему специалисту, тот, кто только что закончил вузы и вообще без опыта работы, либо у вас может быть огромный опыт, колоссальный опыт работы, и вы хотите найти более интересную, более высокооплачиваемую работу. Мы поговорим сегодня о самых главных источниках, где же, в общем-то, эта работа есть и где ее искать. Первое направление — это сайты. Есть, конечно, всем известные работные сайты, которые почти все знают, Headhunter, Superjob. На них, конечно, стоит обратить внимание. Есть некоторые фишки, которые нужно продумывать для себя. Например, размещая на Headhunter свое резюме, помните, что работодатель точно видит все ваши резюме, которые вы там разместили. Иногда, знаете как, человек не определился, кем же он хочет работать, и думает, сейчас размещу-ка 10 резюме на сайте, вот, и кто-нибудь да откликнется под разными названиями. А работодатель, когда находит вас, он может увидеть, какие еще другие резюме у вас размещены. Смотрит и видит, у вас 10 резюме и все разные должности. И у него первый вопрос: ты вообще определился, кем ты хочешь быть? Почему ты ко мне подаешься, да? Поэтому на это нужно обращать внимание. Помимо вот этих сайтов, я хочу вот еще на что обратить внимание. Потому что вроде бы работные сайты все знают. Такие известные, федеральные, большие, да? Но иногда мы не обращаем внимания на сайты поменьше, не очень известные. Возможно, они только на один город распространяются, либо на одну область. И думаем, ну, уж каждый работодатель может на большом сайте посмотреть. Что я вам хочу сказать? На больших сайтах, вот этих вот федеральных, известных, да, стоимость работы с этими сайтами очень высокая. И не все компании могут себе позволять покупать доступ к базе. Этот доступ к базе измеряется сотнями тысяч рублей. Даже цифры боюсь вам называть, чтобы не пугать. И поэтому не все компании имеют доступ туда. И многие компании смотрят просто на сайты совершенно бесплатно для работодателей более местного масштаба. Вот, поэтому не стесняйтесь размещать там тоже свое резюме. Угу. Точно это же относится и к вакансиям. Потому что иногда мы поступаем вот так. Мы разместили резюме и ждем. Пусть нас, значит, позовут. Да? Но не забывайте, что можно разместить резюме, а можно не размещать резюме, а заниматься поиском, просматривать вакансии, которые опубликованы. Так вот, некоторые компании покупают себе доступ к поиску по резюме, то есть они видят ваше резюме, а некоторые компании не покупают доступ к резюме, они покупают только публикацию вакансии, публикуют вакансии, вот, но не видят ваше резюме. Они надеются, что вы откликнетесь, и потом они на вас посмотрят. Поэтому нужно действовать всегда двумя путями. И размещать, и смотреть. Потому что в зависимости от возможностей и бюджетов компании, они могут покупать тот или иной доступ. Следующий момент. Сайты, корпоративные сайты крупных компаний. Тут Вадим сказал по поводу того, что, значит, компании ищут себе сотрудников с 30-летним стажем. Да не обязательно. Компании могут искать себе как раз-таки начинающих. Только что вы закончили вуз, и вы только-только начинаете свою карьеру, и компании ищут и таких специалистов. Потому что многие компании подходят с таким подходом. А лучше мы возьмем совершенно начинающего, еще, скажем так, молодого, зеленого, но горящие глаза, мотивация к труду, и мы его всему здесь научим, обучим, он пройдет нашу школу и станет крутым специалистом и дальше менеджером, чем мы возьмем с 30-летним стажем человека, который уже точно

тяжело его переделать, он будет точно делать по-своему. Поэтому очень по-разному бывает. Нет определенного какого-то подхода. У каждой компании своя культура и свой подход к поиску сотрудников. И корпоративные сайты размещают различные программы. Программы стажировок для совершенно без опыта начинающих специалистов, которые только-только заканчивают учебу. Возможно, они еще на последних курсах. Но там есть программа стажировок. Если вы пошли к ним летом на программу стажировок, зарекомендовали себя уже внутри компании, почувствовали, ваша ли это профессия или нет, дальше у вас точно есть шанс остаться на постоянную там работу. Через программу стажировок многие транснациональные международные корпорации ищут себе действительно настоящих специалистов. Не тех, которые суперпрофессиональны с большим опытом, а те, которые только-только закончили учиться или еще находятся на последних вузах. Поэтому обязательно смотрите сайты крупных компаний. Следующий момент. Не только программа стажировок у них есть программа подготовки менеджеров. Это тоже касается последних курсов обычно, либо уже когда закончил учиться молодой студент. Конечно, отбор достаточно серьезный. Компании смотрят, выбирают для себя. Но если ты попадаешь на эту программу, то за 2 года компания делает из тебя суперпрофессионала, которому дают серьезные проекты. Эти серьезные проекты — это действительно там ответственность за запуск нового продукта на российском рынке, например. Вот. То есть это такие прям серьезные проекты. И не бойтесь поддаваться на такие проекты, если вдруг вы еще только-только начинающий специалист. Смотрите корпоративные сайты. Дальше. Кадровое агентство. До сих пор еще многие не знают, что можно искать работу через кадровые агентства. Эти кадровые либо рекрутмент-агентства каким образом работают? С вас, да, вот, ну, скажем так, с кандидатов, с сотрудников, эти агентства не берут ни копейки. Они берут деньги с работодателя за то, что они находят работодателю сотрудника. Поэтому, когда вы обращаетесь в агентство, агентство не берет с вас денег, вы, можно сказать, являетесь неким товаром для агентства, которое, значит, который агентство продаст работодателю. У работодателя есть задача найти какого-то там узкого специалиста, либо широкого специалиста, но у работодателя такое большое количество вакансий на сегодняшний день, что он не справляется с поиском. У него там, например, один кадровик. Либо работодатель прекрасно осознает, что не все люди сидят, значит, на сайте Headhunter, Superjob, многие работают, успешно себя чувствуют на своей работе, не собираются искать работу, вот, и даже не заглядывают на эти сайты. Но агентства, они же только этим и занимаются, что подбором и поиском персонала. Поэтому они обзванивают таких людей, ищут их через различные источники. Они могут искать через профессиональные издания, на каких-то сайтах высматривать, какие-то рекомендации спрашивать. И таким образом создают себе огромную базу кандидатов. И я, например, работаю на стороне работодателя. Многие уже там больше 10 лет занимаюсь и практически ежедневно занимаюсь тем, что просматриваю резюме, подбираю сотрудников, потому что я отвечаю за, в том числе за подбор персонала в моей корпорации, в предыдущих компаниях, в которых я работал. Вот. И я всегда работаю с агентствами, потому что я знаю, что качество персонала, которое может найти агентство, намного выше, чем я просто через сайт посмотрю. Ну вот, поэтому я обращаюсь к агентству, я плачу агентству деньги, и агентство ищет мне этих специалистов. А вдруг вы находитесь в базе у агентства, и агентство смотрит, угу, Маша, как раз-таки мы ее собеседовали, она у нас есть в базе, подходит на эту вакансию. Звонят вам и говорят, Маша, как дела? Вы говорите, у меня все хорошо, работаю, никуда не собираюсь. Они говорят, ну а вдруг тебе вдруг это понравится вакансия, и рассказывают вам эту вакансию, и вдруг вам эта вакансия понравилась. Вот так работают агентства. Маше понравилась вакансия, они звонят в компанию, говорят, у нас есть такая Маша, у нее все хорошо, она работает, но она согласилась с вами повстречаться, и вдруг вам тоже подойдет. И так встречается компания и кандидат, который еще вчера не собирался быть кандидатом. У него и так все хорошо. Поэтому нужно обращаться в кадровые агентства. Не нужно их бояться. Кадровые агентства очень часто готовят кандидатов. Кадровые агентства очень часто говорят вам о работодателе. Они же давно с ним работают. Они говорят, работодатель такой, корпоративная культура такая. Не знаю, они там предпочитают внешний стиль вот такой-то в одежде. Если ты придерживаешься его на собеседовании, это тоже тебе поможет. То есть кадровые агентства очень часто помогают кандидату
подготовиться к

собеседованию. Они смотрят на резюме кандидата, помогают его где-то подправить в какой-то правильный формат, который привык видеть работодатель. Поэтому это очень важный канал коммуникации с работодателем. Следующее – социальные сети. Конечно же, необходимо в том числе смотреть работу через социальные сети. Сегодня компании... Очень многие имеют свои социальные сети. Компании имеют социальные сети в Facebook, страничку, там ВКонтакте, где угодно, в Инстаграм. И там тоже можно усмотреть у них работу. Либо по компании, либо по поиску. Вот. В то же время можно размещать и в социальных сетях свое, ну, резюме, не резюме, а просто некое описание, сказать о том, что сейчас ищу работу, вдруг где услышите, можете меня порекомендовать. Это тоже один из методов, каким мы ищем работу. То есть разные каналы, которые необходимо задействовать, если вы хотите действительно найти себе работу мечты, как мы в самом начале сказали. Поехали дальше. Поговорим сейчас об основных ошибках, каким же образом искать работу. Я больше сейчас буду говорить не о какой-то психологии, а настрое, что вы верите, должны верить в то, что вы найдете работу. Да? Это важно. Это понятно, что это важно. Вы должны быть уверенными и знать, что все хорошо найдется. И работа мечты, она ждет вас. Но я хочу больше поговорить о каких-то важных фишках, которые помогут вам не допускать те или иные ошибки. Есть сезоны в поиске работы. Учитывайте сезон. Я вот, знаете, вот вы когда смотрите на этот мой список, вы видите, да, там в разнобой. Я специально не писал номер один, номер два, номер три. Я не делаю каких-то таких, вот это главное, приоритетов, да, когда вы должны сфокусироваться на номер один, а номер восемь не очень важный. Все пункты важные. И специально вот их вот так в разнобой написал, для того, чтобы быстро проговорить. Первый, про сезон. Мы иногда забываем, что сезон есть везде, и в поиске работы в том числе. Вот когда начинается лето, все разъезжаются по отпускам, и руководители в том числе, и спад поиска работы снижается. Почему? Потому что нет ответственного лица, нет того, кто должен с вами поговорить, кто должен вас там встретить на собеседование, то рекрутер в отпуске, то руководитель отдела в отпуске. И поэтому общий спад всегда летом происходит. Но подъем в сентябре, когда все возвращаются, тоже происходит. Потом ближе, прям к самому Новому году, тоже опять начинается некий спад, потому что начинают опять уходить в Новый год. Хотя не думайте, даже в декабре проходят и собеседования, и встречаются, и выходят люди на новое место работы. Вот. То есть не нужно думать, что сейчас не сезон, не буду искать. Просто знайте, что если вы разместили резюме, но что-то мало откликов, чтобы ваша самооценка при этом не падала, и вы не думали, почему мне никто не пишет, не звонит, не откликается на мое, значит, резюме. Просто помните, что может быть не сезон. Самые такие пики, рост, когда начинается поиск, это с сентября и начинает расти, и потом с января и начинает расти, и уже там к маю месяцу идет спад. Следующий момент. Ищите работу, пока работаете. Да? Ну, что это имеется в виду? Когда вы работаете, намного проще искать работу, чем вы уволились, и потом вы ищете работу. Потому что если ты уволился, и ты долгий период не можешь найти работу, потому что разные предложения, тебе что-то не подходит, например, вот, у тебя начинает падать самооценка, ты начинаешь себя неуверенно чувствовать, да что ж такое, не могу найти, и ты уже на собеседовании звучишь не так уверенно и не так вкусно. Поэтому пока ты работаешь, ты более уверен в себе, тебе, в общем-то, ничего не надо, ты хорошо себя чувствуешь, ты и так востребован, и тогда с твоей самооценкой все нормально. Ну вот это к увольнению. Если уж уволился, то ищи сразу. Иногда наблюдаю такую ситуацию. Человек говорит, так, надоела работа, увольняюсь, написал заявление, эмоционально принял решение. Вот. А потом говорит, да что, есть вроде запасы, 3 месяца отдохну, потом буду искать. 3 месяца отдохнул, потом начал искать. А поиск работы может занять еще 3 месяца. А потом ему начинают все меньше звонить и начинают задавать вопросы. А почему вы так долго не могли найти работу? И рекрутер, который смотрит ваше резюме и смотрит, о, полгода уже не работает, наверное, никому не интересен. И начинает спрос на вас понижаться. Поэтому я не рекомендую отдыхать и расслабляться очень долго, если вы уже уволились. Не нарушайте личное пространство работодателей. Иногда я наблюдаю такую ситуацию. На мой корпоративный сайт написали, мне в почту корпоративную написали, нашли еще мои социальные сети везде, в Фейсбуке, в Инстаграме, в общем-то несложно мне найти, вот, и начинают мне писать в личку, а я вам отправил резюме, а посмотрите меня, и человек думает,

что показывая, значит, свою настойчивость, проявляя, он тем самым будет точно заметен. Знаете, настойчивость и навязчивость — это не одно и то же. Помните об этом и не нарушайте личное пространство. Если у меня мой, ну, образно говоря, там, Facebook не рассчитан на то, чтобы там подбирать кандидатов, я его не веду в профессиональное, я просто для друзей выкладываю там свои фотки, это не значит, что значит через Facebook нужно стучаться и писать. Но если вы видите, что кто-то ведет Facebook с целью, ну, там, какой-то работодатель, с целью, ну, там, корпоративная страница, он все время там про работу пишет, вот, то можно и через Facebook отправить свое резюме. Но главное здесь вот о личном пространстве, да? Дальше. Приведите в порядок свои социальные сети. Иногда мы думаем, что наши социальные сети, они доступны только нам и нашим друзьям. Сейчас так много рекрутеров и работодателей смотрят на социальные сети для того, чтобы узнать, какой человек на самом деле. Как-то помню, с одной моей коллегой общался, и она тоже затронула тему. Вот, люди размещают такое в социальных сетях, такие фотографии. Они вообще не думают о том, что там они, значит, какие-то с друзьями под шофе были, там еще какие-нибудь слишком откровенные фотографии выставляют. Вот. Я говорю, да, ты всегда хорошие фотографии выставляешь. Она говорит, конечно, естественно, мы так в Facebook ее открываем. И такая последняя фотография, но она просто чисто дурачилась, но это была очень смешная фотография. Она, я такое разместила, когда я могла такое разместить? Вот, это же полный позор, нужно удалить срочно. Потому что действительно по социальным сетям могут посмотреть, чем больше всего увлекаемся. На собеседовании же все такие прям крутые, значит, все увлекаются чем-то таким прям хорошим. Сплошные все волонтеры, значит, служение обществу, заглядываешь там в Facebook, а там не весь чего можно увидеть или в Инстаграме. Поэтому, конечно, если вы тем более находитесь сейчас в поиске работы, то наведите там порядок. Это важно, чтобы вы там были в приглядном свете. Следующий мой пункт про социальные сети. Снижайте активность в социальных сетях во время поиска работы. Если во время поиска работы вы очень активны в социальных сетях, постоянно выкладываете посты, постоянно выкладываете фотки, работодатель может подумать, что вы не работаете, а только и сидите в социальных сетях. Поэтому снижайте активность в это время. Вот, по минимуму появляйтесь там для того, чтобы не подумали, что вы там зависаете постоянно. Заведите профиль на LinkedIn. Странно это звучит, но на самом деле LinkedIn до сих пор используется в России среди международных компаний. Вот. Это профессиональная сеть, которая, ну, в общем, на нее очень сложно попасть, потому что в нашем российском пространстве, в нашем российском интернете туда доступ практически нет. Вот. Но у всех, у кого есть VPN, запросто заходят на LinkedIn. И я просто вам хочу сказать, что международные компании, у которых, а у них у всех интернет международный, они пользуются LinkedIn для поиска работы. До сих пор эта социальная профессиональная сеть процветает. Дальше. Ходите на собеседование, даже если вы не собираетесь искать работу. Странный совет, да? Зачем это нужно? Потому что собеседование — это определенный навык. Если вы проработали 10 лет и никогда не были на собеседовании, первое собеседование точно будет провальным. Вы даже говорить на собеседовании нормально не можете, потому что мы же, знаете, мы же скромные обычно люди. Мы не привыкли рассказывать о своих достижениях, мы не привыкли рассказывать о том, какие мы классные. А на собеседовании нужно же об этом рассказать. Вот. А когда ты не привык это рассказывать, у тебя спрашивают, а ты даже не знаешь, чем ответить. Когда ты периодически ходишь от собеседования к собеседованию, у тебя этот навык отрабатывается, появляется, и ты спокойно потом на собеседовании рассказываешь о себе, о своих заслугах. Поэтому периодически ходите на собеседование, не отказывайтесь. Это будет развивать ваш навык коммуникации, умение резюмировать, показать себя в лучшем свете. Ну, в общем-то, продать себя. Не продать ручку, да, а продать себя. Это намного круче навык, чем просто продать ручку, да? Дальше. Не бойтесь подаваться на вакансию, даже если вы не полностью соответствуете этой вакансии. Иногда мы видим, так вакансия описана, я понимаю, что так классно, так мечтаю работать у них, хочу, но вот не везде дотягиваю.
Я сам так помню моя первая работа, когда я вот разочаровался в том, что я был молодым еще, в общем, начинающим специалистом, и я понял, что не буду юристом, и эта вакансия, которая была описана, она так вкусно была описана, международная западная компания, центр, значит, офис в центре Москвы. Ну, такие требования были, у меня ничего не было, там опыт работы требовали 3 года, но я был просто коммуникабельный, а к этой должности подходило то, что

можно, значит, языком почесать. Опыт работы требований, значит, клиентов нужно знать. Ну, я все равно подамся. Я отправил им резюме, вот, и мне позвонили. И так я нашел себе, ну, скажем так, первую работу, на которую я совершенно не соответствовал по своему опыту работы, но все сложилось. И когда я потом спрашивал, а как так? А они говорили, а мы даже думали, что ты не согласишься на эту работу. Ты так пришел, такой представительный, значит, был в костюме, значит, с портфелем такой, значит, молодой мальчик, 20-летний, но выглядел так серьезно. И мы думали, тебя точно не заинтересует наша работа. А я же вроде как разочаровался в юриспруденции, но еще нигде ничего не начал. Но я был достаточно открыт, коммуникабельно, уверен в себе. Они поняли, что я справлюсь с этой работой, чуть-чуть меня научат. Вот, но вакансия... она вообще была не про меня, я на нее не соответствовал. Поэтому иногда не нужно бояться, а подаваться, если вы там очень хотите работать. Следующий момент. Если вы уходите из компании, уходите всегда красиво. Никогда не хлопайте дверью, никогда не ссорьтесь, никогда не говорите «наконец-то я от вас ушел, вы мне все надоели». Оставляйте дверь открытой. Никто не знает, что будет. Возможно, вы поработаете в новом месте и поймете, что предыдущий работодатель был реально вашей мечтой, и вы захотите туда вернуться. И сейчас практика очень распространенная, когда люди возвращаются к тому же самому работодателю, у которого были ранее. Либо второй момент. Помните, рынок труда очень-очень связан между собой. Иногда мне звонят из каких-то совершенно других городов. Например, я живу в Москве, мне звонят из Санкт-Петербурга и говорят, а помните, вы 5 лет назад работали вот в такой-то компании, и там у вас был сотрудник, который был в питерском офисе. Я думаю, это же было 5 лет назад. Это был сотрудник питерского офиса, где я. Прошло время, почему вы у меня спрашиваете? Они говорят, ну, пожалуйста, хотя бы что-то скажите о нем, мы собираем рекомендации. То есть до сих пор эта практика существует. И если бы этот человек хлопнул дверью и ушел, и у меня было бы плохое мнение о нем, наверное, мне было бы сложно его порекомендовать. А так я им говорю, ну, знаете, ну, все-таки 5 лет прошло, но в памяти у меня об этом человеке только самое лучшее. Я помню, он был целеустремленным, активным, энергичным, ну, какие-то вещи, о чем могу помнить, да? Не бойтесь отправлять резюме знакомым в другие компании. Например, ваши друзья работают в какой-то компании. Вы знаете о них, об этой компании и хотели бы там работать. Не бойтесь отправлять туда свое резюме и сказать, слушай, Коль, отнеси в свой HR, отнеси в отбор персонала. Вдруг у них откроется вакансия. Тоже хочу работать в твоей компании. Рекомендации внутри компании очень хорошо работают, потому что намного важнее мне мнение. Например, у меня в компании работает, ну, профессиональный инженер, да, а я подбираю инженера. И приходит ко мне профессиональный инженер и говорит, что, знаешь, вот есть там в одной компании мой знакомый, вот я точно знаю, что он крутой инженер. Если вдруг вакансия появится, посмотрите на него. Я ему буду признателен за это, потому что я этого инженера уважаю, он того инженера знает, и он говорит, что он крутой инженер. Почему не посмотреть на этого человека? Конечно, я буду ему признателен, поэтому рекомендации работают. Отправляйте вашим знакомым и просите передавать в подбор персонала. Участвуйте, конечно же, в профессиональных сообществах. Профессиональные сообщества зачастую помогают друг другу найти работу. Если... Ну, сейчас профессиональные сообщества, они же чаще всего имеют какие-то свои странички, там, в Фейсбуке и так далее, и там огромное количество людей, и вы можете в этом профессиональном сообществе маякнуть и сказать, эй, друзья, я вот такой-то крутой и классный, готов прислать резюме, я просто вышел на рынок и сейчас ищу себе работу, у кого услышите, посоветуйте, а они вас уже знают, они с вами общаются, они с удовольствием это сделают, так что участвуйте. Дальше. Правильнее искать посты о вакансии, чем самому написать, значит, у себя в Фейсбуке, написать «друзья, перепостите где-то у себя на страничках». Лучше по поиску искать, так вы намного больше увидите вакансий, чем если вы будете просить перепост. Немногие хотят делать перепосты у себя, и поэтому отклик будет не очень высокий. Дальше. Не нужно писать никаких плохих откликов о работодателях. Потому что, когда вы ходите и начинаете вот по сайтам писать все плохое работодателе, и там видно, что это вы, например, то на такого человека смотрит и думает, ну вот, ему вечно все не нравится. Вот он ходит, всех, значит, грязью поливает. Точно придет к нам, будет недоволен. Вот так это со стороны видится. Поэтому будьте с этим аккуратными, потому что ваше имя, ваш имидж в социальных сетях, это, конечно, либо вас поднимает, да, ваш личный бренд, он либо вас поднимает, либо все-таки он вас будет опускать. Поэтому обращайте на это внимание. Так, отправляйте

работодателю ваше резюме напрямую. Тоже, да, вы разместились отлично, но вы очень часто можете отправить резюме напрямую. Вы видите какую-то компанию, вы хотите там работать. Вы находитесь через их сайт, отдел подбора персонала, либо просто отдел управления персоналом. Либо если у них нет отдела персоналом, там, не знаю, отдел кадров, либо какой-то информационный ящик у них есть. Вы можете туда отправить резюме с сопроводительным письмом, буквально кратко о себе, кто вы и почему вы хотите работать в этой компании. Это письмо попадет обязательно к нужному человеку, попадет в базу, и как только открывается вакансия, рекрутеры всегда смотрят, кто у них есть в базе, для того, чтобы оттолкнуться от этого. Поехали дальше. Резюме. Следующая тема. Как же сделать резюме так, чтобы его заметили? Запомните, до собеседования вы для рекрутера, для подбора персоналов не человек, вы просто резюме. Вы еще пока никто, вы просто вот это там листочек бумаги, либо на экране, да, вас оценивают потому, что там написано. Никто не знает, какой вы крутой, какой вы классный, энергичный, все смотрят на бумагу. Дальше. Резюме просматривается очень быстро, это делается таким скринингом. Рекрутер ищет самое главное, что ему нужно найти в этом резюме. Если в вашем резюме полно воды, но ничего конкретного нет, за что у него зацепился взгляд, он ваше резюме отправляет и идет дальше, потому что у него может быть очень много откликов. А на что он обращает внимание? Профессиональные навыки. Профессиональные навыки, которые он ищет. Например, рекрутеру поступила заявка, нужен найти там IT-специалиста, программиста. Вы думаете, рекрутер очень хорошо разбирается в этих IT-специалистах, программистах? Он или она, они же не IT-специалисты, не программисты. Они сидят и допрашивают руководителя, что должен твой IT-специалист уметь? Он говорит, он должен там программировать вот эту программу, вот эту, либо он должен с таким-то программным обеспечением уметь работать. И говорит ему название программного обеспечения. Рекрутер записывает это программное обеспечение, название его, ну не знаю, там Linux, 1С, смотря с чем нужно работать, да? И потом что делает? В вашем резюме ищет 1С, Linux, какое-то там, какие-то названия. Нет этого названия, все, ваше резюме не подходит. Поэтому, если вы IT-специалист, вы программист, к примеру, да, напишите все программные обеспечения, с которым вы работаете. Если вы маркетолог, напишите все те направления, с которым вы работаете. Может быть, им нужно, чтобы этот маркетолог умел работать с журналистами, либо этот маркетолог умел работать с организацией ивент-мероприятий, и он ищет слово ивент, ивенты или, не знаю, там, он должен писать, уметь сам писать статьи или уметь выступать. Напишите, чтобы это были ключевыми словами, за что должно зацепиться взгляд у рекрутера. Следующий шаблон. Иногда напридумывают, ну, такие резюме, ну, слушайте, ну, прям креатив прет, хочется быть заметным. Вот этот вот креатив подходит только, если вы устраиваетесь на работу креативного директора или что-то связано с креативом. Все остальные, большая просьба, пользуйтесь, хотя бы просто в Word зайдите, там есть шаблон резюме, пользуйтесь стандартным шаблоном резюме. Потому что, когда рекрутер видит, у него есть чаще всего стандартная вот, картинка резюме. И он их видит, и он знает, и у него взгляд, он знает, на что сразу смотреть. И тут что-то совершенно другое. Ему нужно по-другому голову повернуть. Ему нужно по-другому искать. Непонятно о чем. То есть уже привыкли, что мы резюме размещаем. Мы сначала пишем последнее место работы, и потом дальше, дальше, дальше. В конце резюме твое уж первое место работы, которое никому не интересно. Да? Вот. А некоторые возьмут, перевернут и начинают с первого места работы. Там садик, школа, первое место работы. И найти текущее место работы надо в конце резюме. И сразу же рекрутер думает, ну неужели он не знает обычных правил составления резюме? Ну что за человек? Такая подготовка к поиску работы несерьезна. Дальше, два листа максимум. Постарайтесь уложиться в два листа. Не нужна вода на 5-10 листах. Да?
первое, второе место работы распишите, ну, последнее, я имею в виду, да, последнее и до последнего места работы распишите более подробно. Все остальные можно кратко, чтобы не было много листов, если у вас большой опыт работы. Фотография. Думайте над тем, какую фотографию вы прилагаете. Вообще, я советую прилагать фотографии. Это всегда делает ваше резюме более человечным. К вам относится уже не просто как к резюме, а

резюме с фотографией. Вот. Вы немножко его очеловечиваете. Но делайте всегда фотографию в каком-то деловом виде. Не нужно вот эти разные позы на диване. Я уже не говорю, до сих пор я встречаю, думаю, где вы берете эти ковры, на которых вы фотографируетесь. Не нужны фотографии на фоне ковров. Сделайте деловую фотографию. Не нужны фотографии на шезлонгах. Не нужны фотографии на пляже. Не нужны фотографии вообще топлес.

показывают, значит, какие они мускулистые. Вы о чем? Вы же подаетесь на, значит, вы ищете работу. На вас должны увидеть, какой вы деловой человек. Люди придумывают с этими фотографиями, лишь бы они были красивые. Вот. Данные. Тоже, знаете, иногда, когда человек пишет имя, фамилия, отчество, и ты прям напрягаешься, смотришь так, 2001 год рождения, какое отчество, ты зачем вообще это делаешь? Пишите в современном стиле резюме, всегда имя, фамилия, имейл напишите, создайте деловой имейл, если у вас до сих пор нет. Не нужно вот эти sweet catty, какие-то напридумывать, sweet girl. Чего только нет, вот эти цифры разные в ваших имейлах. Не нужно это все. Сделайте просто имя.фамилия. Если уже имя.фамилия заняты, посмотрите на каких-то почтовых ящиках, где, может быть, еще это имя-фамилия не заняты. Либо попробуйте сократить имя, там, например, сокращенно, я имею в виду первая буква имени и полностью фамилия. Ну, можно вот какой-то деловой имейл создать. Так, не нужен домашний адрес, это тоже, да? Не перечисляйте должности, все должности, о которых ты мечтаешь. Вот ты посмотрел, у них есть описание вакансий. На эту должность ты подаешься. Вот эту должность и указывай. Не пиши, я хочу вот это или вот это, или вообще, что там у вас есть. Все, забудьте, вас точно туда не рассмотрят. Если человек не знает, куда он хочет, то уж точно работодатель не будет вместо вас это решать. Адаптируйте свое резюме под вакансию. Да, не нужно универсальности. Если вы отправляете свое резюме, вы видите вакансию, и вы видите, какие формулировки они используют. Они хотят, чтобы этот человек умел, не знаю, вот он в продажах, да, этот человек. Значит, там должны быть цифры, какие результаты, какое достижение, какой рост продаж у вас был за прошлый год, с какими клиентами работали, какие главные сделки вы совершили. Вот если это будет написано, все, цены вашему резюме нет. Готовое резюме идти к следующему этапу, к начальнику. Потому что рекрутеру что? Ему очень важно найти человека, которого начальник захочет посмотреть. Если рекрутер будет все подряд отправлять этому начальнику, который подбирает себе человека, начальник скажет, ты кого мне присылаешь, тратишь мое время, пришли мне подходящих людей. Вот, поэтому адаптируйте ваше резюме под вакансию, которую вы видите. Если вы маркетолог и вы знаете, вы видите, что там есть написано, что нужно расширять долю рынка, значит напишите, что вы занимались и контролировали долю рынка. Ваша доля рынка выросла с 7 до 8,5% за прошлый год. Да, то есть оперируйте этими данными. Покажите достижения, если вдруг вы еще нигде не работали. Вы только закончили вуз. А чем вы занимались в вузе? А расскажите про свои какие-то достижения. А расскажите про волонтерскую работу. Расскажите про успехи. Это все очень ценится. Если вдруг у вас нет работы и вам не на что сфокусироваться. Конечно, если у вас 30 лет опыта работы, а вы будете рассказывать, а еще в вузе 30 лет назад я занимался вот этим, то это не очень релевантно к сегодняшнему дню. Писать ли рекомендации, если у вас запрашивают? Если у вас не запрашивают, не пишите. Как только вы пишете, а меня могут порекомендовать вот эти, вот эти, вот эти, вы сразу же свою планку немножко снижаете. Говорит о том, что вы так сильно себя не очень цените, что вы готовы дать им 10 рекомендаций, чтобы вас еще кто-то порекомендовал. Только в том случае, если вас попросили. Угу. Поехали дальше. Личное качество. Слушайте, вот не надо переписывать все личные качества внизу. Я и коммуникабельный, и пунктуальный, и вообще ты такой крутой и классный. Если у вас действительно есть такие прям крутые личные качества, которые вы хотите описать, и вы этими личными качествами отличаетесь от других, и эти личные качества нужны для этой позиции, вот тогда пишите. Лучше напишите одно-два личных качества, чем вы перепишете там целый список, скопируете из интернета. Никто это читать не будет. Орфография, я прошу вас, включайте проверку. Как только там видны ошибки, это резюме улетает в мусорку. Орфография – это первое, на что бросается взгляд, и тогда думаешь, если он даже не постарался включить проверку и отправил, это о чем говорит? Ну, о таком безалаберном отношении к работе. Зачем мне такой сотрудник? Пожалуйста. Название файла. Напишите имя, фамилия, можно должность. Желательно вообще латинскими буквами, потому что пересылки могут кириллица поехать. Поэтому вот рекомендую это делать, чтобы ваше резюме всегда в папке можно было найти. Дальше. Язык резюме такой же, как вакансия. Если вакансия опубликована на английском языке, и вы владеете английским языком, то напишите резюме обязательно на английском.
Если

вы написали на русском языке, но вы владеете английским, вы точно сделали себе большой минус. Если вакансия опубликована на английском, это говорит о том, что ищут англоязычного. Либо начальник будет англоязычный, тебе нужно общаться. Поэтому, если ты владеешь английским, конечно же, подавайся и пиши на английском языке, повышай сразу же свой статус. И вообще, если вы хотите работать в международных компаниях, то язык нужно учить. Иногда мне говорят, а как ты, значит, вот сделал карьеру в международной компании? Я говорю, английский нужно знать. А, английский, нет, это очень сложно. Ну, слушай, ну всем сложно, но мы все как-то его учим. Бери и учи, если хочешь. Не используйте аббревиатуру, которая понятна только вам, да, это понятно. Не ставьте запрос на уведомление о прочтении, пожалуйста, не делайте это. Такое ощущение, как будто вы не доверяете этому работодателю и ставите запрос, пусть отчитается, прочитал ли он или нет. Не отправляйте рекрутеру сначала на почту, потом в Facebook, да, это то же самое, как в саму компанию, вот везде, и доставать там руководителей, точно так же и рекрутеров, не нужно это делать. Не рассылайте всем подряд или одному и тому же на разные позиции. Когда вы рассылаете всем подряд, а это выглядит как спам, есть такое ощущение, что у человека все так плохо, и он цепляется за все, и тем самым личный бренд ваш падает. Вы должны всегда подавать себя и продавать как ценность для организации. Эта организация должна вас завоевать. Поэтому думайте над своим поведением, чтобы это не выглядело как спам. Дальше. Не нужно указывать в резюме свои партийные интересы, религиозные отношения к религии. Да? Это ваше личное. В резюме это не нужно указывать. Это то, что является каждым человеком. Да? Наше трудовое законодательство защищает всех от дискриминации по разным направлениям. Да? По возрасту, по полу, по месту прописки, по предпочтениям религиозным или партийным. Вот это все не является важным для работодателя при подборе сотрудника. Он даже не имеет права у вас это спрашивать. Указывайте свои ожидания по зарплате. Да, если вы отправляете резюме напрямую, укажите в самом резюме ваши ожидания по заработной плате. Иногда нужно посмотреть и промониторить, сколько ваша стоимость. Да? Иногда бывает такое. Человек, ну, такой скромный. Вот он такой специалист, но такой скромный. И так вот он себя занижает прям. И он такую маленькую зарплату ставит. И он видит, у них там, они указали, значит, вакансию у себя на сайте, значит, готовы платить 50 тысяч. Нет, ну, это очень много. Мне хотя бы 20. Я напишу 20, они меня точно возьмут. У тебя там послужной список на 150 тысяч. А ты пишешь 20 и думаешь, возьмут меня. Работодатель смотрит и думает, не, ну зачем мне сотрудник на 20 тысяч? Мне нужен на 50, это какой-то слабачок, даже смотреть не буду. Понимаете? Поэтому оценивайте свою стоимость в соответствии с рынком. Смотрите, сколько вы стоите. Не сколько вы чувствуете, потому что вы скромный человек, а сколько вы стоите. Анализируйте, смотрите. Есть, в общем-то, масса информации о стоимости той или иной позиции. Интернет сегодня для всех открыт. Так. Как же пройти собеседование? Ух, у нас время. Первое. Никогда не приходите на собеседование уставшим и выжженным. Выспитесь. Это самое главное. Знаете, как перед экзаменами говорят? Выспись самое главное. Если ты пришел, ты такой уставший, ты так много работал на работе и сидишь такой неэнергичный, они думают, ну он точно ничего не сделает, он уже выжженный. Поэтому приходите горящими на собеседование, потому что всем нужны энергичные сотрудники. Не ведите себя никогда на собеседование, как будто это ваш последний шанс в вашей жизни. Не нервничайте. Есть такая техника, да? Когда вы очень сильно переживаете, начните осознавать все, что происходит вокруг. Посмотрите на свои часы, из чего они у вас сделаны, да? На свою руку, какого там цвета ваша кожа. Посмотрите на что-то, что происходит вокруг вас, и у вас происходит некая осознанность того, что происходит, и вот это вот переживание и тревога опускается. Это для того, чтобы вы не переживали, да? Не утомляй собой. Не нужно очень много им рассказывать. У вас спросили, вы ответили. Лучше пусть будет небольшая недосказанность, и у них желание дальше с вами общаться, чем вы их утомили, они думают, ну когда он уже уйдет от нас, да? Вот. Не говорите никогда плохо о предыдущем работодателе. У вас спрашивают, а почему вы ушли или там уходите. Вы можете только говорить о том, что вы хотите новых вершин, вы хотите новые задачи, вы

больше зону ответственности. Но если вы начинаете говорить, да у меня там начальница такая, да у меня там коллектив такой, да и вообще все вокруг сплетники, что о вас подумали? Наверное, сам такой же. Вот. Все ему везде вокруг не нравится, поэтому никогда не говорите плохо о других. Не преувеличивайте, да. Если вы чего-то не знаете, вы лучше скажите, что вы это не знаете. Вам это интересно, вы хотите в этом разбираться, чем вы будете придумывать что-то по ходу и тем самым покажете, сразу будет понятно, что вы в этом не совсем понимаете. Да? Дальше, не мелочитесь на собеседовании. Не нужно начинать на первом собеседовании задавать такие вопросы, которые к работе не имеют отношения. Когда вы начинаете спрашивать там, а вот... А у вас чай в офисе бесплатный или платный? А есть там у вас кулер с водой? Ну, знаете, когда вот начинают какие-то такие вопросы задавать, которые вот к работе, по большому счету, не имеют отношения. Вы можете потом это все разузнать, если вам это интересно, но не на первом собеседовании. Дальше. Предлагают вам чай, не отказывайтесь, не ведите себя очень такими, знаете, вот нет, не нужно мне ничего, ведите себя расслабленным. Одеться лучше более формально, чем неформально. Будьте чуть-чуть более, даже если у них корпоративный стиль, они там casual все ходят, ну и что, а вы придите, значит, там в костюме, например. Это будет намного круче на собеседовании, чем вы придете весь вальяжным. Рассказывайте, что именно вы делали, а не просто описывайте зону ответственности или просто описывайте ситуацию. Конкретику говорите, да? Не бойтесь признаваться, что у вас есть несколько предложений. Вы ходили там и там собеседование, и вам уже сделали предложение, но вы хотите работать в этой компании, да? Почему вы с ними именно говорите? Потому что вам интересна именно их зона ответственности. Говорите об этом. Не просите письменного ответа. Это всегда работодатели очень напрягает. Вы можете позвонить работодателю, к примеру, в конце собеседования сказать, мне будет очень интересно получить от вас обратную связь. Мне будет, даже если вы меня не возьмете, я прекрасно понимаю, что на эту вакансию претендует много людей, потому что ваша вакансия реально интересна. И я понимаю, что я один из них. Я бы хотел победить, и я сделаю все, чтобы быть финалистом. Вот. Но если вдруг случится так, что все-таки кто-то будет лучше меня, и вы выберете другого, я, конечно же, не обижусь, но я буду вам благодарен, если вы мне скажете пару слов, что мне не хватает для того, чтобы претендовать на такую вакансию. Это намного круче будет, чем вы потом пишете письменное заявление. Прошу предоставить мне письменный ответ, почему вы меня не взяли на работу. Да, законодательство нам позволяет это сделать. Но работодатели чаще всего напрягаются и думают, точно, но от этого сотрудника потом не оберешься проблем, будет тебе по каждому пункту требовать письменные ответы. Вот, поэтому думайте над теми переговорами, которые вы ведете с работодателями. Дальше, ваша подготовка к собеседованию. Есть вопросы, которые вам точно зададут на каждом собеседовании, где бы вы ни были, у кого бы вы ни были. Так подготовьтесь же на эти вопросы. Не ведите себя так, как будто первый раз вы слышите этот вопрос и начинаете, запинаясь, рассказывать о себе. Вам скажут, да, расскажите немного о себе, да, своими словами. Здесь не нужна ваша вся жизнь, начиная с детского сада, да. Расскажите о себе в профессиональном плане, расскажите о своих последних достижениях на работе, почему заинтересовались этой позицией, как это совпадает с тем, что вы делали с вот этой позицией, да, почему ушли с предыдущего места работы или уходите, да, что вас там не устраивает. Помните, да, что мы не рассказываем, что у них плохо, а мы говорим о том, что вы сейчас хотите расти профессионально, вы хотите новой зоны ответственности, вы хотите нового карьерного витка в жизни, да? То есть вы показываете, что вы готовы идти дальше по жизни. Это очень важно. Или, например, почему именно хотите работать у нас? Не говорите, что да, не знаю, открыл, увидел вашу вакансию, ну, думаю, откликнулся. Ну, как, ну, это вот, а почему ты выбрал меня, да, почему ты хочешь там жениться на мне или выйти замуж за меня, и то же самое сказать, да вот, увидел первую попавшуюся, вот, и подумал, и решился, да, потому что работодатель, это же очень часто надолго, мы большую часть времени вообще, там, 8 часов в день проводим на работе с этими коллегами, с теми начальниками и так далее, поэтому выбор должен быть осознанным, и работодатель хотел бы себе таких осознанных сотрудников, поэтому расскажите, почему вы именно заинтересовались.
Так, что хотят увидеть? Это вот у меня такой завершающий слайд. Значит, работодатели сегодня хотят увидеть определенные компетенции. Помимо вашего опыта, они обращают внимание на ваш набор компетенций. Сегодня все хотят видеть лидерские компетенции. Даже если вы только

0: Только начинаете свою карьеру. Даже если вы только на первое ваше рабочее место, и вы только со скамьи университетской или там колледжа, все хотят видеть лидерские компетенции. Что такое лидерские компетенции? Ну, хочется сразу же сказать, погуглите. Или там по ютубте, потому что, я так понимаю, сейчас это, но мое поколение, значит, мы в Яндексе все ищем, следующее поколение, 2000-е годы, значит, они все гуглят, а уже вот у меня там младший сын, значит, у меня просто старший сын, которому 18 лет, в колледже он учится, я надеюсь, ты меня смотришь и учишься, значит, как искать работу. Он скоро закончит колледж, ему тоже это полезно, да? Они гуглят, а значит, младший сын, которому 12 лет, они всю информацию в Ютубе смотрят. Ты ему говоришь, посмотри в интернете. Для него посмотри в интернете, это значит на Ютуб посмотреть, да? Поэтому, значит, вся информация там. Что такое лидерские компетенции? Но лидерские компетенции, самое главное, это ответственность. Когда ты берешь ответственность на себя, когда ты не сваливаешь вину на других, ты признаешь, что ты несешь ответственность за этот проект, что проект не получился, потому что нужно было тебе доработать вот здесь, повлиять на того, на другого. Это очень важно. Дальше, нацеленность на результат. Если вы только нацелены на то, чтобы было классно, комфортно, хорошо, это не нацеленность на результат. Если вы нацелены достичь цели, все сделать для того, чтобы был результат, вот на это смотрят работодатели. И дальше командность и неконфликтность. Если вы умеете взаимодействовать с другими людьми, если вы находите общий язык, тут наш вчерашний тренинг, кто не посмотрел, посмотрите, это есть в записи. Вчерашний день, навыки влияния, да? Как вы умеете взаимодействовать с друг другом? Это очень важно. Если вы научились взаимодействовать с друг другом, если вы не конфликтные, это третье, на что смотрит работодатель. Ну и, конечно же, мое любимое, не забывайте молиться. У меня есть такой лозунг по жизни: молись и трудись, и ты будешь точно успешен. Потому что действительно, когда ты обращаешься к тому, кого ты очень любишь, к Богу, Он всегда тебя поддерживает и помогает найти тебе действительно тот путь в жизни, который поможет реализовать все свои таланты, которых у каждого много. Самое главное — найти этот талант и верить, что на этой работе вы сможете его реализовать. Я желаю вам найти работу своей мечты. Всего самого наилучшего. Пока.
1: Спасибо большое, Руслан, за эту тему, особенно актуальную для молодежи сегодня.
0: Да я думаю, не только для молодежи.
1: У нас много вопросов, которые пришли. Пожалуйста, задавайте свои вопросы с мест. Сейчас, секундочку, начнем с первого вопроса, а потом перейдем к вопросам к залу. Как нужно вести себя на собеседовании и какие вопросы можно задавать работодателю?
0: Вести себя нужно уверенно, открыто. И таким образом, что ты тоже выбираешь себе работодателя. Не только тебя выбирают, но и ты выбираешь, с кем ты будешь дальше много лет работать. И второй момент. Вопросы нужно задавать все, которые вас интересуют, относительно должности. В первую очередь задавайте вопросы о должности, о зоне ответственности, о том, на какие моменты обращает работодатель при подборе персонала, да, какие компетенции необходимо проявлять в этой работе, чтобы вы показали, что вам интересна эта должность и эта компания.
1: Спасибо. Вопрос из зала, да?
2: А корректно ли спрашивать про зарплату, если в резюме, ну, который ты просмотрел, вакансию точнее, если там оно не указано, корректно ли спрашивать это во время собеседования?
0: Конечно.
2: Все хорошо.
0: Но только
2: ну,
0: лучше давайте, сделать это в конце.
1: Давайте тоже вопрос про зарплату. Как оценивать себя? Сколько попросить зарплату, если ты еще нигде не работал?
0: Смотрите, ну, первый вам лайфхак такой. Значит, открываете Яндекс. И в Яндексе есть такая страничка «Работа». Да? Вот там, если открыть все ресурсы Яндекса, там есть «Работа». И ты потом вбиваешь туда вакансию какую-то, и Яндекс выдает тебе среднюю зарплату по этому городу, по этой вакансии, например. Все вакансии, которые размещены, зарплаты, ты можешь читать, отталкиваясь опыт работы требуемый и зарплату, которую указывают, и приблизительно делать некое такое представление, свое собственное исследование, сколько же вот стоит такой специалист.
1: Еще вопрос. Какое место занимает образование в поиске работы? Или можно ли найти достойную работу без высшего образования, а только со средним специальным, либо с образованием в другой сфере?
0: Угу. Хороший вопрос. Смотрите, раньше образование имело меньший вес, чем сегодня. И если говорить про поколение там, вот 90-е, да, когда учили одному, а сегодня там эти профессии уже не существуют, либо вообще уже все по-другому учат, то

0: мы на это обращаем в меньшей степени на его образование, а в большей степени на опыт. То есть, скажем так, чем старше человек, тем меньше для нас имеет значение его образование, если это, конечно, не какая-то узкая специализация. Понимаете, что если это там, инженерная специализация, там нужно было действительно фундаментальное образование, либо это врач, где без образования невозможно, и так далее. Есть такие там юридическая дисциплина, где нужно обязательно образование. Там на образование обязательно посмотрят. Но есть профессии, которые их вообще-то еще раньше нигде не обучали, и сегодня еще мало где обучают. Там как... менеджеров очень много, например, там, по продажам. Менеджер по продажам. Какое образование у него должно быть? У него может быть любое образование, да? Или взять управление персоналом. Раньше вообще не было такого факультета, только недавно появляется. Но чем моложе вы, тем больше влияет ваше образование. Вот, например, вы только сейчас заканчиваете вуз, конечно, работодатель посмотрит, где вы учитесь, задаст вам вопрос, почему вы выбрали именно этот вуз. Если вы скажете, ну, я не знаю, мама так сказала, я вот пошла туда учиться. Ну, вам минус, извините. Или вы скажете, еще лучший ответ. Это прям вообще мне очень нравится такой ответ. Я встречаюсь с этими ответами иногда, когда вот молодых студентов собеседую. Ну, потому что этот вуз был рядом с домом, ну, я и подумал, что туда не ходить. И вот потом думаешь, точно ли мне нужен такой сотрудник, который выбирает только лишь по этому критерию для себя. Поэтому образование имеет значение.
1: Спасибо, Руслан. Последний вопрос. Какие есть приемы, чтобы увеличить размер зарплаты уже на собеседовании?
0: Какие методы, значит, повышения зарплаты? Здесь себя нужно продавать, нужно озвучивать то, как ты считаешь, что ты вот стоишь это, да? Если они заявили сразу же, что вакансия, например, заявили 50 тысяч, а ты понимаешь, только на 60 готов. Ты откликаешься, ты идешь, но ты им говоришь, что вы знаете, я при всем уважении к вам все-таки считаю, что я стою 60 тысяч, а не 50. Я готов рассказать очень серьезно там, о своей ответственности, о том, что я умею делать. Вы сами должны это оценить. Если вы посчитаете, что я стою таких денег, то я бы просил вас проговорить с руководством компании и поставить мне такую заработную плату. Можно смело об этом говорить.
1: У нас еще один вопрос, который прям добежал впоследок. Вы сказали, что не стоит говорить про религиозные убеждения, но можно ли спросить про рабочий график, если ты верующий человек и по субботам тебе нужен выходной?
0: Конечно, про рабочий график ты можешь спросить, вот. Но вот человеку, например, нужен выходной. Ну, во-первых, у нас суббота — это выходной день, вот, и крайне редко бывает так, чтобы это был рабочий день, да? Поэтому намного лучше, если ты пришел на работу, зарекомендовал себя как классный специалист, и потом ты просишь своего начальника, да, у тебя есть начальник, не рекрутер, с которым ты общаешься, первый раз видишь человека, да, у тебя есть начальник, ты давно себя зарекомендовал как классный руководитель, и ты ему говоришь, там, Коль, или там, если у вас по имени-отчеству, Николай Иванович, вы знаете, мне очень важно вот сейчас зимой в 4 часа уезжать домой, вот, я прошу вас, давайте я напишу там график, я буду работать с 7 утра до 4, и многие компании идут на это, и либо можно я там на 2 часа выйду, например, в понедельник и вторник, ну или там, например, в четверг, в среду я поработаю не до 6, а до 7, чтобы уехать пораньше, но для меня это очень важно. И когда ты уже в отношениях, тебя ценят как сотрудника, тебя уважают, конечно, работодатель идет на это, потому что он понимает, ты классный. Тебе можно доверять, я тебя очень сильно люблю, потому что ты мой сотрудник, я тебя ценю. И подумаешь, дать тебе эти 2 часа уехать раньше времени, ни у кого такой проблемы не стоит. Но если вы пришли только на собеседование, вы еще никто, и вы вываливаете целый список, а у меня вот такие требования, и вообще, если у вас тут столовая, и там кормят, и дают свинину, я даже в эту столовую ходить не буду. Конечно, работодатель на вас смотрит и думает, сколько у вас претензий, вы еще даже никуда не пришли, а у вас одни претензии. Вот так это воспринимать со стороны. Нужно думать о том, с кем ты говоришь, как ты говоришь, ведь мы адекватные, здравомыслящие люди. Я за здравомыслие в христианстве.
1: Спасибо большое. Спасибо. Это были все вопросы на сегодня. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо вам, друзья, что провели это время с нами. Спасибо всем тем, кто был в онлайне и писал нам вопросы. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те сложности, те трудности, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Доверьтесь Богу.

0: Мы пользуемся записными книжками, ежедневниками, используем в смартфоне режим напоминания. Нам часто приходится чего-то ожидать. Как понять, что конец земной истории уже наступает? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Тема вновь у нас очень серьезная сегодня с вами. Болезни, язвы и моры. Как понять, что конец уже наступил? Не так давно, во время злополучного COVID-19, некоторые христиане решили, что конец уже наступил. И Бог начал изливать свои язвы на нечестивых. Однако, оглядываясь назад, мы вряд ли можем назвать произошедшее излитием язв. Как нам, христианам, научиться точно соотносить пророчества с временем их исполнения?
1: Знаете, вы вспомнили COVID-19. Это было очень интересное время. В плане того, что можно было наблюдать за людьми, и в частности за христианами, и видеть, как их внутренние убеждения, их внутреннее частное богословие такое, ну, где-то доморощенное, где-то такое, проявляется в конкретных обстоятельствах и конкретных действиях. Вот в одном из небольших районных городков был замечательный случай. Я узнал о нем через знакомых медиков, поскольку это такое стало притчей во языцах. То есть все терапевтическое отделение оказалось занято членами одной общины. Потому что они решили, что COVID-19 – это Божья кара на грешный мир, и что с ними ничего не приключится, и к ним ничего не прикоснется, и язва их не тронет, и ничего из того, что предлагалось, не соблюдали. В итоге оказалось, целое отделение заняла одна община в небольшом районном городе. И это стало, понимаете, как...
0: Известно.
1: Это городок небольшой, там 16 тысяч, многие люди друг друга хорошо знают. Но так это интересно было наблюдать. Я даже в процессе этого COVID-19, когда он распространялся, для себя сформулировал такой новый термин, вывел. Для себя сформулировал. Я назвал его ее святой халатностью. Святая халатность. То есть люди, как бы имеющие богословские обоснования, надежды, веру в нечто, были убеждены, что все пройдет мимо. И поэтому вели себя халатно по отношению к тому, что происходило. Тем предписаниям, рекомендациям и прочее. И в результате вот так вот получилось. Поэтому это вообще вещь не новая. Ведь очень многие трудности, и в частности вот всякого рода болезни, эпидемии, пандемии, они проявляют наши убеждения как негатив фотопленки.
0: Лакмусовая бумажка.
1: Да, определенная. Давайте откроем знаменитый 90-й псалом. Многие его знают под таким названием «Живый в помощи». В Елисаветинской Библии он начинается «Живый в помощи Вышнего». Вот, и давайте откроем, прочитаем. Опять-таки, один из примеров, когда работает святая халатность. Смотрите. «Живущий по

0: под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, и перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов в ночи, и стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся. И как этот псалом зачастую использовался в православной культуре? Псалом переписывался, там зашивался, например, в одежду во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как ее часть Второй мировой называют здесь у нас. Вот. Не надо было ни читать, ни молиться. Вот и как бы он зашитый и должен как-то работать. То есть фактически...
1: Как мы... амулет.
0: Да? Да, да, абсолютно верно. Фактически мы им имеем дело с амулетами, с полным язычеством. Просто в виде самого амулета выступает фрагмент текста. Ну или текст небольшой, 90-й псалом записанный. И никакой жизни, какого-то общения живого, какой-то определенных, что ли, этических норм это не предполагает. Вот опять, да, проявление на самом деле. Кажется, что все христианство, на самом деле не христианство. Потому что вот как поведение человека определяется его мировоззрением, так поведение христианина его вот такими частными какими-то убеждениями. Ну, назовем это богословием в кавычках.
1: Хотя, вот. Видите, может быть, Александр, буквально пару секунд, и я вас отвлеку. Хотя, читая вот различную биографическую литературу о опыте различных христиан, может, даже вот с таким, ну, мы бы сказали, даже примитивным отношением, были какие-то случаи, но если верить тем вот биографическим очеркам, происходили какие-то чудеса в жизни этих людей. Может быть, это какой-то был первый этап вот Божьего какого-то вмешательства в жизни этого человека, чтобы он сделал там следующий шаг какой-то?
0: Может быть и так, может быть и так. Но смотрите, вот современный аналог, просто прежде чем мы важный принцип обозначим. Современный аналог. В принципе, человек на машине или вешает какую-нибудь иконку себе, или клеит на бардачок, и бывает... Он потом скажет: знаете, такая лед, меня развернуло, грузовик навстречу, одна авария, вторая, а я раз на льду, тут прокрутился, все нормально, выехал. Вот оно, на бардачке должно быть. Мы же понимаем, что не это работает.
1: Да, мне совершенно. Приходили, рассказывали люди с такими подобностями.
0: Да, то же самое, возможно, не в бумажке дело. Точнее, точно не в бумажке дело, которую... А другое дело, когда человек молится, живет, помнит, достает, каждое утро читает, пытается вникнуть в слова, как-то жить с ними, сжиться с ними. Ну да, мы уже имеем дело тогда с более сознательным подходом к священному тексту. А, как вы правильно сказали, в другом виде мы имеем дело с некой примитивной языческой религией. Просто обложка христианская и всего лишь. Так вот, когда мы говорим о таких сложных вещах, то нам нужно не отдельный текст, а нам нужно панорамно посмотреть, постараться увидеть, как же это. Вот приходят, будь то болезни, язвы, моры, приходят какие-то, и чтобы понять, то это или не то, нам нужно увидеть все многообразие вариантов, которые нам описывает Библия. Увидеть, проанализировать, и сделать вывод: ага, вот это, наверное, вот так, а вот это, наверное, вот так. Угу. Очень важно смотреть панорамно.
1: Хорошо, но если вот смотреть, вот вы говорите там панорамно, цельно, там, ну, широким взглядом, получается, да, охватывая там всевозможные эти варианты. Ну, это, во-первых, ну, наверное, не так это просто, но в то же время, чем вот могут там быть такие новые болезни, распространяющиеся там до масштабов эпидемий и пандемий. Или какие варианты, сценарии нам на этот счет вообще предлагает Библия?
0: Ну, смотрите, это может быть не так просто, но это и не так сложно на самом деле. Вот я когда об этом думал, то нашел три варианта развития сценариев в Библии. Ну, давайте мы сейчас вот как раз-таки попробуем нарисовать эту вот такую панорамку, этакую интеллект-схему, глядя на которую мы можем текущую ситуацию брать, подставлять и думать: ага, это вот это. А это вот это. Нет, нет, это больше сюда подходит. Вот давайте попробуем изобразить. Значит, мор и народ Божий. Я его так назвал и сделал три стрелочки. Такой интеллект-карту маленькую, мини. Первый вариант. Когда заболевания, будь то язвы, моры как следствие каких-то болезней, приходят

0: они не касаются вообще верующих и поражают нечестивых. Ну, просто один вспомним, а один прочитаем. Египетские казни. Везде там падеж скота, а в еврейских сараях все нормально.
1: Господь оберегал.
0: Как так? То есть эти нечестивые наказываются, а праведников не трогает. Так?
1: Да.
0: Давайте откроем другой случай подобный, который в исторических аналогах зафиксирован, между прочим. Итак, 4 книга царств. 4 книга царств, 19 глава. Ассирия правит Балом на Ближнем Востоке. Ассирия ведет, как вы знаете, хорошо и даже, наверное, лучше меня, очень агрессивную внешнюю политику. И вот войско царя ассирийского, огромное, могучее, почти 200-тысячное, осадило Иерусалим. То есть многие города пали, и вы помните, что один из ключевых принципов войны в древности – это осада города, которая может длиться даже иногда и не один год.
1: Да.
0: Давайте прочитаем. Итак, 19 глава. 4 книги Царств, 34-35 стих. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые». Это загадочное поражение описывается в исторических свидетельствах. Конечно, оно объясняется там иначе, но мы видим, что Иерусалим в осаде, и могучая, и в плане военной гонки заметно превосходящиеся вооруженные силы Иудеи войско окружило. Фактически дело времени. Но происходит нечто, что евреи целы, внутри стен Иерусалима, а это тысячи, десятки тысяч воинов мертвых.
1: Огромное количество.
0: Что случилось? Понятно, что какая-то зараза напала, да? Ангел прошел, и что-то там произошло. Но первый вариант сценария. Когда приходит какая-то эпидемия, мор, пандемия, видим, праведники не тронуты, ничего с ними не происходит. Грешники гибнут. Сценарий раз. Сценарий номер один. Сценарий номер два очень простой. Приходит какая-то болезнь, эпидемия. Кто-то гибнет, а кто-то не гибнет. Например, какая-нибудь там, не знаю, кожная проказа. Откроем Левит, 15 главу. Кстати, книга Левит уделяет очень много внимания именно кожным заболеваниям. Две самых больших главы описывают как раз-таки.
1: Видимо, была очень распространенная, да?
0: Да, да. Смотрите, мы сделаем, 13 глава, прошу прощения, 13 глава и 14. Закон о проказе, повеление о ней священникам. И вы видите, сколько стихов в 13 главе? 59 у меня, а у вас?
1: И у меня так.
0: Ну, замечательно. 14 глава. Жертвы за очищение от проказы. У меня 56 стихов, а у вас?
1: Не поверите, у меня так же.
0: Замечательно. То есть огромное, например, о Йом-Кипуре всего лишь 34 стиха. То есть две огромных, большущих главы посвящены кожным заболеваниям и решению этой проблемы. Подождите. А народ Божий не болеет. Ну, простите, если это помещено в книге Левит, для кого это дано?
1: Для народа Божия.
0: Да, для левитов, священников, которые выполняли в некотором смысле функцию врачей. Потому что осматривали, к ним приходили, они должны были смотреть цвет, распространение, то, все, сосуд. Вот. А болеет, иди. И мы знаем, например, в истории Израиля люди болели, и даже страшные проказы, и таких людей отправляли за стан. Для того, чтобы инфекция не распространялась. То есть, одни болели, а другие не болели. И это вообще никак не касается, праведный он или неправедный. Это эдакие глобальные, всечеловеческие, не касающиеся. Он же вирус, это попадает там, например, внутрь организма, а в ДНК, о, это

0: верующий. Ребята, уходим отсюда. Чихай, иди на грешника. Апчхи! О, грешник! Поражаем клетки его там и прочее. Да? То есть он не распознает, верующий или неверующий. Да? Это болезни, появившиеся в результате греха, грехопадения, которые одинаково распространяются на всех людей, на все немощные наши тела. Ну, кто-то сильнее, кто-то слабее, у кого-то лучший иммунитет, у кого-то хуже. Это никак еще не коррелирует с верой. Вот. То есть первый сценарий у нас есть, когда праведники не тронуты, а нечестивые гибнут. Второй сценарий, когда и среди тех, и среди этих есть те, кто болеют и не болеют, умирают и не умирают вообще, не различает оно, верующий, неверующий. Покажи свидетельство о крещении. Ей-богу, у меня есть вирусик, дорогой, пойдем покажу тебе дома. Нету такого. И есть третий вариант. Третий. А третий вариант вообще замечательный. Когда нечестивые ничего, а праведники гибнут. Мне это нравится. Левит 26 глава. Ну, нравится. Картина такая интересная. Левит 26 глава. Значит, народ Божий вступил в завет с Богом. И вы прекрасно помните, что у каждого завета, ну, не у каждого, у большинства заветов есть благословение и проклятие. Так?
1: Да.
0: Так вот. Если ты будешь поступать хорошо, то мы, соответственно, что имеем?
1: Благословение.
0: Благословение. Если ты будешь поступать плохо...
1: Проклятие.
0: Проклятие. А если я вне завета и поступаю плохо, я получаю это проклятие или нет?
1: Но Господь наказывает народа.
0: А я же вне завета. Он будет наказывать по другой причине.
1: Ну, по другому.
0: Могут причине. На меня пасть? Ну, вы взяли в банке кредит. Угу. Вот. Платите кредит. Все хорошо. Ну, каждый месяц вносите. Все, никто вас не трогает, работники банка, никакие письма вам не приходят, никто вам на телефон не звонит. А не платите кредит. Позвонили, пришло письмо, передали в суд, конфисковали, допустим, там, не дай бог, да? В конце концов, там, недвижимость переходит в распоряжение банка, из аукциона раз. А если я не брал кредит, меня эти... Вообще этот банк не касается. Ни его благословения, ни его проклятия. Так ведь получается?
1: Ну, да.
0: Так ведь получается. Поэтому смотрим. 26 глава книги Левит, 16-25 текст. Ну, с 15 лучше. «И если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так». Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которой истомятся глаза ваши, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, 25-й, например, стих. И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. То есть, смотрите. Ну, давайте еще Второзаконие откроем, 32 главу.
1: Давай.
0: Второзаконие, 32 глава, как и Левит, 26 глава, описывают нам благословение и проклятие завет. Их много, но мы весь список читать не будем. 32-23, смотрите, как легко. Если не будете слушать. «Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои». Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою. И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старика. На кого это падает?
1: На народ.
0: На народ Божий, потому что они слушают Бога. На нечестивых падает?
1: Нет.
0: Нет. Поэтому у нас, допустим, ситуация... Эпидемия, пандемия, мор пришла. Болезни. Новые, не суть важно. Захватывает весь мир. У нас есть в Библии три сценария. Первый сценарий. Это Божьи суды и наказания нечестивых. Тогда, в таком случае, нечестивые страдают, гибнут, мучаются, праведники – нет. Второй вариант, крайний, другой край. Это наказание Божьего завета. Проклятие Божьего Завета. Ну, праведники, народ Божий. Они же не праведники на самом деле. Угу. Праведники в кавычках. Да? Угу. Народ Божий страдает, болеет, чахнет, гибнет. Нечестивые, в принципе, ничего. И третий вариант. Кто-то болеет, кто-то не болеет.
1: Уже в народе Божьем.
0: Независимо. народ будет.

0: уже не народ будет.
1: Ну, вообще,
0: просто,
1: да, всех. Да.
0: Да, да, всех. Вот у нас три варианта. Теперь, что бы ни произошло в текущей ситуации, мы можем сопоставить. Ага, вот произошло это. Это вот сюда? Нет. Это сюда? Нет. Это сюда? Ну, наверное. Да, то есть мы берем, вот мы создали интеллект-карту такую, и мы понимаем сюда, сюда, сюда. Ну, можете предложить четвертый вариант. Как бы я все суммировал, которые я знаю случаи, как бы суммировал в эти три варианта.
1: В четвертом у меня не будет варианта.
0: Да, ну, могут быть частные случаи, да, в жизни отдельного человека. Да, то есть мы можем так, так, так.
1: Ну, Александр, видите, вот некоторые люди же могут сказать, что ну, все это было же в Ветхом там Завете, ну, правильно? Да. А вот в Новом Завете все по-другому. Ну, действительно ли в Новом Завете ситуация изменилась, или же она остается по-прежнему, да, такой неизменной?
0: Могут ли болеть верующие в Новом Завете от отличия от Ветхого Завета? Да, ну, давайте посмотрим на это дело, давайте. Вот, ну, с одной стороны, я понимаю, это вопрос очень неуместный, конечно. Почему бы не задать его? Потому что мы ведь читаем, мы помним, Христос исцеляет. Да, идеальный замысел, что в народе Божьем не будет болящих. Вспомним пророчество того же Исаии. Да, да. А Петр какие с Павлом вещи творит? Только бы в тень Петра попасть. И все. Это как я однажды столкнулся, такая дикая вещь. Ну, была зима, как-то я заболел, простудился, ангина была. И как раз я... позвонили мне насчет книги какой-то. Пришла женщина верующая за этой книгой в церковь. Ну, я в маске, все. Она говорит, а что, вы болеете? Ну, да, говорю, заболел. Вы знаете, христиане не болеют. Скорее всего, какой-то грех. Ну, давайте, не переживайте. У вас что? Говорю, ну, ангина поставили диагноз. Я сейчас, это бес ангины на вас напал. Я сейчас изгоню его, давайте помолюсь. Нас. Не, я говорю, не надо, спасибо. Я с этим бесом сам справлюсь. Вот. Мы помним, что частное богословие, убеждения такие вот религиозные, формируют действия определенные. Итак, Новый Завет, да, кажется. Ну, исцеление, действительно, исцеление. Давайте откроем подтверждение. Это все верно, правда. Деяния, 19 глава. Мы действительно видим во времена Иисуса и апостолов массу, множество удивительных чудес, исцеляющих тело, физическое тело других людей. Верующих и неверующих, кстати. Ну, или верующих в Христа и неверующих в Христа. Давайте вот так скажем. Смотрите. Вот резюме такое. 11-12 текст. 19 главы. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Вы представляете себе, вы поднимаетесь в номер, хотите переодеться? Ни одной вашей вещи. Разобрали для исцеления. Вы понимаете, какая картина, да? Нет, но мы видим, что апостол Павел творит чудеса. И не только он. Но нам нужен Павел, мы сейчас объясню. Апостол Павел творит множество, немало чудес, то есть много чудес. И эти чудеса удивительные. Люди исцеляются, люди освобождаются от дьявольской одержимости. Но! Неужели никто не болеет? А сам Павел здоровый? Давайте откроем второе послание Коринфянам, 12 главу. А оказывается, что не все так просто и однозначно, и нужно рисовать цельную панорамную картину. Более того, оказывается, что сам апостол Павел, исцеляющий многих и изгоняющий бесов, сам он-то далеко человек нездоровый, и медицинская карточка у него, дай Бог, точнее, не дай Бог, 12 глава.
1: Но она заметная, да?
0: Она заметная, если бы она была, конечно. Ну как метафора, сравнение, да? 12 глава, с 7 по 9 текста. 2 Коринфянам, да?
1: Второе.
0: А я случайно первый открыл. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 текста. Вот смотрите. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Мы видим, что апостол

0: Апостол Павел сам болен. Богословы называют разные болезни. Да, помните, там из послания Галатам иногда говорят, что якобы у него со зрением были серьезные проблемы, да? Что вы отдали для меня глаза. Да? Вот. Есть версия, что он был болен эпилепсией. Вот.
1: Даже у нас, такая версия.
0: Да, да, да. Ну, она считалась как священная болезнь в древности. Да, не суть важно. Мы понимаем, что у Павла есть болезнь. И болезнь эта периодически обостряется. Хроническая форма переходит в острую. И он от нее страдает. И он молился, чтобы она покинула его. Но Господь говорит, вот так, надо так. Она тебе нужна. Для этого и для этого. Поэтому сам Павел является человеком не абсолютно здоровым. Но может это только ему можно, а других он исцеляет. Ну, давайте откроем в заключении 2 Тимофею 4:20. 2 Тимофею 4:20, смотрите, какой интереснейший случай. Конец послания к Тимофею, вы помните, там всякие приветы, особенности, примечания и прочее. И вот среди таких примечаний мы читаем 4:20. «Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите». У апостола Павла есть группа людей, которые вместе с ним благовествуют. И вот один из них, Трофим, заболел. Апостол Павел, ты же исцеляешь.
1: Достаточно пояса твоего.
0: Ты же бесов изгоняешь. Да. Дай там, что у тебя там есть?
1: Шнурок хотя бы.
0: Да что-то дай. Нет, оставил больным. А почему? Нельзя было помолиться? Да, я уверен, он молился. А почему не исцелил? Мы понимаем, это уже конец служения Павла, да? Второе послание к Тимофею, мы помним, остается больным. Поэтому Новый Завет, ничего не меняется картина. Опять эти три сценария возможны. Как и в Ветхом Завете, так и в Новом. И мы видим.
1: Даже среди приближенных апостолов.
0: Да, опять-таки, нельзя ни в коем случае, если мы не хотим ошибаться, не желаем пребывать в заблуждении, то нельзя взять один текст и проигнорировать другие. Нужно выложить весь пазл. И потом текущую ситуацию, данную сейчас, конец времени или не конец времени, возьми и приложи, чтобы понять, соответствует какому из вариантов. И тогда все станет ясно. И разберемся мы и в язвах, и в морах, и в пандемиях, и в эпидемиях.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам. Будем следовать рекомендации врачей, предписаниям. Ну и самое главное, будем читать Священное Писание, чтобы нам четко и ясно понимать, как мы двигаемся и куда мы направляемся, чтобы нас Господь вел. Будем ждать вас на очередной нашей встрече, Александр. Всего наилучшего вам.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами, смотрели нашу программу «Загадки древних рукописей». Пусть Господь вас ведет в жизни. Пусть ваше желание всегда будет читать, изучать и жить Словом Божьим. В этом вам вдохновение, поддержки от Господа. Берегите себя и всего наилучшего вам. До свидания.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии.

Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Заговоры, проклятия, порча – согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог. То есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не

и стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти

лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде. И появилась новая семья и 10 детей. И жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и к которому человек обращается за помощью, бессильный, без Бога, что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами.
Псалме 95.

5, например. «Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали место дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать место дьяволу в понимании известных личностей? Амбросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекшие на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать.

0: для нас.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Должны ли быть Божьи пророки совершенными, безупречными людьми? И должны ли быть таковыми мы, когда Бог обращается к нам с каким-то поручением, когда мы несем какое-то служение в церкви, например?
1: Очень правильный вопрос. Часто у людей складывается такое впечатление, что Божьи пророки – это такая величина из-под, как бы вообще под небеси, там, под облаками, прямо это наличие всех самых высших качеств положительных. И, однако, Библия нам вообще открывает, говоря истории жизни пророков, она их не приукрашивает, она рассказывает все, что с ними было, и это для нас является каким-то утешением, что не переживайте, если у вас есть какие-то недостатки, с Богом вы их победите, только отдайтесь в руки Бога. И вот в этой связи наиболее одиозным пророком, одиозной личностью является пророк Иона, который написал всего 4 главы, и за эти 4 главы он нам поведал очень многое о себе лично, как о негативной личности. Он рассказал историю, как он противился воле Божьей, и как, используя его самые вот эти негативные стороны его характера, Господь обратил к себе целый город со 120 тысячами жителей. Это вообще удивительная книга. Я люблю ее. Она читается буквально за 7-8 минут. Прочитайте ее, пожалуйста. Это книга, которая рассказывает, которая учит меня не приукрашивать себя. Не приукрашивать, не рассказывать, как ты, какой ты хороший. И если у тебя есть негативные как бы, черты, которые Господь в тебе смог победить благодаря какой-то конкретной истории, не бойся это рассказать, потому что кто-то на этом научится и тоже возьмет для себя такой опыт, будет использовать ваш опыт для того, чтобы как-то что-то внутри себя победить благодаря этому опыту. Пророк Иона за 4 главы 4 раза просит себе смерти. Он одиозный, он не выполняет обещания, он обещает и не сделает. Более того, он настолько, как сегодня принято говорить, токсичная личность, что если такой человек появится в вашей жизни, вы потеряете вплоть до своего имущества. Это, конечно, ужасно. И вот эти все его как бы качества или, наоборот, недостатки, они, нам кажется, что такой человек не может быть никогда пророком. И если вы попытаетесь эту рубаху на себя примерить и думаете, что вот вы такой недостойный, вы такой нехороший, я хочу вас утешить. Богу нужны все. Будьте собой и идите к Богу искренне, даже если вы не хотите выполнять Его волю, Он найдет способ изменить вашу сущность и ваши негативные черты характера обратит во свою славу. Потому что вот на примере пророка Ионы он сделал это. И Иона еще, мне кажется, ну, таким большим красавчиком, потому что он ведь сам о себе эту книгу пишет. Он не стесняется говорить: друзья, я вот такой был плохой, посмотрите, кем я был. Для меня ценность растения выше ценности 120 тысяч жизней.

0: людей. Я хотел наблюдать, как они погибнут все, а Господь мне преподал огромный урок любви. И, собственно, это книга про всех нас. Все мы как бы не без греха, но хочется в конце сказать, что пророк – это не обязательно тот, который предсказывает будущее. Пророк – это тот, который несет волю Божию. И если ты кому-то вещаешь о Боге, то ты уже пророк. Хотя, может быть, у тебя не будет своей книги в Библии, но твоя история будет написана в книге жизни у Бога, что ты с Богом сотрудничал. Кем бы ты ни был, ты Богу нужен, такой, как ты есть.
1: Большое спасибо за ответ. Благодарю вас, Анатолий Дмитриевич.
0: Спасибо.
2: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

0: Здравствуйте. Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Спасибо, что нашли время, приехали к нам.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление?
1: Кажется, что это очень непросто, да, как так, потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто так профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают, значит, так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности. Но, да, это очень большая ответственность, и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента, 8-10 лет занятий этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественно. Я открыл для себя новый мир, который меня полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. Я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать. Так вот, на том уровне, которым я занимался.
0: Угу. У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно?
1: Да, в эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть там керамзитобетонные блоки, а потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам по капитальному ремонту. В общем, я был связан вот со всем этим направлением.
0: Угу. Отлично. А вот смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в полтора года, когда вам было всего полтора годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом.
1: Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа. Только потом ты ощущаешь в более зрелом возрасте, да, недостаток, да, там, чего-то внимания. Наверное, я ощутил, что мне чего-то недостает именно тогда, когда создал свою собственную семью. Да. То есть вот здесь я понял, что образа отца нет у меня перед глазами. Да. То есть, ну, в принципе, я его и не видел. Я привык к жизни, я видел ее, как вот нас мама воспитывала с моей родной сестрой.

0: Вот это была моя модель семьи, да, оказалось, этого мало. Вот еще раз скажу, что потребность в отце я осознал только когда, вот, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня, я вдруг увидел, что есть большие пробелы, да, вот, где-то в отцовском понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически.
1: Да, у вас мама, она вдобавок работала еще в медицинской сфере, и получается, что часто она отсутствовала дома. И почему вот я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, да, это наверняка больше вас привело к самостоятельности, можно так сказать?
0: У меня была бабушка, которая была рядом, старшая сестра, которая старше меня на 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения.
1: А вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто выбегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот воспитание мамы больше сыграла роль, или как-то сами все-таки это все выбирали?
0: Ну, конечно, когда там, я был в первом, втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта и отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Вот. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете. Я занимался дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт. Да, то есть футбол – это страсть. Да, то есть у нас класс был очень спортивный, школьный. И, кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса.
1: Отлично.
0: Поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу. Вот я участвовал. Соответственно, спорт, ну, для мальчика это как бы самореализация где-то, да, но и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены, потому что, я не знаю, там, до определенного возраста, там, чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, да более того, команды высших лиг европейских стран. Вот, это такое было профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался бальными танцами, но мне это понравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина, пригласила. И так красивую картинку нам нарисовала, чему мы научимся. Значит, поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то. Мне просто стало это интересно попробовать. Я попробовал. Я долгое время танцевал, да, в танцевальном ансамбле. Да, вот выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала. Было много свободного времени.
1: Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему?
0: Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. Да, то есть мне было 20 лет. Это такая романтика, такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. Мне удалось поработать и при Советском Союзе. Да, то есть трудовой путь вообще на заводе начался, на самом деле. Вот. В качестве электрика, да, и там, различных профессий даже. А потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах, кстати, участвовал во многих событиях лично, и даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот, видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да, то есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно, а вот мне это было всегда интересно поучаствовать в каких-то таких значимых событиях, вот. Ну, а как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику, а вот. У нас были свои иллюзии, вообще, как бы,

0: мы считали, что весь мир, он достаточно узок и тесен для нас. Достаточно сказать о том, что это такая очень интересная история. Я в 22-23 года открыл предприятие, на самом деле, свое. Значит, вообще, так сказать, порой не понимая там многих вещей в жизни, да, и особенно в бизнесе. Ну, в принципе, страна в целом не понимала, что такое бизнес. Это были кооперативы для знающих людей 90-го, 91-го, 92-х годов. Это самое начало, это начало начал. По сути дела, где и отчеты финансовые стояли все лишь из двух страничек на самом деле. В общем, тогда это легко было открываться и все это дело вести. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта, а я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь.
1: Можно сказать, что вы не боялись рисковать?
0: Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое принесло не очень много денег, но очень много проблем и, главное, боли. Потому что там это повышенная опасность сооружения со своими нормами доступа, допусков и так далее. Вот. И по незнанию, да, то есть и то, что вот этот вот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект, и что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор эта подстанция кислородная стоит.
1: Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их? Благодаря чему? Вот, подскажите.
0: На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать, почему. Только позже гораздо я понимаю так, что изначально, с самого детства, меня Господь вел все-таки. Почему? Потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви, он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию. Вот. Два раза в день молились. И опять же, это для меня было, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было там 5 лет фактически. Но когда уже вырос, да, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это было какие-то этапы были становления, образования, формирования личности.
1: То есть постепенно Бог вас вел?
0: Да.
1: Угу, отлично. А мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней. Вы приходили и читали газету в стороне. Угу. Подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время, или по другой причине все-таки?
0: Эта газета была «Спорт-экспресс», поэтому я вам говорил, что я был человек, который профессионально был погружен в футбол. Значит, и поэтому я всегда читал «Спорт-экспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, для обычного светского человека в этот момент... Я уже шел в церковь, да, которую посещала моя мама, у меня было для этого свободное время. Ну, а вот проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету. Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился на стульчик на заднем ряду. У меня была интересна проповедь, я вам скажу.
1: А все-таки интерес был, да?
0: Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мое посещение церкви адвентистов седьмого дня как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да, потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и яркостью затронула, да, что... Он просто одну мысль провел, вот между добром и злом нет нейтральной зоны, вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить, вот в субботу,

0: приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу. Там были слова непонятные, и мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой. А вот поэтому я как-то старался, ну, вот, слушать, приходить.
1: Угу. То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот стал возрастать. Угу. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе, постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которую вы совершенно не знали.
0: Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. И любой предприниматель совершает в жизни ошибки. Это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем, они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде, да, то есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы много что делали. У нас было общение неформальное, да, то есть, да, я ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он тут оформил, да, то необходимое, необходимые документы. А, вот. А выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно, для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. А не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да, а прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались семьями, да, а, как бы и его жена, да, он же там вот женился-то при мне, собственно говоря. И, ну, знаете, вот это был такой...
1: Что вы испытали?
0: Ну, для меня, наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, сколько потеря отношений. Вот. Все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот. И поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека, да, то есть, и вообще то, что человек это может сделать, да, то есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Вот. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что... Но я как бы сразу понял, что я совершил ошибку, я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать. Они говорят, ну это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да, ну все, плати. Говорю, нет таких денег. Ну что, надо другими путями решать эту проблему. Ну а пути, конечно, лежали за гранью закона, все пути решения этой проблемы. А, значит, а я уже ходил, более того, я уже был крещенный человек. То есть я уже принял заезд с Господом через водное крещение. И я как бы понял, что я-то на многое уже не смогу пойти. Да? Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда еще не ходил в церковь, ну, не знаю, не могу сказать, да, то есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что да, я как бы же вот в церкви, я с Богом, да, то есть, и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги, ну, той суммы денег у меня не было на самом деле. А тогда оставался единственный путь – это молитва. И я как бы вот каждый день, мое утро начиналось с молитвы. «Господи, как-то помоги мне выпутаться». Вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснения, вот человек давал объяснения, свидетели даже какие-то появлялись. Значит, человек, конечно, рассказал обо мне все самое

0: плохое, что во мне есть, насколько я ужасный человек. Вот. Я просто молчал в этот момент, сидел, значит, ну, я как-то не поворачивался, ничего плохого сказать об этом человеке, об этой ситуации. Но единственное, что я заметил, и судья сказал, что посмотрите, что расписка написана, собственно, рукой не моей. Угу. Почерк, в общем-то, это не мой. Да, роспись моя, печать моя. Да, я ошибся. Да, я доверился человеку. Вот. Ну и все, собственно, что я сказал. А потом, через год, я уже, конечно, от этой духовной борьбы подустал. Вот. И говорю, Господи, ну что делать? Ну, если уж надо платить, значит, вот тогда помоги мне решить проблему и с деньгами. Да? То есть. И вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск по определенным правилам, да, то есть законам Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали ни он, ни я такого исхода после года разбирательства. Это для меня было большим все-таки духовным уроком, насколько Господь вот, любит, защищает даже в самых сложных ситуациях жизни.
1: Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего.
0: Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, таким, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением. Такой, да, большой год духовной борьбы.
1: Вы простили этого товарища?
0: Да, вот, кстати, вы знаете, вот это было самое еще одно откровение, когда вот мы встретились уже позже. Кстати, он пошел, подал еще в суд высшей инстанции. Ну, там все было очень быстро, в течение 20 минут все закончилось. Просто также подтвердили, что иск не будет рассматриваться. Значит, ну и все, как бы тема закрылась. Прошло время, там тоже еще около, может быть, там 5-7 месяцев. И мы с ним встречаемся. Вот. Но все знали, что я хожу в церковь. И он меня спросил, ты что, типа в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот, крещение принял, и вообще вот там и там. Хочешь, говорю, приходи. Вот, тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот. Но, да, знаете, вот я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот какое-то сожаление, а ведь глаза – это зеркало души, да, и вы видите настроение. И я действительно увидел такое какое-то глубокое сожаление внутри. Он ни слова не сказал, вот, и все, и у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды. Я вдруг понял, что да, действительно Господь велик, Он может и примирить людей на самом деле. Вот я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту.
1: Да, это очень важно, что он осознал. Угу. А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций?
0: Ну, опять же, для предпринимателей, бизнесмена 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей и бизнесменов, а предприниматели и бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. В общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. Вот. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, но когда спортивные виды ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, ну, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. Вот. И назначили день встречи нашей, так вот я уж такими литературными словами говорю, да, если это другие слова. Вот. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня встать на колени. Потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все, вроде вот люди молятся. Но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня на самом деле не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. Вот. А чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный.

0: когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя их просят, у тебя их нет. И отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег. Вот. А что делать? Да? То есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал: Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти. Да? Это было очень интересно, что...
1: Это впервые, да, вот такой вот у вас, ну, позыв, да, вот такой был, обратиться к Богу? Или уже ранее Нет, были такие молитвы?
0: Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот, но, видите, когда, опять же повторюсь, да, я был вполне светским человеком-то, вот, в такие вот подростковые годы и в юношестве, были моменты, когда там, я Богу обещал: Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги, там, вот, я там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу, свечку ему поставить, да, то есть я обещал: Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю. Вот. Но, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел, и свечку никакую не поставил. Вот. А потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент в Астраханском, и мы так слышим, что кто-то принял крещение, один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так очень, очень, очень смущенно. Говорит: можно я тебе что-то подарю? Я еще так удивился, говорю: так, ну, конечно, дари, ты что ты такой смущенный? Значит, ну, я говорю, хочу дать тебе необычный подарок. Так, ну, хорошо, давай. Он достает из дипломата Евангелие Иоанна, значит... Если вы помните такую синенькую книжицу, вот, я взял с удовольствием, говорю: такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то, да, конечно, спасибо за подарок. Вот. Я даже начал читать. Но, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными. И то, что я прочитал, я ничего не понял, но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы это работал, да, вот. И звал к себе через вот, друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле, мама меня начала звать церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да, то есть это уже как-то было все это осознанно, это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже... как бы, ну что, нужно что-то было решать. Здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да, и вот я встал на колени. Это была моя первая молитва, ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да, что: Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться. Еще когда они приехали, ребята приехали, я еще на самом деле не крестился, вот. Но в церковь-то ходил по субботам. Причем пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещенный человек. Как? Он говорит: ты каждую субботу в церкви. Я говорю: ну вот так ходить хожу, говорю, но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами. Самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи, а они не приехали. Я их сознательно ждал, значит, выглядывал в окошко, но когда же они приехали, они не приехали. Вот. Ну, думаешь, какая-то ошибка, хотя знаю, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают. В назначенное время они всегда приезжают. Вот. На следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приедут, то и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Вот это для меня было такое освобождение. Вот.
1: А что вы почувствовали, когда вот вы в этом увидели ответ Бога?
0: Я сказал: о, Господи, ты есть на самом деле, да, то есть на самом деле ты есть. Я же понимаю, что Бог есть, но как-то вот он такой, знаете, большой и всемогущий, а я-то вот такой маленький и никчемный, вот. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да, то есть это, конечно, повлияло. Вот для меня это было такое большое откровение.
1: А как повлияло это на вас, как на личность и на вас, на ваш бизнес в целом?
0: Ну, вы знаете, опять, повторюсь, наверное, да,

0: что от бизнеса ты начинаешь уставать. Вот. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое же преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматель или бизнесмен, который в этой сфере себя реализует более чем 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули. Значит, и поэтому у него нету ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. Так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет. Да?
1: А доверие возвращается потом к людям?
0: Это сложный процесс, на самом деле, потому что ведь это ж травма. Это травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда вот я стал приходить в церковь послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане.
1: Чем они
0: постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении, но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. Значит, но тем не менее, да, то есть представляете, да, то есть 90-е годы, там зарплату задержат по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе в России песни-то поют, когда выпьют, да? А здесь гимны интересные, да? Вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. Ну и я скажу, что мне это понравилось на самом деле. То есть тебе хорошо там, где ты среди людей с хорошим настроением, да? Которые причем не хотят тебя как-то обмануть, да? Вот. Ну, тут моя мама была, да? То есть сразу подошло очень много людей там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму. Вот. Все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно. Доверие возвращается.
1: Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему вы выбрали однажды именно путь священнослужителя?
0: Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви, да, то есть я разные, как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влился, да, то есть распространяли мы книги, то есть посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, вот распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства. Мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились. Вот. Да и книги-то были интересные, они очень интересные. Они о смысле жизни говорят, да, то есть о здоровье, да, то есть есть книги, так сказать, о каких-то там, семейных вопросах, да, то есть поэтому нам было что предложить. И мне это было интересно. Но скажу вам, что больше всего все-таки я полюбил Священное Писание как таковое. Вот, оно для меня как-то открылось, и мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательстве «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, в другие города покупали, выписывали там на Озоне, вот на том. Вот, все больше и больше погружаясь в текст, все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал существование Заокской тогда духовной академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась, но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться, именно углубиться в знание Священного Писания.
1: Почему вас оно так привлекло?
0: Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин, и он привез для нас совершенно другой мир, да, мир библеистики, академического знания, Евангелия от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине, оно никак

не соответствовал тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около 6 лет был в церкви, 5, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да, оказывается, нет. И для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить работать в этом направлении. Поэтому я поступил на заочное отделение,

0: предмет из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я опять-таки с парнем, молодым человеком, который учился уже на пасторском факультете, очное отделение Зоковского, тогда Духовной Академии. Ну и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал. И он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на очное отделение? Ну, мне было уже 33 года на тот момент. Я говорю, как мне вот учиться? Я уже, в принципе, не студент, возраста не студенческий. А он говорит, так а мне тоже 33 года? Он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Вот для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти на очное отделение. И его удовлетворили, это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастором. Все еще вот во мне это жила любовь к священному писанию, к тексту, к древней истории. Значит, но первый курс я закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что ну, за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать. Более того, он первый курс мне не оплатил. И стал вопрос вообще, в принципе, о возможности дальше учиться. Но меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. Я в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке. Я верил так, что вот сейчас найдутся деньги.
1: Вы сами лично, да?
0: Конечно,
1: рассылали эти письма?
0: Да, да. Я рассылал письма через своих знакомых. Значит, и никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель, ну, в этот момент в городке в студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но тем не менее, как-то я себе рассказал, они говорят, ну хорошо, ты готов у нас быть пастором. И тут я как-то, что называется, споткнулся. Да? То есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки, занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть мой бизнес-то не закончился.
1: Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесу.
0: Да.
1: Внутри возникла дилемма?
0: Конечно, большая. Вот, я встал на распутье, куда же мне двигаться? Вот, тем более, что товарищ-то мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь встал
1: соблазн
0: вопрос,
1: был, да,
0: да, куда двигаться, да. Но вот как-то перевесило желание вот, исследования Священного Писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать Священное Писание, то да. Вот. И мне хотелось бы работать, да, то есть вот именно в этом сообществе.
1: Только это вас привлекало?
0: Ну, это уже много. Это уже было для меня много. Да, поэтому я сделал выбор и стал обучаться в Заокске, вот, и принял решение все-таки, ну, в школе я здесь учусь, то, наверное, я все-таки буду совершать служение пастора.
1: А не было у вас мысли, к примеру, параллельно вести деятельность?
0: Это невозможно, потому что все это время я параллельно вел деятельность. То есть и где-то с книгами участвовал, ездил, распространял и продолжал свою там, предпринимательскую деятельность. Я скажу вам, что сидеть на двух стульях очень сложно. Вот. И я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня.
1: А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса?
0: Ну, это же общение с людьми, это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет.
1: Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. «Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас». А вы так же думаете?
0: Конечно. Потому что верующий человек – это человек, в котором живет Бог. С которым живет Бог. и человек живет в Боге, да, но это может быть

0: сложные фразы для понимания, нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, то есть, видите, мы люди достаточно слабые сами по себе без Бога, да, то есть совершающие ошибки с негативными эмоциями, да, то есть, а те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя, соответственно, может быть, углубиться в Священное Писание, потому что это книга мудрости, да, для нас. И это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Тут они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, ну, только вот с той точки зрения, как нам, через что нас провел Господь, да, то есть, и вот действительно, люди нуждаются в Боге очень сильно, через нас.
1: Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общения или нашей поддержки?
0: Вы знаете, есть очень интересный момент, когда для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да, много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить к психологу, сказать, что, ну, как-то странно, ты вот попал, куда ты попал, там, вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Ну, объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, да, это вот в отношениях дружеских не совсем, значит...
1: А тем более, когда вы были успешным бизнесменом, да.
0: Да мы просто были друзьями, значит. И поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду. Ну, вот с ними они выпивают, я нет. Общаемся, ну, что, друзья, куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. Я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они смотрят, что о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю. Знаете, постоянно как бы испытывают так, там, по тому или иному вопросу. Но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну вот просто верующий, странно. А потом начались вопросы. Да, то есть, а потом как-то... И все равно их это интересует. Вот, ну, как это вот, быть верующим? Ну, вот, ну, как, что с тобой произошло? Тем более на их глазах это все, что происходит. Вот, поэтому, да, тут очень-то очень интересный опыт.
1: Ну, вот для них наверняка пример, хороший пример. Сейчас, на данный момент.
0: Не знаю. Мне сложно сказать, потому что уж очень давно я уехал из родного города. Вот. Но то, что они видят жизнь, то, наверное, да. Они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да, то есть все-таки нужна определенная подготовка. А они видят человека, который живет согласно своих убеждений. И, значит, вот эта жизнь, да, то есть она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы.
1: Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни.
0: Спасибо вам за такую возможность.
1: Успеха можно достичь в разных сферах жизни, но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше.

0: Российской ассоциации защиты религиозной свободы. Кого нужно в России сегодня от кого защищать? Вот, например, вы представитель иудаизма, да. Нуждаетесь ли вы сегодня в защите?
1: Ну, безусловно, прежде всего от самих себя защищать, потому что мы скованы различными предубеждениями, которые часто путаем с традициями. Мы должны быть внутренне свободны и

0: толерантны заодно, а также любопытны знать других. Вот узнавание других – это путь к религиозной свободе, путь к миру в стране, гражданскому миру, я имею в виду, конечно, прежде всего. Ну и вот религиозная свобода – это образование, просвещение и узнавание друг друга.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.

Я никогда не ездил автостопом, но в одном месте, когда мы жили в районном центре, мне пришлось этому научиться, потому что автобусы между деревнями ходили редко, и не всегда можно было на них попасть. И когда тебе нужно было куда-то поехать, то очень часто приходилось ехать автостопом. И вот, так скажем, каждый раз выходил на дорогу и молился. И вот однажды нас позвали в одну деревню приехать, помочь встретиться с группой верующих людей. И я, как служитель церкви, должен был поехать туда. И вместе со мной должна была поехать верующая женщина из нашей церкви. Она была инвалидом, и у нее одна нога была короче другой, но она была очень активным человеком, она везде помогала, ездила, и вот мы вместе с ней должны были поехать. Перед выездом мы помолились, чтобы можно было добраться. Вы вышли на дорогу, чтобы попутные машины могли нас взять, и когда остановилась машина, она сказала, что, ну, водитель сказал, что я могу вас довести только до половины дороги, потому что еду в другую деревню, а там развилка дорог. Мы подумали, что, ну, в общем-то, неплохо, хотя бы полдороги мы уже проедем, а дальше мы еще найдем какую-то машину. И вот он нас довез до этой развилки, высадил нас на трассе и поехал уже в свою деревню. А вот эта развилка, это было, ну, по сути дела, чистое поле. Вокруг не было даже сильно деревьев, а была зима, лежал снег и дул сильный ветер. Особенно где открытые места, там сильно дует. Машин немного на трассе, и мы стояли достаточно долго. Несколько машин проехало, но ни одна не остановилась. И я чувствую, что все холоднее и холоднее становится, я замерзаю. Мы пытались и прыгать, и как-то согреваться, но ветер дует, и быстро замерзаешь. И вот молились о том, чтобы Бог послал нам машину, чтобы какая-то машина могла остановиться. И вдалеке мы увидели машину, которая едет. А уже очень холодно, я уже сильно замерз. Я чувствую, что уже, ну, как-то противостоять этому холоду невозможно. Останавливается машина, и водитель говорит: «Да, я могу вас взять, но только у меня одно место». Ну, естественно, мы стоим вдвоем. Кого я посажу в эту машину? Естественно, я посадил эту женщину, и когда она уезжала, я подумал: «Ну, все, теперь я здесь, на этой трассе, я просто замерзну, потому что деться некуда, спрятаться некуда, согреться негде». А я чувствую, как ноги начинают просто примерзать к дороге. И знаете, когда человек замерзает, у него наступает такой момент, когда ему начинает потихонечку казаться, что ему становится теплее. И вот у меня уже такое немножко ощущение стало. А машин нету, и я остался абсолютно один на дороге. Нет ни телефона, чтобы связаться, кому-то сообщить, ничего. И я вот в сознании думаю: ну все, теперь ты здесь просто примерзнешь и станешь сугробом. И я вижу, едет машина. Интервал между машинами всегда был длинный, а тут прямо буквально через короткое время едет машина. Я махаю рукой, но надежды сильно не было, потому что мало кто останавливался. Но машина остановилась. И водитель взял меня к себе, посадил на переднее место. Там пела, дула печка, и было тепло. И вот я сидел, он меня даже что-то спрашивал, а я настолько замерз, что у меня даже зуб на зуб не попадал. Знаете, как бывает, говорят. И я подумал: да, Бог меня спас в этой ситуации, чтобы я не замерз на этой дороге. Бог послал этого доброго водителя, который подобрал меня и отвез меня. Но встреча была действительно важна, ее нельзя было отложить. Но вот таким образом Бог помог мне добраться туда и спас от того, чтобы замерзнуть.

Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, чтобы ответить на основной вопрос, который мы задаем для себя. Христос, Иисус Христос, кто Он и как Он представлен в Священном Писании в Слове Божьем? Иисус Христос представлен многообразно, и в этом многообразии как раз-таки отражается Его служение, спасительная миссия. Вот это многообразие, терминологическое многообразие спасительной миссии Сына Божия Иисуса Христа обязательно должно нами учитываться, когда мы пытаемся постичь целостно картину спасения, которая предложена в Священном Писании. Итак, сегодня мы сосредоточимся еще на одной особенности спасительной миссии Иисуса Христа, которая выражена в Его определении как Искупителя. Христос – Искупитель. Мы начнем с прочтения текста из первого соборного послания апостола Петра, 1 главы, 18 и 19 стихи прочитаем. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот здесь апостол Петр как раз-таки и вводит это понятие искупления. Мы, грешники, искуплены от зла, от греха, от суетной жизни. Суетная жизнь – это как раз и греховная жизнь. Искуплены кровью, драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. Что же это на самом деле означает? В Священном Писании вот этот термин «искупление», который связан с практикой выкупа, встречается достаточно часто. В Ветхом Завете эта практика искупления передается словом «кофер», что значит «выкуп». В Новом Завете это «лютросис» – искупление от греческого корня «лютрон», что опять же означает «выкуп». И практика выкупа, она была очень хорошо знакома в древнем обществе. Вот, когда речь шла о возможности предоставления выкупа тому, кто, скажем, завладел имуществом, наделом земли. Может быть, кто-то оказался в рабстве у этого человека. Так вот, практика выкупа подразумевала возможность как бы искупить, вернуть назад, что ты потерял. Но для этого нужно было, конечно же, уплатить определенную цену выкупа. Сегодня тоже иногда нам приходится сталкиваться с подобной практикой. Она, может быть, не часто встречается, но, тем не менее, иногда приходится слышать о том, как, скажем, в каких-то регионах земного шара вот, морские пираты захватили судно вот, и требуют выкуп, чтобы вернуть судно и его команду.

команду владельцам. Так вот, учитывая то, что подобная практика, она была хорошо знакома древнему человеку, вот, не случайно то, что в Священном Писании вот этот образ выкупа и искупления, он приобретает богословский смысл. Он приобретает богословское значение, и дальше мы будем рассматривать этот образ именно в богословском ключе, применительно к Сыну Божию, Иисусу Христу, который назван Искупителем. Бог очень часто представляется в Священном Писании как Искупитель, и чтобы нам не быть голословными, мы прочитаем несколько текстов, как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Вот, в частности, как пишет пророк Исаия о Боге. «Так говорит Господь, твой Искупитель, сотворивший тебя». Сам Господь так представляется через пророка Исаию. «Я твой Искупитель». Вот. Это в 44 главе, 24 текст. Чуть дальше, в 60 главе, в 16 тексте, мы встречаемся опять с той же самой характеристикой. «Я Господь, твой Спаситель». Твой Искупитель. Спаситель и Искупитель – это одно и то же. Искупить – значит спасти. Спасти – значит искупить, выкупить кого-то из, может быть, состояния рабства. Ну и, конечно же, приходят на память знаменитые слова Иова из самой древней книги в Библии. Вот в 19 главе этой книги, в 25 тексте – мы читаем такие слова. Это слова вырываются из души страдальца Иова, который подошел, пожалуй, уже к последней какой-то черте, и он не видит никакого выхода из этого тупика. Он восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив». Опять же, вот применительно к Богу используется эта характеристика – Искупитель. А в Новом Завете понятие искупления тоже встречается достаточно часто, применительно в отношении Иисуса Христа и Его спасения. И интересно отметить, что вот это искупление, оно подразумевает то, что мы находимся в рабском состоянии. Человек, который действительно находится в оковах рабства, нуждается в искуплении, нуждается в том, чтобы кто-то освободил его, уплатив при этом определенную цену. Вот этот образ греховного рабства помогает нам лучше понять смысл, богословский смысл искупления как спасительной категории. Апостол Иоанн в 8 главе своего Евангелия в 34 тексте пишет следующее. «Всякий, кто грешит, раб греха». «Всякий, кто грешит, раб греха». Вот апостол как раз-таки передает это состояние греховного рабства, в котором находится человечество. Вот. Апостол Павел в послании к Титу в 3 главе, в 3 тексте, тоже передает это рабское состояние согрешившего человечества. Мы и сами когда-то ничего не понимали. Мы были непокорны. Мы впадали в заблуждение. Были мы рабами похотей. Жили в злобе и зависти, мерзкими были и ненавидели друг друга. Вот здесь тоже подчеркивается вот этот элемент рабского состояния человека, греховного человека. Мы рабы греха, мы рабы похотей. Ну и еще один текст из послания к римлянам 6 главы, текст 16. «Неужели не ясно, что если вы подчинились кому-то и готовы его слушаться, рабами его становитесь». Да, вы были рабами греха. Я сейчас процитировал эти тексты в современном переводе. Но мысль понятна. По причине грехопадения мы оказались в рабстве, в греховном рабстве.

И самим избавиться вот от этого рабского состояния нам невозможно. Мы совершенно беспомощны. Мы бессильны разорвать эти оковы греха и выйти на свободу. Грех настолько поразил все наше естество, что природа наша, она по сути греховна. И изменить вот свою собственную греховную природу сами по себе мы не в состоянии. Это равносильно тому, что ребенок, родившийся с грубым врожденным пороком сердца, бессилен сам себе помочь. Он не может исправить свой врожденный порок. Он нуждается в помощи извне. Вот так и мы, грешники, будучи по природе своей греховными, сами себя изменить не можем. Вот. Мы как бы обречены в своем греховном состоянии на смерть. И только вот тот, кто может иметь силы, несравнимые с нашими бренными человеческими силами, кто имеет власть над силою греха, он способен изменить нашу ситуацию к лучшему. И вот поэтому Иисус Христос и выступает в плане спасения как наш Искупитель, как тот, кто как раз-таки вот этот выкуп предлагает. И этот образ очень часто встречается в Священном Писании, в Новом Завете. Опять же, чтобы не быть голословными, прочитаем несколько текстов из Евангелия. Евангелие от Марка, глава 10, 45 текст. Здесь апостол говорит следующее. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою или жизнь свою для искупления многих». Вот отдать свою жизнь для искупления, для выкупа многих. Как раз-таки здесь евангелист Марк использует этот образ лютрон, образ выкупа. Еще один текст из первого послания апостола Павла к Тимофею, из второй главы. 5 и 6 тексты. Вот что здесь пишет апостол. «Как Бог у нас один, один и посредник между Ним и нами, человек Христос Иисус, Он пожертвовал Собой во искупление всех людей». Он пожертвовал Собой во искупление всех людей. Опять тот же самый образ выкупа используется применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, который представлен здесь как Искупитель. Да, в послании к Ефесской церкви в первой главе, в седьмом тексте Павел развивает ту же самую мысль, в котором, то есть во Христе, в Сыне Божием, мы имеем искупление. В котором, то есть во Христе, мы имеем искупление, искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Искупление кровью и прощение грехов. Выкуп, да, в богословском смысле, искупление подразумевает прощение грехов, освобождение от грехов. Ну и еще один текст из послания к Колосской церкви, первой главы, текст 14. Он, речь идет о Боге, Отце, Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство Своего любимого Сына, в коем совершилось наше искупление. И опять, прощение грехов наших. Искупление подразумевает прощение грехов, освобождение от уз греха. Вот такой интересный образ используется многими авторами Священного Писания для того, чтобы передать еще одну грань Божьего плана спасения – образ выкупа. Кроме этого образа используются и другие. Один из самых популярных и распространенных – образ оправдания, понимание спасения как

оправдание. Оправдание – это больше юридическая категория, юридический термин. И применительно ко спасению он означает, что благодаря жертве Сына Божия Иисуса Христа грешник становится праведным в глазах Божьих, оправданным или праведным. Оправдание не означает того, что одномоментно меняется греховное естество человека. Вот. И будучи грешником по природе, человек оправданный становится чистым, святым, непорочным, незапятнанным грехом. Нет, природа наша не меняется. Но Бог объявляет того человека, который принял Божью благодать, принял Христово спасение, объявляет его праведным, как бы уже невиновным, невиновным в своих грехах, потому что эти грехи взял на себя Сын Божий, Иисус Христос. И поэтому Он назван оправданием нашим. Есть и другие очень теплые, близкие нам, людям, образы спасения в Священном Писании, такие как усыновление, примирение и многие другие. Но вот возвращаясь к образу искупления, хотя этот образ один из самых древних в истории христианской церкви, и спасение очень часто воспринималось именно вот как искупление, иногда, может быть, даже не иногда, а достаточно часто в истории христианской церкви звучал вопрос, а кому же все-таки уплачена вот эта цена выкупа? Когда мы говорим о спасении как искуплении. Кому она уплачена? И вот здесь начинаются многочисленные спекуляции. Почему? Да потому что в Священном Писании на этот вопрос ответ не дается. Да и вопрос такой никто из авторов Священного Писания не ставит. Поэтому, когда мы используем этот образ выкупа и практики искупления, достаточно древней практики, мы должны помнить об ограничениях этого образа и не пытаться доводить все детали этого образа до их логического завершения. Что я имею в виду? Дело в том, что когда мы говорим о практике выкупа, мы обычно имеем, как правило, три задействованных в этой практике стороны или трех участников этой практики. С одной стороны, речь идет о том, кто оказался заложником, кто оказался в рабстве. Это первый участник этой практики искупления. С другой стороны, мы говорим о том, кто посягнул на чью-то собственность, на чью-то жизнь, кто присвоил себе то, что ему до этого не принадлежало, вот, кто удерживает в рабстве того или иного человека. Ну и, наконец, речь идет об искупителе, о том, кто предлагает вот, определенный выкуп, чтобы искупить, чтобы освободить. Так вот, если использовать этот образ до конца применительно к искуплению в смысле спасения, в Божьем плане спасения, то как бы мы вправе задать такой вопрос, кому Иисус Христос как наш Искупитель уплатил эту цену выкупа, вот. У кого Он выкупил нас. Вот на этот вопрос, как я уже сказал, ответа в Священном Писании нет, и мы не можем спекулировать, хотя в истории христианской церкви таких попыток было очень и очень много. Вот достаточно упомянуть известного отца церкви, Каппадокийского отца церкви Григория Ниссского, который, пытаясь осмыслить этот образ Христа как искупителя, как того, кто предлагает выкуп,

за согрешившее человечество, он говорит о том, что этот выкуп уплачен дьяволу. Но он рассуждает очень интересно, представляя дьявола в таком неприглядном свете, сравнивая его с глупой рыбой. Что имеется в виду? Григорий считает, что Бог обманул сатану, поскольку сатана клюнул на вот эту приманку человеческого естества Спасителя, Сына Божия Иисуса Христа. И он надеялся поразить его там, на Голгофе, на Голгофском кресте, но он не учел того, что под этой человеческой личиной Спасителя скрывается его божественная сущность. И вот получается так, что Бог как бы обманул сатану. И этот отец церкви считает, что подобная тактика со стороны Бога, она вполне оправдана. Бог идет на этот обман сознательно, потому что руководствуется самыми благими намерениями. То есть он руководствуется любовью по отношению к человеку. Вот. Ну и, во-вторых, Бог вправе на любое обманное действие дьявола ответить обманным контрдействием. Конечно, подобные рассуждения, они нами не могут быть восприняты, поскольку здесь очень много спекулятивного, равно как и в рассуждениях другого известного отца церкви, уже Западной церкви, великого Августина, который тоже придерживался вот этой теории искупления как выкупа, и он тоже приводил определенные аналогии и сравнивал крест, Голгофский крест, с мышеловкой, в которой приманкой послужила кровь Иисуса Христа. Опять же, достаточно спекулятивное представление об этой практике искупления. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что мы не должны все детали этого образа, этой древней практики пытаться объяснить применительно к спасительной жертве Сына Божия Иисуса Христа. Да, используется образ искупления, хорошо всем знакомый. Но в этом образе мы должны выделить самое главное. Вот то, что действительно подчеркивается в Священном Писании. И не пытаться доводить этот образ до логического завершения и, скажем, говорить о том, что выкуп уплачен сатане, потому что об этом в Священном Писании вообще ничего не говорится. Ну, второй вариант ответа на этот вопрос, что этот выкуп якобы уплачен самому Богу, Небесному Отцу. Это еще более худший вариант ответа, потому что здесь Бог представляется как тот, кому действительно нужно уплатить такую высокую цену, чтобы спасти согрешившее человечество. Бог представлен как кровожадное существо, который не чувствует удовлетворения до тех пор, пока вот не будет уплачена столь высокая цена крови его собственного сына. Вот просто в голове не укладывается подобное представление о Боге, потому что в Священном Писании он выглядит совершенно другим. Начиная с далекой древности, Бог позиционирует себя как Бог любящий, как Бог прощающий, долготерпеливый, многомилостивый. И концепция искупления, которая связана со спасительной миссией Сына Божия Иисуса Христа, она представляет нам Отца и Сына как одно единое целое. И Отец Небесный, и Сын Божий, Господь Иисус Христос,

они представлены в плане спасения грешника как единый, единый Бог. И вот эта жертва, о которой мы сегодня с вами говорим, это жертва со стороны Бога единого, Отца, Сына и Святого Духа. Мы даже не можем себе представить, что испытывает Небесный Отец, видя страдания, созерцая за страданием Сына Своего на Голгофском кресте. Это Он тоже идет на жертву, когда предлагает жертву в лице Сына Своего. И ни в коем случае мы вот эту жертву Иисуса Христа не должны воспринимать как умилостивление разгневанного Бога. И якобы кровь Сына Божия, невинного существа, пролитая на Голгофском кресте, умилостивила Бога, и тот сменил свой гнев на милость. Ни в коем случае, как я уже говорил в начале, это чисто языческое восприятие жертвы. Бог идет на жертву, это Он жертвует. Не потому, что мы со своей стороны что-то сделали, не потому, что мы неимоверными усилиями себя изменили, и Бог теперь изменил свое отношение к нам. Нет, вовсе не поэтому. А потому, что Он, любящий, долготерпеливый, многомилостивый и прощающий Бог, Он пошел на жертву ради нашего спасения. И главное, что мы должны извлечь для себя, когда пытаемся осмыслить вот этот образ Христа как Искупителя. Вот. Главное, что помогает нам понять образ искупления, это следующее. Во-первых, образ искупления наглядно изображает результат спасения. А результат спасения в том, что грешник освобождается от рабства греха. Он теперь свободен. Будучи искуплен Сыном Божиим, он теперь свободен от рабства греха, от сатанинского рабства. Он теперь может дышать свободной, полной грудью, потому что Христос освободил его. И второе, что помогает нам понять этот образ искупления в Священном Писании. Этот образ открывает нам совершенно невероятную, совершенно не, просто невообразимую цену нашего спасения, цену крови Сына Божия. Я бессилен до конца постичь и понять тайну вот, Божьего искупления, Божьего спасения ценою крови Сына Божия Иисуса Христа. Я лишь в благоговении склоняюсь перед Ним с благодарностью за ту великую жертву, которая ради меня, грешника, была принесена на Голгофском кресте.

0: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Человеколюбивый – определение Бога, указывающее на Его безусловную любовь и благоволение к людям, даже когда они их не заслуживают. Благодаря Божьему человеколюбию грешный человек имеет возможность обращаться к святому Богу в молитве и строить с Ним личные спасительные отношения. Ярким примером Божьего человеколюбия в Ветхом Завете служит помилование жителей Ниневии, покаявшихся после проповеди пророка Ионы. Образец Божьего человеколюбия в Новом Завете – омовение Христом ног ученикам. Безмерное человеколюбие Божье должно побуждать верующих проявлять снисхождение и доброту друг к другу, а также к неверующим. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
0: Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер. Мы продолжаем беседы, посвященные обзору основ социального учения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И мы говорим об этом вместе с руководителем общественных связей Олегом Юрьевичем Гончаровым. Олег Юрьевич, наша тема сегодня – это Библия и культура. Давайте вначале мы разберемся, что мы можем понимать под культурой в контексте библейского учения.
1: Да, спасибо. Очень хорошая тема. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что сама этимология вот слова «культура», да, это говорит нам о связи этого понятия с чем-то религиозным, потому что культ, да, культура, культ, культус, да, по латыни. Вот. И, в общем-то, культура, она неразрывно связана с традициями религиозными того или иного народа. Вот. И до сих пор это так. Особенно это было в древности. Да? Вот. Сегодня, конечно, у нас светское общество. Все-таки это не так очевидно, вот, видно. Да? Но в древности общество было религиозным. И как бы вот от того, во что верили народы, да, от этого зависела и, в общем-то, и культура. Ну, культура – это целая система, в общем-то. Это и образ жизни человека, это и традиции, да, вот, религиозные, как мы говорим, традиции. Это, в общем-то, образ мышления человека, это одежда, праздники, значит, ну, вот, в общем-то, обычаи, все, что связано вот с такой вот обыденной жизнью человека, можно назвать культурой в этом отношении.
0: И каким образом церковь может через культуру, возможно, нести свою миссию, свою весть? Да? Вот мы знаем, что литература, музыка, живопись, они так или иначе пропитаны библейскими мотивами, и в какой степени церковь использует, скажем, этот, ну, взаимодействует языком культуры с обществом. И, в частности, наверное, адвентистская церковь, можно ли сказать, что она вносит определенный вклад в развитие культуры?
1: Ну да, вообще-то вот в России мы живем, да, и в этом отношении нам повезло. Почему? Потому что мы выросли здесь на основе христианской все-таки культуры. Несмотря на то, что мы жили в советское время, когда были гонения на религию, и само понятие «Бог», оно отвергалось тогда коммунистическим режимом. Но все-таки мы наследники христианской культуры. В России уже более 1000 лет православная культура – это христианская культура. И, конечно же, большинство классических произведений – и Льва Толстого, и Достоевского, и Гоголя, и многих других известных нам классиков, Пушкина, естественно, Лермонтова, вот, они пронизаны, пропитаны христианской культурой. И вот интересно посмотреть, что в советское время как раз откуда мы познавали о Боге, да, познание черпали. Вот из этой классической литературы, потому что тогда Библия была запрещена, религиозная, значит, литература тоже была запрещена.
0: А там могли быть целые цитаты из Библии.
1: Да, мы читали, да, например, там

роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», да, известный роман. И там очень, это религиозное произведение, вот, во многом, да. И у Достоевского целый ряд произведений, они тоже. «Братья Карамазовы», например, вот сейчас мне вспомнилось, да. Вот, там рассуждение этого инока.

0: например, да, то есть, ну, много можно вспоминать, у нас времени не хватит нашей передачи. Вот, то есть мы черпали тогда в советское время оттуда вот эти познания, и сегодня тоже, к сожалению, сегодня редко это встречается, да, литература, ну, в смысле современная литература, но все-таки есть и современные писатели, которые сегодня пишут, размышляют о Боге.
1: А вот, вот вы упомянули, что если мы говорим о классической литературе, то это влияние не просто христианское, но православной культуры. У адвентистской церкви нет ли в связи с этим, ну, не знаю, какого-то антагонизма, да, в восприятии этого, что это плод православной культуры?
0: Ну, православная культура, она же базируется все-таки на Священном Писании, да? Да, у нас действительно есть различия в наших традициях, различия в понимании заповедей, некоторых заповедей. Но в целом духовно-нравственный закон – это у нас общий. И Христос у нас общий, понимаете? Вот что. Почему я говорю, что нам повезло, потому что если бы мы жили в какой-то другой нехристианской культуре, нам было бы сложнее здесь проповедовать о Христе, о Боге, вот, гораздо сложнее. Там где-нибудь в Китае, если в Индонезии жили бы, да, это культура буддизма, конфуцианства, вот, или в странах исламского мира, нам было бы сложнее. Все-таки здесь нам проще, поэтому здесь мы больше, наверное, должны благодарности выражать православной церкви за тот много, да, уже даже тысячелетний вклад, да, вот, в культуру нашей страны. Но при этом вы правильно подметили, что, конечно же, приоритетом для верующего человека является не культура, а Священное Писание. Потому что базой является Священное Писание для верующего человека. И мы стараемся принимать в культуре только те вещи, которые не противоречат Слову Божию и Его заповедям. Вот что мы делаем, да, то есть мы берем эти произведения, читаем, но мы их читаем под призмой Священного Писания, всегда рассматриваем, потому что Священное Писание – это Слово Божие, и для нас, конечно, прежде всего имеет значение соблюдение Божьих заповедей, да, а потом уже все культурные моменты. Но культура – это язык, вот, это язык, и он разный везде, в разных странах, да. Вот этот язык. И на этом языке, на языке культуры в том числе, не просто на вербальном словесном языке, на котором мы говорим, там, русский, английский, да, или французский, а именно вот язык культуры я имею в виду. Обычаев, традиций, обрядов, там, каких-то одежд даже в том числе. Вот на этом языке Бог с нами общается. Ведь Иисус Христос, Он тоже пришел в определенной культуре того времени, семитской культуре, как мы говорим. И Он-то пришел в тех одеждах, причем в буквальном смысле этого слова, Христос ходил, одежды были хитон. Сейчас мужчины не ходят, да, у нас это только на Востоке ходят. А тогда он же не ходил в брюках, в джинсах, да. Вот, то есть здесь и в переносном смысле мы говорим, и в прямом смысле. Он обращался к нам на языке той культуры, через которую он пришел, воплотился в этот мир, да. Вот, то есть он воплотился не только, как мы читаем, в плоти человеческой, но и в определенной культуре тоже.
1: И, наверное, понимание ее помогает нам и глубже понять.
0: Да, то, и что поэтому мы изучаем ту культуру, чтобы понять, как бы, что приемлемо для нас сегодня, да, что означают те или иные культурные выражения, образы, которые использованы в Евангелии. Мы все это изучаем для того, чтобы применить уже к нашей культуре, современной, в которой мы живем.
1: Ну вот если мы коснемся вопроса о нашей современной культуре, то вот в разделе о культуре нас есть такая цитата здесь, что церковь серьезно озабочена агрессивным распространением эрзац-культуры, заражающей современного человека ложными представлениями о прекрасном. Что здесь может иметься в виду? Означает ли это, что церковь какую-то угрозу видит, вот, не знаю, в современной культуре, в ее влиянии, распространении?
0: Да, как здесь и написано, есть определенная опасность, да, вот так и написано, вы прочитали, в современной культуре, потому что современная культура – это культура потребительства. Потребительство. Она направлена на то, чтобы человек как можно больше покупал продуктов, разных, самых разных продуктов. Вот, это может быть вещи, может быть образование, может быть развлечение, ну, все что угодно, все, что продается в этом мире. Поэтому, когда мы сталкиваемся с современной культурой, мы сталкиваемся с культурой потребительства. И культура потребительства –

0: она нацелена не на Бога, а она нацелена на человека, на его во многом плотские желания и похоти, да, в том числе. Вот. И именно в этом мы видим опасность. Опасность в эгоцентризме современной культуры. Да. Если мы смотрим на библейскую культуру, то мы видим там теоцентризм, то есть люди стремятся к Богу, если мы читаем Священное Писание. И Библия призывает нас стремиться к Богу. То есть в центре человеческой жизни христианина, как любого верующего, может быть, другой религии даже, монотеистической, стоит Бог, стоит Всевышний. А в центре современной культуры стоит сам человек с его желаниями, похотями, с различными развлечениями и так далее. Вот в чем мы видим опасность современной культуры.
1: И как христианину относиться к культуре, которая, может быть, не совсем стыкуется с его ценностями, да, то есть дистанцироваться от нее, познавать ее, или как-то наоборот, даже, может быть, противостоять?
0: Ну, вы знаете, в определенном смысле, да, мы противостоим вот этой культуре потребительства, противостоим тем, что мы проповедуем Слово Божие в этом мире. И это наше противостояние. То есть в противовес вот этой культуре эгоцентричности мы несем людям Слово Божие, прославляющее Христа, да, и призывающее людей отдать свою жизнь Христу, посвятить свою жизнь Христу. Но делаем мы это, опять же, используя современный язык, язык современной культуры. То есть мы, наверное, берем из современной вот этой культуры, в том числе из культуры потребительства, тот язык, который приемлем для нас, который, ну, не вступает в явное противоречие с учением Священного Писания, с заповедями Божьими. И мы используем этот язык, чтобы привлечь, скажем, молодежь, да? Молодежь к нам. Ну, простой пример – музыка. Музыка тоже культура, да, часть культуры, да. И мы сегодня используем богослужение для молодежи, вот, для старшего поколения своя музыка. А вот для молодежи мы используем уже более современную музыку, правда? Вот. Конечно, не такая, как, ну, в светском мире. Вот. Но все-таки она уже как бы так приближена. Да,
1: можно ли отсюда сделать вывод, что церковь может меняться под влиянием культуры?
0: Церковь, ну, что значит церковь меняется? Меняется язык. Понимаете, церковь-то остается той же, потому что она основана на все тех же принципах и заповедях, которые мы читаем в Священном Писании. Но язык церкви, одежда церкви тоже меняется, так же, как вот мода, да? Я уже привел пример. Вот, она меняется, как бы, и в каждой стране есть, ну, свои традиции, в том числе и в одежде, да? Вот, то же самое, и церковь в этом отношении меняется, ее язык общения с этим миром. Это неизбежно. Нравится там кому-то это или не нравится. Но главное, чтобы мы при этом изменении сохранили свою идентичность, как людей верующих, сохранили Слово Божие, незыблемость заповедей Божьих. Вот это вот как раз и есть та проблема, с которой сталкивается церковь, чтобы культура не захватила, не изменила, да, так скажем, не изменила наших принципов, основанных на Священном Писании, Божьих заповедей. Ведь это произошло, собственно, с христианством в средние века, когда греческая культура, христиане в начале там, первых веков, они тоже думали использовать греческую культуру как язык проповеди о Христе. Но получилось со временем, что культура овладела, да, церковью и изменила, значит, в том числе и заповеди, да, которые даны нам в Священном Писании, были изменены под влиянием культуры в средние века. То есть такая опасность существует и сегодня. Поэтому церковь всегда должна очень-очень осторожно подходить к этим вопросам, к вопросам вот использования языка современной культуры. Очень, чтобы сохранить вот этот баланс, да, чтобы вот сохранить приоритет Слова Божьего.
1: У нас в разделе о культурном влиянии есть две темы еще, которые, может быть, напрямую так не связаны там с живостью и литературой. Одна из этих тем – это соотношение Библии и науки. Вот в чем причина существующего определенного, скажем так, напряженности определенной между вот церковью и наукой, насколько это оправдано и

0: Что касается адвентистской церкви, как она относится сегодня к развитию науки?
1: Ну, вы знаете, это очень такая емкая тема, конечно, если мы говорим в контексте вот нашей книги, которую мы с вами исследуем, «Основы социального учения», вот, то здесь, в этом разделе, отмечается, что, в общем-то, наука, она тоже проистекает, современная наука проистекает из богооткровения, потому что, ну, здесь даже примеры приводятся некоторых там научных дисциплин, да, вот, и мне понравился здесь пример слова Ломоносова Михаила Васильевича, нашего самого известного мирового ученого, российского, русского, да, вот он пишет: «Создатель дал роду человеческому две книги. Одна книга, он пишет, в одной он показал свое величество, а в другой – свою волю. Первая книга – это видимый мир природы, да, вот, чтобы человек познавал Бога. А второе – это Писание, он пишет. Я не буду все читать, чтобы сократить время. То есть, вот Ломоносов говорил о том, что существует две книги. Книга природы и книга вот, откровения, Слово Божие. И мы тоже придерживаемся, в принципе, такого понимания науки. Значит, наука – это книга о природе, о Божьем творении. Вот. Особенно, если мы говорим о каких-то естественных науках. Вот. А откровение – это книга о воле Божьей по отношению к людям. И эти две книги, они призваны говорить нам о Боге-Творце, проповедовать. И причем что они как бы взаимодополняют друг друга, эти две книги. Книга природы и книга откровения. Смотря на природу, мы восторгаемся творением Божьим. Вот, читая Слово Божие, мы восторгаемся Его волей, Его заповедями. Да? Вот, то есть, они взаимодополняют друг друга. Любые попытки поставить в противоречие эти две книги, вот, они обречены на провал. Потому что природу создал Бог, Творец. Вот. И только Он знает все тайны природы, человеческого тела. Какие бы ни были современные теории о происхождении Земли, вот, все эти теории не имеют никакого смысла без Творца. А о Творце говорит Священное Писание. Поэтому мы не можем сказать, что между Словом Божьим и природой существует какое-то противоречие. Противоречие возникает из-за того, что мы не до конца понимаем замысел Божий в природе и начинаем его интерпретировать, исходя из своих каких-то умозаключений, исходя из своего какого-то эгоцентризма, да, вот, и иногда из желания отвергнуть волю Божию, да, сказав, что Бога нет, вот как это учили нас в советский период, да. Вот, а как говорил классик Достоевский, вот о культуре говорим, в одном из своих произведений, как раз «Братья Карамазовы», если Бога нет, то все можно. Все дозволено. Да? И это вот как раз именно причина, почему в советский период отвергали Бога, для того, чтобы было все дозволено человеку. Но мы видим, к чему это все привело, отвержение Бога. Да? И слава Богу, наша страна сегодня возвращается к поиску Бога, снова к Богопоклонению. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но, тем не менее, мы на этом пути находимся. Так вот, я еще раз повторю, что противоречий не может быть, потому что природа говорит о Творце, а Слово Божие говорит о Его воле. Да? Все гармонично здесь, в этом отношении.
0: А что касается адвентистской церкви, если в
1: адвентистской... Ну, адвентистская церковь, безусловно, призывает изучать различные науки, потому что человек создан Богом как творческий, как творческая личность. По образу и подобию нашему создал Господь, говорит Господь, когда Он создал человека, да, создадим человека по образу и подобию нашему. А в чем это образ и подобие? В том числе в том, чтобы творить что-то, делать. Но человек, он не творец, а он скорее преобразователь, он управитель, да? Того, что Бог уже ему дал. Но все равно вот творческое это начало оно заложено Творцом. В этом мы подобны Творцу. Мы что-то преобразовываем из уже данной нам природы. И вот в этом проявляется наше творение.

0: Поэтому естественно, что адвентистская церковь призывает к получению самого лучшего образования, которое только возможно для верующих людей, чтобы мы тем самым познавали книгу природы, да, вот, прославляли Бога-Творца.
1: Ну, и тогда, раз мы коснулись темы образования, то это вот последний раздел у нас вот в теме о культурном развитии. И можете ли вы рассказать о том, какое значение Адвентистская церковь уделяет образованию, системе образования Адвентистской церкви?
0: Да, вы знаете, вот очень большое значение, очень большое значение. Почему? Потому что Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы учили заповеди Божьим детей с молоду, да, с юности. Везде это повторяется, да. Начиная с Ветхого Завета, когда Господь говорит: «Наставь детей своих, да, каждый день наставляй детей своих». Да. Экклезиаст пишет об этом, что, значит, с молоду нужно познавать, да, Слово Божие, пока ты юный. Вот, везде это подчеркивается. И поэтому адвентистская система образования, она настроена на то, чтобы не только дать какие-то сухие знания, да, по определенной науке, но чтобы еще дать через эти знания нечто духовное для воспитания, чтобы молодой человек, получив образование в адвентистской системе, он стал не просто специалистом в какой-то той или иной сфере, а чтобы он смог сохранить или получить знания о Творце, остаться верующим человеком, да, укрепить свою веру, потом создать свою семью, да, вот, и жить такой полноценной жизнью. То есть адвентистская система образования, она как бы шире смотрит на вопрос получения образования, чем светская система, для которой важно просто дать знания, чтобы человек стал каким-то специалистом. Для нас система образования – это еще и система, где человек проходит воспитание. Ну, прежде всего в семье, а потом уже вот в школе, да, в уже высших учебных заведениях. И адвентистская система образования сегодня известна во всем мире. Если брать, допустим, вот, ну, протестантов, да, сравнивать протестантскую конфессию, то, пожалуй, наверное, адвентисты впереди всех протестантов по количеству учебных заведений, по системе образования. Но в России это точно, потому что у нас в России Заволжский адвентистский университет сегодня единственное учебное заведение высшего образования, которое имеет и лицензию, и государственную аккредитацию по нескольким программам, даже не по одной, по-моему, по трем программам. То есть мы даем дипломы, которые признают государство. Это единственное учебное заведение в протестантской конфессии в России на сегодняшний день. Вот. Это как раз пример того, что вот адвентисты уделяют очень большое внимание образованию.
1: Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим в следующий раз. У нас следующей будет тема «Церковь и экономическое развитие». Приглашаем вас к следующей нашей программе.
2: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного.

Первый шаг на пути к исцелению от травмирующих отношений – это осознание. И при всей кажущейся простоте этого шага, он один из самых сложных с эмоциональной точки зрения. И вот почему.

Прежде всего, нужно понять, что травмирующий опыт, он меняет структуру нашего мозга, он меняет нашу жизнь. Находясь внутри таких отношений, меняются наши реакции. То есть, другими словами, реагируя на опасность, мы включаем больше свою эмоциональность, а рациональность у нас снижается. С нами все в порядке, не нужно думать, что с нами что-то не то. Так реагирует наш мозг на опасность. И для того, чтобы лучше понимать процессы, мне хочется рассказать вам о том, как устроен наш мозг и что он делает, когда мы находимся в опасности. Но прежде всего, наш мозг можно условно разбить на три таких больших структуры. Это, конечно, условное деление. Наш мозг – это самый сложный орган и самый интересный орган. Но, тем не менее, это такое трехчастное деление. Оно позволит нам в целом понять, как работают процессы внутри нас. Итак, самая простая, условно простая часть нашего мозга – это так называемый рептильный мозг. То есть это та часть головного мозга, которая входит у основания черепа, в сам наш мозг. И этот отдел мозга отвечает за простейшие функции нашего организма, которые мы, как правило, не осознаем. Это дыхание, сердцебиение, это освобождение организма от токсинов. Этот отдел мозга управляет нашим сном и бодрствованием. И эти процессы происходят, как бы автоматически. Чуть выше находится так называемая лимбическая система. Она находится под корой головного мозга, между рептильным мозгом и неокортексом. Основная задача этой части головного мозга заключается в том, чтобы реагировать на окружающие раздражители. То есть, если в наш головной мозг путем нервных импульсов, через нашу разветвленную нервную систему поступают определенные сигналы, допустим, сигналы об опасности, то есть мы видим, что нам что-то угрожает, либо мы чувствуем на себе удары, толчки, шлепки, удушения. Словом, когда наши сенсоры, которые фиксируют изменения в окружающем мире, передают информацию в лимбическую систему, то ее основная задача – отреагировать. И делает она это с помощью гормонов и нейромедиаторов. То есть, если привести пример, то работает это так. Например, вы увидели какую-то большую собаку, которая вам угрожает. Естественно, ваши глаза, ваши уши это считали, и они быстро передают в мозг, то есть через нервное окончание, в лимбическую систему информацию о том, что вам угрожает опасность. Лимбическая система оценивает очень быстро и поверхностно эту опасность, не подвергая ее какому-то критическому анализу, и она отдает приказы к выделению гормонов и нейромедиаторов. В данном случае при каком-то опасном явлении в организм выделяется большое количество адреналина, который мобилизирует наши мышцы, придает нам силы для того, чтобы мы могли отреагировать одним из нескольких способов. То есть либо убежать, либо дать отпор. Вот в этом основная задача лимбической системы. Самая высшая часть, то есть третья часть нашего головного мозга – это неокортекс или кора головного мозга. Это очень интересная структура головного мозга. Ее основная задача – это критический анализ. То есть ее задача – анализировать данные, которые мы получаем извне, даже с лимбической системы. Любую информацию мы пропускаем через кору головного мозга, то есть мы пытаемся ее осмыслить. Так работает наш мозг обычно в штатном режиме. Но абьюзивные отношения – это нештатная ситуация для нашего организма. То есть это ситуация, когда нам угрожает опасность. Смотрите, что происходит. Видя опасность, то есть находясь в таких отношениях деструктивных, наш организм подает в мозг сигнал о том, что нам угрожает реальная опасность. Наша

наша лимбическая система вместе с рептильным мозгом начинает брать ситуацию под контроль. Каким образом? С помощью выделения огромного количества гормонов разных и нейромедиаторов. Все это делает она для того, чтобы сохранить нам жизнь. В этом ее основная задача. Но при этом происходит довольно интересный процесс. Все это обилие гормонов, оно подавляет функции коры головного мозга, то есть нашего неокортекса. Другими словами, для того, чтобы убежать, для того, чтобы сохранить свою жизнь, нам вовсе не обязательно все подробно обдумать. Достаточно реакции рептильного мозга и лимбической системы. И поэтому, когда мы испытываем стресс или страх, лимбическая система как бы подавляет наши мыслительные процессы. Когда человек находится в абьюзивных, травмирующих и разрушительных отношениях, это постоянная травма, это постоянная опасность. Наш организм привыкает к тому, что он находится в подобного рода ситуации. Итак, есть три реакции мозга на опасность. Давайте попробуем их рассмотреть чуть подробнее. Первая реакция звучит очень просто. Бей. Суть ее заключается в том, чтобы дать отпор опасности. Как-то вот либо ответить агрессией на агрессию, либо просто защитить себя чем-то. В этом суть этой реакции. Вторая реакция «замри». Суть этой реакции в том, чтобы сохранить энергию организма, сохранить энергию мозга, как бы отключившись от внешнего мира. То есть мозг отключает внешние сенсоры, и человек как будто бы находится не в моменте. То есть с ним могут происходить ужасные вещи, но при этом он может как бы совершенно не чувствовать, что это находится, это происходит с ним, и это происходит в реальности. И еще одна реакция – беги. Суть этой реакции заключается в том, чтобы убежать опасной зоны. Обратите внимание, бей, беги, замри – одна из трех реакций. Если мы посмотрим на абьюзивные отношения, то бей и беги – эта реакция, она постепенно отключается. За счет чего? Отключается за счет того, что абьюзер, искусно манипулируя вами, он как бы отключает вашу систему безопасности, которая встроена творцом в ваш мозг. И, по сути, ваш мозг начинает замирать. То есть вы как бы дистанцируетесь от травмирующего опыта, и вы перестаете как-то осмысливать происходящее. Потому что если вам нужно убежать, то здесь нужно подумать, куда убежать. Если ударить, то есть отреагировать, да, то как это сделать? Здесь присутствует, вот в этих двух реакциях, присутствует какой-то элемент рациональности. В реакции «замри» его практически нет. Но именно эта реакция чаще наиболее характерна для человека, находящегося в длительных абьюзивных отношениях. Что со всем этим делать? В чем суть вот этого первого шага самореабилитации осознания? Суть его заключается в том, чтобы научить свой мозг анализировать свой опыт. То есть, как бы переключиться с эмоционального восприятия реальности на рациональное восприятие реальности. Как это можно сделать? И первый пункт – не вините себя. Не стоит обвинять себя в том, что вы попали в такие отношения. Все дело в том, что в такие отношения мог попасть абсолютно каждый человек, даже с нормальной, здоровой семьи. Ведь совершенно невозможно на начальном этапе вот так сразу, сходу, особенно не обладая специальной информацией, разобрать, кто такой абьюзер. Ведь он ведет себя безупречно, как идеальный партнер, как идеальный человек, которому просто тянется абсолютно любая личность. И вы отреагировали на хороший образ, на хорошего человека. Вам захотелось быть в отношениях с хорошим человеком, и именно эту картинку он вам и показал в самом начале.
Поэтому не стоит винить себя в том, что вы попали в такие отношения. Если бы, конечно, вы обладали информацией о том, как распознать абьюзера на начальном этапе отношений, может быть, это предотвратило бы бедствие, в котором вы оказались. Но не стоит обвинять себя в том, что вы оказались там, где оказались. Потому что чувство вины по отношению к себе, оно препятствует тому, чтобы начать рационализировать свой опыт, как бы осознавать, что с вами происходит. Второй важный момент, на котором стоит остановиться, это изучение вопроса. Это очень важный момент. Начните получать информацию о том, кто такой абьюзер, о том, что из себя представляет абьюзивные отношения. Казалось бы, довольно бессмысленный пункт, ведь вы и так хорошо знаете, каково это жить с абьюзером. Но не все так просто. Чем больше вы будете изучать информации о том, что происходит в абьюзивной семье, что происходит с жертвой, почему абьюзер становится абьюзером, чем больше вы будете изучать техники манипуляции, чем больше информации вы будете получать, тем больше вы будете вовлекаться, рационально вовлекаться в процесс самореабилитации. То есть, читая информацию, вы будете ее анализировать, а не просто переживать так, как это есть сейчас в вашем опыте. Поэтому старайтесь изучать этот вопрос с разных точек зрения. Конечно, я рекомендую использовать качественную информацию. Сейчас, к счастью, довольно много информации на тему абьюза, абьюзивных отношений, манипуляций, токсичных отношений и многих других моментов, которые вам стоит изучить. Поэтому включайтесь в этот процесс познания, активизируйте свою кору головного мозга. Ведь помните, нам нужно повернуть процесс вспять, нам нужно перестать просто эмоционально воспринимать нашу окружающую действительность и прийти к состоянию разума, к состоянию критической оценки того, что с вами происходит. Протестируйте свои отношения, протестируйте себя. Это стоит сделать как минимум на предмет того, в каких отношениях вы находитесь с человеком. Просто возьмите листочек бумаги, разделите его на три части и вспомните три этапа взаимоотношений с абьюзером. Это этап впечатления, когда абьюзер пытается вас очаровать и привязать к себе. Второй этап – это обесценивание с помощью разных манипуляций. И делает он это специально для того, чтобы вы могли попасть в болезненную зависимость от него. И третий этап – это утилизация. Я очень надеюсь, что вы не дошли до третьего этапа, но все равно пропишите свой опыт, как он выглядит, каким был период ухаживания, как он пытался вас впечатлить. Опишите также, с помощью чего он пытается или пытался вас обесценить. Вот такое тестирование себя и своих отношений тоже поможет вам быстрее осознать, что вы находитесь именно в нездоровых, болезненных взаимоотношениях с человеком, который психически нездоров. Следующий, четвертый момент. Нам необходимо осознание. Осознайте. Осознайте, каким именно образом абьюзер вас обесценивает. Осознайте, как он вами манипулирует. Опять же, возьмите листочек бумаги и выпишите все фразы, которые он использует чаще всего по отношению к вам. Как правило, это довольно несложно сделать, просто нужно сконцентрироваться и вспомнить те фразы, которые он повторяет периодически. Такие фразы обязательно есть, ведь именно с помощью них он пытается вами манипулировать и вас обесценивать. Поэтому осознание того, как именно абьюзер это делает, поможет вам понять и осознать, что вы находитесь внутри психотравмирующих отношений. Вам нужно проследить. И это пятый пункт нашего вот такого большого процесса, как осознание. Что же вам следует проследить в вашем опыте взаимоотношений? Но прежде всего стоит проследить циклы насилия. Мы говорили с вами о том, что отношения с абьюзером, они всегда цикличны. У них всегда выделяется как по меньшей мере три фазы.
Первая фаза – это нарастание напряжения, когда абьюзер, он чем-то недоволен, и вы начинаете видеть, что он сердится, он как-то пытается демонстрировать тем, что ему что-то не нравится, но он пока не выражает это в такой явной агрессии. Следующий этап взаимоотношений с абьюзером – это

агрессия. На этом этапе он начинает выражать то, что неудовлетворение, которое у него есть внутри. И делает он это с помощью привычных для него способов выражения агрессии. Он может вас физически ударять, он может вас насиловать, принуждать к чему-то. Он может оказывать психологическое, эмоциональное воздействие на вас. Он может вас игнорировать или, напротив, пытаться наказывать вас финансово или наказывать вас молчанием и используя любые другие способы. Все это вот такой второй этап цикла отношения с абьюзером. То есть он выражает свою внутреннюю агрессию. И третий этап, ну, собственно, это этап примирения или этап медового месяца, когда абьюзер вдруг, как так он хочет это представить, он все осознал, он все понял, он начинает каяться перед вами, он начинает говорить о том, что он изменится, что такого больше не будет, он может даже дарить вам подарки или исполнять давние обещания, которые, ну, в общем-то, не трудился выполнять до этого. Попробуйте снова взять листочек бумаги и отследить, что происходит на каждом цикле ваших взаимоотношений с абьюзером. Какие способы он использует для того, чтобы спровоцировать конфликт вот на этапе нарастания напряжения. Опишите то, как он проявляет свою агрессию по отношению к вам и как он пытается загладить вину. Если вы серьезно начнете анализировать свой опыт, вы очень точно увидите все эти три этапа, все три цикла абьюзивных отношений. С помощью этих пяти простых техник, о которых мы с вами поговорили выше, вы сможете включить ваш мозг, вы сможете включить рациональное осознание того, что с вами происходит. И вам будет гораздо проще пройти этот первый этап как реабилитации, так и самореабилитации. А именно, вы осознаете, что вы попали в абьюзивные отношения. И это первый этап, который позволит вам двинуться дальше. Потому что если вы находитесь в состоянии неведения, что с вами происходит, вы никогда не сможете сделать следующий шаг в сторону исцеления от нездоровых отношений. Поэтому, дорогие друзья, используйте эти простые техники для того, чтобы стать свободным. Дорогие друзья, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам нужна помощь в том, чтобы уйти от тирана, не медлите. Зачастую уйти от насильника непросто. Он может помешать вам и даже начать преследовать. Но это не повод оставаться с ним. В программе «Отношения, опасные для жизни» я расскажу вам о том, как уйти от абьюзера в экстренной ситуации. Смотрите нашу программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
2: Когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: и мы рассмотрели сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины. Настоящая семья для гармоничных взаимоотношений всегда рождает ребеночка, и это для них настоящее счастье, как для женщины, так и для мужчины. Но правда ли это, что ребенок приносит счастье в семью? И действительно ли это является целью в семье? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, правда ли действительно ребенок является, так скажем, целью создания семьи, целью создания гармоничных отношений в семье, да, развития отношений в семье? Правда ли это? И нужно ли брать ребенка за аспект вот, во взаимоотношениях?
1: Создание семьи или в создании семьи целью, создание семьи целью не является появление ребенка или результат, можно так сказать, результат создания семьи, то появляются дети. Да, мы говорили о сексуальных отношениях, и как известно, что очень часто бывает так, что когда у людей есть сексуальные отношения, то появляются дети. Смотрите, как Слово Божие говорит в отношении семейных ценностей. Да? «И благословил Бог семью, и благословляя, сказал им, да, мужчине и женщине, сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это одно из условий благословения появления детей на свет. Если вы возьмете контекст библейский, будете изучать вопрос вообще, что Библия говорит по поводу появления детей, то Слово Божие говорит, что счастлив человек тот, у которого есть дети. Да? Дети делают жизнь нашу с вами более счастливой. Опять же, есть исключение из правил, не все люди хотят иметь детей. Я думаю, что в этом есть определенная причина. Да? Не каждый человек хочет брать на себя ответственность. К примеру, мне очень всю жизнь хотелось, чтобы у меня была собачка или кошечка. Да? И всю жизнь отказываю себе в этом удовольствии. Почему? Потому что я понимаю, что это определенная ответственность. Более того, в сферу своей профессии, да, мне нужно перемещаться, и я понимаю, у меня появляется вопрос, а куда мне деть тех животных, которые мне очень хочется иметь в своей жизни?
0: Угу. Вы дети, интересно сказали.
1: Дети,
0: вот,
1: да. Да, дети это гораздо ценнее, чем просто какие-то живые существа в вашем доме, и прекрасно вы понимаете, что они требуют определенной ответственности. И некоторые люди отказываются от этой ответственности.
0: А да? Почему отказываются? Что происходит? То есть макет, вот этот образ настоящей семьи, он ушел куда-то у нас?
1: Нет, в современном, я думаю, что есть просто люди, которые более сосредоточены на понимании своего счастья с наименьшей отдачей. И они хотят жить счастливо и необремененно. И поэтому есть категория людей, которые для себя принимают такое решение. Но это обязательно должен быть и мужчина, и женщина. То есть, да, у них взгляды в этом вопросе совпались. Поэтому про них мы говорить не будем. Да? Мы будем говорить про тех людей, кто все-таки живет вот этой мыслью о том, что дети являются благословением от Господа. И люди понимают, что появление ребенка в их семье – это счастье. Опять же, вот видите, я вам сказал, что есть люди, которые не особо стремятся быть ответственными. Поэтому прежде чем создавать семью, да, прежде чем, допустим, там девушка или парень решили создать вот семейные узы, они должны поинтересоваться друг у друга, какие взгляды у моего партнера на вот эти ценности, да, на ценности появления ребенка в жизни. Вы, наверное, слышали, что бывают семьи, которые разрушаются по причине того, что, допустим, ожидание мужа. Муж хочет иметь ребенка, жена не хочет иметь. Или наоборот, жена хочет иметь, муж не хочет иметь ребенка. И семьи распадаются. Или бывают ситуации такие, которые связаны именно с вопросом здоровья человека. Да? Или один не может по состоянию здоровья, или второй не может по состоянию здоровья. Вот эти вещи нужно всегда обговаривать до того, как создается семья и создаются семейные отношения.
0: А если люди любят друг друга, вот мужчина влюбился в женщину, да, вот, ну, мы понимаем, что это вот гормоны, да, когда вот людей влечет друг к другу, а женщина в итоге там, или мужчина не хотят иметь детей. Но это же продолжение их истории любви. Как вот здесь в данном случае, неужели расставаться?
1: Вы понимаете, что Бог говорит о том, что

0: что браки создаются на небесах, и они нерушимы для Бога. Да, они священны. Поэтому прежде, я говорю, что прежде чем создать семью, вы должны этот вопрос обговорить, вы должны этот вопрос для себя уяснить. И вы должны себе ответить на вопрос, согласны ли вы, да, при самом отрицательном раскладе семейных отношений, да, когда ну, у вас не было никакого опыта в семейных отношениях, у вас не было опыта никакого в интимных отношениях, вы совершенно не знаете свое физиологическое состояние, потому что бывает очень часто именно в браке обнаруживается, что человек не в состоянии родить, да, там, или женщина не может родить, или мужчина не может дать потомство. И вот здесь вы должны себе ответить, насколько вы любите человека, насколько вы согласны жить с ним, не имея именно от него ребенка. Хотя сегодня в свете того, что медицина продвинулась очень далеко вперед, можно этот вопрос все равно каким-то образом решить. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос заключается в том, что одна из функций семьи именно репродуктивная, то есть появление детей на свет. Но я хотел оттолкнуться от того, с чего мы с вами начали. Мы начали с вами с финансово-бытовой функции семьи, и я прочитал там вам один текст, где сказано, что не дети имущество родителям своим собирают, а родители собирают имущество своим детям. И здесь очень важен вопрос в появлении детей на свет, да? Что когда общаешься с молодежью, у них есть дети, ты им задаешь вопрос, спрашиваешь, а как у вас ребенок появился на свет? Они говорят, а... Вот так. Опа, получилось, и все, появился ребенок на свет. Нет. Здесь речь идет о том, что мы все-таки должны относиться к появлению детей с глубоким размышлением и мудрым подходом. Мы должны понимать, что у нас должно быть столько детей, скольким мы можем дать, во-первых,
1: обеспечить их.
0: Обеспечение, да, чтобы это не были дети, которые я бегаю все время, где там помощь оказывают, да, там,
1: социальные
0: учреждения. Да, помогите мне, у меня много детей, дайте мне помощь там, чтобы не было такого, чтобы я, во-первых, думал все время о том, чем их накормить и как их одеть. И третье, что появляется потом в процессе, какое дать им образование. И четвертое, что появляется, судя по тому тексту, это как их отправить в эту жизнь, да, то есть чем вы их, своих детей снабдите. Поэтому, ну, я как верующий человек отношусь к репродукции, то есть появлению детей в семье с глубокой ответственностью.
1: И осознанностью.
0: И хотелось бы, да, чтобы каждый, кто создает семью, относился к появлению детей именно так, осознанно и ответственно. Почему еще нужна вот эта ответственность и осознание появлению детей? А потому что еще одна из функций, которая относится к семейным ценностям, это функция воспитания. То есть помимо того, что дети появляются, помимо того, что их нужно накормить, одеть, дать образование, отправить в жизнь, их еще нужно правильно воспитать. Вот. И вот здесь мы с вами переживаем, мне кажется, мы переживаем мощнейший кризис современности. Это недовоспитанность наших детей. Я хочу прочитать вам библейский текст, что Бог нам говорит по вот этим функциям, о которых мы говорим, репродуктивно. Да? Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог», да, благословение дал им, «и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Плодитесь и размножайтесь – это благословение. Да, но есть еще текст о воспитании. Притчи, 13 глава, 25 стих. Бог не просто сказал, плодитесь и размножайтесь, да, он еще сказал, кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Я не знаю почему, но синодальный перевод имеет вот такое определение, кто жалеет розги. Я хочу вам прочитать современный перевод этого же текста, как он звучит. Родители, искренне любящие своего ребенка, поправляют его. Чем больше ты любишь своего ребенка, тем быстрее ты наставишь его на путь истины. Итак, в синодальной Библии написано, что кто жалеет розги, тот ненавидит сына, да, или не любит своего ребенка. И

0: Дается впечатление, как воспитывать детей. Когда я читал этот текст, сразу стало ясно и понятно. Есть такая детская история. Называется «Как ремешок в гости к попе ходил».
1: То есть уже
0: чаще всего родители используют именно этот метод воспитания. Они думают, что так они воспитывают детей. Дело в том, что там стоит интересный текст, интересное слово, которое можно перевести следующим образом. Это жезл, а не розга, жезл. Жезл был у царя или жезл был у пастуха, который ведет за собой, да, показывая или подавая пример. Можно так переводить. Можно еще переводить как инструмент, которым вот брали овечку, допустим, да, это может быть прутик какой-то такой, мягкий, которым берешь за шею овечку и водишь ее, как, ну, как собачку на привязи. Да? То есть водишь до тех пор, пока эта овечка не научилась делать то, что ее хотят научить. Вот. Но вот я не знаю, почему все-таки люди понимают воспитание, это процесс просто наказания. Библия не говорит о том, что воспитывать это надо наказывать. Одна из функций семьи и семейных отношений – это воспитание детей.
1: Правильное и грамотное воспитание, да? Вот вы правильно подвели к тому, что не именно вот акцент должен быть на том, что вот, да, вот розги вот эти, да. Вот, да, наказание ребенка, потому что я думаю, что это вообще неуместно. Это не метод общения с ребенком, правильно? Потому что, общаясь так, мы прививаем ему, соответственно, то, что и он так должен потом в перспективе разговаривать и общаться. Это метод отношений, но это не есть здоровые взаимоотношения. Виталий, тогда объясните, что значит вот в здоровом смысле слова воспитывать ребенка? Как это нужно делать правильно? Что мама и папа должны вносить в воспитание ребенка?
0: Ну, можно так сказать. Дело в том, что не только мы воспитываем детей, но и дети воспитывают нас. Да? Вот буквально два слова скажу. Дети все равно, они делятся на определенные возрастные категории, да? И они детьми все равно остаются и в возрасте 16-18 лет, и они многому нас могут научить, то есть оставаться, извините за такое сравнение, в тренде, да, в том, чтобы мы понимали, что происходит в этом мире, который нас окружает, а не извечная проблема отцов и детей, да, как вот люди говорят. Мы воспитываем друг друга. Как правильно воспитывать детей? Что вкладывается в понятие воспитания ребенка? Мы пытаемся говорить слова. То есть детей мы пытаемся воспитывать словом. Но ребенок так не воспитывается. Вот это родители должны понимать и знать однозначно. Вот они должны это запомнить. Дети воспринимают не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. И я вам говорил, что молодежь, создавая семьи, она переносит модель, которую она видела, модель взаимоотношений в своей семье, она переносит и пытается моделировать свою семью и именно то, что они видели.
1: Виталий, а вот модель взаимоотношения, это что такое? Вот потому что большинство наших телезрителей, да, они не знают, что такое модель взаимоотношений.
0: Ну, я смотрю, как папа с мамой мой общается. Да, если мой папа голос повышал на маму и не уважал ее, я это тоже буду делать. Вообще, когда люди ходят на добрачное консультирование, к примеру, я девочку прошу, я говорю ей, ты была в гостях у них? Там была. А ты была в такой атмосфере? Никогда тебя в гости позвали? А просто ты побывай у них часто в гостях и понаблюдай, как они строят с друг другом отношения. Посмотри, как папа строит отношения с мамой. И если он грубит, хамит, как он относится к родителям мамы, к примеру, вы должны понимать, что фокус у ребенка, то есть у этого парня, он будет точно такой. Он будет это проецировать на отношения с тобой. Потому что у него другого нету опыта.
1: И ориентира, так скажем.
0: Как устроены наши дети, то есть, чтобы мы понимали, как их воспитывать. Дело в том, что мозг ребенка не совсем развит до конца. Там, и префронтальная кора у него не совсем развита, и лобная доля у него не совсем развита. И у него работает, как, ну вот так если говорить, основной компьютер у него работает хорошо. И этот компьютер работает таким образом, что ребенку тяжело анализу подвергать все, что происходит. И ребенок воспринимает все как правда, но как картинка. Ну, допустим, понаблюдайте, как дети играют в песочнице. Девочки, к примеру, да? Девочки играют куколки, у них семья, папа, мама, у них рождаются дети, они уже роли там есть какие-то, они готовят еду, и они воображают, что это действительно происходит так. Некоторые дети даже песок едят, когда они там котлеты сделали там. Как мальчики играют там, в войнушки, в машинки.

Или, допустим, он эту палку взял, залез на эту палку и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык скачет. Что он представляет? Он представляет реально, что он скачет на коне. Поэтому ребенок, находясь в вашей семье, он воспринимает происходящее за реальность. И это отправляется в его, ну так, как сознание или подсознание. И формирует его как личность. Формирует его как личность. То, что вы ему говорите, это делать нельзя, к примеру, да, там...

0: себе сам, да, если хочешь, или попроси меня, я тебе сделаю. Да ладно, я тороплюсь. А сыну говорит, не бери там чужой бутерброд, не бери чужой чай. Что ребенок будет делать? Если он воспринимает картинку.
1: Все равно он рано или поздно этот бутерброд себе тоже сделает.
0: Да, и он когда будет брать видит, чужое. Как правило, да. Нет, он будет брать чужое. То есть он, если видит, что папа берет чужое, хотя папа говорит, чужое брать нельзя, он будет брать чужое. Он не будет, он не слушает то, что вы ему говорите, он видит то, что вы делаете.
1: И, соответственно, повторяет.
0: Это он повторяет. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, то есть о репродукции, мы понимаем, что... Да, дети, мы хотим детей, мы хотим быть счастливыми, но мы должны понимать, что на нас огромная ответственность. Угу. Теперь наше поведение, да, почему я сказал, что дети тоже являются, то есть не только мы детей учим и воспитываем, но и дети нас учат и воспитывают. Почему? Потому что мы понимаем, что дети воспринимают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, и мы начинаем анализировать то, что мы делаем. И наше поведение от этого начинает меняться. То есть мы тоже воспитываемся в этом образе. Поэтому очень важно иметь детей, и очень важно иметь к появлению детей правильный подход. Вы становитесь лучше, и ваши дети становятся лучше. Качество семьи становится лучше.
1: Да, абсолютно верно. Да, и так и происходит.
0: Кстати, Аня, вот скажу тебе, вот почему я сказал, что это проблема современности. Я встречаю детей, которые не вот, даже в семьях христианских, когда дети не говорят ни здрасте, ни до свидания, когда они не говорят ни спасибо, ни пожалуйста. Откуда все это берется? Это берется из семьи.
1: Абсолютно
0: верно. То есть сегодня совершенно люди не занимаются воспитанием детей. А это важно.
1: Да. Виталий, я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли репродуктивную сферу семьи. И я думаю, что наши зрители прекрасно понимают сейчас и осознают, что в первую очередь нужно воспитывать себя. И в семье нужно понимать, что начиная с себя и с самовоспитания, соответственно, мы принесем этот макет своему ребенку. И наш ребенок уже, глядя на нас, сможет достойно представлять и свою семью, и себя лично, и нести образ Божий. Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, вы можете оставлять комментарии, любые интересующие вас вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте. Я сам принимаю решение. Никто на меня не влияет. Так часто думаем мы. Но оказывается, общество может программировать нас, в том числе и на неудачу. Как это происходит и как этого избежать? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы взрослые люди, и мы действительно склонны быть уверенными, что мы сами отвечаем за свою жизнь, мы сами решаем, что нам делать с ней. Но так ли это на самом деле? Всегда ли только мы принимаем решения? В

0: интересный вопрос, потому что очень часто сейчас как раз человека, скажем так, направляют к тому, чтобы он был автором своей судьбы, творцом своей жизни, чтобы он сам принимал решения, был таким самостоятельным. И, на мой взгляд, такая форма какой-то иллюзии, потому что если мы хорошо посмотрим формирование человека, то до 6-7 лет мы формируемся полностью за счет того, что видим вокруг себя, слышим вокруг себя и так далее. И возьмем ребенка, из Африки и из какой-то европейской страны, это будут совершенно разные люди. Возьмем там из Индии, из Китая, это тоже будут разные люди. И вот это культурный аспект, вот среда, семья, то общество, в котором мы находимся, оно полностью нас, собственно, и программирует на какие-то жизненные там события. При этом не исключаем влияние генетики, не исключаем влияние духовного пути человека, да, когда он находится под сопровождением Бога. И получается вот такая вот как бы дилемма, и кто-то со стороны говорит, да ты делаешь неправильно, делай вот так, кто-то говорит, да ты меня так воспитал, а другой говорит, да, это воля Бога в моей жизни такая. И получается комок самых разнообразных взглядов, которым как будто бы нет конца. В таком случае, если попробовать разобраться, то нужно понимать, что да, действительно, мы воспитываемся в обществе, все, что происходит вокруг нас, мы это впитываем, из этого формируется наше мышление, все культурные особенности, которые вокруг нас есть, они становятся частью нас, частью нашего характера, в особенности все, что происходит в семье, и вот большее самое влияние оказывают на нас как раз-таки вот родительские все послания, ну, у нас называют это сценарные послания в психологии, от парентальных фигур. Парентальные фигуры — это родительские фигуры, это могут быть не только папа, мама, но люди, которые нас воспитывают, да, кем бы они ни были. И это и бабушка, и дедушка, и у кого-то нет родных родителей, кто-то где-то воспитывается, даже учителя в какой-то степени, до 6-7 лет, до школы, там какие-то в садике преподаватели, они как раз-таки тоже являются парентальными фигурами. Все они делают как бы такое своего рода программирование нашей судьбы. И ребенок, он как губка, он практически без фильтра впитывает. Он единственное, где он может фильтровать, так это через родительский фильтр. Если, допустим, воспитатель в садике говорит одно и делает одно, а родитель говорит, что это плохо, а ребенок в возрасте там, 4-5 лет уже может что-то как бы фильтровать и говорить, что нет, мне это не подходит. Папа сказал по-другому. Но только если потому, что папа сказал по-другому. И вот эти послания, если мы говорим о негативных, то их существует основных несколько. Я их даже перечислю. «Не живи». Есть послание «не достигай успеха», есть послание «не высовывайся, не будь заметным, не будь таким вот
1: выскочкой»,
0: другими словами. Да. «Не действуй». Вот это основные, которые могут очень сильно запрограммировать человека на неудачу. Почему? Потому что если иметь вот эти 4 сценарных послания, то человек «не живи» — это не всегда «спрыгни с окна». Это про то, что человек может постоянно болеть, у него какие-то психосоматические заболевания от одного к другому. «Не действуй» — человек может даже действовать, даже стараться, он же хочет, да, он как бы творческий человек. Он делает, но в конечном итоге он не достигает результата. Он за шаг до успеха останавливается, он что-то делает, но делает как-то не так, у него что-то не складывается. Вот, не будь выскочкой, не высовывайся, это про то, что человек может быть очень талантливым, очень таким прямо, ну, иметь большие знания, хорошим экспертом, но при этом никак не проявляться, да, вот очень много сейчас говорят, проявляйся, так проявленность, что это такое, это как раз тема про то, что нужно проработать вот этот свой сценарий и перепрограммировать вот это послание «не высовывайся», которое называется, потому что в здоровом варианте человек легко, естественно, проявляется, эмоционально, профессионально и так далее. Вот. И если все эти сценарные послания перепрограммируют, то, в принципе, это можно изменить. Но общество нас вот так и программирует, потому что, находясь вот в этих вот шаблонах, мы потом не можем проявиться так, как мы должны, по идее, по природе.
1: Ну, под обществом мы, еще раз уточняю, подразумеваем близких людей, близкий круг, нашу семью, тех, кто на нас влияет в первую очередь, да, с детства. Да, там родители, бабушек, дедушек, там наших наставников, да, в детском саду, в школе, где-то все.
0: А они сформировались тоже в определенном контексте.
1: А вот почему такие установки нам посылают взрослые с детства, там, с подросткового возраста? Почему такие, ну, так скажем, разрушительные?

0: что это значит? Не действую. Наоборот, вроде бы ребенка нужно учить быть смелым, быть решительным, пробовать. Но это связано с
1: потом
0: риском.
1: Потом они же, эти взрослые, будут говорить, что ты вот ничего не можешь, ты неуспешный, у тебя ничего не получается. Сначала они будут программировать. Так, казалось бы, самые близкие люди, но, к сожалению, вот так вот оно и устроено. Почему? Потому что они имеют свои какие-то ограничения, свои стереотипы, ограничивающие убеждения на фоне тревожности какой-то. Это небезопасно. Туда не лезь, что-то случится. Они правда так могут думать. Потом, ну вот эта вот тревожность, она очень часто проявляется. Не трогай, не бери, не лезь, не пробуй. А когда ребенок маленький, еще дальше, дальше, дальше, а уже серьезнее, потом бывает такая скрытая форма конкуренции. Вот это очень сильно. А может быть, между родителями и ребенком конкуренция. А родитель, допустим, формировался в сложной среде, у него не было возможностей, и он видит, что его, своему ребенку он как естественным образом дает какие-то возможности, потому что ему как родителю это хочется сделать, естественно. И он видит, что его ребенок формируется в других условиях, у него много возможностей, он, по идее, может вот прям взлететь. Но где-то есть червячок вот этой конкуренции. А я что, хуже? А у меня не получилось, и у тебя пусть не получится. Это неосознаваемая программа. Родитель может так действовать для того, чтобы, скажем так, не чувствовать ту боль в своей собственной нереализованности. И может таким образом останавливать ребенка вот в развитии. А потом, может быть, тоже такая форма, ну, не конкуренции, скажем так, а такой социальной всеобщей зоны комфорта. Я поясню, что это значит. Когда вот есть какая-то семья, пусть даже это не два родителя и ребенок, а прямо, ну, допустим, семья. Бабушка, дедушка, тетя, дядя, двоюродный, то есть какое-то вот такое семейное сообщество, и все между собой как-то взаимодействуют. И вот все они плюс-минус похожи, одинаковые, по одним сценариям живут и так далее. И, допустим, вот рождается ребенок в этой семье и хочет как-то по-другому действовать. Ну, он другой, в принципе, заточен на другое, другой по своему составу, по психотипу и так далее. И они для того, чтобы здесь этот дискомфорт не произошел какой-то с его участием, они очень сильно будут останавливать. Ну, то есть по типу сообщества, стада, все должны быть одинаковые, все не должны, никто не должен выделяться, да. А если что-то как-то по-другому, то это значит угроза нашему, вот этой, нашему комфорту. А если этот ребенок бывает такой, что какой-то гениальный, какой-то особенный, допустим, либо же не то чтобы гениальный, а просто все какие-то такие прикладным мышлением, такие практичные люди, а он творческий. Или наоборот, все музыканты в семье, а он вот такой вот, не знаю, инженер какой-нибудь и хочет там пойти в другую сторону. И ты другой, и нам это некомфортно, потому что это может проявлять наши недостатки в некоторых, некоторых формах. Это может либо нам нужно дотянуться до тебя. Они вот привыкли там, в колледже играют на скрипочке, все творческие, все хорошие, миленькие, а он такой раз, я хочу быть инженером и там, не знаю, зарабатывать огромные деньги. И сразу же
0: предпринимателем.
1: Ну, предприниматели.
0: Да, все были врачи, учителя, госслужащие, вдруг с такой жилкой ребенок, предприниматель или правда. Я хочу вот путешествовать, например. Такой склад авантюрный характер.
1: А мы тут
0: как
1: жили
0: это?
1: Всегда.
0: Мы
1: вот
0: так не привыкли, чтобы так было.
1: Да, и тогда, получается, сразу освещаются вот недостатки. А мы что? А мы деньги не умеем зарабатывать? А мы что? Всегда просидели на одном месте, никуда не выезжали, даже за границы этого города. Это что? Мы какие-то не такие, с нами что-то не так? И получается, либо мы должны дорасти до этого человека, чтобы его принять, измениться, либо же его как-то трансформировать для того, чтобы все осталось по-прежнему и комфортно. Вот это вот зона комфорта, такая семейная система. Вот. И вот здесь очень сильно могут тоже останавливать. И, соответственно, скажут, подумают. И вот все это переходит в стереотипы. Из вот этого всего формируются такие социальные разные стереотипы. Из вот этих сценарных посланий.
0: Ну, наверное, родители, близкие, старшие люди просто беспокоятся за ребенка.
1: Да, одна из причин.
0: Потому что как по этой схеме жить, они не знают. И это какая-то новая схема, она рискованная.
1: Да.
0: И что там будет?
1: Ну, по идее, ее нужно
0: приведет,
1: исследовать, нужно разобраться и помочь этому человеку и самому дотянуться. Ну, это как бы в таком суперздоровом варианте, когда все стремятся к развитию, да, всестороннему. Ну, как правило, человек склонен не стремиться к развитию, лучше как было, лучше как по-привычному, по-старенькому, да, так было безопасно, выжили, значит, все будет хорошо, и поэтому, да, могут вот так вот. И таким образом, вот

0: это вот общество, оно как раз нас на неудачи и программирует. Почему? Потому что сколько видела таких судеб, когда и туда не дали ребенку пойти, и туда на разных этапах жизни, там к 20, к 25 годам уже сформировавшийся взрослый человек понимает, что он, как бы ему говорили, здесь ты не достигнешь успеха, надо быть там экономистом, потому что там деньги. Uh-huh. А вот, значит, играть на скрипке — это бессмысленно. Что ты за певичка будешь? Uh-huh. Какой смысл с твоей вот этого соловьиного голоса? Вот. И человек и там, и там, и там попробовал, или там... Нужно там выходить замуж 20 лет и рожать детей, а все остальное не имеет значения. Uh-huh. Вот. И бывает, человек попробовал здесь, попробовал сделать, попробовал здесь, не достиг успеха нигде, и в конечном итоге уже в 25, в 30, вот, в кризис среднего возраста начинает искать себя и находит какие-то новые вообще пути, и он понимает, что он все это пытался реализовать, что ему говорили, но оно не принесло успеха. А если бы он сразу пошел в певичку, например, и была бы вот такая певичка, она бы уже очень даже певица, может быть, была, и там бы она достигла этого успеха. И вот это вот, вот эти вот социальные шаблоны, которые... Это самое важное, вот это нужно делать, вот так будет правильно, вот это приведет к успеху. Они не всегда про определенную какую-то личность. Мы все очень индивидуальны. И нужно все-таки исходить в жизненных выборах из своего желания, какой я, что я хочу, и в согласии с волей Бога, и, как правило, они между собой очень близки.
1: Алина, вот, допустим, человек понял, что он долгое время жил по чьим-то шаблонам, стандартам, по чьей-то программе, да? Что ему делать, чтобы выйти из этой программы, потому что он понимает примерно, что он хочет, а может, он еще и не понял, что он хочет, но он бы как-то хотел отделиться, жить самостоятельно. Что вы посоветуете? Самостоятельно принимать решения свои?
0: Да, да, это вот из сердца свои, это легко сказать. На практике я не смогу это сказать, потому что, работая с людьми, я понимаю, что иногда человек совершенно не знает, куда идти. Уже на такой степени он запрограммирован, что он единственное, что он чувствует, это постоянная внутренняя тупая боль. Боль, которая говорит, что все не то, все не так, все неправильно, не туда, и он не знает, куда. И сказать, принимай решение, напиши себе план, и так далее. Но это на практике не работает. Нужны хорошие специалисты, которые помогут перепрограммировать. Вот, допустим, такое сценарное послание, как «не проявляйся», «не живи». Человек серьезно болеет постоянно, да, в каких-то заболеваниях. Сказать, осознай это сценарное послание в себе, оно в тебе есть, наверное, оно во мне такое, но все, больше я так жить не буду. Так не получится, не получится. Психика — это программа, это сложный компьютер, который нами управляет, да, и его нужно перепрограммировать с помощью, во-первых, нужно просить, я бы рекомендовала просить Бога освободить от этого всего, потому что пусть даже самые близкие родственники, они не являются абсолютной истиной, они тоже на этом пути, мы все идем по этой земле и стараемся найти какое-то без обид, потому что все стремятся к счастью, так или иначе. Люди, в принципе, так устроены, что они стремятся к счастью. Поэтому, принять то, что они делились, чем имели, что имели, тем и поделились. И пытаться освободиться от этого, от этих вот, просить Бога показать тот мой особенный путь, который важен для меня и важен для Бога. Что ты от меня хочешь в этом мире, в этой жизни? Какой я? И работать со специалистами, которые помогут это перепрограммировать.
1: Понятно. Примерно понятно, да?
0: Да.
1: А под программированием, перепрограммированием мы не имеем в виду ничего такого сложного, влияющего на сознание каким-то образом, сложно,
0: перепрограммирование,
1: да, так скажем. Это просто установки, да?
0: Да, это переписывание программ поведения.
1: Да, родительские установки.
0: И для этого есть специальные технологии, которые психологи сегодня знают. Да. И помогают сделать это быстро, не тратить на это 20 лет жизни, пока я там переучусь.
1: А вот если, допустим, такая ситуация у человека, что он знает, что он хочет. Он все-таки понял себя, он знает, что он хочет. Но может быть страшно сделать первый шаг, может быть страшно потому, что скажет мама, так скажем, что скажет отец. Но все-таки жизнь-то моя, и человек думает, во что бы то ни стало, я хочу свою жизнь прожить. Вот здесь что вы порекомендуете?
0: Страшно, потому что ребенку тот уровень страха, который в этот момент включается, если про родителей, то он не сопоставим с реальностью.

0: реальностью. Можно попробовать один раз сделать вопреки. Вопреки страху, потому что, когда ты это сделаешь, ты увидишь, что тот страх и уровень, он не сопоставим с реальностью. Тот страх детский, когда я очень маленький, и для меня это обалдеть как небезопасно. И этот страх, он всепоглощающий в ребенке. И когда уже взрослый человек испытывает такой страх, то это немножко смешно. И понять, что этот страх, он детский. Угу. Я так себя чувствовала тогда, но сейчас я могу по-другому. Если я сделаю вопреки, я увижу, насколько это смешная ситуация, на самом деле не страшно. Но пока не сделаю, не пойму этого. Но если он захватывает там сердцебиение, дрожат руки, телесные разные реакции, бывают же по-разному, бывает очень сильно, не может человек, большой дядя преодолеть не может, тогда только с терапевтом. Угу. Вот, это проходить и убирать эти страхи. Ну, либо же вот так вопреки, дистанцироваться, поменять место жительства в зависимости от давления.
1: Угу. Ну, мы еще боимся давления. Задеть своих родных людей, которые уже и в возрасте, может быть, в почтенном, обидеть маму, вызвать там у отца прединфарктное состояние своим решением.
0: Делать выбор в своей жизни не равно обидеть другого. Если другой хочет обижаться об тебя таким способом, даже если это прединфарктное состояние отца, то это значит, он хочет так себя вести. То есть это не связано с тобой на самом деле.
1: Угу.
0: Потому что ты не делаешь ничего криминального, аномального или плохого.
1: И оскорбительного.
0: И оскорбительного, да. Угу. Если ты делаешь все в рамках нормальности и пользы для себя и других, то все хорошо. Как бы другим придется привыкнуть.
1: Алина, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо за этот разговор.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня готовы открыть Священное Писание для того, чтобы там увидеть еще одну жемчужину, еще одну красоту библейской истины, которую Господь поместил в нужном месте для определенной важной цели. Сегодня будем говорить с вами на одну тему, которая может быть не очень приятная как бы на вкус, но нам очень нравится, когда этого нет вокруг нас. Речь идет о лицемерии. Но лицемерие как таковое, между прочим, когда я готовился к этой теме, я перечитывал много раз этот отрывок библейский,

Евангелия от Матфея 6 главы. И, честно сказать, я все время вот колебался между тем, так все-таки на чем же стоит лучше сделать акцент. Но обратите внимание, что Христос очень недвусмысленно, конкретно, определенно многие вопросы поставил по своим местам. И благодаря многократному прочтению выкристаллизовалась такая вот концепция библейской вести, которую вы сейчас можете вместе со мной посмотреть. Я хочу прочитать вначале отрывок, который будет в начале нашего размышления и далее. 6 глава, 1 стих и ниже. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, мы увидели с вами вот эту часть библейского отрывка. Она сейчас в тексте повторится еще в двух других видоизмененных иллюстрациях, которые Христос хотел бы показать для нас, чтобы мы не наступили на те грабли, которые и Христу не угодны, и нам не нужны. Что легло в основу? Давайте по порядку хочу сказать о том, что действительно, читая Писание, я останавливаюсь, я делаю себе пометки. Какая-то весть меня очень касается. Но особенно меня тронуло на этой неделе, буквально вчера и сегодня, общение с одной семьей, с одной парой. Это у нас здесь, в Краснодарском крае, в поселке Яблуновский, случился пожар. Молодая мать вышла чистить снег, и пока она там чистила, сделала фотографию еще, у нее в доме было двое маленьких детей. И один ребенок, девочка, выскочила, 2,2 годика. Она забежала туда, но уже было невозможно, уже весь дом полыхал. Даже там как бы пол дома, две комнаты и коридор. А маленький мальчик, который старшенький, там 3 годика ему с хвостиком небольшим, он остался в комнате и угорел. И вот сегодня, мы вчера еще познакомились с ними, я приехал туда, на это место. И вы знаете, интересный получился опыт. Когда я пришел туда, вот смотрю, там люди разгребают, и то частично, только проход, коридор вот этот, потому что остальное полиция запретила разбирать. Там стояла женщина-соседка, я разговорился с ними, сказал, что я священнослужитель, что мы соседи здесь недалеко, здесь 2 километра буквально от нас. Вот, это резонансное такое событие, показывали даже по телевизору. Но что интересно, когда вот мы разговаривали, я предложил свою помощь какую-то, и в момент звенел телефон. И никто не мог понять, у кого он звенит, этот телефон. И в результате, когда я посмотрел, что это не мой, она говорит, не мой, ну и перестал звенеть телефон. Я взял номер хозяйки, вот этой матери, у которой случилась эта беда, у соседки взял номер и пошел в машину. Сел в машину, набрал, один раз там занято, потом еще раз. Дозвонился до этой матери и начал разговаривать с ней, представился, сказал, что мы хотим чем-то помочь и так далее. И она говорит, у меня там телефон потерялся, там в нем все фотографии, потому что сгорел ноутбук, нет, ничего не осталось. Ну, я тут же вышел из машины, вернулся. И говорю, здесь где-то есть ее телефон. И они говорят, да вот что-то ж звенело, непонятно где звенело, вроде ничей не наш. Я говорю, значит он где-то здесь, давайте искать. И знаете, так интересно получилось. Сама эта женщина говорит, он где-то там сбоку, вот в комнате мог быть. А здесь уже такая нагребленная вот лопатами куча горелого мусора. Второй человек стоит с мешком, ждет, чтобы туда загружать. И уже огромный контейнер вот этого горелого на улице там загруженный. И вот они накидывают полный мешок и относят туда. И вот буквально мы тут стоим, говорим, подождите, пока не грузите, где-то здесь, раз он звонил, значит, он заработал. 2 дня он не работал, потому что был снег, залило, там дождь шел, пожарные залили и так далее. И вдруг эта соседка, женщина, говорит, а вот он, прямо вот в этой куче, под которой уже лежала лопата, чтобы ее загрузить там буквально, весь обгоревший такой, в таком виде.

Ну, мы его взяли, вытерли там тряпочкой. Я пришел сюда, ну, в наш уже духовный центр с ребятами здесь, с Дмитрием, говорю, давай попробуем что-то сделать с этим. А еще успел у этой женщины спросить, говорю, какой пароль, если он вдруг заблокируется, чтобы мы могли оттуда что-то с ним сделать, вытащить фотографии. Она мне назвала пароль, и буквально я приехал сюда, ну, 5 минут. Ну, это мы минут 10 всего прошло, мы посмотрели, да, вроде бы работает сенсор, начали подключать зарядное устройство, и он замолчал. Мы смогли вытащить сим-карту, сохранили все фотографии, они так радовались. И вы знаете, я убедился, что Бог, он ничего не делает просто так, потому что если бы я не позвонил или не вернулся, и этот просто телефон вместе с горой этого мусора, там такие мужички работали, знаете, которые не каждую там соломинку перебирали, все, грузили, выносили, то, конечно, он бы ушел на кучу мусора, через 10 минут он бы сел однозначно, уже бы замолчал, и, потому что мы не звонили, мы просто его как бы смотрели, что он, ну, работает или нет, можем ли мы там в разъем подключить, отскребли вот эти все горелые вещи. И вы знаете, я еще раз убедился, что у Бога ничего не бывает просто так. Когда мы ей позвонили и сказали, что фотографии целые, мы сами увидели эти фотографии этого ребенка, Максим, мальчика зовут, да, то, конечно, мы были тронуты. Сегодня я поехал к ним на похороны и на кладбище смог обратиться к народу, сделать, сказать небольшую проповедь, сказал о надежде, о том, что Господь примет этого малыша и даст утешение Духа Святого и родителям. И вы знаете, вот это знакомство, оно повлекло еще к одному знакомству, привело, и познакомился с одной молодой женщиной, мамой, она там тоже, у нее дети, Кристина. И вот все это мы можем назвать одним словом – Божье провидение. Сатана делает свое, Бог делает свое. Никогда Бог не опоздает, никогда Бога не обгонишь. И вот эта истина, она мне как бы столкнула подумать, а что мы в этом отрывке видим вот такого насущного для себя, потому что я готовился к проповеди, я ее как бы осмысливал. И вот эти вот похоронные вещи, вот этот маленький гроб небольшой, да, вот эти слезы, ну, трагедия как бы в доме простой, обычной, бедной русской семьи. И хочу сказать, что действительно обратил внимание на вот какой момент. Одна мать может ухаживать за 10 детьми, но самое печальное иногда приходит от того, что иногда 10 детей не могут поухаживать за одной матерью. И вот, вот этот парадокс жизни, он постоянно с нами. И сейчас можно много локти кусать, там смотреть, а не надо было ребенка оставлять, а вдруг он сам что-то зажег, а может что-то закоротило. Оно нас ведет к тому, что все должно быть правильно и качественно. Вещи, и там, ну и прочие вещи, да, скажем, вопросы, техника и так далее. Вот эти скрутки всевозможные, все, что может искрить, там, плохо держится, это плохо. Но когда это касается вещей, когда это касается каких-то вот деревяшек, там, да, железяк и так далее, это одно. Но когда это касается самого человека, это уже совершенно другое. Ценность этого вопроса значительно возрастает. И вот мы обнаруживаем, что, оказывается, в людях бывают те же проблемы. Что-то на скрутках, или как, даже не будем говорить, на каком клеющем материале держится. Что-то приблизительно, где-то плюс-минус, где-то почти честно. И вот как вещи бывают в таком состоянии, бывают качественные, так и люди бывают качественно, бывают вот в таком неважном состоянии. Когда мы читаем этот отрывок, что мы здесь находим? Он говорит, Господь здесь, смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. И вот эта идея, чтобы меня кто-то увидел, чтобы зафотографировал, чтобы вот, знаете, стать известным. Это сегодня какая-то просто, не знаю, преследующая манечка такая есть. Стать популярным, стать известным. Хоть на глупом, хоть на каком-то безумии. Лишь бы стать известным. Популярность, лайк. За этот лайк люди готовы все сделать. А вот он здесь говорит, Христос, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Не будет награды от Отца. Люди будут благодарить, все будет круто, рейтинг будет высокий, лайков будет много, а награды от Отца не будет. Когда мы смотрим еще дальше, вот тут он уже приводит одно слово.
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получили.

получают награду свою. Итак, мы здесь слышим слово «лицемеры», и вот это интересное слово «люди прославляли». Здесь написано «видели люди», а потом написано «прославляли». То есть основная идея благотворительности в том, чтобы прославили человека, чтобы похлопали, чтобы сказали, какой молодец, лучше всех. Так вот, что интересно, когда он здесь приводит пример «не труби перед собой, как делают лицемеры», я обратил внимание, что слову «лицемеры» есть очень красивая, хорошая дана, скажем, формулировка и определение. Лицемерие – это отрицательное моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам, совершаемым ради эгоистических интересов, приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы, человеколюбивые цели. Лицемерие противоположно честности, искренности, качествам, в которых проявляется осознание и открытое выражение человеком подлинного смысла его действий. Итак, мы видим, что это отрицательное моральное качество. Заведомо плохие поступки прикрываются, как бы им приписывается очень возвышенный смысл. Я еще обнаружил вот в этой теме несколько таких рукавов, знаете, на которых тоже считаю важным обратить внимание. Значит, во время лицемерия присутствуют еще три таких составляющих, которые мы, в принципе, по отдельности периодически испытываем, ну или где-то с ними сталкиваемся. Первое – это моральное двуличие. Моральное двуличие также называют моральным обманом, который заключается в мотивации производить моральное впечатление, по возможности избегая затрат на то, чтобы быть действительно моральным. Лицемерие в данном случае носит исключительно межличностный характер, поскольку обманчивые моральные утверждения или действия публичны и направлены на конкретного человека или какую-то аудиторию, которую он представляет. Ну, если попроще сказать или привести пример, что такое моральное двуличие? То есть это когда между двумя категориями людей, да, вот идет вот этот пыль как бы в глаза, туман такой. Например, вот я нашел интересный пример. Моральное двуличие – это благотворительная политика американской табачной компании Philip Morris International. И вот интересно, в 1999 году, когда она пожертвовала на собственно благотворительность свыше 60 миллионов долларов. То есть на благотворительность Philip Morris International пожертвовал 60 миллионов долларов, в то время как затраты на рекламу морального облика компании составили 108 миллионов долларов. Получается, что люди вообще-то думали о себе. Вообще-то они хотели себя поднять, да, и несмотря на это все, табачная компания, она вкладывала в то, во что хотела. Но и не забыла благотворительность. И это как бы дало ей определенные бонусы. Вот это такое моральное двуличие. Есть еще одна проблема, связанная тоже с лицемерием, это моральная слабость. Это простая форма морального лицемерия, связанная с неспособностью человека жить в соответствии с вот этими высокими моральными ценностями. И она уже носит, между прочим, не межличностный характер, а внутриличностный. То есть, когда человек вот лицемерит в силу своей слабости, вот он не дотягивает до какого-то уровня честности, какой-то порядочности и так далее. Это моральная слабость. И есть третий интересный момент, наблюдая за всем этим, это двойные стандарты. Значит, исследователи одного северо-восточного университета, они определили двойные стандарты как форму морального лицемерия, при которой собственные моральные поступки или моральные поступки группы, с которой человек себя идентифицирует, оцениваются в меньшей степени негативно, чем чужие. Что получается? Оценивая моральные поступки других людей, люди склонны приписывать им какие-то соответствующие личностные черты. Например, какой-то поступок, аморальность, или, например, там, безнравственность, или еще что-то. Когда же речь заходит об оценке собственных моральных поступков, люди исходят в своих суждениях уже из внешней, а не из внутренней, скажем так, атрибуции, и объясняют свое поведение наличием каких-то там негативных отношений, ситуация, внешние обстоятельства и так далее. Вот тебе нельзя грешить, а мне человек говорит, что мне оставалось делать? Вот и получается, что вот эти двойные стандарты, слабость,

моральное двуличие, оно приводит к тому, что человек начинает лицемерить. Но страдает очень важный аспект, а именно страдает личность человека, и он начинает питаться совершенно некачественным продуктом. А именно, как здесь написано, они уже получают награду свою, а выше он говорит, тогда не будет вам награды от Отца Небесного. То есть, заметьте, как интересно, если открыть книгу Откровения, в 3 главе мы находим удивительный здесь такой, скажем, сюжет, где сказано об одежде. 18 стих, Откровение 3 глава. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть, видеть свое греховное состояние, видеть вот то, что ты должен видеть, вот то, о чем Христос здесь делает, и он открывает глаза. Ну и он здесь говорит, кого я люблю, там, кстати, стоит греческое слово «филио», то есть дружески люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, или будь горячим и покайся. То есть, что он здесь хочет сказать? Что он нам предлагает купить новую одежду. Ты ему отдаешь старую одежду, он тебе дает новую. Нигде в Библии нет идеи, что наше старье покрывается новым красивым хитоном Христовой праведности. Нет. Ты отдаешь ему старое, это и есть покаяние. Ты умираешь для прошлой жизни и воскресаешь для новой. Это не просто стал чуть-чуть лучше. Это не рождение свыше. Поэтому Христос говорит очень четко о рождении свыше. И поэтому он говорит, ты хочешь награду, тогда смотри, либо награда людская, либо награда Отца Небесного. Выбирай. И после этого вот эта идея, что, чтобы, говорит, когда сначала он говорит, как не надо, а потом говорит, как надо. И говорит, ты же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Очень интересный оборот. Вот здесь получается такая модель. Отец видит тайное. Конечно, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. Если мы делаем все хорошо или поступаем правильно, то для нас это хорошо, что Отец все видит. И мы часто это цитируем и говорим, Бог все видит. Но когда мы начинаем делать что-то не то, нам очень не нравится, что Бог и это видит. Потому что нам хочется, чтобы Бог видел только то, что лучшее, что мы хотим показать. И вот интересная получается здесь как бы такая аномалия. Ну, еще немножко давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 12 глава, и вот с 1 стиха. Луки 12:1. Посмотрите, что здесь Христос говорит. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, что говорили на ухо внутри дома, будет провозглашено на кровлях». Вот интересно, да, Христос говорит здесь такую удивительную вещь. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Таким образом, получается, что в основе лицемерия лежит ложь. А отец всякой лжи – это, естественно, дьявол. Жизнь лицемера не может быть жизнью в Боге. То есть, это совершенно противное качество. Но вот здесь как бы можно сконцентрироваться на благотворительности. Вот, все, видите, благотворительность, надо вот об этом думать. Но так как вот эта модель сейчас повторится в молитве, потом она же повторится в посте, и дальше уже в 7 главе, когда начинается 7 глава словами, что ты смотришь на, ну или каким судом судите, такими вас будут судить. Ну давайте прочитаем. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». И дальше фраза. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Итак, дальше он скажет о плодах, по плодам их узнаете их. 20 стих, да. «И не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И что мы имеем? Мы имеем то, что он фактически

Библейский, говорит о проблемах лицемерной жизни. Вы понимаете, что это очень важный для Христа вопрос, потому что нам, казалось бы, самый главный вопрос – это как правильно пожертвовать. А Христос говорит, нет, самое главное, чтобы ты был нелицемерный. И когда ты будешь молиться, это будет видно. И когда ты будешь поститься, и когда ты будешь жертвовать, и когда ты будешь другому делать замечания или помогать, это будет иметь значение. И вот интересно вот что. Когда он здесь говорит, не будет награды от Отца Небесного, а в 4 стихе говорит, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, оно как бы покрыто некой тайной. А как Бог мне воздаст явно? Ну, например, вот я помог человеку, там, пожертвовал какие-то денежки, да, и, кстати, я хочу сказать, вот этот случай, да, он многих всколыхнул, там, в детском садике люди начали сбор делать, группы, соседи приходили, в церкви мы там начали, и вот даже наша семья, Андрей с Кирой тоже, Андрей побежал, купил куртку, купил новые ботинки зимние, все это сложил и отдал, и отнесли ему, отдали, вручили. Этот Олег очень радовался, благодарил, аж как бы со слезами на глазах. То есть, хочешь помочь, всегда есть возможность помочь. Но что интересно, и вот это очень важно, он когда здесь говорит о воздаянии, речь идет о награде. Господь вознаградит тебя явно. Более того, следующий отрывок, он говорит, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Видите, в благотворительности, чтобы видели их люди, чтобы прославляли люди. И когда молишься, то есть этот порог, он не обошел верующих людей, он зашел куда угодно, он и в спальню зайдет, и в церковь зайдет, и куда скажешь. И вот он здесь говорит дальше. А эти люди любят на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. То есть вот эти аплодисменты, вот эти восхищения. О, посмотри, какой духовный человек. О, посмотри, какой жертвенный. И в результате, что он дальше говорит? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть ты просишь у Бога о чем-то в молитве тайно, никто не знает, и вдруг приходят результаты. И вот дальше он здесь говорит следующие слова. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». И после этих слов он дает пример молитвы «Отче наш». И говорит, молитесь же так, «Отче наш», «Сущий на небесах». И дальше до 13 стиха полностью рассказывает о молитве. То есть, как нужно молиться. И говорит в конце о том, что если вы будете прощать людям в согрешениях, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если вы не будете прощать людям в согрешениях, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Он учит нас о том, что молитвенная жизнь, благотворительная жизнь – пост, это все должно быть искренним перед Богом. Это очень важная истина здесь. Я хочу прочитать одну цитату из книги «Желание веков». Она мне очень понравилась. Она гласит следующее. «Лицемерие фарисеев было плодом своей корысти. Прославление самих себя было целью их жизни. Это привело к искажению Писания, злоупотреблению им и ослепило их, поэтому они не увидели истинного назначения миссии Христа». Дальше. «Как в прошлые времена, так и сегодня, среди последователей нашего Господа широко распространен этот коварный грех. Как часто наше служение Христу, наше общение друг с другом исполнено тайным желанием возвыситься». С какой готовностью мы мысленно хвалим себя и стремимся заслужить похвалу людей? То самое себялюбие, желание найти более легкий путь, чем тот, который предназначил Бог, приводит к подмене божественных заповедей человеческими измышлениями и преданиями. Иисус обратился к своим ученикам с предостережением. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской. Итак, мы видим вот эту большую проблему, которая имеет место быть. Люди лицемерят. И дальше, вот посмотрите, в 16 стихе он уже говорит, «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». То есть, а что ты такой грустный? Что с тобой случилось?

у меня сегодня пост. Да, какой святой человек, да. А о чем поститесь? Да вот, дети у меня. Есть проблема, знаешь. Да, брат, да, сестра. Понимаете, и так вот смотришь. Христос говорит, так, не делайте. Нельзя этого. Не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица. А вот слово лицемер, да, принял мрачное лицо, чтобы показаться перед людьми постящимися. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Казалось бы, они ждут ответ от Бога, молятся Богу, постятся или постятся перед Богом, а награда приходит от людей, а от Бога ничего не приходит. Как это может быть? Да потому что они делают это с целью впечатлить людей, а не Бога. И он говорит, чтобы ты же, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот интересно, три эпизода, и поэтому возникает вопрос, тайная жизнь человека, какую роль она играет? Я нашел еще одну цитату там же, в книге «Желания веков». Написано, «Фарисеи верили в воскресение и не могли не видеть в этом чуде свидетельства того, что среди них был Мессия. Но они всегда оказывали сопротивление деятельности Христа, они не взлюбили его с самого начала, потому что он разоблачал их лицемерие и показную набожность». Он сорвал покрывало строгой обрядности, которая скрывала их нравственную порочность. Вы видите, что делает Христос? Его не впечатляла вот эта внешняя красота, воскрыли одежд, ряса, что хотите, да? Он видел глубже, и там он видел грязь, и он говорил, это нужно убрать. И они жаждали отомстить ему за справедливое обличение, пытаясь вынудить Христа сказать или сделать что-либо такое, что дало бы им основание осудить его. Поэтому несколько раз его хотели побить камнями, но он спокойно удалялся, и они теряли его из виду. Что делает Христос? Он истинно очищает человека. И поэтому вопрос не в деньгах, вопрос не в молитвах, количестве молитв, не в постах, которые мы бы могли умножать днями или еще как-то там 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, раз в неделю или там раз в месяц. Он говорит, все это святое пожертвование, молитва, пост будет испорчено, если будет одно лишь такое, казалось бы, на наш взгляд, иногда небольшая эта и проблема лицемерие. Ну, люди же видят, ну пусть люди посмотрят. Давайте сделаем выводы. Итак, друзья, какие хочется сделать выводы, подводя итог вот этому отрывку, большому отрывку, который мы здесь с вами прочитали в 6 главе от Матфея. Первое. Когда мы что-то делаем, мы должны хорошо понимать, что мы это делаем перед Богом. И Он воздаст нам непременно, так же, как написано в книге «Притчи», 25 глава и 22 стих, 25-22, здесь сказано очень интересно. Если голоден, 21-22 стих, если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водой, ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Вот интересно, да? Врагу сделал милость, и Господь тебе воздаст. Евангелие не противоречит Ветхому Завету, то есть там об этом говорится и в Новом Завете. Поэтому не надо бояться быть честным перед Богом. Второе. Когда молишься, когда постишься, когда ты жертвуешь, ничего из этого нельзя делать на показ или для того, чтобы впечатлить людей. В противном случае Бог говорит, ну все, ты получил, что хотел, ты же это хотел. Ты же хотел, чтобы люди тебе сказали, какой молодец. Они тебе сказали. Ну, а я не смогу тебя благословить, потому что ты не у меня хотел попросить это вознаграждение. Ты это делал для людей. Ну, так они и отблагодарили. Третье. Тайная праведная жизнь щедро вознаграждается Богом. Тайная праведная жизнь. Никто не видит, никто не знает, но человек ведет себя честно, человек ведет себя порядочно. Поэтому ваши пожертвования, помощь людям, внимание, участие в жизни больных людей будет продолжение иметь и в будущей вашей жизни. И здесь уже на земле Бог воздаст благословениями. Четвертое, что хочу сделать как вывод –

0: Получается, что такие сильнейшие вопросы, как благотворительность, пост и молитва, могут быть испорчены таким качеством непобежденным или пороком, как лицемерие. Пусть Господь поможет нам на это обратить особое внимание. И в завершении хотелось бы процитировать еще одну цитату из книги «Патриархи и пророки». «Любовь к Богу есть истинное основание религии. Служение, которое совершается в надежде получить награду или из страха перед наказанием, не имеет ценности. Открытое отступничество не более оскорбительно для Бога, чем лицемерие и формальное служение». Итак, что можем сказать в завершении? Очень поучительная глава. Вы знаете, Бог очень хочет, чтобы мы были жертвенны, чтобы нам была не безразлична нужда людей. И как в Евангелии от Матфея 7:22 сказано, что люди придут и будут говорить: «Господи, не Твоим ли именем мы там и то, и то, и то, и то, и то делали?» Но Он скажет: «Отойдите, я никогда не знал вас». Поэтому мы перед Богом не должны носить никаких масок. Не надо этого делать. Нужно, наоборот, быть богоугодными людьми. И вот сегодня эта глава, она и окрыляет меня, и обличает. Она и вдохновляет, но вместе с этим она и останавливает. Поэтому, друзья дорогие, подводя итог, хочется, чтобы наша жизнь, она была наполнена добрых дел, она наполнена была молитвой, она была наполнена и нужды, когда нужды приходят, и мы постимся, да, чтобы и пост имел место, но чтобы не было лицемерия. Поэтому храни нас Господь от этого порока. И я бы хотел, чтобы мы об этом сейчас могли помолиться, чтобы Господь нас от этого спас. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня, открывая Твое Святое Слово, мы увидели, как Ты очень недвусмысленно показал нам, насколько это плохо, насколько это недопустимо, и как это Тебе неприятно видеть, когда люди одевают на себя новые лица, маски, носят это лицемерное, скажем, вторую сущность, бытие свое. Я прошу Тебя, Господи, очисть каждого человека от того, чтобы человек не был лицемером, но когда он захочет быть лучше, а у него не получается, чтобы Ты ему помог. Господи, я очень прошу Тебя о людях, которые молятся Тебе сейчас, может быть, в личных своих молитвах, чтобы Ты их избавил от этого. Научи нас, Господи, быть честными. Так же, как нам неприятно, когда с нами кто-то лицемерит, так и Тебе неприятно, когда мы лицемерим, и даже в духовных вопросах. Очисть нас, помоги быть красивыми и чистыми пред Твоим лицом. А Тебе да будет слава, честь, хвала и поклонение нашему великому Спасителю, нашему Богу, нашему любящему Создателю, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?

0: Осталось назвать еще три.
1: Красный.
0: Красный тоже был.
2: Синий,
0: один,
2: зеленый,
0: два,
2: желтый,
0: три,
2: оранжевый,
0: четыре,
2: красный,
0: пять,
2: синий.
1: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
3: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
1: Да!
3: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
5: Потому что он охотник.
6: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
3: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
0: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
1: Как?
0: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
1: Красный.
0: Охотник – О.
1: Оранжевый.
0: Желает Ж.
1: Желтый.
0: Знать.
1: Зеленый.
0: Где голубой сидит синий и фазан?
1: Фиолетовый.
4: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
3: Правильно. Радуга состоит из семи цветов, и радуга появилась не просто так.
0: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
7: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
3: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
7: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
3: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
7: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
1: Я!
4: Я тоже!
6: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
7: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
3: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
7: На тот момент это было все население Земли.
6: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
3: Да, но никто из них не поверил Ною.
7: Они смеялись над ним.
3: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
4: И они послушались?
0: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
3: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
7: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
6: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: А можно с вами?
4: Пойдем, Лёлик.
7: А вы со мной?
0: Папа, мы всегда с тобой.
5: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
7: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
4: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
7: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
4: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
0: Всех животных, которые жили на земле.
6: И слонов?
0: И слонов.
4: И жирафов?
0: И жирафов.
6: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
3: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно мы с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных. Потом

0: что так повелел ему Бог.
1: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
2: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
2: Я пошел чистить капибару.
0: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
4: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
0: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
5: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
2: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
0: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
5: Какую растительную пищу вы знаете?
2: Фрукты.
1: Трава. Фрукты. Зерна.
2: Листья.
1: Листья.
4: Дедушка, а какой второй признак?
0: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
5: А каких животных с копытами вы знаете?
1: Газель Томпсона.
2: Лошадь.
1: Барашки.
5: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
2: Козлики.
4: Олень.
5: Да, а это кто?
2: Носорог? У него что, есть копыта?
5: Да, только он относится к нечистым животным.
4: Почему? Он же плавает.
0: Да, но копыта у них не раздвоены.
2: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
5: Правильно.
2: И у ослика копыта не раздвоены.
0: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
1: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
6: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
5: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
5: Пока земля полностью не покрылась водой.
4: И даже горы?
6: И даже самые высокие горы.
4: И Эверест?
6: И Макалу, и Килиманджаро.
4: И Килиманджаро?
6: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
5: А потом дождь внезапно прекратился.
1: А я пошла в свою комнату.
5: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
0: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
6: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
0: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
6: Но ворон вернулся в ковчег.
0: Тогда Ной выпустил голубя.
6: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
2: Да, терпеливый был этот Ной.
5: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
1: Ура, земля высохла, можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
0: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
6: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком хотели вас научить одной замечательной игре. Если, конечно, он придет, что-то он задерживается. Он обещал принести...
1: Всем привет!
0: О, привет,
1: извините,
0: Марк.
1: Задержался. Дождь на улице, как из ведра льет. Ух, еще такие огромные лужи оббегать пришлось. Я ему еще поверил, зонт не взял. Никому больше верить не буду.
0: Так, Марк, давай сюда твою куртку-зонтик. Ой, какая мокрая. Пусть она здесь пока

0: посохнет. Ну что, расскажи, Марк, почему ты решил никому больше не верить?
1: Сейчас объясню. Где у нас тут самая заправдышная книга?
0: Так, вот она, Библия. Держи.
1: Так. Так, сейчас. Вот. Вот, читай.
0: Так, давай прочтем. Что там написано у нас? Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Да, совет отличный.
1: Отличный. Только вот есть такие товарищи, которые его не придерживаются.
0: Я знаю этих товарищей?
1: Да, Надь, знаешь. Одного зовут Синоптик. Он мне сегодня сухую жаркую погоду пообещал. А второго зовут Мишка. Мы с ним вчера договорились на роликах сегодня покататься, а он не пришел.
0: Марк, а может, что-то непредвиденное случилось? Может, Мишка заболел?
1: Нет, не заболел. Я когда до него дозвонился, он сказал, что бабушка его не пустила, велел сначала уроки сделать. Я его целых 2 часа ждал. На роликах не покатался, а так хотелось. А тут еще дождь начался.
0: Да, Марк, дождь — это такое дело. Только один Господь знает, когда он пойдет. И если это необходимо, Бог дает об этом знать. Однажды Бог предупредил людей, что будет водный потоп, чтобы люди успели приготовиться и не утонуть.
1: А, это та самая история, в которой вся земля оказалась под водой, и даже самые высокие горы, да?
0: Да-да. Но, к сожалению, не все люди этому поверили и не смогли спастись.
1: Это не зря. Бог всегда выполняет свои обещания. Это не синоптик.
0: Это точно. Марк, а давай расскажем эту историю ребятам?
1: Давай. Давай.

0: Однажды Бог увидел, что люди замышляют и делают все больше и больше зла. И чтобы уберечь землю от злодеяний, Он решил навести на нее потоп. Но всех людей, которые не желали делать зло, всех до одного, Он обещал спасти.
1: Конечно, ведь не все люди делали зло. В то время жил человек по имени Ной. Он вовсе не был нытиком или злым, а наоборот, был добрым и очень любил Бога.
0: Поэтому Бог хотел спасти от гибели Ноя и его семью. Он поручил ему построить ковчег.
1: Это такой огромный корабль.
0: Да, и Бог пообещал, что все, кто укроется в этом корабле, останутся живы. И Ной приглашал всех людей присоединиться к нему.
1: Он взялся за работу, но почти все жители смеялись над ним. Зачем на сушу корабль? Ну и, наверное, было неприятно, что люди не верят в обещание Бога о потопе.
0: Да, и еще ему было жаль этих людей. И вот когда Ной забил последнюю дощечку, Бог сказал ему: «Зайди в ковчег со всеми, кто поверил мне, а еще возьми по паре всех животных».
1: Когда все вошли, Бог сам закрыл за ними дверь.
0: И начался потоп.
1: Надь, у меня один раз тоже потоп был, когда крыша прохудилась. Проснулся я ночью от того, что на меня вода капает. Ноги спустил прямо в воду. А когда свет включил, увидел, что все сырое было. Все игрушки, книжки. А вот дневник почти не пострадал.
0: А вот если бы, Марк, ты жил бы во времена Ноя, то лучше тебе было бы находиться в ковчеге, потому что тогда пострадало абсолютно все. Дождь лил, лил и лил, и затоплял всю землю. Вода поднималась все выше и выше, и в ней утонули все, не вошедшие в ковчег.
1: И только через 40 дней дождь перестал лить. Сегодняшний дождь пустяк по сравнению с тем.
0: Да, долго пришлось ждать Ною, пока дождь закончится. А когда дождь прошел, Ной выпустил.

0: Пустил голубя.
1: Сначала голубь вернулся, потому что негде было приземлиться. Кругом же была вода.
2: А через 7 дней голубь прилетел к Ною с веточкой маслины в клюве.
1: Это значит, что на деревьях распустились листья.
2: И тогда Бог сказал Ною: «Теперь вы можете выходить. Вы спасены».
1: Люди и животные вышли из ковчега, и началась новая жизнь.
2: Ной поблагодарил Бога за спасение, а Бог пообещал, что больше никогда не пошлет на землю потопа.
1: А еще Бог сказал, что знаком этого обещания будет радуга.
2: И теперь, когда мы видим радугу, то вспоминаем, что Бог всегда выполняет свои обещания.
1: За правду! А я знаю еще одно необыкновенное обещание Бога.
2: Интересно послушать.
1: Бог обещал вернуться на нашу землю и останется с нами навсегда.
2: Да, и каждый человек сможет видеть его и разговаривать с ним.
1: И пожаловаться на что-нибудь.
2: Нет, Марк, жаловаться будет не на что, потому что тогда никто не будет плакать, болеть, грустить. Все будут счастливы, и все люди будут жить вечно.
1: Здорово! Надо Мишке срочно об этом рассказать. Пусть порадуется. Хоть я из него чуть не опоздала к тебе сегодня.
2: Но это хорошо, что ты поторопился. Иначе программа без тебя бы закончилась. А я уже ребятам сказала, что у нас сегодня интересная игра, для которой ты обещал принести... Что? Что с тобой, Марк?
1: Надь, я забыл принести... Ролики только и захватил.
2: Да. Значит, интересная игра сегодня не состоится.
1: Надь, ну я же не нарочно. Я обещаю больше никогда не забывать свои обещания. Ну, вернее, постараюсь. И память развивать буду. Есть такая замечательная игра на развитие памяти. Я могу научить в нее играть всех ребят. Может, кого-то тоже когда-то память подводила. Будешь моим помощником в игре?
2: Конечно. Эта игра называется «Кукловод».
1: Чур, я кукла.
2: Так, для начала завязываем Марку глаза. По правилам игры я буду кукловод, а Марк кукла. Определяем начало маршрута. Оно у нас будет, например, здесь. Можно даже Марка покружить, чтобы он запутался. Так, сейчас я буду водить его по несложному маршруту. Я буду комментировать свои действия, а вообще все происходит в полной тишине. Итак, Марк, 3 шага вперед. 1, 2, 3. Остановка. Поворот направо. 2 шага вперед. 1, 2. Остановка. Поворот налево. 1 шаг вперед. 1. Так, все. Теперь развязываем Марку глаза. И ты должен вернуться на начало маршрута по памяти. Ну, давай.
1: Шаг вперед.
2: Так. Поворот.
1: Два шага вперед.
2: Два, хорошо. Поворот.
1: И там так, три.
2: Кто обещал память развивать? Ну, давай.
1: 3 шага вперед.
2: 1, 2, 3. Ну, все, Марк, я тебя поздравляю. Ты справился с заданием. Ну что, сложно было?
1: Нормально.
2: Ребят, я напоминаю, что все проходит в полной тишине.
1: А теперь вы попробуйте. Память будет отличная. И в обещания помнить будете.
2: А сейчас, ребята, для вас песня о том, что будет вскоре.
1: О чем Бог пообещал.
2: Обещаешь, Марк?
1: За правду, Надь, обещаю.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

создал мир для радости. И не только лишь одного человека, но и всех живых существ.

Наследие веры. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Существует наследие веры. Это наследие было передано нам искренними христианами, которые шли по путям Божиим до нас, веря Божьим обетованиям. Это хранители веры, несмотря на преследование, тюремное заключение, оставались верными Богу благодаря своей вере во Христа. Христос сказал: «Я есмь истина. Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Для нас наступает время выбора. Мы выбираем, веровать в Бога или нет, принять или отвергнуть Божью истину. Но Господь желает излить на нас свои благословения, когда мы откликнемся на Его любовь.

Еще до сотворения мира Бог избрал нас. Прежде чем Он сошел с небес, Он избрал нас. И прежде чем Он послал Своего Сына, чтобы примирить нас с Ним, Он избрал нас Своими детьми через Христа. Поскольку мы Его дети, Он сделал нас преемниками Своего наследия.

Благословен народ, чьим Богом является Господь. Народ, который Он избрал в свое наследие. Те, кто призван им, получат то, что Он обещал. Жаждущим, Он говорит, дам даром от источника воды живой. И тем, кто победит, Он говорит, и дам тебе ключи Царства Небесного. И отрет Бог всякую слезу с очей твоих, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И я стану отцом вашим, и вы станете сыновьями и дочерями моими. Иисус Христос сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

Небесным Отцом. Путь веры не бывает легким, и порой мы сходим с него. А когда мы это делаем, Он ждет нашего возвращения с распростертыми объятиями. С безусловной любовью Господь сострадает нам и снова приглашает нас вернуться домой.

Мы живые камни, вытесанные Христом, из которых складывается Церковь Божия. Иисус Христос является нашей опорой и краеугольным камнем. Вера объединяет нас с теми,

Кто был свидетелем Христа до нас? Хранителями веры, которые встречались в темных катакомбах, сталкивались с пытками, смертью, но до конца верили в Божьи обещания. И они, и мы строим нашу веру на фундаменте Слова Божьего. Ведь все обещания Господа, данные нам через Иисуса Христа и записанные в Библии, обязательно исполнятся. Для Бога нет ничего невозможного. Велика любовь Его к нам неизменная. И мы твердо стоим на фундаменте веры в Спасителя нашего Иисуса Христа.

К сожалению, на протяжении столетий люди сворачивали с истинного пути. И все же Бог готов принять нас снова и простить наши грехи. Вот Его обещание. «Если мой народ, который называется моим именем, смирит себя»,

станет молиться и искать моего лица и оставит свои злые пути, я услышу с небес, прощу их грех и исцелю их землю. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня.

когда придут испытания, помни, что сказано в Священном Писании. «Я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это есть наследие рабов Господа. Я – источник вашего мужества, убежище и крепость в трудную минуту».

дорога веры. Это мост, который соединяет все времена и все поколения. Мы пришли к Богу не одни. Мы здесь благодаря труду тех, кто был до нас. Апостол Павел пишет о верующих всех времен. Авель, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Гедеон, Божьи пророки и все верующие, отдавшие свои жизни за веру в Бога. Павел называет их свидетелями. Они вдохновляют нас идти вперед, побуждая исполнять волю Господа. И мы не одиноки в своем служении для Бога.

Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Что я сказал, то и исполнится. Как обещал, так и сделаю. Поэтому давайте трудиться вместе, как одно целое, с усердием, верой, любовью к Богу и людям. Благодаря служению мы обретаем радость. И мы уверены, что Бог, который начал в нас доброе дело, доведет его до конца, ко дню своего возвращения на нашу землю. Ведь сам Иисус обещал: «Знайте, что я с вами во все дни до конца этого мира».

И это наше наследие. Вера среди сомнений. Мир в трудные времена. Надежда среди отчаяния. И жизнь вечная с Богом. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Ибо то, что видимое, временно, а то, что невидимое, вечно. Поэтому будьте тверды в своей вере, ибо Господь говорит, без веры же угодить Богу невозможно. Всякий, приходящий к Нему, должен верить и в то, что Он существует, и в то, что Он вознаграждает тех, кто искренне ищет Его. Верой святые завоевывали царство и получали то, что было обещано. Верой они заграждали пасти львам, гасили пламя пожара, избегали острия меча. Верой их слабость превращалась в силу, несмотря на гонения, их вера не поколебалась. Бог веками остается нашей постоянной надеждой. Чтобы быть достойными Его призвания, нам необходимо каждый день искать Бога, следовать по пути послушания Ему и Его заповедям, служить нашим ближним и сохранять веру в Иисуса Христа.

Христа. Кто на Господа уповает, обретает новые силы. Как орлы, они расправят крылья, побегут и не утомятся, пойдут, не зная усталости. Как наследники Божьих благословений, давайте понесем нашу веру, как знамя, и уверенно идя путем к вечной жизни. С верой за тобой, за твоей звездой. Слышишь, твой народ с верою в сердцах гимн хвалы поет.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском.
1: Вера в Бога не удел темных людей.
2: Несокрушимая доброжелательность.
1: Христос – это было все в его жизни.
3: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни.
4: Человека, с которым я хочу вас сейчас познакомить, я сама лично еще никогда не видела, но уже наслышана о нем очень много доброго.

0: Господи Боже наш, мы Тебя от сердца благодарим за то, что Ты сопровождаешь нас каждый момент нашей жизни. И за эту возможность сегодня, что мы можем засвидетельствовать о том пути, которым Ты вёл и нас, и нашу семью, а также Церковь Твою на всем протяжении. Во имя Христа просим и благодарим за все. Аминь.
1: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».
2: Дмитрий Анисимович, он был вот одним из тех вот энтузиастов, которые стояли у вот начала вот нашего

0: литературного служения. Мы знаем его книги, которые посвящены истории церковной. Их целый ряд. Ну и, наверное, первая книга, которую я помню, которую я вот как раз тогда и читал в своем детстве. Вот одна из таких моих была любимых духовных книг. Эта книга называлась «Миф или действительность». Те, кто застал еще вот до перестроечных времен в Советском Союзе в церкви, помнят, что государство было атеистическим. Такая атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском. И специально существовали службы, отделы. Для этого готовились специалисты по пропаганде атеизма и борьбе с религией.
1: Я перечитал очень много атеистической литературы. Вот этих пару книжечек, вот «Библия для верующих и неверующих», вот она, знаменитая Ярославского. После того, когда у меня несколько замполитов в роте сменилось, последний пришел. Ну, обычно замполит – это работа. Работа вот с такими, как я. И он мне подходит как-то через месяц, знакомится. «Слушай, отрос юнак, неужели ты веришь в эту Библию?» А я говорю: «В какую?» А это у меня было уже. Поднимаем он: «Вот в эту? А какая еще есть Библия?» Я говорю: «Это для неверующих». Хотя тут написано «для верующих и неверующих». Кто прочитал настоящую Библию, тот забросит эту книгу.
0: Как раз служба в армии и прессинг этот атеистический его подвиг к мысли о том, у нас должны быть какие-то аргументы вот, для того, чтобы противостоять. Вот эти пропагандисты атеистические заканчивают институты специальные, читают книги, значит, привлекают в качестве аргументов какие-то там изыскания научные. А почему мы это не можем сделать? И Дмитрий Анисимович эту мысль стал вынашивать и собирать, где он только мог, по крупицам какие-то такие яркие факты, свидетельства, доказательства, которые можно было бы использовать в качестве аргументов в беседе с атеистами.
1: Когда я демобилизовался, тогда я пошел к нашим проповедникам, которые были хорошие библиотеки. Я хотел проверить свои знания, как я отвечал, есть ли где-то. И мне Лопухина, один проповедник наш, говорит: «Вот там есть Лопухин». Я посмотрел, я нашел все ответы на эти противоречия. Ну, может, не все, но большинство. И я начал выписывать их. И вот это было начало для моих вот этих рукописных тетрадей, где я начал писать вот под таким заголовочком. Вот. «Миф или действительность», 64-й год, мы уже вместе с ней были, мы уже были призваны на духовную работу. Вот. Я начал собирать, тут разделы были «Мнимые противоречия Библии», разные ответы. Практически я вынес в эти вопросы, потом, вот когда издавал на суперобложку, вот можете почитать здесь вопросы, которые охватывает эта книга. Конечно, это уже третье ее переиздание. После этого она разошлась по всей стране, можно сказать, и стала чуть ли не учебником для молодежи.
2: И переплеты всегда не делали сами. И эта книга, которая, ну не знаю, сам издат, она ничем не отличалась от какой-нибудь академической книги.
3: Книга «Миф и действительность» писалась в советское время, когда всякая информация о верующих ученых, о доводах в пользу сотворения, было под запретом, и все вычеркивалось и выбрасывалось. Да? Но он докапывался, вот о чем я говорю, компетентность, он докапывался до сути истины. Он находил эти высказывания, он находил эти доводы. И они приведены в этой книге, и они являются серьезным доказательством. И в то время являлись серьезным доказательством того, что вера в Бога не удел темных людей.
0: Так как и мне приходилось тоже беседовать или общаться, да, в разных местах и

0: и в армии, и там, во время учебы, и везде, где сталкивался с людьми, которые узнавали о твоей вере, и сразу вот начиналась дискуссия, то эта книга очень помогала. Вот, ну, тогда это был очень важный инструмент для того, чтобы отстаивать, хранить свою веру.
1: А как вы думаете, сейчас эта книга востребована?
0: Конечно. Больше того, я скажу, что в современном мире теория эволюции и все вытекающие из нее вещи, такие как там в дарвинизме борьба за существование, там человек человеку волк, да, и так далее, оно сегодня очень распространено.
2: Я удивляюсь тому, что когда-то на Западе теория эволюции забыта была, и никто ее не принимал. А сегодня это болезнь церкви. А сегодня это больное место. Тогда, когда мы в Советском Союзе, то есть мы уже в нашей России не так обращают на это внимание. Люди веруют, да веруют, а там что с обезьяной, да нет. Как у нас один проповедник говорил, пришли в зоопарк, он говорит, обезьяны, это наши предки. А другой говорит, может быть, твои, но не мои. Понимаешь? Люди не хотят себя к этому животному приравнять, прирубить, тем более к каким-то моллюскам и так дальше. Человек чувствует, что он какой-то другой, в ней есть разум.
0: Я бы сказал, что сила этой теории не в том, что она научно обоснована, как раз наоборот. Это просто теория, которая, в общем-то, не имеет серьезных фактов, подтверждающих ее научную ценность. Но человеку хочется жить без Бога. И для того, чтобы как-то успокоить себя, привлекаются такие разные вещи.
3: Книга «Миф или действительность» для меня является довольно-таки значимой книгой, потому что знаю, что она привела многих людей к принятию истины. На протяжении 2 месяцев тому назад кто-то мне прямо говорил, что через эту книгу он пришел к Господу. И думаю, что это не единственный человек. Вот даже мой младший сын, он как-то высказался. Говорит, я хочу быть похожим на своего дедушку, который написал такую прекрасную книгу. И он высказался именно об этой книге «Миф или действительность». И когда внук отзывается о своем дедушке, о его книге вот так, то это что-то тоже значит.
4: От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
2: Я всегда Бога говорю, благодарю Бога. Господи, я благодарю Тебя, что Ты нас поместил в церковь с раннего детства, побудив наших родителей принять адвентистскую весть. В 30-е годы наши родители приняли баптизм. И в селе организовалась небольшая община, где-то около 40 человек. Был молитвенный дом.
3: И в это время в наше село была принесена адвентистская весть, и несколько человек стали тщательно изучать книгу «Великая борьба», и было принято решение, что эта баптистская община почти в 100% составом перейдет в адвентизм. Это было, когда моему отцу было 4 года. Это было то время, когда мой дедушка сам лично перешел в адвентистскую церковь.
2: Поскольку я в 36-м году родился, в моем бюллетене о рождении было написано «Отношение к религии – баптист». Она в 43-м году родилась. У нее написано уже «адвентист» убеждение. То

0: свидетельство о рождении писалось, либо ты православный, либо ты сектант.
1: Это обязательное условие было, да?
0: Да, обязательно это писалось, и тебе везде видели, кто ты. И отсюда начинались все, как смотреть на тебя.
2: Всемирная церковь христиан-адвентистов седьмого дня была создана в 1863 году. На русский язык название церкви можно перевести так: «Ожидающие второго пришествия Иисуса Христа христиане, соблюдающие день субботний, как седьмой день недели». Второе пришествие – главная надежда всех христиан, один из толпов адвентизма, давший ему название – «Адвентус» – «Прибытие, появление». Это латинское слово встречается в Вульгате, латинском переводе Библии, например, в Евангелии от Матфея. Каков знак пришествия твоего?
3: Мы исторически ведем адвентизм из немецких поселений. Вот. Это отчасти так. Но после Первой мировой войны адвентизм все меньше и меньше становился немецким. Вот. И в 30-е годы он практически уже перестал быть немецким, стал русским. И вот как бы вопрос такой, а кто же вот эти русские, которые пришли в адвентистскую церковь? Вот и почему они пришли? И вот это на самом деле самый интересный вопрос, потому что адвентистская церковь, если так грубо сказать, то это сплав штундизма или вот этого немецкой отточенности доктрины, дисциплины и всего такого прочего. Немецкая одежда такая, но душа русская. И вот эта русская душа своими корнями уходит в старообрядчество, в церковный раскол, вот в образование беспоповских этих групп или сект, как их называют. Это молокане, это духоборы. Там. И они как раз были вот этой средой, из которой формировались адвентистские общины, которые поначалу были в основном сельскими. Вот городскими они стали уже позже, вот в основном сельскими, а на селе вот это богоискательство, движение русского свободного духа, оно как бы всегда присутствовало.
0: Когда перешли в 1939 году последние из баптистов в адвентисты, молитвенный дом, пресвитер перешел, все, мы стали адвентистами с 1939 года. Мой отец, который поднимал вопрос субботы еще раньше, последним уходил, еще пресвитерство держал в общине. Вот такие бывают крайности.
3: Дмитрий Анисимович, он с Молдовы. Вот этот дух он в Молдове, вот на окраинах Русской империи особенно силен, потому что политика государства была такая, что всякое инакомыслие, оно, в общем-то, не приветствовалось, и люди или добровольно принудительно уезжали на окраины Российской империи. Вот такими окраинами были, вот, например, Молдова. Она заселялась до сих пор там как бы есть. Вот, южные части Украины, Бессарабия, да, старообрядческие общины, которые до сих пор там существуют с тех времен. И вот этот дух свободомыслия, когда рука, значит, царя не может дотянуться, это сильно далеко, она благоприятствовала тому, что вот и появлялись такие общины, как адвентистская.
0: Но поскольку в 40-м году советы забрали молитвенный дом под свое учреждение, потому что это не то, не увязывалось с нашим учением, начали строить молитвенный дом у моего дедушки. Построили саманный такой здание небольшой, молитвенный дом построили. И мы во время войны так по домам собирались, а потом уже арендовали молитвенный дом. Да, и до сих пор там нет баптистов.
1: Родители были его выходцами из баптистов. И ну, тоже были верующими.
3: Ну да, вот это как раз там, один котел такой.
1: Когда вот адвентисты пришли в их село, почему-то они, все эти баптисты вот в этой церкви, дружно перешли в адвентистскую церковь.
3: Это понятно, это легко объяснить. Дело в том, что русское вот это богоискательство, да, поиск Бога, оно исходила скорее из сердца, но не от ума. Вот. И в связи с отсутствием знания, Библию, чтобы читать Библию, нужно иметь какие-то знания, нельзя просто взять и читать. Да? Вот. Это знание было очень востребовано. А вот, вот этот немецкий подход, да, доктринальный, ну, помните, как адвентисты проводили свои миссионерские, ну, сейчас это кампаниями называются, ну, тогда, не знаю, встречи. Вот это плакат, на котором схема четкая, такая рациональная, который...
1: Исторических этих периодов, да?
3: Да, событий, всех? Периодов, где все написано, расписано, пророческие карты. О, они назывались такие. Вот, и для...
1: То есть это оттуда, от немцев, да?
3: Да. У меня, кстати, есть тоже в моем архиве одна карта такая, она метра, наверное, 4 длиной, может, такая длинная, тонким там, маленьким шрифтом все это написано. Вот от Адама и до второго пришествия все расписано. Вот. И человек, когда это видел, он, такое впечатление у него было, что вообще он мир по-другому теперь начал видеть. Да, это очень привлекало людей.
4: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела».
0: Люди не могли понять веру еще. Мои двоюродные братья, которые работали преподавателями в нашей средней сельской школе, они уже потом, мы встречались, мы беседовали, книги они наши читали и говорят, ну почему, почему вот, вот когда класс там остается в субботу на, убрать все, ваши дети адвентистские уходят. Приходилось им объяснять, что значит для нас суббота? Что мы готовы сделать эту пятницу или в воскресенье? Это был период, когда я 3 раза устраивался в течение года на самую низшую должность в бухгалтерии сельпо. Можете себе представить, с красным дипломом после каких-то пару лет работы старшим бухгалтером сельпо. Я искал счетоводом и не мог работать из-за субботы, из-за своих убеждений. И мне приходилось писать заявление, уходить, потом опять меня приглашали. Работников не хватало, вот, финансовых. И я устроился опять в колхозе на самую черную работу. Травить сусликов, с химикатами, с гербицидами возиться.
2: О седьмом дне говорит одна из 10 заповедей – заповедь о субботе. Само слово «суббота» означает покой, прекращение работы или просто выходной. Библия говорит нам о сотворении мира – за 6 дней, завершившимся установлением в 7-й день покоя. В день 7-й Господь прекратил свои труды и тем положил начало еженедельному празднованию этого дня как памятника творения. 4-я заповедь напоминает нам об этом событии и определенно называет субботу 7-м днем. А нам дана эта заповедь Богом. Помни, что у тебя есть особенный день, и это суббота.
0: Мне легче было отстоять субботу в армии, чем на гражданке. Хотя мне в армии сказали, это вам не гражданка. Здесь приказ начальника, закон для подчиненного. Но Бог как-то, знаете, давал мысли. Я и сам не понимал того, что я говорил, как написано, не заботьтесь, Бог вам скажет. Нас призывали 6 адвентистов с нашего района. Все попадали во флот. Это был 1957 год. Казалось, хрущевская оттепель, но это было особое время. Особое время тем, что идеология поставлена была на первое место. Не суды, а именно идеология. И она влияла, я тогда понял, сильнее, чем что-либо другое. Мне казалось, лучше в тюрьме сидеть, чем переносить вот это давление идеологическое. Вот. Мне мешал мой красный диплом. Я думаю, если бы я был как все, я был бы нормальным человеком, я мог бы устроиться на любую работу, на черновую. А так, интеллигенция. Тебя государство учило. Ты должен работать как все, отбросить всякие свои мысли, которые, как говорили тебе, держат в темноте в какой-то.
5: В школе однажды я услышал разговор учителей, это было при мне, когда кто-то из учителей, еще где-то второй класс моей школы, то есть мне было всего-то 7 с хвостиком маленьким, и кто-то из учителей пытался меня в чем-то убеждать, а другой из учителей сказал: да оставьте его, он знает всю их пропаганду. То есть вот мое понимание, вовлеченность в вероисповедание в то время, в том малом детском возрасте, я, конечно, знал в разы меньше, чем сейчас. Но даже учителя в школе признавали, что мое знание вероучения было достаточно сильным для моего возраста тогда. И это только благодаря родителям.
0: Мы приехали в Севастополь, и вдруг меня спрашивает один из офицеров: а почему вы не комсомолец, может, были? Я говорю: нет, я верующий. Кто по убеждению? Адвентист седьмого дня. Но службу вашу вера не запрещает? Я говорю: нет. Ну, хорошо. Сразу мне к другому столу. И я попадаю, знаете, подводный флот. Да, это когда подводная лодка могла на полгода идти в плавание и не всплывать. Я думаю: Господи, почему это нужно? Но я не... Так. Я не знаю, откуда у меня были мысли. Мы все были крещенные, все, которые призвались. И вот это помогло мне, потому что в Украине, скажем, запрещали власти крестить до людей, до армии. А в Молдавии мы все крестились и пошли крещенными, членами церкви. Вот присяга, как вы будете, я приму присягу. Почему приму? Потому что государство мне, конституция мне гарантирует, мне требует исполнения моих гражданских обязанностей, в том числе и военной службы, но гарантирует мне свободу моего вероисповедания. Да-да, вы можете верить. Я говорю: но мое имя адвентист седьмого дня. То есть я верю в Иисуса Христа, верю в Его, что Он был на земле, что Он опять придет, что будет вот, история, и вкратце говорю Ему. И мы святим субботу. Поэтому в душе, как вы говорите, я не могу верить. Я должен остаться адвентистом седьмого дня. Поэтому я прошу вас, говорю, мне предоставить такое место службы, где мог бы я оставаться на основании Конституции, используя свои права, и дать обязанности перед Родиной.
5: Мы переехали из одного населенного пункта в другой, потому что отец, будучи служителем, через несколько лет, да, меняли адрес, переезжали в новый.

0: место. И вот новая школа, соответственно, опять нужно привыкать ко всем новым обстоятельствам. И я решаю, что я не буду посещать школу по субботам. И вот отец говорит: ну, в новой школе, эта школа еще к тому же не из нашего района, там, может быть, сынок, пойди в школу в субботу, потом будем как-то все это делать. Я говорю: нет, я не пойду, мы же, ну как, не ходим по субботам в школу, значит, не пойду. И вот он меня все-таки убеждает, пойди. Я понимаю, почему он это делал, потому что позже был разговор такой, что это должно быть уже мое собственное решение, а не принуждение родителей. И я помню, как я об этом молился. Я отправляюсь в школу, еду специально, не иду пешком по прямой, а еду на автобусе, чтобы проехать мимо школы, потом сойти на остановке, увидеть, какая обстановка. И я прихожу, и я смотрю, вся школа, вот линейка, на улицу вышли, или там какой-то субботник проводят. И я решил: все, я не выхожу, я проехал на автобусе дальше, этот автобус вез меня в церковь, и я прихожу в церковь, отец спрашивает, что, почему. И вот так было 3 субботы подряд, когда я так и не попал в школу. И после этого, когда меня вызвали к директору, стали говорить: это тебя родители заставляют. Я говорю: нет, меня наоборот родители отправляли в школу. Я сам не ехал, потому что я сам не хотел.
1: Из Севастополя попадаю в Керчь, в учебное подразделение морской авиации. Во-первых, служба у меня уменьшается на год. Но тут другие препятствия. Опять я попадаю в учебный отряд на специальность обучения бомбовооружейник. Мне, адвентисту, смертельный груз подвешивать на самолет. Господи, куда ты меня ведешь? А Бог знал, куда меня ведет. В течение месяца я уже командир отделения. Несколько раз меня еще посадили на гувахту. Потом ребята мои, строительной роты: раз ты выступаешь против командиров, а мы по другим путем выступаем, ты наш друг. Там убеждений нет. И они однажды моему майору говорят: я выхожу после очередных, там, строгого. Он говорит: ну что, юнак, будем работать? Через день суббота что? Я говорю: да нет, решайте вопрос. Но опять пойдешь на гувахту. Тут ребята все, знаете, такой крик: майор, мы тебя посылаем нецензурными словами, чтобы ты нас арестовал, чтобы мы отдохнули. Человек неделю работал честно с нами. И он отсидел, и ему день осталось работать, и ты опять хочешь его? И они отстояли меня. И тогда говорят: где ты сможешь работать? И тогда я попадаю в место, где я могу святить субботу и где могу службу вести.
2: Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые он сотворил.
3: С конца 90-х годов Дмитрий Леонидович очень активно работает как историк церковный.
1: В 30-е годы, даже в 29-м году, наша всесоюзная организация, то, что мы сегодня называем представительство Генеральной конференции или дивизион, или КГ, вот офис в Москве, было закрыто, было распущено. И руководители были все арестованы.
4: Он начал собирать материалы по истории нашей церкви. И я знаю, что на сегодняшний день Дмитрий Анисимович Юнак обладает одной из, наверное, лучших частных коллекций

0: материалов по истории церкви адвентистов седьмого дня.
1: В течение 30-х годов сталинская репрессия, более 150 служителей погибло. Но, наверное, пятая часть осталась членов церкви, которые либо разбежались, либо ушли в мир. Да, это было поголовное, вот по Ярославскому, поголовное уничтожение всех инаковерующих.
2: Я несколько раз перечитывал, и очень мне это нравится, «История адвентистской церкви в России», двухтомник. Это очень хороший труд, самый открытый, самый непредвзятый, открывший, показывавший и показывающий сейчас историю церкви адвентистов седьмого дня в России от момента, как она появилась здесь, и вот до 90-х годов.
1: Тогда, когда при Ленине в начале 20-х годов была альтернативная служба, был закон, был издан на указ Ленина об альтернативной службе, тот, кто не может брать оружие, кто не может свои убеждения нарушать в армии. И она не была отменена даже в 40-е годы, хотя разрушали вот ее в 20-е годы. И я нашел потом данные, когда сказали в 40-е годы, а не обращались адвентисты с просьбой об альтернативной службе. Поэтому наравне со всеми. Служи наравне со всеми, и все.
3: Это очень основательный труд. Человек, который умеет работать с архивами, который докапывается до самой сути. Вот. Мне было приятно видеть множество фотографий тех времен, то есть полувековой давности. И это очень приятно, что люди сегодня, читая, имеют возможность познакомиться с тем путем, которым Господь вел церковь, познакомиться с теми служителями, которые в разное время, особенно в советское, сложное советское время, самоотверженно трудились для Господа. Это очень, очень важно для современного молодого человека, который привык к комфортной жизни и верить в комфортных условиях. Но как только надвигаются какие-то, ветер какой-то дует или бури какие-то надвигаются, сразу ноги колеблются, и, к сожалению, некоторые из них не могут устоять и проявить эту верность. То есть он описывал и описывает, и он сам из тех людей, который прошел через эти сложности жизни и остался верен Господу. А Господь говорит, будь верен, даже до смерти получишь венец жизни.
1: Но начали закрывать молитвенные дома, тогда начали оттуда все посылать запросы в ОВСАД, Всесоюзный совет, это церкви адвентистов. Что нам делать? Вот закрывают молитвенные дома, забирают имущество, закрывают, больше арендованных было, нельзя, то примите, наконец, закон. И эти делегаты съехались и приняли такой закон.
4: ВСАЗД. Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня был организован в Москве в 1920 году. Председателем был избран Генрих Иоганович Лепсак. В 1931 году начались аресты служителей церкви. Вся организация адвентистов была расформирована. Оставался только ВСАЗД в лице его председателя. В 1934 году Лепсагу разрешили пригласить для помощи Григория Андреевича Григорьева. Вскоре Лепсаг был арестован. Из заключения он написал записку, что доверяет Григорьеву временно исполнять обязанности руководителя церкви до следующего съезда, который так и не состоялся. Григорьев оставался на своем посту до своей смерти в марте 1952 года. После него был избран Павел Андреевич Мацанов, а в 1955 году Кулышский Степан Павлович, который возглавлял ВСАЗД до декабря 1960 года.

0: после чего ЦАСТ был закрыт. До 1990 года организация адвентистов существовала неофициально. В 1990 году на Всемирной сессии Генеральной конференции был утвержден дивизион адвентистов СССР. А в 1992 году он был переименован в Евроазиатский дивизион.
1: А он просто как историк описывал все то, что происходило, искал материалы, архивы поднимал.
2: Но на самом деле и организация была ликвидирована. Кроме всего прочего, было очень много таких сложных вопросов. Сегодня это уже не секрет для сотрудничества с властями. Тебя могли перейти дорогу в любом, красиво тебя назвать по имени, отчеству. Здравствуйте, Дмитрий Анисимович. Пройдемте туда. Я вас не знаю, зато я вас знаю. В любое учреждение мог завести, а как вы там, а как вы то. А у нас есть литература, мы можем помочь литературой. Вы нуждаетесь в Библии, мы дадим вам Библии. Но на одном условии. Почаще встречаться и не говорить о себе, о тех, которые и ваши враги, и наши враги. Вот это было сложное время.
3: Он очень любознательный человек, при том, что у него уже возраст достаточно серьезный, да, он продолжает быть активным в интересе истории церкви, того, что происходит в церкви. Он поддерживает отношения в соавторстве с другими авторами. Он продолжает писать и книги, и статьи на различные темы.
4: Дмитрий Анисимович, я знаю, был активно вовлечен в проект Международной адвентистской энциклопедии. Вот, и им написан целый ряд статей для этой энциклопедии. Это онлайн-энциклопедия. Статей, посвященных ключевым фигурам в истории адвентистского движения в России. И сегодня эти статьи, они доступны. Вот, любой человек может зайти на сайт Международной адвентистской энциклопедии и найти фамилию Дмитрия Анисимовича Юника под целым рядом статей.
2: И показать все эти годы, через которые прошли наша церковь, и как она выжила. То есть человеческой, по-человечески не выжил бы никто. Только Бог вел.
4: Михаил Иванович Одинцов в своей книге, она, кстати, называется «Живущей надеждой», книги, посвященной истории адвентистской церкви в России, он, да, не раз упоминает Дмитрия Анисимовича в своей книге. Вот, и в списке литературы в конце этой книги есть и его книга, посвященная истории церкви адвентистов седьмого дня.
2: Я нашел фотографии исторические. А кто на этих фотографиях? Они не мои. Я знаю, были руководители, которые организовывали дело. Увидеть их лица хотя бы. И вот одна фотография у меня была. Я опять, Господи, как узнать, где найти сведения? Где-то есть, фигурирует, ты знаешь где. И ты знаешь опять, где я, а я уже в Туле. По скайпу выходит на меня проповедник, пастор нас из Риги. Говорит, брат Юнак, я тут нашел интересную фотографию в журналах. Я, говорит, рылся в интернете и нашел в архиве Генеральной конференции, в журналах, одну фотографию. Может, тебя она интересует. А мы вместе работали. Он собирал по Прибалтике историю церкви. Ходил по вдовам и собирал их альбомы, брал воспоминания, биографии, потому что, когда закрыли в САС в 60-м году у нас, тогда забрали все, нашу библиотеку, архив, биографии служителей. Не осталось до сих пор ничего. Ничего.
5: Да, привыкли это называть преследованиями сегодня, хотя мы как-то в нашей семье это не так воспринимали жестко. Но определенные действия с

0: со стороны властей, со стороны спецслужб по поводу нашей семьи, что привело впоследствии к тому, что один наш ребенок погиб после этого. Они хотели маму мою погубить в этом отношении. И все это было связано с деятельностью моего отца на вот как священнослужителя.
1: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

у Бога не было иного пути заговорить с человечеством, как только на языке культуры, на языке древнееврейского народа. Это феномен культуры. И мы восхищаемся Священным Писанием не только тем, что она книга, несущая миру некую весть или целый комплекс истин, но мы восхищаемся тем, что это еще и книга, у которой есть измерение эстетическое. Да? Мы говорим об эстетическом феномене Священного Писания. Мы восхищаемся поэзией, мы восхищаемся философичностью отдельных книг Библии и так далее, и тому подобное. То есть мы имеем дело с многосоставным текстом. И чтобы быть способными этот многосоставный текст адекватно перевести на русский язык, нужно быть полноценной личностью, способной адекватно передать эти смыслы. И вот Иван Викторович оказался вот этим человеком. Он не только филолог, он не только переводчик, но еще и библеист, и поэт. К тому же не только поэт, но еще и бард. Есть свои собственные песни. И среда формировала его, вот эту многосоставную личность Ивана Викторовича формировала его вот в той среде светской, где он произрастал и оказался вот такой, можно сказать, даже полифонической личностью, способной внести определенный вклад в переводе Священного Писания на русский язык.

Что же разгоняет печаль и тоску? Первая улыбка, первый шаг малыша, книжка со стихами, родная душа, опыты полетов во сне и наяву, то, что я на свете люблю и чем живу.

0: не мыслим словами. Мысль овеществляется в словах. Мыслим мы разными совершенно категориями. То есть иногда мысли бывают овеществляются в слова, иногда мы мыслим образами. Музыкальное мышление мы говорим, да? Сейчас мы мыслим звуками. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы мыслим словами, нет. Просто слова – это оболочка для наших мыслей, для некоторых. Не все наши мысли можно облечь в слова. Иногда нам хочется спеть веселую мелодию. И это тогда никаких слов не нужно. У Корнея Чуковского есть «С двух до пяти». Там подробно описывают, как дети мыслят. Да? Они говорят, их слова отражают процесс овладевания этим миром слов. Вот, мне очень нравится, когда он описывает, как дети мыслят слова. Например, они вместо «эскаватор» говорят «песковатор». Вместо «лопатка» говорят «копатка». То есть, вот интересно, то есть ребенок представляет себе слова в зависимости от взаимосвязи от каких-то таких действий, которые с этими словами связаны. Это, собственно, не что иное, как мир перевода. Ребенок пытается переводить для себя на тот понятный ему язык существующий мир. У меня было счастливое детство. Моя мама была учительницей русского языка и литературы. Она постоянно что-то читала. Я помню, как она завтра ей преподавает Лермонтова. И она учит наизусть смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой. Свинцом в груди, жаждой мести, поникнув гордо головой. Вот. Она готовилась к урокам, а я слушал то, что она читала. А потом у меня появился проигрыватель. И я слушал рассказы Льва Николаевича Толстого, например, в исполнении великих актеров. Например, «Прыжок», «Акула». Вот я до сих пор помню интонацию всех этих рассказов, и мне не нужно было просить кого бы это повторить, потому что эти рассказы я ставил сколько хотел, столько слушал. Да? Я даже помню, в каком месте, в каком месте был сбой на пластинке, и там звук перескакивал. Вот, и помню до сих пор. И сейчас 20 молодцов матросов прыгнули с корабля в море. Секунд через 40 они долгими показались всем, вынырнуло тело мальчика.
1: Вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и носа полилась вода, и он стал дышать.
0: Каждый раз я ставлю перед собой конкретную задачу. Одна из таких задач, например, я читаю детям по утрам Библию. И моя задача – прочитать им всю Библию без изъятий. В книге «Исход» мы дошли до момента, когда начали строить скинию. И в этой скинии очень много подробностей, которые на самом деле очень скучные. Создается впечатление, что очень подробно автор описывает в течение там нескольких глав, подробно, как выглядит облачение, как выглядят, сказать, эти полотнища, которые покрывают скинию, там, какие крючочки, куда там нужно что сделать, как они соединяются между собой. Я думаю, как это сделать так, чтобы детям было интересно. Открыл интернет, показал им скинию. Я сказал, вот смотрите, как она выглядит. Вот что она, из чего она состоит. Вот тут все детали ее. То есть сегодня при наличии картинки, при наличии различных представлений о том, что существует в Библии, ты можешь решить задачу передачи текста при помощи некоторых картинок. Некоторые вещи лучше картинками показать. И тогда у человека складывается наглядное представление, и, в общем-то, не нужно так подробно. Это тоже перевод. Но перевод в другую сферу. Вот, но все равно когда-то наступает такой момент, когда человек должен прочитать Библию целиком и понять ее. Потому что просто прочитать Библию, просто прочитать.

0: 36 часов лобанов. Новый учебный корпус 207 часов. Форма контроля экзамен.
1: Требования к переводу Библии намного выше, чем к переводу любой художественной литературы. Но задачи, которые ставятся перед переводчиком, они приблизительно одинаковые, потому что ты должен адекватно передать текст. Что такое перевод, да? Передача сообщения, сделанного на одном языке, средствами другого языка. Ты читаешь текст и понимаешь, вот это приблизительно то, что написано в оригинале. Именно приблизительно, потому что переводчик не может переисчерпать всех смыслов, заложенных в оригинале. Он не может передать игру слов. Потому что звукопись древнего языка, она отличается от звукописи русского языка, например, да. Вот. Все, что касается дополнительных каких-то нюансов и от наших отношений с Богом, и нашего опыта, все это передается в историях, которые записаны во всей Библии. Библия – это книга, которая рассказывает об отношениях Бога, человека, Бога Отца и Бога Сына, вот, человека и Святого Духа. И вот эти отношения вполне однозначно тоже можно передать любым переводом. И все те сложности, которые возникают, они могут быть сняты, если ты читаешь другой перевод. То есть не нужно мучить себя и пытаться понять то, что понять невозможно. Вот это смиренно-мудрее какое-то там, да. В синодальном же переводе много слов, которые либо придуманы переводчиками, либо славянского происхождения, которые не очень понятны, да. Мы стали позорищем для мира, да. А там используется греческое слово «театрос». Да? «Театрос» – это зрелище. Мы стали не позорищем, а зрелищем для мира. Для ангелов и человека. Или когда он пишет о том, что Павел пишет Тимофею, говорит о том, что диаконы должны быть честными. Их жены должны быть честными. Человек читает и думает, почему же диаконы и их жены должны быть честными, а все остальные как? Еще это о руководителях церкви, да? Вот. И речь идет о том, что там речь идет не о честности, а речь идет о том, что там используют слово «уважаемый». То есть честной. Пасторы, то есть диаконы, их жены, должны быть людьми уважаемыми. Перевод в этом смысле, да, и любовь к переводу, она помогает как раз увидеть этот текст по-настоящему. Ну, то есть увидеть и понять его. Получается, что текст может человека научить не тому, чему он учит на самом деле, да?
2: Если мало дано желчью, завистью полн, свой треножник колеблешь ты сам, и бросает тебя то в стремнину на слом, безвременье храм. Ответа нигде отыскать не суметь, от вопросов язык отнялся, так молчанием щерится матушка смерть и твои небеса. Что же, как же, никак не расторгнуть межи, избежать среди людей пустоты. Дай мне, Боже, любви и продли мою жизнь, помоги не остыть.
1: Когда мы говорим о чтении Библии, то тоже есть определенная технология важна. Да? То есть как бы можно посоветовать человеку, как начинать читать Библию, чтобы было интересно. Первый этап – нужно познакомиться с Библией по жанрам. Вот когда я говорю о любви к Библии, то я предполагаю, что любовь к Библии она предполагает не только дело перевода, но и дело научения человека, как с Библией обращаться. Вот. И я предложил такую технологию, когда мы знакомимся с первым жанром, который нужно узнать, это Евангелие. Самое короткое Евангелие – Евангелие от Марка. Вот ты прочитал Евангелие от Марка, ты уже знаешь, что такое Иисус. Потом ты прочитал Деяния апостолов, потом прочитал одно послание, послание к филиппийцам. У тебя получилось представление о целом корпусе. Ты познакомился с Евангелием, с Деяниями, с посланиями, прочитал. Потом прочитал послание Иакова, и ты уже все, у тебя в голове уже целая картинка Нового Завета. А потом пошел к Ветхому Завету. Из Ветхого Завета прочитал книгу «Бытие», прочитал книгу «Руфь», книгу «Исфири», книгу «Ионы», книгу «Экклезиаста». Пять книг из Ветхого Завета создают тебе впечатление о целостном представлении всего Ветхого Завета.
2: Было утро, открытым был заспанный слух.

0: сложность текста сродни загадке, да? Вот это в одной из своих песен я написал. Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. То есть только к жизни с такой ухваткой не подступишься ни почем. Вот получаешь просто, когда ты читаешь текст, ты пытаешься разгадать всю ту тайну, которая заложена в этом тексте. И это очень интересно. Вообще люди очень любят викторины. Готовят какие-то конкурсы для людей, которые собираются вместе. То есть люди участвуют в конкурсах. Для меня это конкурс такой, в котором я пытаюсь беседовать с древним автором.
1: Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. Только к жизни с такой ухваткой не подступишься ни почем. Ни к чему мне почет и слава, если в древность как камень врос. Я ответов не жажду права, мне бы нужный задать вопрос. Небо ответит мне ласково, а может быть и не ответит. Ни мне и ни тем, кто как дети, доверием душу украсили.

0: Одних очень заботит их статус и положение в обществе. Другие ищут авторитетных, знающих людей и во всем следуют их словам и примеру. Как статус и авторитет влияют на веру? Как в современном мире можно обрести веру в Бога? Мы продолжаем читать диалог Иисуса Христа с иудеями в храме. Сегодня на студии священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 25 по 52 текст. Да, в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, а потом приступим к размышлениям.
1: Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. При сём иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значит сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи

0: Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошло о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда, в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
1: Да, это был 53-й текст. Да, мы им закончили. Это было окончание главы. Мы начинаем, наш отрывок начинается с 25-го текста. Что было до этого? Можно ли подвести какой-то некий итог, чтобы мы понимали, в какой гуще событий мы находимся?
0: Да, мы помним о том, что мы начали изучать события, которые происходят на праздник кущей, куда Иисус пришел тайно и пришел в середине праздника, да, как мы уже сказали, и где он сидел, учил в храме. И начальники дивились тому, как он учит, чему он учит. И мы с вами закончили как раз-таки в прошлый раз о том конфликте, который между ними произошел.
1: Да. И вот здесь мы видим, что некий вопрос, да, возникает у жителей Иерусалима. Разве это не Иисус? Почему вообще в принципе, да, если мы читаем изначально вот эти тексты, 25-27, не тот ли, которого ищут убить? Да, можно ли как-то пояснить, почему они снова, как бы у них возникает этот вопрос, что, да, это в 26 стихе, он подлинно Христос? Почему возникает снова этот вопрос?
0: Когда мы вот смотрим, то здесь написано, некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? То есть здесь важно понимать смысл слова «Христос». Да. Это слово означает «помазанник». То есть тот самый, которого они ждут. И здесь у людей возникает вопрос. Вот он явно в храме учит. А чего вы его не берете? То есть, может быть, вы поменяли свое отношение к нему? Ну, как мы видим, народ здесь ошибался, потому что иудеи, начальники, они все так же жаждали его схватить.
1: А почему у них был вообще такой интерес схватить его? Почему они так и не уверовали? Они же видели вообще столько чудес, которые происходили, да? Видели, как он исцеляет, да? Как он помогает людям. Почему все-таки у них этого не произошло?
0: Ну, как мы видим, Иисус был светом. И человек, который упорствует в своем грехе, он все дальше удаляется во тьму. И когда свет приходит ко тьме, то, естественно, идет обозление. Он освещает всю эту грязь, как мы уже не раз говорили. И некогда его отвергнув, не укрепив свою веру, а веры как таковой у них и не было изначально, вера появляется у Никодима только после личного диалога со Христом. И поэтому здесь мы видим и понимаем, что они только погрязли в своем жестокосердии.
1: Поняла. Вот еще, если вернемся мы в начало, да, 7 главы, да, в предыдущей мы программе говорили о том, что он вообще на этот праздник кущей явился, как я помню, тайно. А здесь он заявляет о себе открыто на этом празднике. Это просто о его смелости или о чем здесь говорится? Почему так происходит? Он же не просто так это делает.
0: Но мы с вами говорили о том, что у Иисуса есть ему свой час. Так. И он приходит в середине праздника. Если бы он пошел сразу открыто на праздник, то о нем бы узнали еще до праздника, потому что по всей дороге вокруг него собралась бы толпа людей, и он был бы явлен, да, как бунтарники, его бы опять могли там попытаться воцарить или еще что-либо произойти. То есть один Бог знает, что бы могло произойти. И

0: Христос говорит «не время». Но он приходит именно тогда, когда время. И как мы дальше увидим, он это время особо использует, потому что, как написано, в последний день он скажет самые основные слова.
1: Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Вот, как я понимаю, вот тот час, да, который, про точное вот это вот время, которое мы с вами говорили и в прошлой программе, и в этой говорим, почему было выбрано именно то время? Можем ли мы сейчас приоткрыть эту завесу тайны? Почему какой-то определенный должен быть, был час?
0: Но смотрите, здесь опять же важно не путать, о каком времени, о каком часе мы сейчас с вами говорим. Вы задаете вопрос, по какому тексту?
1: Вот как раз-таки про то, что вы до этого говорили, что до этого он пришел неявно, а сейчас он
0: потому
1: заявляет
0: о себе. Потому что не наступил его час.
1: Да.
0: А мы с вами говорили о том, что есть час, который ожидаем всем Евангелием. Это час распятия Иисуса Христа, час Его вознесения, час Его славы. Но чтобы дойти до креста, есть определенные действия, которые Иисусу нужно в свое время совершить. Если Он говорит проповедь раньше, то Его раньше схватят. Если Он говорит свое время, то в свое время Он и подойдет к кресту. Ну, это, знаете, простой пример. Если, к примеру, женщина хочет сделать хлеб на закваске, то она не будет ставить с утра пораньше тесто, чтобы на следующий день его испечь. Она его поставит в ночь, да, на отстаивание. И поэтому здесь Иисус также, он не идет с самого начала праздника, он идет ровно тогда, когда это в свое время.
1: Но вот поняла, про что вы говорите, да, про свое время. Почему распятие произошло именно вот, почему это было в пятницу, да, если забегать вперед? То есть с чем это связано? Почему именно то время было выбрано? А, допустим, не могло произойти, когда был праздник Кущи или праздник Пасхи? Почему нельзя было, допустим, вот... Можно ли это как-то объяснить?
0: Да, конечно, можно. Это действительно мы забегаем очень далеко. Но идея заключается в том, что Иисус был распят именно на Пасху. Иисус был распят на Пасху во время вечерней жертвы. Он умер. И это было очень символично, потому что Иисус Христос наша Пасха, закланы за нас. Потому что именно Иисус Христос есть тот самый Агнец, о котором говорит Иоанн, да, закланы за нас. Почему? Потому что вся система храмового служения, годовых праздников, этого всего, это все указывало на Иисуса Христа, которому должно было прийти и умереть за грехи мира сего. И мы видим о том, что Иисус умирает в назначенное время, в назначенный момент, и это является большим знамением, в принципе, как для иудеев, так и для христиан. Но кто это примет, знамение, это уже другой вопрос.
1: Поняла. Благодарю за ответ. И здесь я вот хочу спросить. Чудеса, да, он все очень последовательно, очень логично, да. Христос очень многим открывается. Кому-то явно, кому-то открыто, да, кому-то он что-то больше разъясняет, кому-то говорит притчами, историями и тому подобное. И мы в 31 стихе видим, что многие, да, до этого там начинали верить. Вот здесь... после того, как он пришел, да, вот здесь уже, когда наступает, так скажем, для него вот это последнее время, да, многие начинают верить. Что заставляет их сердцу здесь открываться вот Слову Божьему? Почему именно здесь они начинают верить? Они что, чувствуют, что это его последнее время, что скоро что-то произойдет?
0: Ну, здесь мы видим, да, написано, что многие начинают ему верить, но на самом деле, если мы посмотрим чуть более глобально, то мы увидим, что народ здесь на распутье. Народ не знает, как ему поступать. Они пытаются собственный опыт сравнивать с опытом начальств и понять, как нам действовать дальше. Потому что он не исполнил того, что мы от него ожидали, но при этом он творит те дела, которые, как они говорят, неужели тот мессия, который должен прийти, еще что-то больше может сделать? То есть куда больше, чем этот-то?
1: То есть все-таки здесь они на распутье стоят, да?
0: Да, это на распутье, и это достаточно такая в нашем изучаемом отрывке тоже является.

0: является одной из центральных тем о том, угу. что иудеи, начальство, уже его, так скажем, приговор ему выдвигают, а народ не знает, что делать. И как бы, как сами начальники заключают о том, что они невежественны, этот народ, да, угу. который прислушивается к нему, они пренебрежительно к народу здесь относятся.
1: Вот, вот здесь вот вопрос такой. Фарисеи послали служителей схватить его, да? Почему они вообще боялись, что ли, его влияния на народ? Или с чем это здесь связано?
0: Да, когда мы здесь смотрим о том, что иудеи посылают о том, чтобы схватить его, то они хотят вынести ему приговор. Угу. Мы же сказали, они уже до этого да. имели заговор о нем. А угу. здесь остается всего полгода до Пасхи, на которой Иисус будет распят.
1: Угу.
0: И таким образом мы видим, что время его приближается, и вот эта ярость, ополчение на него, она тоже все время повышается, то есть накаляется вот этот накал,
1: угу.
0: и священники, они готовы уже действовать. Но, как мы читаем, они не могут ничего сделать, потому что не наступило еще то время.
1: То время.
0: Иисус еще не дает им угу. себя схватить. И мы видим, что служители, которые приходят, чтобы его схватить, они изумляются тому, как он говорит, тому, что он говорит. То есть они видят, что его слова, они божественны, о том, что это не слова человека, Господь явно действует через него.
1: Угу.
0: И их это изумляет, и они не позволяют себе схватить его, что удивительно.
1: Да, вот если это у нас 30-е тексты, да, искали схватить его, также в 32-м тексте услышали фарисеи такие толки о нем в народе. Вот я сейчас буду как вот некий книжник, который хочу уточнить. Что такое толки?
0: Размышления.
1: Ага, то есть были
0: дискуссии, какие-то... дебаты, то есть есть такие угу. мнения, есть такие мнения.
1: Угу, угу. Дальше, если мы читаем, да, он говорит, да, что будут искать, не найдут, где я буду, да, туда вы уже не можете прийти. Это он обращается здесь к кому? Это если мы читаем 33 и 34 тексты. Кому он здесь говорит, что да, время мое близко, и что скоро подойдет тот час, и уже... его схватит, и уже вы не сможете быть рядом
0: с тобой. Но мы здесь с вами видим, что в 35-м тексте сказано, «При сём иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его». Угу. А кто такие были иудеи?
1: Да, это были, так скажем, его
0: начальники. Это начальство. То
1: да.
0: есть это, вероятнее всего, как раз-таки была речь, обращенная к служителям, угу. которых отправили его схватить.
1: Угу. И, соответственно, почему они не могли его найти? Что он там где-то скрывался, побежал бы в бега, или что бы там дальше было?
0: Ну вот они и задаются этим вопросом, да, но мы понимаем, что речь Иисуса Христа, угу. она говорит совершенно о другом, что они не смогут быть там, где будет он. А угу. куда Иисус ушел, куда они могут попасть фарисеи? Он был вознесен.
1: Ну да, но здесь просто пока еще вот такое последнее как бы время. Казалось бы, что для них вот все двери открыты, они же как раз-таки начальники.
0: Но он же как бы и говорит о том, что наступит время, да? То есть
1: ага.
0: он говорит, еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня.
1: Угу.
0: То есть он четко заявляет, откуда пришел, туда и вернусь.
1: То есть
0: и мне недолго. Недолго, угу. как мы сказали, это полгода.
1: Так, то есть здесь речь дальше будет о чем? О том, что он попадает дальше на небо, да? То есть он возносится. Это про распятие его.
0: Нет, распятие и вознесение – это разные вещи. Иисус возносится позже, уже после воскресения своего. Его распяли, на третий день воскрес, угу. и потом позже он является еще ученикам, и угу. позже он возносится.
1: Угу. Но здесь вот речь идет про вознесение.
0: Да,
1: про
0: он же говорит, виду, я пойду к пославшему меня.
1: Угу. Хорошо. Если мы дальше вот здесь читаем такой как бы текст, да, то он говорит в 35 и в 37 стихе про себя, как о некой какой-то такой роли, если кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет. Что это такое? Что это за живая такая вода? И как мы сейчас можем это вот в современном мире вообще понять?
0: Да, спасибо. Смотрите, здесь вопрос того, что

0: Иисус приходит на праздник, как мы с вами уже сказали, да, кущей, где происходит церемония возливания воды ежедневная, где вот это имеет большой символизм.
1: Угу.
0: И, как мы читаем, в последний же великий день. И здесь есть разногласия на тему, что это за день, то ли седьмой, то ли восьмой, потому что на восьмой должно было быть собрание,
1: угу.
0: а вода возливалась всего 7 дней, то есть на восьмой день уже не возливалось, а Иисус собою замещает. Но я думаю, нам это не столько важно, потому что от этого не меняется суть, что Иисус приходит и говорит, вот вы видите, как возливают эту воду, да,
1: угу.
0: и, но ее, как правильно сказать, вот она здесь есть, и вам ее не хватит навсегда.
1: Угу.
0: А я та вода, которая могу, я могу дать вам ту воду, которая будет пребывать с вами всегда. Uh-huh. И здесь Иоанн, естественно, поясняет о том, что речь идет о Духе Святом, как это было и в диалоге с самарянкой.
1: Uh-huh.
0: Но Иисус является источником этой воды живой. И таким образом он говорит, вы не можете найти здесь то, чего вы желаете.
1: Uh-huh.
0: Вот эта вода временная, все это не утоляет вашей жажды, да? Любое спасение, все благословения, это все во мне. И мы понимаем, что вот эту вот духовную нужду людей удовлетворить мог только Христос.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: И Он находился посреди них и был великим источником.
1: Uh-huh.
0: И вот Он как раз-таки и указывает, и замещает собою эту воду. И если нам так говорить, знаете, порой мы тоже, бывает, обращаемся к каким-то вещам, которые не могут утолить нашей духовной нужды. Но только Христос способен ее утолить. Ну, то есть, к примеру, мы очень часто бывает, да, в нашей культуре о том, что люди тоже хотят осветить воду. Да,
1: угу,
0: то есть
1: да.
0: Неважно, каким методом, неважно как, но вот если эта вода будет чудодейственна, значит, мне она нужна.
1: Угу.
0: И люди идут, набирают ее, там, используют различными угу. методами. Но Христос говорит, это не то, что утолит вашу духовную нужду, вашу угу. жажду духовную. Единственным, кто может утолить жажду, является Христос. Потому что очень часто даже те люди, которые вот ходят за водой освященной, да,
1: угу.
0: это не те, кто по факту верующие.
1: Угу.
0: Ну, то есть в каком плане? Это люди, которым ты можешь задать вопрос о Христе, о Библии. Они угу. ответить не смогут. Просто так делали наши родители, да, или вот мой друг так делает, ему помогает, значит, я так буду делать.
1: Ну, то есть по примеру.
0: Да, и здесь Христос говорит, вы обращаете внимание не на источник воды живой.
1: Угу.
0: Я источник воды живой. Если ты хочешь, чтобы утолились твои нужды, переживания, да, чтобы решились проблемы в твоей жизни, ты должен ко мне прийти, а не искать какого-то чудодейственного вот такого эффекта от чего-либо.
1: Он был у них там раньше, прям воочию, вживую.
0: Да.
1: И ходили они к нему. Для них он был живой водой?
0: Ну, для тех, кто осознавал и верил в него, да.
1: Угу. Да, то есть здесь больше, наверное, говорится про то, что сейчас мы, если обращаемся к нему в молитве, да, если у них было, так скажем, сердце чистое, обращенное, наверное, в сторону Христа, да, больше про такое, про духовное открытие. Да,
0: ну, видите,
1: было такое,
0: да, здесь мы как бы уже каждую программу говорим о том, что Христос в каждой истории говорит о том, что любую нужду, которая у вас появляется, способен утолить только я.
1: Угу.
0: Ключом к вечной жизни являюсь я, дверью я, тем, кто может утолить жажду, я, тем,
1: угу.
0: кто может дать вам новую жизнь, я. И
1: угу.
0: то есть то, тем, кто является светом, это тоже я. То есть какая бы проблема у тебя ни была, ты должен идти ко мне. Только я являюсь подателем жизни. Не нужно ходить никому другому. Да?
1: Угу.
0: То есть не нужно обращаться к чему-либо там, ну, ритуальному, да, еще какому-либо. У меня был друг, который говорил таким образом, что, ну, если мне это помогает, то я это использую. Я говорю,

0: Ну, а тебя не смущает, что, скажем, одна вещь другой противоречит чисто мировоззренчески, да? Ну, он не был христианином. Вот, и он говорит, ну, если это работает, почему мне этого не использовать? И это не важно, то есть, ну, допустим, он мог молиться и какие-то языческие вещи использовать. То есть, если мне и то, и другое помогает, да, почему мне этого не делать? И здесь как раз-таки Христос говорит о том, что человек, тебе ничего не поможет. Ни то, ни другое. Ты можешь сколько угодно вот пользоваться тем, другим, считать, что тебе это помогает, но тебе это не даст ни вечной жизни, ни душевного покоя, ни заполнит ту пустоту, которая есть внутри тебя. Единственный, кто это может сделать, это я. То есть Иисус Христос. И поэтому нам не нужно тратить множество денег на посещение каких-то мест. Да, если мы хотим найти Господа, если мы хотим вот это вот за вот эту пустоту заполнить, да, которой не хватает, которое место, предназначенное для Бога, может заполнить только Бог. Ничто другое не способно его наполнить и дать нам радость в жизни. И поэтому не нужно тратить деньги на какие-то предметы, поездки, еще что-либо. Нам достаточно склонить колени и в искренней молитве прийти к Господу.
1: Вот и здесь такой же вопрос, исходя из этого всего, да, в самом начале мы говорили про то, что, да, кто же может нам помочь верить, да, мы поняли, что никакие ритуалы, да, никакие особые места, да, только личное взаимодействие, личные взаимоотношения. Но если мы возвращаемся вот к диалогу и к нашим текстам, которые мы прочитали почти уже в конце, почему возникает спор вообще о происхождении Иисуса? Что же все-таки, ну вот, мешало и фарисеям, и руководителям поверить в то, что Иисус Христос является Мессией? Они, может быть, как-то, ну, не понимали что-то, да, или как это, ну, как бы влияло на них, да, почему, что им мешало?
0: Но видите, здесь какой есть нюанс интересный. Как мы сказали, на этот вопрос уже ответ я ранее дал. О том, что их же жестокосердие, они сами лукавят. Они говорят, что не приходят с Галилеи пророка. Но они уже слукавили, потому что как минимум Иона, Илия, то есть это немалые пророки такие, да? И, вероятно, еще Наум, они были с Галилеей. И то есть их утверждение заведомо ложно. Это просто их упорство и желание достичь уже своего. Это уже пошел некий азарт такой, понимаете? И поэтому здесь начинаются вопросы. Они говорят, Мессия не может быть оттуда, а потом говорят, а мы не знаем, откуда он может быть. Ну, то есть у них вот эти вот идут
1: Может, им просто это
0: лукавства
1: было
0: одно на
1: невыгодно?
0: другое. Да, им это было невыгодно, это их обличало, как мы уже ранее сказали. И поэтому здесь вот эти и идут толки о том, откуда он, почему, да, какие-то дискуссии. Хотя, в принципе, если мы читаем, то иудеи знали, где должен появиться Мессия, когда царь хотел найти младенца Иисуса, да? И здесь есть еще очень один важный для нас, верующих людей, урок, который заключается в том, что Иисус говорит, тот, кто придет ко мне и будет пить воду живую, из того потекут реки воды живой. Это говорит о том, что если человек действительно принимает Христа, уверует в Него, то он после не способен молчать о Его благодати, о Его милости, которую Господь к нему проявляет, и он будет сам везде проповедовать другим и делиться тем благословением, которым с ним делится Господь. Да, у нас разный характер, разные,
1: Статусы, да.
0: кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Каждый будет по-своему. Но ни у одного, ни у другого не будет просто таких слов, что «ну, у меня спросят, и я тогда отвечу». Они будут искренне делиться, потому что это часть их жизни. Люди делятся тем, что действительно для них важно. Потому что мы очень часто не спрашиваем, а как там твоя машина, а как у тебя на кухне дела, да, или еще что-то. А мы сами бежим, и у нас не спрашивают, а мы уже говорим, а я себе там что-то новое установил, а я у себя на кухне что-то приобрел или изменил. И то есть это говорит лишь о том, что если мы действительно пришли к живому источнику и пьем из него каждый день и питаемся от него, то тогда и в нас будет вот эта река, которую невозможно остановить.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Помните,

Вера – это не исполнение обрядов и посещение святых мест. Это личный ответ на призыв Христа. «Кто жаждет, идите ко мне». Только Иисус Христос – источник жизни и веры.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». В гостях у нас Олег Вячеславович Вранюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Давайте продолжим размышлять над темой равноправия в семье. В предыдущей программе мы сказали о том, что библейская модель такова, что муж должен быть главою в семье. Mm-hmm. И пришли мы к такому выводу, который не для всех может быть очевиден, христиан, но даже неверующий супруг, как вы утверждаете, должен быть главой в семье. А как же быть, если, например, неверующий супруг будет и детям прививать вот не веру в Бога, не любовь к Священному Писанию, а наоборот, они по примеру отца своего, да, если мать не будет вот в этом плане проявлять каких-то вот настойчивости, да, по примеру отца своего будут также вырастут неверующими. Разве это хорошо?
1: Да, действительно, ну, в любой теме, равно как и в этой, много непростых моментов, и тем более, когда она связана с самым близким, что у нас есть, с нашими семьями и особенно с детьми. Вот. Но опять мы вынуждены вернуться к библейской концепции, и именно не столько даже конкретно концепции о господстве мужчины над женщиной, которая еще в Бытие задекларирована, а вообще-то о концепции установления этой заповеди супружеских отношений между мужчиной и женщиной. Так точно, как мы видим эту же концепцию в десятисловном законе, когда дети, как дети должны относиться к родителям, то же самое мы видим в вопросе мужчины и женщины. То есть эти установления безусловны. Нельзя сказать, что за родителями родителям нужно повиноваться, родителей нужно почитать, как сказано по заповеди. Только если, и дальше целый список. Написано: почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. То же самое с мужчиной и женщиной, извините, с мужем и женой. Не написано, что мужчина господствует только если. А если там целый ряд каких-то других вопросов,

0: то своего господства он лишается. Это не библейская концепция.
1: Ну, а если он призывает к прямому нарушению воли Божией, изложенной в 10 заповедях, тоже нужно подчиняться?
0: Да, ну, здесь он перестает быть мужчиной. Извините, я имею в виду мужем. Священное Писание четко распределяет соподчиненность человеческим и божественным установлениям. То есть у нас есть несколько примеров из Нового Завета, известная фраза о том, неужели мы будем больше слушать тебя, чем Бога, Фесту сказали. Или вот пример Даниила из Ветхого Завета. До тех пор, пока Даниила просили делать вещи, которые он мог себе позволить делать в соответствии со своей верой, не было никаких вопросов. Но он даже под страхом смерти, он был готов следовать тому, к чему его призывал Господь. То есть, скажем, когда вышел запрет на молитву, ну, вот здесь он уже не мог подчиниться. Если в нашей жизни случаются какие-то предъявляемые к нам требования, от кого бы они ни исходили, которые ставят нас в выбор между Богом и человеком, то здесь выигрывает Бог, кем бы ни был человек.
1: Угу. Хорошо, давайте вернемся вот к той модели, которую мы обсуждаем, библейская модель, когда муж глава, да, жены, угу, так же, как Христос глава церкви, сказано.
0: Да.
1: Бог, он полноправный владыка, да, пантократор, да, вседержитель, то есть он полностью управляет вселенной, миром, в том числе церковью и так далее. А муж, до каких пределов его вот эта вот власть распространяется, то и что он должен делать как глава? Если мы сказали, что, например, библейская модель также такова, что женщина по хозяйству все делает, там семейные какие-то все вопросы вот эти решает, то есть она не как там примадонна или там принцесса сидит, а муж как глава ее обеспечивает. Наоборот, наверное, да? Муж как глава больше занят какими-то там, может быть, интеллектуальными вопросами, как 31 глава книги притчей описывает, известен у ворот, размышляет со старейшинами, а жена вот по дому делает всю черновую работу, хозяйство. Этому Библия, да, призывает?
0: Вы знаете, я недавно столкнулся с таким понятием, довольно интересным в последнее время, которое не то чтобы оно развивается, но входит потихоньку в обиход. Понятие женской педагогики. В очень интересном ключе. В связи с тем, что мужчины в современном мире немного утратили понимание того, что значит быть главой семьи, что значит взять на себя ответственность, эта роль, вынуждена или не вынуждена, она начинает потихоньку переходить к женщине. Или даже уже перешла. И вот в последнее время вводится такое понятие, как женская педагогика, то есть необходимость женщине воспитать из своего мужа главу. Ну и отсюда, конечно, вытекает уже прямой ответ на ваш вопрос в плане того, что еще до того, как мы доходим до списка перечислений, там, кто чего должен делать, за какую ручку взяться и куда кого отвести, самое главное – это то, что формулировка такая, то, что мужчина должен ощущать себя главой семьи, женщина должна понимать, что ее мужчина – это глава семьи, а дети должны воочию быть свидетелями того, что их папа – глава в семье, а мама с этим полностью согласна. Это самое главное. А когда мы...
1: Ну, какие обязанности у главы? Давайте перечислим их практически.
0: Ну, например, вот я бы не начинал с обязанностей.
1: А с чего?
0: Обязанности...
1: Справ? Давайте справ начнем. Какие права у главы?
0: Да. Права и обязанности – это вещи такие очень материальные. То есть,
1: так и хотелось бы в практике. Да. Потому что мы уже вторую программу говорим о том, что он глава.
0: Да.
1: Так что он должен делать-то как глава?
0: Мелко сказать, что я глава, значит, мусор выносишь ты.
1: Да, ну так же.
0: Это вещи, которые...
1: Подчиняйся.
0: Да.
1: Особенно если он эгоист и неверующий, он глава. Он так накомандует, что да. Бедная женщина...
0: Мне кажется, такие вещи, их проще решить. Гораздо сложнее, например, право принятия последнего решения. То есть, когда например, есть семья, И когда подходит ребенок к отцу и говорит: папа, можно мне там

пойти с друзьями погулять. Папа ему говорит, хорошо, значит, в 10 часов, чтобы был дома, и ляжешь спать 10:30. Хорошо, папа, я согласен. Тут сверху кричит мама, говорит, какой гулять? Никаких гулять. Вот у тебя есть уроки, садись, сделаешь уроки, позанимаешься на фортепиано и спать. Вот это явное нарушение объективности.

0: Мама и права.
1: Да, в отрыве
0: от всего. Что, а у папы, например, не спросил у него, а сделали ли ты уроки, а выучил ли ты сольфеджио, а вообще ты это, обязанности свои выполнил? Да, папа отмахнулся, иди, а я дальше буду телевизор смотреть. И что же,
1: все
0: мама
1: верно,
0: не права?
1: В отрыве от всего остального, действительно, объективно, мама ситуативно может быть, может быть права. По сравнению с папой. Но это посылает...
0: Но если папа сказал, то пусть мама не смеет возразить. Но мне кажется, это даже вот с точки зрения педагогической неправильно. И что? Ребенок пусть растет бездарем, получает двойки, музыкальную школу бросит, но только лишь бы не противоречить, как папа сказал.
1: С точки зрения педагогики преступно возражать, вот так вот себя вести по отношению к тому, что сказал папа.
0: Так пусть он сперва научится воспитывать тогда ребенка, узнает, что ему задано в школе, проверит его уроки, вот, по музыке поможет с ним позаниматься, а тогда уж командует, гулять ему или уроки учить.
1: И вы опять стаскиваете нас в пучину беззакония. В священное...
0: Громко, как сказано, ну ладно.
1: Я что имею в виду? Того, что закон не оговаривает. То есть Священное Писание не предоставляет нам концепцию, когда мужчина глава семьи и принимает решение, если. Нету если. Нету. Пусть сначала он научится, пусть сначала он получит образование, пусть он еще поймет, что такое воспитание, пусть прочитает там 20, 30, 40 книг, пусть еще что-то. Тогда, конечно, чего бы ему и быть. Нету такого. Такого, педагогика библейская заключается в другом. Педагогика библейская на первое место ставит господство мужчины над женщиной в семье, и на все остальные второстепенные там, набор знаний, умений, навыков, которые есть у детей, то, с чем ребенок выходит из семьи, с педагогическим пониманием роли мужчины и женщины в 100 раз важнее, чем с набором знаний, которые он выходит.
0: Даже если угрозой тому неправильное воспитание, двойки и так далее, даже это не может лечь на другую чашу весов. Вот сказал мужчина, и все.
1: Не, вы видите, конечно, это крайность. То есть, естественно, мы всю не раскручиваем весь клубок этих отношений мужчины и женщины. Конечно, потом ребенок ушел гулять, все нормально. Ничего страшного, если он в этот конкретный вечер там, не сделал каких-то уроков или еще чего-то. Но ребенок ушел, и тогда уже без детей супруга спокойно должна спросить.
0: Сковородкой приложить.
1: Смотри, такая вышла ситуация.
0: Или сказал.
1: Вот ты же не спросил так и так. Получилось, что теперь парень наш завтра пойдет не подготовлен. Давай как-то договори. Понятно, что ты принимаешь решение, но давай договариваемся, что если там это вопросы по школе, там, по еде, по здоровому образу жизни, по секциям и так далее. Но я вроде как этим занимаюсь. Давай сначала хотя бы смс-ку напиши, что у нас там по школе, прежде чем принимать решение. Но ни в коем случае, даже в угоду ситуативной выгоде, нельзя воспитывать в ребенке развернутое понимание на 180 градусов.
0: Угу. Другая ситуация. Люди уже в церковь, допустим, пришли вот в том состоянии, в котором они были. И женщина, она вот такая, по природе своей, более обладающая лидерскими качествами, занимающая, может быть, какое-то высокое положение в обществе. Но влюбилась вот в свое время в слесаря-сантехника. Угу. И такого она его полюбила, ей довольна она этим, живет с ней. И он и на работе слесарь-сантехник, и домой он приходит. Он привык, что у него жена там директор, а он вот такой. Вот. И всех устраивает все. Они не против, они счастливы в этом. Если она начнет из него воспитывать главу, а сама будет ему там подчиняться, она и сама будет чувствовать себя некомфортно, и он с этим не справится. Зачем им ломать вот эту устоявшуюся позицию в угоду какому-то правилу, написанному в Ефесской церкви 2000 лет тому назад?
1: Ну, естественно, выбор за каждым человеком. То есть, если, скажем, речь идет обо мне, то я принимаю осознанный выбор согласиться с тем, что Священное Писание – это руководство к жизни. Я хочу жить так, как сказано в Священном Писании. И, исходя из этого фундаментального принципа, я понимаю, что если мне сейчас жить удобнее, лучше, я совсем согласен, и со мной все согласны. Но это не по Писанию, то это неправильно априори.
0: Но будет ли это нарушением, если они договорятся, что в нашей семье, я считаю тебя главой, номинально.

0: Да.
1: Де юре. А де-факто, ну, ты сам все понимаешь, что глава я, и что скажу, то и вы.
0: Все верно. Вот, вы знаете, недавно я участвовал в широком обсуждении как раз вот этого. То есть все остальное понятно. Понятно, как говорит Писание. Понятно, как правильно, и понятно, как существует. Как вещи делаются в нашем мире. Самый главный вопрос, вот он только что прозвучал. Если сели и действительно договорились, как к этому относиться? Было очень широкое обсуждение, но я все-таки склоняюсь больше к мысли о том, что даже если договорились, надо понимать, что вы только что договорились о нарушении божественного постановления.
1: Но ведь это же не заповедь, наверное, да? Это же нельзя сказать, что это часть закона Божьего. Это же нельзя сказать, что это вот... И вообще, библейский принцип изначально-то в Эдемском саду равноправие планировал Бог. Он же, наверное, не думал, что вот Ева будет всю жизнь там подчиняться Адаму как главе. Он им обоим сказал, владычествуйте. Он же сказал, Адам, владычествуй и над Евой, так же, как над птицами небесными, над рыбами морскими. Они были равноправны. И мне кажется, изначально библейское вот понимание, библейская модель супружества, когда они на равных. И, допустим, они распределили между собой полномочия, что вот жена ответственна, допустим, за хозяйство, там, за приготовление еды, за то, чтобы проверять уроки. А он ответственен за то, чтобы привезти продукты домой, допустим, из магазина. Да? Он водит автомобили, ему удобно это сделать. За то, чтобы мусор выносить, допустим, там, пылесосить. И вот они распределили.
0: Да.
1: Это твоя сфера деятельности, это моя сфера деятельности. В религиозных вопросах, например, если муж верующий, и за ним последнее слово, так как было в Библии всегда, муж священник. Но почему нужно говорить, что во всех абсолютно вопросах, даже где он некомпетентен, где он, допустим, профан, он должен диктовать современной женщине, образованной, имеющей высшее образование, что она должна
0: делать? Конечно, нет. Но то, что вы сейчас перечисляете, это действительно простое распределение обязанностей. А то, о чем Священное Писание говорит, это осознание своей роли, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
1: Тогда общество совсем по-другому жило. Женщина вообще не могла тогда вот на равных с мужчиной к чему-то стремиться. Она, может, и рада была бы, и он бы, может, был бы рад. Но мне кажется, то, что тогда возложили обязанность на мужа как на главу, это просто обеспечили женщину, как бы сказать, защитой социальной в обществе.
0: Всем нам было бы крайне интересно пожить в таком обществе, которое предназначалось в то время, когда Господь сказал им «владычествуйте». Но, к сожалению большому, мы живем после продолжения Божьей речи, потому что обстоятельства сложились так, что Господу пришлось посадить их и сказать «Он будет господствовать над тобой». И так будет до тех пор, пока мы живем в этом мире. Пока не наступит опять тот мир, который был задуман еще до грехопадения.
1: То есть до второго пришествия до Христа,
0: второго
1: согласно Библии,
0: Христа,
1: мужчина главный.
0: Мужчина господствует. И, конечно, речь не о том, что кто откроет там дверь в машине, заведет, выйдет, отвезет ребенка в школе и так далее. Речь о том, кто и как себя осознает и дает это понять окружающим. Когда женщина говорит мужчине, так, ладно, все, ты сказал, а вот теперь я скажу, как будет.
1: Ну да, говорит, муж голова, а жена шея. Куда повернет,
0: так оно и будет. Вот это антибиблейский.
1: Угу. Спасибо за этот разговор, за ваше интересное мнение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Будем рады вашим письмам, звонкам. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм».
1: Господь – определение Бога как Господина, того, кто имеет полноту власти над своими подданными. В Ветхом Завете этим словом переводится одно из

0: древних имен Бога «Адонай», дословно означающее «мой господин». Это слово указывает на личное отношение между верующим и Богом. Верующий признает власть Бога над собой и выражает почтение, смирение, готовность к служению и благодарность. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». В Новом Завете, Евангелиях, апостольских посланиях и книге Откровения Господом назван Иисус Христос, что указывает на Его божественность. После воскресения Иисуса Его называют Господом всех, Господом над мертвыми и живыми, перед именем Которого преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца.
1: Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!»

0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем тему женской дружбы. Можно ли совместить отношения с мужчиной и женскую дружбу? И как строить отношения с подругой, если у тебя появился молодой человек, а у нее его нет? Об этом поговорим сегодня в программе. Сегодня со мной прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Таня и Наташа. Девчонки, у вас вообще были в жизни такие ситуации, когда приходилось совмещать отношения с парнем, с мужчиной и женскую дружбу?
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Ну, вообще, у меня была дружба такая, только у меня была подруга, у которой был молодой человек. Вот. И мы хорошо общались, мы учились вместе, это было в студенческие годы, и поэтому в целом все было хорошо. Просто, как я уже говорила в одной из программ, что я за дружбу не 24/7, и даже уже в те студенческие годы у меня было такое мнение, вот, и мы как бы спокойно дружили, все было хорошо.
0: Ну, то есть ты не чувствовала какой-то недостаток ревности, внимания, ревности из-за того, что она с ним, может, больше времени проводит?
2: Нет.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог, а по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Ну, у меня тоже как бы не было сложностей, то есть моя подруга всегда оставалась мне подругой, независимо от того, были у меня отношения с молодым человеком или у нее, может быть, в это же время или в другое время были отношения. Сейчас вот я замужем 12 лет, и у нас есть как бы общие друзья этой семейной пары, и, например, одинокие женщины, и его холостые друзья, никаких проблем нет.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела», обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.

0: Я тоже могу сказать, что у меня нет такого опыта в плане того, что... Нет, я знаю людей, у которых сталкивались с этим, и действительно есть пары, у которых там женщины уводили мужей из семьи, и это пары моих знакомых. Вот. У меня лично такого не было. Ну, то есть, как бы, мне не столько много лет, да, я не замужем, у меня нет мужа, но я надеюсь, что в моей жизни такой ситуации не будет. Просто, возможно, это такое отношение как бы к дружбе. Ну, то есть, как бы, я вполне хорошо отношусь к дружбе, хорошо отношусь к отношениям, так в плане, ну, как бы, я понимаю, что это раздельные, так скажем, области, и у меня нет какой-то ревности, в принципе, к людям. Вот, поэтому я считаю, что здесь, наверное, распределение каких-то приоритетов и времени, и мнений, наверное.
1: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
2: Я в свой адрес слышала пару раз такое высказывание, что типа вы с подругой дружите просто до тех пор, пока между вами не встал мужчина.
3: Кстати, это распространенное, мне кажется, женское мнение такое.
4: Не просто так.
2: Ну, конечно, не на ровном месте оно возникло. Но с другой стороны, а если я стану инвалидом, например, сохранится наша дружба? Ну что гадать-то на кофейной гуще?
4: Я тебе на опыте. У меня опыт почему-то, почему у всех позитивный, а у меня...
5: Ну, тоже есть негативный.
4: Ну, в плане того, что, да, у меня реально была подруга, и мы с ней разошлись, и, ну, основной причиной стало то, что между нами возник парень. Я не знала даже, что делать. У меня были какие-то такие мини-истерики какое-то время, потому что я вообще не понимала. Мы с ней были очень близки, мы с ней очень много времени проводили вместе, несколько раз в неделю, постоянно переписывались и то, и все. Вот, и когда появлялся парень, соответственно, столько же внимания, ну, ты, и даже больше ты уделяешь ему, потому что, как бы, в дальнейшем вы планируете строить семью. Вот, но... Она ревновала, и я ее даже за это отчасти осуждала. Пока, кстати, не столкнулась с такой ситуацией, когда у нее тоже появился парень, с которым начала общаться. Вот, и тогда я ее тоже поняла, что мы обе ненормальные с ней какие-то. Потому что она начала ушла гулять там с кем-то, да, и я такая думаю, так, что это? Я вообще это плохо знала этого парня. Я такая, ну так, кто это вообще такой? Почему ты с ним гуляешь? А я ни с тобой не гуляю.
6: Привет, меня зовут Наташа. Я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
0: А ты никогда не задумывалась над тем, что, ну, как бы, мы же очень часто зеркалим других людей. То есть то, что есть в нас самих, мы замечаем в других людях.
4: Но мы с ней очень похожи.
0: Чувство какой-то ревности. Или, к примеру, очень часто у женщин такое бывает. Почему уводят из семьи-то чувство зависти? Какой у тебя красивый мужчина. Я себе хочу такого же. И хоп-хоп-хоп, все. И мужчина уже на твоей стороне. Ну, конечно, тут нельзя сказать, что только женщина виновата.
4: Это не настоящая была подруга, наверное.
0: Ну, зависть.
4: Не, наверное.
0: Ну, зависть играет очень огромную роль.
4: У нас даже не зависть была, а ревность. То есть мы настолько друг друга любили, что это была ревность. И один парень нас окончательно разлучил, потому что они с ней поссорились, жестко поссорились. И я вместо того, чтобы выбрать ее, выбрала его, потому что я думала так правильно. И если бы я сейчас вернула время назад, я бы его бросила ради нее реально. Потому что сейчас у меня есть муж, и он нормально относится к тому, чтобы если я бы с ней дружила, да, просто сейчас, я, ну, сейчас у нас не такие отношения с ней. Но когда парень, мне кажется...
3: Ставит ультиматум.
4: Да, ставит ультиматум.
0: Простите, а вообще почему за тебя кто-то решает? Я что-то спала до этого момента.
4: Ну,
0: мне
4: нет,
0: кажется,
4: слушай, он не решал за меня, но он так, знаешь, это такие вот так, ниточки такие, так типа, ну, обстоятельства такие, что как бы, ну, как бы...
0: Это твоя ответственность, это твои друзья.
4: Я знаю, я виновата, я тут...
3: У меня вот была такая ситуация. Я почему-то вот с детства у меня было к дружбе какое-то вот святое отношение. То есть мне казалось, что вот подруга, друг — это что-то вот святое. Если, ну, если вы действительно обоюдно выбираете дружить, вот такую преданную дружбу. И у меня тоже появилась такая ситуация, что мы с подругой были очень близки. И у нее были молодые люди, у меня там были молодые люди. Ну, то есть как-то все это было нормально. И в какой-то момент у нее появился молодой человек, в которого она очень сильно влюбилась. И все внимание как бы перешло ему. То есть это было так странно, что вроде как в предыдущих отношениях такого не наблюдалось. А тут как бы на 100% человек поглотил. И я действительно восприняла это как предательство. То есть для меня это было реально вот, ну, предательство, то, что ты... зная, ну, как бы, что она вот зная, что мне там тяжело без нее, без его, без ее общения, что мы так привыкли вместе быть, а тут раз, и все, как бы, и мне казалось, что это прям вот такой вот плохой поступок, хотя сейчас я понимаю, наверное, и мое отношение тут тоже было такое резко негативное, и оно тоже сыграло роль. Вот, ну то есть вот по опыту, да, как сейчас поделилась там и Наташа, я понимаю, что вот, видимо, это такое, такой тонкий лед, что ли, вот именно как научиться совмещать и дружбу, и отношения, какие расставлять приоритеты.
4: Да, что важнее, потому что реально встает выбор.
3: Да, к сожалению, иногда получается, что ты встаешь перед выбором. Или, может быть, если ты встаешь перед выбором, что-то не то происходит, как бы.
0: Почему ты встаешь перед выбором? Как так получилось, что ты встаешь перед выбором? Вот мне интересна была история Тани, вот, которую ты рассказывала про подругу. Ну, то есть у тебя тоже был, я так понимаю, положительный такой опыт?
7: Положительный, да. Ну, у меня также были отрицательные. Тебе какой нужен, положительный или отрицательный?
0: Ну, вот положительно. Почему так получилось, что как бы вы смогли найти и расставить как-то?
7: Ну, мне кажется... Ну, у меня... Две подруги тогда было. У одной был парень, он был дистанционно.
4: Как удобно.
7: Как это? Отношения на расстоянии. Вот. Но все равно мы с ней не общались 24/7, хотя мы вот с... Не знаю, со скольки, может, 10 там, или с 15 лет, я не помню, но мы с ней несколько лет до этого еще дружили, жили в одном дворе, грубо говоря. Вот. И как бы... Все было хорошо.
0: То есть ты просто не ожидала, может быть, от того, что вы там будете 24/7 там делиться и тому
3: подобное?
0: Мне
3: вот почему-то не нравится, что мы мерилом дружбы взяли вот это 24/7. То есть мне кажется...
0: Ну, да, это нет, я знаешь, про что хотела сказать? Про ожидания и реальность. То есть мне иногда кажется, что мы слишком многого ожидаем, слишком многого хотим.
3: А если вы привыкли так общаться, то есть,
4: да,
3: вот, если вы так общались, тут у подруги появился молодой человек, и она, ну, переключилась, так скажем.
0: Ну, это же логично.
7: Я уважала ее выбор, это... то, что я понимала, что да, у нее есть парень, не как
4: это
7: бы.
4: Это тяжело все равно, логично, не
3: то
4: логично.
3: То что делать человеку в такой ситуации? Вот девушка, которая, вот эта вот вторая подружка, которая без отношений, ей действительно тяжело, то есть непонятно, кто виноват, кто прав в этой ситуации. То ли подруга действительно, с одной стороны, можно подумать, ну ты же, подруга же может найти время, то есть она же понимает вот это вот, эту ситуацию, что ей может быть одиноко. С другой стороны, ну да, должно быть уважение, что когда-то же это должно было случиться, то есть вы же не собирались вдвоем там дружить только и никаких отношений.
0: У меня была ситуация у подружки, когда у нее родственники умерли все в один год. И то есть ей очень важна была поддержка, опора, да, в этот момент стоит, возможно, больше уделить времени. Но опять же, это то, насколько человек готов это сделать. То есть у меня же есть подружка, когда у меня умер папа, она сказала, ты меня, конечно, извини, я не могу тебе эмоционально никак помочь, потому что мне самой очень сложно. Я не понимаю этого. Ну, и то есть я не могу.
4: Ну, а если у вас есть связь? Я не знаю, может, вы меня не понимаете.
3: Я понимаю.
4: Просто такая связь, как, я не знаю, как будто вы сестры.
3: Это уже, мне кажется, да, я вот на своем опыте поняла, что это как будто немножко созависимость.
0: Ты идеально поняла.
3: Спасибо.
0: Но это правда. Когда вот это немножко уже в зависимости.
3: Так, а почему? Ну, а что делать, понимаешь? Это опять же, да, сейчас можно идти в теорию созависимости, все плохо, но что делать, если ты в ней?
2: Просто нужно одну вещь простую понять, что если ты сейчас начнешь давить на подругу, ставить ей ультиматумы, то ты ее потеряешь.
0: Зависимость уйдет, да.
2: И лучше все сохранить дружбу, пусть немножко в другом формате, может быть, более редко встречаться. Ну и как-то ее действительно делить. чем у вас не будет просто дружбы, и ты потом всю жизнь эту ссору вспоминать будешь и жалеть.
0: И что делать, если чувствовать вины, надо? Винить себя?
4: Если вот молодой человек говорит: я не хочу, чтобы ты с ней общалась. Мне такое реально было.
2: Я знаю, что полагаю, что если, например,

0: компетенции мужа возможно ставить такие ультиматумы, то пока ты еще не замужем, ты имеешь право сама выбирать, общаться или нет.
1: И почему
0: и можно его просто перед фактом поставить.
2: Ну, да. А мне кажется, в компетенции мужа возможно ли ставить такие ультиматумы?
1: Да, почему он это ставит?
0: В некоторых ситуациях возможно.
3: А если это необоснованно?
0: Значит, необоснованно, значит, необоснованно. Но это уже каждую ситуацию надо отдельно
2: просто рассматривать. Просто это тоже, да, такой тонкий момент, что может ли партнер, да, мужчина, будь он, или в плане того, что женщина мужчине, вот руководить тем, с кем тебе общаться. Возможно, в некоторых ситуациях, да, мы все не знаем, и там с молодым человеком тоже, подумать вообще на здравость этого суждения, потому что вот можно потерять подругу из-за того, что там твой молодой человек против. Молодой человек, может, и уйдет, но как бы дружбу ты уже потеряешь, потому что подруга может и не смочь переступить через это.
3: Что вообще важнее?
4: Мне кажется, дружба с парнем или дружба сам с подругой?
3: А нет какого-то, ну, к чему
1: нет,
3: стремиться?
1: Нет, ну, конечно, нет, вообще, ну, как бы, не бытует такое мнение. В принципе, оно вполне логично, что обязательно, даже если ты замужем, по-моему, произносил эту фразу, у тебя все равно должны быть друзья. Потому что, ну, в жизни может случиться разное. У меня у знакомой, там, она была в преклонных уже годах, у нее умер муж. А она до этого не работала, друзей у нее не было. Знаешь, сложно очень пришлось. Гипертонические кризы, больницы, депрессии. У тебя нет поддержки никакой. И родственников нет.
2: А не нужна ли тебе эта поддержка, пока ты замужем? То есть это тоже нужна, такое, нужна. Что муж резко взял, да, и заменил тебе все окружение, что ли?
1: Да, просто такой еще момент важный. Ну вот, к примеру, лично для меня он очень важный. Потому что, ну как бы, я на самом деле очень ранимый такой человек, и мне очень важна такая именно милая поддержка, обстановка. Чтобы женщина подкреплялась извне вот этой вот, так скажем, поддержкой, да, энергией вот этой вот, она должна встречаться с другими такими же женщинами. Потому что женщина является именно в семье тем источником, который привносит вот эту атмосферу. И ты эту атмосферу черпаешь, соответственно, из таких же, кто тебе подобен.
3: Ну, Я не согласна.
1: Ну, как бы я говорю, для каждого это свое. Ну, кто-то, да, как бы может, ну...
3: Кому-то с парнями комфортнее.
1: Нет, я не... здесь не про комфорт.
3: Ну, я
1: здесь
3: понимаю,
1: про вот то, что...
3: женственность черпнет. Ну,
1: вот, ну, то есть, да, вот это вот все. То есть, кому-то это свойственно, кому-то это не свойственно. Вот, то есть, это тоже есть такое. Опять же, второй проблемой такой, здесь может быть то, что как в теме отношений с там, мужчиной и женщиной, боль и предательство. Почему женщины не заводят отношения? Я боюсь, что меня предадут. Здесь так же. Почему я не хочу дружить? Это сложно,
2: мне
1: это тяжело.
2: Мне кажется, что это и есть причина женской дружбы, женских конфликтов, того, что женщины вообще почему-то у нас как будто бы в обществе всегда воюют как-то, ну вот внегласно.
1: Зависть.
2: Они какие-то конкурентки,
1: да,
2: все время, потому что у меня вот такое, ну это мое мнение, ощущение, что просто каждая когда-то с этим столкнулась, у каждой была ситуация, когда, не знаю, подруга предала, бросила, там, я не знаю, оставила в трудную минуту, и у тебя как этот шрам... он ноет как бы всю оставшуюся жизнь, и тебе легче признать, что да, ну, женской дружбы не существует, нежели разобраться в этой ситуации, понять, почему так произошло, что, может быть, да, та подруга была, ну, неправильно она к тебе поступила, может, она действительно предала тебя. Но не все такие женщины. Не надо в, да, ее лице потом ненавидеть там всех,
1: всех
2: женщин.
1: Как... Почему мы меряем,
2: ну,
1: да, по
2: одному? Многие действительно,
1: одному.
2: Вот я вот вижу это в... девушках просто какую-то ненависть к женскому роду, что все женщины, да, ну вот про ту же ситуацию, что лучше не знакомить, вот, лучше не знакомить подругу со своим парнем, да, иначе уведет. Ну вот, не знаю, мне кажется странным, но такое вот есть.
1: В отношениях вы, если хотите быть искренними, то понятно, что вы приоткрываете какую-то завесу тайны, рассказываете о своем парне, рассказываете о каких-то моментах, но не обязательно рассказывать все. Ну, нет, я имею в виду...
3: Ну, а если у вас до этого все было вот так все? Тут тоже, кстати, на меня, возможно, были какие-то обиды по отношению ко мне, если не рассказывала все про своего парня.
1: А.
3: И все наши отношения.
1: Ну, извините, это тоже как-то манипуляция.
3: Ну, а если
1: почему,
3: до этого,
1: если
3: мы
1: не
3: всегда
1: хотела?
3: Так общались?
2: Просто
3: всегда все
2: мне
3: друг другу рассказывали.
2: Да, что это вот тоже как будто бы переступить из дружбы таких девчонок холостых в дружбу уже девушек, у которых...

0: серьезные отношения, потому что, ну, мне тоже кажется, все про мужа, там, про парня своего рассказывать.
1: Даже лучше.
2: И про себя это как-то...
0: Да, но действительно, пока вы так там бегаете на свидания на какие-то, ты все рассказываешь, там все свои подноготные, там, а посоветуй, то все, и очень трудно потом перестроиться, и начинаются вот эти обиды.
2: Ну, то есть вот еще ты говорила классную мысль про то, что в отношениях, почему бывают какие-то разногласия, это страх предательства, еще зависть, то, что, ну, как бы, вот, мы там сидим на одном диване, ты вот... такая успешная, я там вот неуспешная и не молодец. И вот на этом фоне, вот на фоне вот этой зависти, невысказанной, невыраженной, начинаются уже какие-то там, ну, притирки, недомолки. Вот. В первую очередь, злость на самого себя, по сути, идет. Вот. Просто я с этим в жизни сама сталкивалась, что я злюсь на себя, но выражаю какую-то гнев и агрессию на другого человека, потому что я просто, допустим, ему завидую. Из-за этого тоже дружба рушится. И в дальнейшем кажется, что я пробовала дружить, у меня там, ну, не получилось. Вот, такое тоже часто бывает. Поэтому, ну, вот здесь, мне кажется, классное выражение, что да, я ошиблась, я вообще имею право ошибаться, потому что я живая, адекватная, да, и, ну, в мире вообще, ну, без ошибок не бывает. Да, у меня были такие отношения, да, у меня были такие друзья, но я сделала вывод и иду дальше. Потому что для меня важно, там, например, социализация. Я хочу там чего-то там достичь, добиться или там просто как бы жить полноценной жизнью. Поэтому я бы хотела, чтобы у меня там был более широкий круг общения.
1: Ну, более широкий круг общения – это не про такое, что ты искренний и настоящий, как мне кажется. Ну, лично у меня не получается так. Если даже не могу двоих людей так держать в своей жизни. Не беру в расчет семью, там все нормально. Вот. А вот именно не получается.
2: Значит, тебе это и не надо. Зачем? Это важность того, что для тебя важно.
1: Ну, почему не надо? Например, у меня есть почему такие надо? Ситуации, когда мне реально есть время даже сейчас на подругу. Но я понимаю, что оно не такое, какое оно было раньше. И что я, ну, во-первых, не могу вернуть все, как было раньше. И это тоже там страх, как оно пойдет дальше, и вот эту брать ответственность опять. Я боюсь уже просто, потому что там я один раз делала больно, и не хочу это делать снова, потому что больно было обеим,
2: это
1: больно было сильно.
2: Это непрожитый опыт. Отношения, оно не складывается с того, что вот сейчас у меня есть 2 часика, мы с тобой встретимся и пойдем
1: погуляем.
2: Ну понятно,
1: я о чем и говорю, я поэтому и не хочу их начинать там возобновлять.
2: У тебя есть просто непрожитый опыт.
1: И так далее, вы говорите, что вы как-то научились это совмещать, и я не смогу.
3: Откуда ты знаешь, что ты не сможешь?
1: Даже... Да. Да потому что я знаю себя, ее я знаю.
2: Это был опыт.
3: Ты исходишь из того, что, не...
1: сейчас
3: ты, что люди не меняются.
1: Мне кажется. Не знаю.
2: Каждый человек в нашей жизни, он послан нам для опыта. Для какого-то преодоления, для... Ну, Бог же нам, ну, всегда
1: зачем
2: посылает
1: ворошить
2: моменты.
1: Прошлое, если а можно как это оставить тогда?
0: А так как ты зачем будешь ворошить это преодолеть? После? Как на практике, если вот есть вот эта вот, не знаю, дыра в груди какая-то, да, обида.
2: Если у нас в жизни возникает какой-то вопрос, который вызывает у нас эмоциональный отклик, значит, он для нас важен. Он имеет либо негативный окрас, либо позитивный. Если негативный, нужно понять, почему. Что стоит за этим, какое чувство, какая потребность. И когда мы вот этот момент вытащим наружу, мы уже будем понимать, да, злость, гнев, агрессия тоже можно проживать, да, покидать, побросать там что-то, ну, без вреда, да, чему-то другому, внешнему, вот. И заполнить вот эту вот пустоту позитивным каким-то способом, позитивным моментом.
0: Девчонки, спасибо, что поделились своим мнением. У нас получилась такая очень живая, искренняя беседа. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и пишите в комментариях свои истории.
4: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
5: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы.

потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сережа. Сереж, привет!
1: Привет, Борь!
0: В гостях у нас сегодня наша...
1: Прекрасная девушка, хороший человек.
0: Кристина.
2: Привет!
1: Вы знаете, начнем так нашу тему. Многие люди, все, наверное, хотят чувствовать себя комфортно в обществе. Вот, например, как сейчас Боря чувствует себя комфортно на этом стуле.
3: Даже ногу на ногу могу.
1: Но каждый из нас имеет какие-то свои отдельные качества характера, может быть, принципы в жизни или что-то, что отличает его в этом обществе. И не всегда комфортно чувствовать себя среди других людей, которые не придерживаются этих принципов, или чувствовать себя белой вороной, когда все делают что-то одно, а ты делаешь другое, или ты не согласен с ними. Поэтому очень сложно находиться в обществе и придерживаться своих принципов, если они разнятся с другими. Вот. Об этом как раз, наверное, сегодня поговорим, как нам придерживаться своих принципов, будь то это какие-то привычки, будь то это какие-то внешний вид, или, может быть, это какие-то религиозные убеждения. Вот. И поэтому мы сегодня специально пригласили Кристину, она нам расскажет свою историю. Кристина, еще раз привет.
2: Еще раз привет.
1: Рассказывай.
2: У меня был страх говорить о том, что я верующая. То есть, когда меня спрашивали, а где ты бываешь по субботам, а почему ты не такая, как все, то я пыталась как-то быстро-быстро ответить, ну, средне, и всем своим видом давала понять, что, ребят, я не хочу об этом разговаривать.
3: А смотри, Кристина, вот не такая, как все. Что это значит?
2: Ну, например, там... Не дерусь, нет вредных привычек.
1: То есть верующие, они, в принципе, первое, что они не дерутся. Ты знаешь, я тебя огорчу. Верующие дерутся.
3: Не на жизнь, а на смерть порой.
2: Мой мир не будет прежним.
1: Хорошо, еще что? Вот что было еще сложно тебе открывать людям? Вот они начинали у тебя спрашивать, а что ты верующая или так далее. Ты сразу избегала этих всех вопросов. Разговор, давайте сменим тему.
2: Я боялась, что люди меня не примут, что они не поймут, начнут насмехаться. Будут говорить, типа, о, сектантка или еще там что-нибудь такое. Поэтому я очень боялась об этом говорить.
1: Боря, у тебя было такое когда-нибудь в жизни, не обязательно связано с религией, с тем, что ты верующий человек, когда ты что-то боялся или скрывал

0: в обществе?
1: Ну, смотрите, как было. Сам, то есть, например, на работе, то есть я устроился на работу, где работал достаточно долгое время. Сам я не производил инициативу, то есть не навязывал людям свою веру, ничему их не учил. Но когда я пришел на эту работу, там встал вопрос субботы. То есть вроде бы мы работаем, вроде бы у нас пятидневная рабочая неделя, но иногда нужно работать по субботам. Я руководителю сразу же сказал, то есть я с ним один на один вышел в сторону, сказал так и так, я верующий человек, я хожу в церковь, по субботам работать не могу. Он сказал, одним словом, хорошо, работать не будешь. Но другим коллегам я об этом не рассказывал. Потому что единственное, что нас объединяло, это только работа, вне работы мы не общались. Поэтому я пришел, сделал свое дело и ушел. И нас это, моих коллег, это не касалось. Поэтому, но если бы встал вопрос, если бы мы об этом заговорили, то я бы рассказал. А без нужды...
0: Интересно, вот на самом деле тем людям, которые не близки тебе, с которыми ты не общаешься, с которыми у тебя нет отношений, им ты обычно не будешь говорить о своих каких-то принципах убеждений, доказывать что-то.
1: Ну, потому что они меня не настолько знали, чтобы я готов был им это открыть. Потому что что это
0: за... Ну, они, в принципе, бы и не поняли, может быть, тебя, да? Не было этих отношений.
1: Ну, возможно, бы, кстати, и поняли. Потому что люди со мной работали... Я работал в небольшой частной организации, где были люди не пьющие, очень грамотные и адекватные. Я думаю, что они бы поняли.
0: А вот, Крис, у меня вопрос такой. А эти ребята, с которыми ты старалась эту тему закрывать, не общаться, они вообще были твоими друзьями или это было просто так, приятели, знакомые?
2: Ну, в основном это были одноклассники, потому что они видели, что я не хожу в субботу. Но среди них есть и друзья.
0: И ты даже вот с самыми близкими своими друзьями, среди этих одноклассников, тоже эту тему не открывала?
2: Нет.
0: То есть даже самым близким тебе было сложно об этом говорить?
2: Я говорила, что вот у нас в семье не принято ходить по субботам. Нам нельзя работать там, вот так.
0: Ясно. Хорошо. Как ты думаешь, это хорошо было или плохо? Или это просто, блин, нормально было, что это сложно раскрыть?
2: Я думаю, это очень плохо, потому что когда мы... боимся сказать, что вот я хожу в церковь, я верующий, то мы стыдимся самого Бога. Мы стыдимся того, во что мы верим.
0: То есть причина это того, что мы сами боимся или стыдимся. Значит, нам это не нравится. Тебе нравилось ходить в церковь, верить в Бога? Вообще, это жизнь верующего человека, который ты жила. Тебе она нравилась?
2: Да, мне очень нравится. И мне нравятся люди, которые ходят в церковь. И в церкви именно я чувствую себя просто как дома. Очень хорошо.
1: А у меня появился такой вопрос, Кристин, для тебя есть разница, если тебя спросит, например, твой сверстник, ну, тогда еще, да, когда тебе задавали такие вопросы, почему ты по субботам, тебя не видно, если бы тебя спросил твой сверстник, какой-то молодой человек, какой-то парень, или спросил бы тебя взрослый человек, для тебя есть разница? Вот, может быть, ты стеснялась молодым ребятам говорить, потому что, ну, подростки, дети как-то еще не понимают вот этого, для них церковь это что-то такое... Он для кого-то даже страшное, непонятно, что люди там делают. А взрослые, зрелые люди относятся к этому с пониманием. Вот я по себе могу так сказать. Для тебя была разница, что сказать? Была ли для тебя разница?
0: Может
1: в том...
0: быть, учителю это рассказать или однокласснику это рассказать?
1: Да.
2: Я боялась сказать всем просто. Ну, учителям мне приходилось говорить, но чтобы это сказать, я просто собирала все свои силы и... Ну, долго перед этим репетировала, как скажу. Просто очень было страшно об этом говорить.
1: Но все-таки говорила?
2: Ну, приходилось говорить, потому что меня нет на этих уроках в субботу.
1: И какая была реакция?
2: У меня было в новой школе. Я подошла к учительнице географии и сказала, что я не хожу по субботам, потому что я верующая. Ну, рассказала ей все. И... Ее реакция меня просто очень удивила. Она сказала, все отлично, все хорошо, можешь не ходить. Я на самом деле очень уважаю тех людей, которые придерживаются своих принципов. И для меня это было действительно такой поддержкой. Ну, я не ожидала этого.
0: То есть, вот смотрите, я хочу сделать здесь уже небольшой такой вывод, который я сейчас сам для себя делаю. И это на самом деле и открытие в моей жизни, потому что я тоже наталкивался на это и делал примерно тот же вывод. Часто мы думаем, что наши принципы или то, что мы хотим отстаивать, но очень боимся, стесняемся этого или боимся об этом рассказать, это на самом деле бывает наше преимущество. Это то, что нас, может быть, сказать, возвышает над другими людьми. Это то, что делает нас лучше. И наверняка это хороший принцип. А мы боимся его и думаем, что это другим не понравится, что это все не воспримут хорошо, что это все начнут тебя гнобить, начнут тебя унижать.

0: унижать. На самом деле это дело заключается лишь в нашем страхе внутри, каком-то таком непонятном. И тоже у меня было такое, что когда ты раскрываешь это, когда ты себе даешь волю в том, чтобы рассказать этим людям, люди, наоборот, принимают и уважают тебя за твои принципы. Важно только то, чтобы ты их отстаивал до конца.
1: Да, у меня такое было. Я решила, что надо что-то менять. Я начала молиться Богу, что помоги мне не стесняться этого, не бояться. И просто на следующий день меня лучшая подруга в школе спрашивает про субботу, кто я такая. И я ей решила все рассказать. Решила, что спасибо Бог, я поняла, это мой шанс. Я ей все рассказала, и она действительно этим заинтересовалась. Она прочитала Википедию.
0: Что это за религия у тебя, да? Откуда, где?
1: И на следующий день она ко мне подошла и сказала, ты знаешь, это очень здоровская религия, мне так все понравилось. И я ее позвала даже в церковь, она пошла со мной. И после этого...
0: И теперь она со мной в церкви?
1: Пока нет. После этого она мне сказала, что, знаешь, там очень здорово, все такие люди открыты, с ними так хорошо. Мне очень нравится, и я действительно хочу с тобой ходить, но мне мама пока не разрешает. Поэтому, когда я перееду в Казань, то я буду с тобой ходить.
2: Значит, друзья, возвращаясь к вопросу бояться и стесняться своих вероубеждений, то есть рассказывать их своим знакомым и близким, я считаю, что в этой боязни и в этом страхе нет ничего плохого. Потому что, как мы с вами знаем, в душе всех верующих людей, внутри всех нас всегда происходит борьба. И у меня нет ни одного знакомого верующего человека, кто уже... в зрелом возрасте, так скажем, кто является членом какой-либо христианской церкви, нет ни одного знакомого, кто сказал бы, я стесняюсь своих вероубеждений или боюсь кому-то сказать. Никто не боится. Поэтому я считаю, что с возрастом, с каким-то духовным опытом, все эти страхи уходят.
0: Скорее всего, знаешь, что еще не только с возрастом, а с опытом того, сколько ты раз уже переходил этот рубеж, и ты сказал людям. Вот Кристина, не говоря еще никому, ни разу у нее не было опыта такого, чтобы кому-то раскрыться, и что человеку понравилось, и он принял. Вот и, когда у нее не было этого опыта, ей было сложно. Как только она получила первый опыт, я думаю, наверняка тебе уже было намного легче сказать и другой подружке, и другим, и другим. И когда ты видишь, что люди один, второй, третий тебя принял, ты на самом деле думаешь, слушай, не так это и страшно, не так это на самом деле и сложно. Вот. И у меня был такой опыт тоже. Я тоже понимаю, что с опытом того, когда ты сделал это один раз, второй раз, третий раз, когда ты пересилил себя, это то же самое, что бороться со своим страхом. Нужно просто посмотреть им в глаза, встать перед ним, и один раз ты его поборешь, и дальше уже тебе будет намного легче.
2: Ну, конечно, сколько людей, столько и мнений. Угодить-то всем нельзя.
0: Мне интересно, Крис, как продолжалась твоя жизнь дальше и сейчас? Как ты с этим справляешься? Есть ли у тебя сложности с тем, чтобы рассказывать о своей вере?
1: Я действительно не навязываю свою веру никому. Но если меня спрашивают, я действительно отвечаю, да, я верующая, я хожу в церковь. И я думаю, это правильно, потому что люди начинают узнавать о нашей религии, они видят нас, как мы себя ведем, и они действительно начинают думать о нас хорошо, думать хорошо о нашей религии и думать хорошо о нашем Боге. То есть мы свидетельствуем людям о Боге.
0: Важно еще, знаешь, я считаю, спасибо, Кристина, за твой ответ, я считаю, что человек еще очень... боится говорить о какой-то своей религии, когда он подсознательно сам не совсем ей, так скажем, симпатизирует, не совсем любит вот эту свою приверженность. И он не совсем соблюдает то, что требовалось бы соблюдать. Это человек, который, например, курит, пьет, например, ругается матом и так далее. Вот если у него спросят, ты верующий? Если он скажет, да, я верующий, ему, мне кажется, сложнее сказать, потому что он понимает, что верующий человек, понятие верующий в Бога и не соблюдающий те законы, которые Господь дает, сложно сказать здесь о том, что ты верующий. Хотя сегодня у нас, по сути, вся страна верующая, да, вся страна христианская. Но легче сказать о том, что ты верующий, но это накладывает на тебя особую ответственность такую. Вообще, ты как себя ведешь, как ты живешь.
2: То есть это кладет такой штамп. То есть если ты говоришь, что ты верующий, то старайся соответствовать.
0: Да, ты должен соответствовать. Вот соответствуешь ты или нет, насколько ты соответствуешь, мне кажется, настолько тебе, может быть, и легче утверждать о том, что да, ты верующий.
3: Найди свой путь.
2: Друзья, а вот как вы считаете, у меня вот такой вопрос появился. Если человек верующий, и у всех у нас хоть раз был духовный кризис какой-то, когда мы порой не соответствовали, когда мы, может быть, отдавались каким-то мирским интересам. Я не говорю именно каким-то плохим или похотям, а вообще. Вот. И
0: когда мы сомневались вообще в том, а вообще нужна мне эта вера,
2: да,
0: в том ли я пути.
2: И все равно порой где-то у нас или у наших близких создается вопрос. Ну, когда нас вот в такой ситуации спрашивают о

0: мы ли неверующие люди? Стоит ли говорить, что ты верующий, когда человек видит, да какой же ты верующий-то? Ты вон там пьешь, сидишь. Ведь бывают такие верующие люди, которые, да, ну, взял, выпил, ну, ну что теперь?
1: То есть, стоит ли говорить о том, что ты верующий, если ты вот сейчас находишься в духовном кризисе? Или в таком вот упадке?
0: Да, когда человек видит, что верующим тебя вообще не назвать. Потому что я когда служил в армии, со мной в госпитале лежал один солдат. Что-то мы о вере заговорили. Я тогда верующим не был, вообще никакого понятия не имел. И я ему говорю: слушай, а ты верующий? Он говорит: да, я верующий, я верю в Бога. А где у тебя крест? Он: да нету. И так зашло, что я его, так скажем, замял. И он в итоге что-то сам задумался, а верующий ли я вообще или нет.
1: А, то есть ты ему подставил под сомнение в том, что он верит, потому что у него нет креста, у него нет каких-то видимых показателей, да? Потому что... И он сам начал сомневаться, что он на самом деле верующий.
0: Да, может быть, это как-то и навязано было с детства.
1: Ему?
0: Ну, конечно.
1: То есть ты понял, что он на самом деле не очень так верующий?
0: Ну, я этот вопрос задал не с целью узнать, верующий он или нет, потому что я вообще... До того, как начал ходить в церковь, я, так скажем, их немножко проверял для того, чтобы, так скажем, унизить человека. Потому что, да какие вы верующие, ну что, крест одел? Да?
2: Я считаю, именно в этот момент, когда происходит вот этот духовный кризис, надо просто вставать на колени, не подчиняясь ничему. И Бог должен обязательно помочь в этот момент. Он всегда поддержит и сам может дать слова, которые ты должен сказать.
1: Хорошо, Крис, вот у нас программа подходит к концу. В конце, что ты можешь сказать о том, как ты сегодня справляешься с вот этими трудностями, когда нужно заявить о своей вере, о своей приверженности церкви, той или иной религии, о том, что ты веришь в Бога. Встречались ли тебе еще трудности? Или ты уже сегодня направо и налево всем ходишь? Я верующий, в автобусе заходишь, люди, я верю в Бога. Ну, то есть, легко ли у тебя это сегодня происходит, или тоже есть на самом деле вот такие вот трудности? И как ты с ними борешься?
2: Ну, трудностей говорить о том, что я верующая, у меня нет, но я не хожу направо и налево. Здрасте, я верующая. То есть я рассказываю тем людям, которым действительно интересно, которые действительно интересуются, спрашивают, и я могу им спокойно об этом рассказать. То есть больше у меня нет такого страха.
1: И давай тогда вернемся к тому, как ты это определила. Первое, ты сказала, нужно молиться Богу, ты сделала. Ты молилась Богу и просила о том, да, чтобы Он тебе помог. Чтобы не бояться этого, да?
2: Потому что мне нравится моя вера, и я не хотела этого стесняться. Я даже когда боялась говорить, я понимала, что это неправильно, но ничего поделать с этим не могла.
1: Угу. Первое, то есть мы сказали о том, что попросить Бога. И второе, еще очень, мне кажется, важно, ты сказала, что ты начала говорить вот об этом, сказала своей подружке. И ты получила тот опыт, когда, наоборот, она приняла тебя вот с твоей религии такой, как это есть. И она это одобрила.
2: Да, я думаю, каждому надо, ну, если у каждого будет такой опыт, то эта боязнь, естественно, пройдет.
1: Хорошо, Кристина, спасибо большое за то, что ты сегодня поделилась своим опытом, за то, что ты такая открытая, такой открытый верующий человек. Борь, ты можешь последнее пожелание нашим зрителям сказать, вот что бы ты им пожелал сегодня?
0: Знаете, много выводов я уже делал в передачах, и все выводы сходятся к одному большому стержню, который, так скажем, является вершиной, скорлупой любого ядра. Я считаю, что просто во всем нужно уповать на Бога. Прям коротко и четко.
1: Друзья, вы все слышали. Уповайте на Бога, не бойтесь своих принципов, вероубеждений. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока.
0: С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Кристина. И мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сергей. Ставьте большой палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на наши обновления. Пока!

0: большой, мягкой и холодной, как у человека, который просто замерз. И в тот момент я осознала, как многое хотела бы сказать ему сейчас. Оказывается, ни разу в жизни я не говорила, что люблю его. Зачем? Это ведь и так подразумевается, что дети любят своих родителей. А потому множество нежных слов так и остались где-то там, в глубине дочкиного сердца. Мы какие-то неправильные, что ли. Всегда спохватываемся, когда уже поздно. Когда уже ни цветы, ни признание в любви, ни наши жертвы никому не нужны. К чему это я? Небесный Отец, Он тоже ждет слов твоей любви. Пока еще не поздно.
1: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия».

0: В одном замечательном советском мультфильме исполнялась песня, в которой были такие слова: «Всем на свете нужен дом». Если сегодня у Святого Духа, который активно трудится на земле, пристанище, и если да, то где оно находится? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, литературовед, филолог и священнослужитель. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Рады вас вновь видеть у нас в гостях.
1: Взаимно.
0: Тема, Александр, у нас сегодня – три измерения храма Святого Духа. Тема очень, ну, непростая, на первый взгляд, но я думаю, что с вами мы справимся.
1: Попробуем.
0: Да? Давайте. Так вот, прежде чем непосредственно затронуть тему Божьего храма, давайте дадим определение тому, что есть храм.
1: Угу. Ну, давайте откроем Священное Писание, а дальше немножко поиграем в языковые игры. Итак, книга пророка Исаии, 56 глава, известный хрестоматийный текст. 56, Исаия, 6-7. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся заповедей завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Мы понимаем, о чем идет речь? Святая гора, всесожжение, дом молитвы, дом Божий, храм.
0: Да.
1: Речь идет о Иерусалимском храме. А принципиальный момент здесь в следующем, что он станет храмом не только для Израиля, избранного народа Божьего в Ветхом Завете, но станет храмом, домом Божьим для абсолютно всех. Итак, вот
0: это
1: у нас...
0: в будущем, да?
1: Да, вот у нас возникает такой нюанс. Что же за слово такое храм? Слово, сразу вам скажу, не русское. У нас, кстати, в русском языке очень много слов, которые к нам пришли, заимствованных из других языков. Вот слово «храм» – одно из таких слов. Оно не наше. Оно – это старославянизм. Русскому языку свойственно полногласие. А старославянизмы этого полногласия не имели. Мы с вами уже не раз играли, ну давайте еще, может, раз воспроизведем. Если на русском языке, на древнерусском, золото, то как было бы это на старославянском?
0: Золото?
1: Да, золото.
0: Злато?
1: Злато, видите? Золото, олото, оло, злато, нету, ла.

0: Да? Ворота.
1: Ворота.
0: Город.
1: Град.
0: Видите? Оро, оро, ра, ра. Нету. А, храм.
1: Храм.
0: Что храм?
1: А что?
0: Что
1: храм?
0: Нет, и... храм.
1: Да ладно.
0: И ра. А должно быть что? Ну, смотрите, мы с вами уже говорили. Град, город. Ну, давайте еще вот так вот.
1: То есть, получается...
0: Серебро, серебро.
1: Сребро, сребро, да?
0: Ере, оро, оло. Храм.
1: Ну, храм, я не знаю, как это.
0: Ну, как? Даже... Ну, как это? Ну, вы же русский человек. Ну, как это вы русского?
1: Ну, я белорусский корней.
0: Ну, это все равно восточнославянское. Там то же самое, полногласие работает, да? У всех восточнославянских. Это западнославянские, да. Они... Ну, смотрите. Круль на польском, а на русском?
1: Ну, король.
0: Король, полногласие, опять-таки, да? Храм, старославянизм. Ну как, ну ладно, хоромы.
1: Хоромы?
0: Хоромы, конечно, на русском языке это хоромы. А на старославянском, да, древнеболгарском, скажем так, это храм. Поэтому, помните, даже мотив построить храм у Давида возникает. Почему? Он говорит, я живу как? Я живу где, говорит Давид. Помните? Я живу в царском дворце.
1: Да, да, да, да.
0: Мы бы сказали, я живу в царских хоромах. А Бог в палатке, в скинии. И Богу надо построить хоромы. Вот храм, просто у нас слово используется старославянизм. Храм – это есть не что иное, как хоромы для Бога. И этакий дом Божий, такой большой, красивый и величественный.
1: Ну да, я наоборот пытаюсь сузить это слово.
0: Храм. Куда же там уже сужать?
1: Я думаю, куда уже сужать? Да, что ж от меня Александр все требует? Хорошо, Александр. Ну, получается, храм – это дом, где пребывает, находится и живет божество,
0: да,
1: верно?
0: Все верно.
1: Ну вот, хорошо.
0: Ну давайте, но... смотрите, давайте так вот разберем. Очень интересный момент здесь. Евангелие от Иоанна, вторую главу откроем с вами. Давайте вот сейчас. Евангелие от Иоанна, вторую главу. Ну, вы же любите, вы пели песню «Всем на свете нужен дом», а божество, оно, как мы знаем, из Священного Писания в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой, да?
1: Да.
0: В трех личностях, в трех ипостасях мы еще говорим. И вот Евангелие от Иоанна описывает Иисуса, который изгоняет из Иерусалимского храма, помните, миновщиков, опрокидывает столы.
1: Торговцы.
0: Смотрите, торговцы. Смотрите, как это описано в Евангелии от Иоанна. Интересно. Вторая глава, с 13 по 17 текст. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех». Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При сём ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Храм – это дом кого? Божий. А еще лучше скажите, это дом на земле. Храм – это дом Отца. Сын Божий говорит, это дом Отца. А дальше тут же, смотрите, с 18 текста мы читаем. «На это иудеи сказали, каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. А у Иисуса есть храм?
1: Ну, сам храм о себе говорит.
0: Тело, которое он, приняв, воплотился, есть храм, в котором пребывает Сын Божий. Итак, Отец пребывает где?
1: В храме.
0: В Иерусалимском храме. Сын пребывает в храме этого тела, которое он получил. И возникает еще один вопрос, наверное.
1: У Духа Святого, да?
0: Да.
1: Получается.
0: Как быть?
1: Ну, вот, этим? Александр, действительно, вот, ну, если у Отца, у Сына, а как быть с Духом Святым?
0: Если у Духа Святого храм, или он снимает комнату у Отца, или у Сына? Давайте разберемся. Оказывается, есть.

0: есть. И Священное Писание об этом ясно, понятно говорит. Но мы помним, они, видите, мы, конечно, в некотором смысле условно это разграничиваем, но, тем не менее, эта условность все равно работает, поскольку это дом Отца, это дом Сына, это храм Отца, это храм Сына, а Дух Святой. А Дух Святой, помните, когда выходит на арену, где нам нужно искать, в какой период истории развития плана спасения нам хорошо бы искать дом, храм Святого Духа. Помните, когда на арену истории спасения как-то выдвигается в некоторой степени Дух Святой?
1: Ну, Пятидесятница.
0: После Пятидесятницы, в момент крещения, в момент зарождения Церкви, крещения Святым Духом, зарождения Церкви, Дух Святой начинает особенную работу. Как бы до этого он был в тени, они всегда трое работают, трудятся над спасением человечества. Но в разные моменты истории как бы разные ипостаси божества выходят на арену, как бы становятся ключевыми, что ли, фигурами. Итак, Сын уходит и посылает Аллос Параклитус, иного утешителя, Духа Святого, который в момент Пятидесятницы нисходит и дальше постоянно совершается. Итак, значит, в истории Церкви нам нужно искать храм Святого Духа. Да. Так? Давайте обратимся к апостолу Павлу, к посланию Ефесянам. Первая глава послания, ну, давайте вторую главу сначала прочитаем. Вторая глава послания Ефесянам, 21 текст. Чтобы нам сразу
1: ответить. Вторая, да?
0: Вторая глава, 21 текст. А потом мы уже попробуем разобраться, о чем же идет речь. Что же это за место такое? Ну, давайте, может, чуть-чуть раньше. 2:19 по 22.
1: Давай.
0: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Итак, Дух созидает храм. Кто является этим храмом? Что является
1: вы
0: этим храмом?
1: Последователи.
0: А кто это Иисус? Вы? Вы это кто?
1: Как христиане.
0: Это? А назовите это по-другому.
1: Апостолы. Церковь. Ну,
0: апостол, церковь.
1: Церковь.
0: Церковь. А что в данном случае под церковью имеется?
1: Ну,
0: если... Это церковь в каком городе? Или это, какая община?
1: Из... Это Эфес.
0: То есть это к Эфесской общине относится?
1: Ну, если судя вообще по Эфесской общине, то у Павла это вообще такая вселенская церковь.
0: О, давайте мы, чтобы увидеть, а что в данном случае подразумевается под храмом Божьим, прочитаем чуть-чуть больше. 1 глава, 11 стих, из 19 по 22. Итак, 11. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению своей воли». С 19. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». То есть в данном случае, когда речь идет о Церкви, вы абсолютно верно сказали, что храм Святого Духа есть Церковь. Но какая Церковь? Мы можем сказать одним словом. Церковь вселенская, потому что послание к Ефесянам как раз-таки описывает вот эту вот самую масштабную панораму церкви, вселенская. То есть каждая отдельно взятая церковь – это лишь кирпичик, фрагмент в здании вселенской церкви. То есть вселенская церковь, всеобщая христианская церковь – есть храм Святого Духа. Измерение раз. Первое измерение. Эта церковь отчасти невидима. Эта церковь не институт современной церкви. Это другое. То есть есть у нас церковь, которая называет себя вселенской. Вы помните, с латыни переведете. какая из христианских конфессий именует себя Вселенской?
1: Католическая.
0: Католическая или кафолическая, в зависимости от того, как мы произносим одну и ту же буковку, это значит всемирная.

0: мирная, вселенская. Да. Но речь идет не о том, что вы назовете, о, это Вселенская Церковь города Могилева, это Вселенская Церковь города Москвы, и тогда вы, вот, это же про нас. Нет. Да, это Вселенская Церковь. Теперь, раз, открываем первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 3 главу, 16 текст. 3 глава, 16 текст. И читаем, в принципе, довольно-таки известные, знаменитые слова апостола Павла. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Итак, у Духа Святого есть тоже хоромы, тоже свой храм, как у Отца и у Сына. И этот храм в данном случае что?»
1: Христиане города Коринфа.
0: О, замечательно! Христианская церковь города Коринфа. Можем мы в этом убедиться или нет? Можем. Давайте мы прочитаем это же первое послание Коринфянам, эту же самую третью главу, только с 1 по 7 текст. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть и споры, и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но Бог взрастил. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий.
1: Угу.
0: Вот. Коринфская община, вы знаете как, каждая церковь как человек. Она неповторима, у нее свой характер, свое лицо, свои сильные и свои слабые стороны. И вот Коринфская община – яркая община. Община, которая имеет много самых разных духовных даров. Но вместе с тем там есть серьезная проблема. Мы ее легко видим, когда вы понимаете. Я Аполлосов, я Павлов, я Кифин, я Христов. Что произошло в этой общине?
1: Разделение.
0: Разделение. Хотя община-то небольшая, не собирается в доме там Прескилы и Акилы, к примеру. Но богатый человек в атриуме, ну сколько этот атриум мог вместить? Ну 60. Да, то есть оно сравнительно же не огромное, да? Угу. Чтобы мы сказали там какая-то сотни, тысячи, нет. И в этой общине начинается разделение на небольшие группки. Такому принципу, кого они себя атрибутируют? Кого считают своим учителем. И вот кто-то говорит, я Павел, мой учитель Павел, кто-то тут же ему противопоставляет мой Петр, а мой Аполлос, и вот они начинают. И Павел спорить. Пытается говорить, ну как так бывает? Мы все делаем, будучи объединены Духом Святым. Да, я сделал это, Аполлос сделал это, Петр, может, кто-то пришел, поселился, это сделал, но... Все Христовы, вы храм, и мы понимаем, что если там каждая стена сама себе, то капут этому храму. Все. Поэтому в данном случае, когда речь идет, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы, то речь идет о ком? Еще раз, вот вы правильно сказали.
1: Христиане города Коринфа.
0: Да, о христианской общине церкви города Коринфа. Теперь смотрите. Когда мы в Ефесянам читали, что Господь устрояет Духом Святым храм, мы вдруг увидели, что речь идет о церкви. Но не о церкви в какой-то конкретной локальности, отдельно взятой церкви, отдельно взятой общине, группе людей, собранию, а речь идет о Вселенской церкви, которая вообще-то в идеале, в замысле Божьем, как бы составляет тело Христа и, соответственно, должна быть какой?
1: Единой.
0: Единой, где бы она ни находилась. В своих устремлениях, в своих...
1: Миссионерском служении,
0: да, в стремлении друг к другу, да, в использовании своих даров, в служении, в возрастании, в отношении. То есть она должна

0: должна быть единой. Когда мы читаем 1 Коринфянам, мы находим схожие слова, но видим, что речь уже не идет о Вселенской Церкви, а речь идет о
1: локальной
0: конкретной общине. И, в принципе, то, что сказано к общине Коринфе, можно сказать к общине в Риме, можно сказать к общине, там, не знаю, в Санкт-Петербурге, в Минске, в Киеве, к любой церкви, которая следует за Богом, которая стремится исполнять заповеди Божьи, которая проповедует Христа. Вот. Одновременно и Вселенская Церковь, есть храм Святого Духа, хоромы Святого Духа, и частная локальная община, как бы маленькое звено, кирпичик этой Вселенской Церкви, тоже есть храм Святого Духа. А мы помним, храм – это что за место?
1: Место пребывания Бога.
0: Дом, где живет Бог. Ну, вообще, храм – это хоромы, но данный конкретный храм, данные конкретные хоромы – это место, где живет Дух Божий, живет в вас. Шестая глава первого послания Коринфянам. И кажется, те же самые слова, но 6.19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, который вы имеете, вы от Бога, и вы не свои? А здесь храм живущего у вас Святого Духа. Что?
1: То же самое.
0: Что то же самое?
1: Крестьяне города Коринфа.
0: Так, давайте к третьей главе вернемся. Давайте внимательно прочитаем. Уловите ключевое отличие.
1: Давайте.
0: Оно выражено всего лишь в одной лексеме.
1: Да?
0: Оно маркер, одно слово. Оно маркирует значение храма Божьего Духа. Разве не знаете, что вы... Храм Божий и Дух Божий живет в вас. После всех этих рассуждений. Теперь читаем же очень похожие слова. 19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
1: Ну вот здесь акцент, наверное, слова «тела».
0: О, то есть что получается?
1: Вы, а здесь «тела». То есть это некое такое универсальное понимание уже, как человек вообще...
0: Ну, хорошо, давайте мы...
1: Который в завете с Богом.
0: Давайте мы прочитаем с 12 текста по 20, чтобы вы увидели контекст хорошо и могли определить, о чем идет речь. Итак, с 12 текста. Обращайте внимательно, ну, не могу сказать на что, потому что я тогда вам дам подсказку. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющий с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваша суть – храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Ну что? Что вы скажете?
1: Ну, пишет про тело.
0: Про тело. Посмотрите, сколько лексических маркеров телесности. Тело, пища, чрево, члены тела, органы, части тела, опять тело. Понимаете?
1: Да.
0: И он говорит, этого же и рядом нету. Ни одного слова «тело» вы не найдете в третьей главе, скорее всего, которую мы читали. Специально открыл, пробегаю глазами. Да нету там слова «тело». А если и встретится, то какое-нибудь одно. Да? А здесь вот просто концентрат. Вот этой лексики физиологической, То есть, что получается, И вот блудница, грех, который в теле и прочее. Что значит? Тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа.
1: Ну, человек является...
0: Человек!
1: Да.
0: Каждый отдельно взятый верующий является Чем?

0: Храмом.
1: Храмом. И при том, мы же не живем вне тела. Да? Тело есть в некотором смысле наш носитель. Да? Захотели вы какой-нибудь мультфильм, фильм посмотреть, книгу прочитать на электронном носителе? Да? Книга же сама по себе не существует. Вы записали там, вот раньше дискеты, диск, флешка, да? Жесткий диск. Да? То есть должен быть какой-то носитель. И вот и носитель нашего внутреннего мира, и носитель нашей духовности. Все, вне тела ничего нет. Тело закопали, и все. Ничего. Поэтому тело, как часть наш, здесь используется прием синекдохи. То есть тело не само по себе. Да? Вы можете сказать мне: «О, Александр, очень вкусно, спасибо, съел целую миску макарон». А я вам говорю: «О, Олег, прекратите есть посуду, у нас мало ее». Ну, вы же когда говорите «съел миску макарон», вы не миску ели, да, а содержимое в ней.
0: И
1: да?
0: тарелку, да.
1: Да, и тарелку.
0: После миски я не ел.
1: «О, съел целую кастрюлю супа». Суп ели, а не кастрюлю. Но мы говорим так, поскольку используем такой прием. Это частный случай метонимии, синекдоха называется. Поэтому в данном случае тело, акцент, конечно, на физическом, но вы полностью, вы как человек. И смотрите, что получается. У отца есть храм, это был Иерусалимский храм. У сына есть храм, это было тело, в которое воплотился Сын Божий. И у Духа Святого есть храм. Более того, Дух Святой самый молодец. У него как бы три. И все это три как бы одно. Да? То есть, с одной стороны, что есть храм Святого Духа? Это Вселенская Церковь, все верующие в совокупности. Не те верующие по списку верующие, и не те, кто называет себя верующие, а те, кто в книге небесной записаны, в небесной церковной книге. Раз, Вселенская Церковь. Каждая община есть храм Святого Духа. И каждый отдельно взятый верующий человек в своей телесной природе есть храм Святого Духа.
0: Это прекрасная новость.
1: Прекрасно.
0: Это замечательная вообще надежда для человека. Стать храмом для Создателя Великого.
1: Место, где живет Бог. Как Отец жил в Иерусалимском храме, как Сын жил в плоти Иисуса Христа, стал единый, так Дух Святой живет в церкви, но в каждой общине, в каждом отдельном верующем.
0: Но для этого нужны условия. Послушание, конечно, верности Господу.
1: Соответствующая уборочка.
0: Спасибо, Александр, вам, что вы помогли понять нам на основании Священного Писания, что мы не одиноки и не сироты. Вот что человек является даже храмом для Святого Духа. Пусть Господь и вас вдохновляет. Мы будем вновь вас ждать на наших встречах. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы нашли время, чтобы посмотреть нашу программу «Загадки древних рукописей». Пусть мир будет в ваших семьях, и пусть ваше сердце будет открыто для Господа, чтобы Господь жил и обитал в вашем сердце и в вашей жизни. Всего вам наилучшего, успехов вам, благословений и до новых встреч!

Был среди фарисеев человек по имени Никодим, один из старейшин иудейских. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал ему: «Рави, ведомо нам, что ты учитель, посланный Богом. Никто ведь не сможет совершить знамений тобой творимых, если не будет с ним Бог». Иисус ответил: «Поверь мне, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Но может ли человек родиться заново, если он стар уже?» – возразил Никодим. «Разве может вернуться он в чрево матери своей и родиться второй раз?» «Уверяю тебя», – ответил Иисус, – «кто не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царство Божие. От плоти рождается только плоть, и лишь дух рождает дух». Не удивляйся тому, что

то сказал я тебе, каждый из вас должен родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Даже если слышишь шум его, не знаешь, откуда он и где будет дуть потом. Так и с каждым, кто родится от Духа. «Но как же может быть такое?» – спросил Никодим. «Ты, учитель в Израиле, а такого не знаешь?» – отозвался Иисус. «Верь мне, мы говорим о том, что знаем, и о том свидетельствуем, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Но если не верите мне, когда о земном говорю, поверите ли словам моим о небесном? Ведь на небе не бывал никто, кроме Сына Человеческого, с неба и сошедшего. Как поднят был некогда Моисей медный змей в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть на высоту поднят, дабы каждый верующий обрел в нем вечную жизнь. Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную».

0: День Божьего суда. Очень много, оказывается, о нем говорится в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады новой встрече с вами. Мы с Еленой Валентиной очень рады вновь принимать в нашей гостиной Александра Камнева. Александр, спасибо за вот эти очень интересные беседы. Александр – пресвитер церкви, специалист в области IT по профессии. Очень интересно исследует Священное Писание. Итак, вот говорим уже о дне, день Божьего суда. День – это 24 часа будет?
1: Ну, во дне 24 часа, но Иисус сказал, что в нем 12. Да? Вот. И мы в прошлый раз говорили как раз, что этот день как раз начался, да? Вот, день Божьего суда. Йом-Кипур, так называемый, да? То есть, вот, он обычно бывает осенью, да? То есть, в этом году...
0: Это в еврейской традиции сохранилось, да?
1: Да, если я не ошибаюсь, это что-то вроде 12 октября, если я правильно помню. Вот. Он до сих пор есть, но, значит, в оригинале он называется Йом-Хакипурим, то есть не просто Йом-Кипур.
0: То есть, в оригинале, то есть в Библии, да?
1: В Библии, да, в Библии, да, то есть там день очищений, день многих очищений, потому что много людей в народе Божьем, да. Вот, и мы в прошлый раз как раз вспомнили, что этот день начался, и этот день, значит, ознаменовался тем, что перед священником был поставлен перед Богом, да, как написано, два козла, был брошен жребий, да, была специальная такая шкатулочка у священника там, значит, и в ней было две надписи. Первая надпись, значит, означала для Бога, значит, а вторая для Азазель. Вот, то есть мы с вами говорили, что Азазель — это демон пустыни, символизирует собой сатану, а, значит, для Бога козел символизирует, конечно же,
0: жертву,
1: да, Иисуса Христа. И вот этот вечный спор, который начался еще на небе, да, то есть спор Бога и дьявола, да, то есть тогда ангела Люцифера. И вот сейчас бросается жребий, Иисус умирает за народ, за грехи неведения. И с этой кровью, давайте посмотрим на слайдик, священник входит во святое святых, значит, раздвигается завеса. Священник подходит непосредственно к... Это первосвященник, да, то есть, который символизирует Иисуса Христа, подходит с этой кровью и кропит, значит, этой кровью на крышку ковчега.
0: Это мы с вами видим, как описан Йом-Кипур в Ветхом Завете, да?
1: В Ветхом Завете, да. То есть эта кровь, значит, пролита символически за грехи неведения народа, которые, значит, человек что-то не понял, не осознал. Эта жертва называется хатат, жертва за грех.

0: за неведение, за непонимание, который, за грех, который сделан случайно, ненамеренно.
1: Можем мы проводить параллель, что вот Иисус Христос пролил свою кровь за грехи неведения?
0: Нет, не можем, потому что у нас же был целый цикл годовой, там не просто хатат был, там еще
1: была... Не просто вот этот день, да, именно,
0: да,
1: день Йом-Кипур.
0: Да, там еще была жертва Ашам, которая, ну, это вина, так называемая, когда человек намеренно делает. Там же тоже можно это самое принести, тоже покаяться. Помните разбойника, который на покаялся на кресте? Да, самый последний момент, разбойник покаялся на кресте, и Христос ему сказал, что я тебе сегодня скажу, что ты будешь в вечности со мной. Вот. И здесь как раз отображен тот момент, когда Христос начинает вот этот процесс очищения.
1: То есть мы можем сказать, что Христос пролил кровь за все грехи всех людей, да, когда-либо,
0: конечно, конечно,
1: совершенные. Но да, дело в том, что это может оказаться бесполезной жертвой для тех, кто ее не принял, да, для тех, кто, да, не принял веру Иисуса Христа, да, и поэтому не кается в своих грехах.
0: Да, да, да. То есть грех должен быть принесен у святилища. Но что-то мы забыли.
1: Человеком.
0: Да, что-то мы забыли, что-то не сообразили, и тогда за эти грехи вот как раз изливается. То есть это финальная жертва, последняя жертва.
2: То есть, как бы, это последняя жертва в этом году, да?
0: Да, да, да, да, да, да, да, да.
1: То есть, раз вот день очищения,
0: да,
1: судный день.
0: Да, то есть, значит, святилище Ветхого Завета работало циклически, вот, и вот в этом году уже завершался. Первосвященник входит в святое святых.
1: Еще раз, осенью был этот день,
0: осенью, да, обычно осенью, да, это седьмой, это месяц Тишрей, десятый день, так называемый, в девятый день, вечером, когда, ну, вы знаете, что день заканчивается вечером, соответственно, следующий день начинается тоже вечером, то есть с вечера девятого дня до вечера десятого дня как раз вот был как раз этот Йом-Кипур, когда вот святилище очищалось. Да? То есть очищался не просто грешник, очищался, да, очищался еще святилище. Вот посмотрите, пожалуйста, на слайде, когда кровь попадает, значит, на, значит, крышку, да, к престолу Отца. Что такое кровь вообще? Это символ чего?
2: Греха.
0: Смерти.
2: А, ну,
0: смерти, да,
2: смерти,
0: то есть, который произошел по причине наших грехов. Да? То есть попадание крови Иисуса Христа на ковчег, то есть к престолу Божьему, означает, что Бог Отец принимает
1: его жертву.
0: Его жертву.
1: То есть это Он себя принес в жертву.
0: Принимает его подвиг на земле. То есть где кровь была пролита? Во дворе. Да? А двор это у нас, вот вспоминать, это земля. Рядом с жертвенником, да, то есть жертвенник это
1: во дворе святилища.
0: Голгофа, да, во дворе святилища. И с этой кровью Иисус входит, значит, во святое святых, то есть я уже называю его Иисусом, да, то есть это потомок Аарона, на самом деле, первосвященник обязательно, первосвященник входит туда, престола Божьего, и этой кровью за народ кропит, да, на крышку ковчега. Вот. Это означает, что все, что сделал Иисус, его смерть, его земное служение, принято, одобрено Богом Отцом. Но здесь мы видим не только жертву, а еще самого священника. Это еще означает, что и служение во святилище тогда за год, а сегодня в наших реалиях новозаветных, то, что сделал Христос в новозаветном святилище, в небесном святилище, принимается также Богом Отцом. Потому что служение во святилище завершается. Последняя жертва принесена.
2: Но в небесном ведь не так, да? То есть в небесном это не ежегодное служение.
0: Нет, не ежегодное.
2: Это служение вот именно от начала и до конца, да, Иисуса, да, Христа. То, да, есть, да, нет, да, такого, да, чтобы ежегодно...
0: Да, мы как раз, когда будем изучать первосвященник по чину Мелхиседека, и вот как раз помним слова апостола Павла, что в Ветхозаветном святилище ежегодно одними и теми же жертвами напоминалось о грехах. Но сей священник, да, воссел, одесную престола Божьего, чтобы навсегда уничтожить грех, да, то есть все, что многократно и многообразно описывалось вот в Ветхозаветном святилище, единократно делает одной жертвой, да, Иисус Христос. То есть эта жертва сам Он.
2: То есть Господь не устает нас учить, да?
0: Да, да.
2: Вот. А нам как важно учиться, да, учиться и учиться.
0: Просто эта жертва действует на разные грехи, на заключение завета. Да? То есть на

0: значит, то есть жертва Иисуса Христа на кресте, на заключение завета, значит, на то, что называется грех по неведению, тоже прощается ей, тоже на основании того, что сделал Иисус на кресте. Грех намеренный прощается, да, то есть и так далее, и так далее. Все грехи могут быть прощены только на основании жертвы Иисуса Христа.
1: Александр, а вот если вот упростить, чтобы, ну, как-то нам понять вот себя в сегодня.

0: что нам говорится о втором пришествии Иисуса Христа?
1: Это как раз перед
0: пришествием,
1: перед пришествием Иисуса Христа.
0: Ага.
1: Вот, то есть,
0: то есть вот единожды, потому что на самом деле Иисус Христос один ведь раз придет.
1: Он первый
0: раз пришел на землю, да, воплотился. И второй раз он придет уже для того, чтобы очистить землю.
1: Очистить землю греха, да. Но сначала должен быть очищен народ Божий. Вот. И сегодня мы как раз находимся в этом дне. И посмотрите вот на следующий слайдик, там такое для нас предупреждение, что ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он, то есть священник, первосвященник для очищения святилища, до самого выхода его. Понимаете? То есть когда все, когда жертва, последний вот этот козел был принесен, значит, в жертву, да, никакой грех уже не может быть принят священником. Это означает, что все...
0: То есть наступит такое время, когда уже будет невозможно покаяться?
1: Да, то есть когда... То есть это время суда. То есть когда над вами наступает суд, как бы уже подводится итог, сейчас разбирается то, что вы сделали за жизнь, и вы уже ничто не можете изменить. То есть, как там написано, сегодня спасение, сегодня надо спасаться, сегодня надо принимать Иисуса Христа. И вот, значит, Бог принимает его жертву, принимает его, значит, служение во святилище, как первосвященника ходатайственного за нас, когда он прощал грехи, когда он брал наши грехи на себя, когда он нас очищал от этих грехов под действием Святого Духа. Вот сейчас, сейчас Отец это все принимает. И Иисус, и эта кровь превращается в очищающую кровь, потому что с этой кровью он потом выходит из святого святых, значит, мажет, то есть очищает этой кровью сам жертвенник благовонных курений. То есть Бог одобряет, Отец одобряет то, что молитвы ходатайственные за нас Иисусом Христом. Он, значит, светильник очищает, как написано. Это значит, что Бог одобряет то, что Иисус делает для своей церкви, как Он наполняет ее Духом Святым, как Он поддерживает эту церковь. И затем Он выходит во двор и очищает этой кровью жертвенник медный, который...
0: Я вот никогда даже так вот не представляла, что, оказывается, из святого святых он вновь возвращается во святое для того, чтобы, ну что ли, прославить жертву Иисуса Христа, показать, насколько она всеобъемлющая.
1: Да, что Бог Отец все это принимает. Бог Отец Абсолют во Вселенной, да. Иисус равен ему тоже, да, но Бог Отец Абсолют во Вселенной, Он принимает это все, Он одобряет это все, все, что было сделано. Вот. И после всего этого очищается и сам народ. Сам народ. Вот.
0: Куда же... Первосвященник очищается?
1: Да, да, весь народ очищается. То есть грех, вот, он же забрал грех у народа. Все, значит, и очистил его, очищал его постепенно, да, съел мясо и так далее, носил грех на себе. Вот, сегодня у нас освящение называется, когда Дух Святой у нас в нашем сердце действует, в нашем разуме, очищает нас от наших склонностей греховных. Вот, постоянно, да.
0: То есть
1: только тех, которых мы попросили.
0: Попросили простить.
1: Да, нам, да, да, да, да, да. А вот уже попросить не сможем, когда он туда войдет, понимаете?
2: То есть... Но пока человек жив, то есть у него есть
1: еще
2: надежда,
1: есть надежда,
2: да?
1: Как сказал Соломон. Пока есть человек живой, у него есть надежда.
0: То есть у любого живого человека,
1: конечно,
0: есть надежда.
1: Конечно, даже живому псу лучше, чем мертвому.
2: Ну, как вы сказали, вот вспомнили то, как разбойнику было прощено на кресте, по сути дела, в последний момент его жизни было прощение от Господа.
1: Богу возможно все. Для Бога важно, чем закончится наша жизнь, к какому финалу мы придем. Что изменится в нашем разуме? Вот. В Езекииле написано, что если праведник всю жизнь был праведен и согрешил в конце, то ему эта праведная жизнь не припомнится. А если грешник грешил всю жизнь и в итоге покаялся и начал делать добрые дела, то есть, ну, добрые дела, отражающие его внутреннее состояние. Вот.
0: Вера в Бога.
1: Да, вера в Бога. Тогда ему те дела злые не припомнятся, и он будет жить, написано. Он будет жить. Вот. И здесь
0: это справедливо?
1: Конечно. То есть финал, к чему мы пришли, во что превратился наш разум, что случилось?
0: То есть это срез, как бы, будет. То есть вот этот вот самый вот день судный, это будет срез, ну, вот того, каковы мы на данный момент. Но те, кто умерли, это будет, ну, как бы срез того, в каком состоянии они умерли.
1: Ну, конечно,
0: да?
1: Конечно, да. То есть если они верой в Христа умерли, вот так как Бог и представил.

0: лет, на самом деле. То есть здесь просто уже подводится итог деятельности каждого человека. Mm-hmm. Куда же девается грех, на самом деле?
1: Да, вот вопрос, который задали, так куда же он девается?
0: То есть куда же девается грех? То есть все очищено, грех взят. Ну, кто у нас является родоначальником этого греха?
1: Сатана. Да,
0: любого.
2: Ну,
0: сатана,
2: то есть,
0: да.
2: Но у нас уже есть один живой.
0: Есть, котел. Есть. Остался там у нас во дворе, осталось живое животное. И вот смотрите на следующий слайдик. А, значит, священник выходит уже потом, значит, к этому козлу, да, и возлагает туда обе руки. Там в оригинале написано «надавливает». Mm-hmm. То есть грех имеет тяжесть. Он mm-hmm. надавливает силой туда на голову этого козла. Mm-hmm. И почему обе руки, как вам кажется? А когда жертву приносили,
2: одна
0: рука, да, а здесь обе. Потому что когда жертву приносим, в одной руке находится нож. Да, этот козел не умирает. Этот козел не умирает. Здесь просто священник исповедует над ним. Вот смотрите, возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилев. Народа Божьего. Все беззакония будут переданы этому животному, которое символизирует сатану.
1: И... Ну и что, он останется жить? То есть грех так и останется?
0: Нет, нет. Берется специальный человек, который уводит этого козла в пустыню. Это ведь демон пустыни. Вот его туда и уводит. Где он в итоге и что?
1: Погибает.
0: Погибает. В пустыне погибает он.
1: Это будет то же самое с дьяволом в конце времени?
0: Да, то же самое с дьяволом. Угу. Вот здесь для нас такое торжественное предупреждение. Если мы куда хотим девать свои грехи? Отдать Богу, и в итоге они вернутся к сатане, который нас искушал у них. Либо мы, нам что-то нравится, и мы вот свой маленький грешочек спрячем от Бога, от которого утолить ничего невозможно. Ну, нам нравится, но не хотим мы с ним расставаться. Понимаете? То есть что-то нас устраивает.
1: И в итоге он останется на нас?
0: Не любите мира и того, что в мире. Да? Ибо мир, все, и его там похоть, оно что? Пропадет. Да. Но любящие Иисуса Христа будут жить вечно. Это проблема, ее нужно отдать Богу. И тогда он вот, произойдет вот этот круговорот греха, когда он просто нас заберет этот грех, а еще от нас его что? Очистит наш разум, очистит. Вот. Произойдет рождение свыше, и мы перестанем думать об этом. Может быть, что мы еще останемся греховными, но мы будем уже сожалеть о нашем этом грехе, просить прощения у Бога. И тогда...
1: То есть, может быть, вот так вот и можно понять тайну беззакония. То есть такой вопрос, ну зачем Бог допустил, например, вообще дьявола? Вообще, почему Бог допустил, чтобы был грех? И вот то, как вы сейчас объяснили, это ведь, вот, наверное, вот решение вот вопроса беззакония, только оно осознанное, и оно только через жертву Иисуса Христа, а больше его никак
0: смотрите,
1: решить нельзя.
0: Смотрите, все происходит по нашему желанию. Бог не насильствует, насильно не забирает эти грехи. Каждый делает выбор свой сам. Отдать Богу грех, расстаться с ним или оставить его себе. Но если мы оставим его себя, то наша участь вот с этим козлом такая же. Мы тоже погибнем.
1: То есть он останется на нас?
0: Да, он останется на нас. То есть грех его, на нем есть такое выражение в Библии, останется на нас. Вот в чем проблема. Поэтому нам нужно все, что мы знаем, попросить у Бога прощения и освободить нас от этого. Греха.
1: Потому что все предпосылки, вот все, что необходимо, оно для этого уже обеспечено нам. Да, чтобы на самом деле грех бы ушел, чтобы завершился бы грех, чтобы его больше никогда не возникало, чтобы никто о нем больше, ну, чтобы никто больше от него не страдал.
0: Да. Ну, а в Древнем Израиле, в Ветхом Завете, вот давайте посмотрим на последний слайдик. Написано так, и да будет, это Левит 16 глава, 29-30 стихи, да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, ибо никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов вашим, чтобы вы были чисты пред лицом Божьим.
1: То есть это предвозвещение, вот этот вот самый судный день, это предвозвещение того, что произойдет перед пришествием.
0: Да. Я хочу сказать сейчас, хотите пройти суд Божий? Хотите быть оправданным?
1: Хотим.
0: Отдайте Богу грех свой сейчас, сегодня. Не откладывайте на завтра. Завтра может

0: не наступить.
1: Спасибо огромное, Александр, Лена. Спасибо огромное вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Надеемся, что вызывает отклик в ваших душах то, о чем мы говорим. Очень сложная, такая, ну, насыщенная тема, но очень интересная для изучения и очень раскрывающая наш разум, очень приближающая нас к Богу. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, друзья! Мы с вами на программе «Тайна бессмертия». В прошлый раз мы начали говорить о таком явлении, как общение с умершими. И мы сказали, что человек, встречающийся в реальности со своим умершим родным и близким человеком, на самом деле встречается с проявлением дьявольской силы. И это достаточно непростая ситуация, достаточно, может быть, неприятная ситуация. Да? Дьявол каким-то образом пытается имитировать родных и близких и является в их образе живым людям. Но возникает справедливый вопрос, а зачем ему это нужно? Попытаемся с вами дальше разобраться в этой теме. Сегодня с нами священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас.
0: Андрей, здравствуйте. Вот сегодня в нашей реалии дьявола представляют либо вымышленным персонажем, ну, либо вообще говорят о нем как там, вскользь, или как о некой абстракции, ну, просто как, может быть, о некой аллегории, или ассоциируют его просто с каким-то проявлением зла, но не в коем случае не ассоциируют его как с реальностью, какой-то с реальной личностью, тем более с личностью, которая может такие вещи вытворять. Зачем он прячется? Зачем ему это нужно? И зачем ему приходить в образе умерших людей к живым?
1: Ну, пожалуй, надо, наверное, вообще тогда с самого начала все объяснять про самого дьявола. Кто он такой, откуда взялся, и как вообще разразилась вот эта вот война между дьяволом и Богом, тогда немножко, ну, часть из этих вопросов, в общем-то, отпадут сами собой, а на остальные будет гораздо проще дать ответ. Потому что если мы начнем с конца, то появится, ну, скажем так, на каждый отвеченный вопрос появится 2-3 новых, и мы ни к чему не придем. Изначально Священное Писание очень четко описывает, хотя и в образах, и в пророчествах, но, тем не менее, описывает, кто такой дьявол, кем он был до того, как вот он стал Божьим врагом. Потому что мы говорим, что Бог – это Творец, Творец всего сущего. Соответственно, Он же сотворил и того, который впоследствии стал вот этим дьяволом. Будем читать из книги пророка Иезекииля. Мы пару текстов вскользь как-то в конце одной программы уже оттуда читали, но сейчас хотелось бы прочесть весь этот отрывок. Книга пророка Иезекииля, глава 28. Здесь есть пророчество, которое описывается как пророчество о царе Тирском, но когда начинаешь читать его, понимаешь, что, в общем-то, там царем Тирским и не пахнет. Там все настолько глубоко описано, что под это описание мог подойти только кто-то больше. Тем более там написано, ну, собственно, проще, наверное, один раз прочесть, чем 5 раз объяснять. С 13 текста, даже с 12.

Так говорит Господь Бог. Ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сафир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть явное описание, которое точно не подходит ни к одному, даже самому величественному земному царю. Ты совершен, ты ходил в саду Божьем, ты был осеняющим херувимом. Бог поставил на то, чтобы осенять, находиться у престола Божьего. Да? То есть осеняющий херувим – это тот, кто находится в непосредственной близости от престола. И ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Откуда же тогда в совершенном существе нашлось беззаконие? Да? Священное Писание описывает это таким понятием, как тайна беззакония, потому что Бог не творил зла, но Бог сотворил каждое свое существо, каждое разумное существо сотворил со свободой выбора. Слушать Бога, поклоняться Богу, служить Богу или отступить от Бога. Потому как нормальных взаимоотношений без свободы выбора не существует. Убери свободу выбора, и мы тогда что, запрограммированные роботы? Просто высокоорганизованные какие-то, но по большому счету запрограммированные роботы. Нет, Бог дает нам и любому другому сотворенному существу Бог дает свободу выбора. Свобода выбора неизбежно приводит к тому, что кто-то ведь может и выбрать противостать Богу. Вот такое произошло в вот этом осеняющем херувиме. Его имя Люцифер, да, или титул, тут есть вариации, да, как правильно понимать это. Дьявол надеется, что он сможет заставить Бога отступить и оставить эту планету в покое просто под его водительством. Поэтому неудивительно, когда приходит кто-то в виде твоего умершего родственника и говорит те вещи, которые только он один мог знать. Нет, дьявол тоже это может знать. Дьявол не то, что не помогает тому, кто ему сейчас поклонился, он еще и издевается над ним. Далее описано, хотя отчасти, как произошло вот это беззаконие в нем. Да? «Внутреннее твое исполнилось неправды. Ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». То есть от его красоты, от его величия, от его статуса, фактически одного из самых приближенных к престолу Божьему, соответственно, его статус, получается, был выше всех остальных сотворенных существ. От этого его сердце возгордилось настолько, что в другом месте описывается его желание, да, «выше звезд Божьих вознесу престол мой». Он захотел стать выше Бога, или хотя бы равным Богу. Естественно, сотворенному существу, каким бы величественным он ни был, это не дано и это невозможно. Но отсюда началось вот такой бунт против Бога. Сначала гордость, потом недоверие, потом перерастало мало-помалу в открытый бунт. И далее в книге «Откровение» описывается война, которая произошла на небе между Богом и дьяволом. Это Откровение 12 глава, 7 текст. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть мы видим, что в данном случае дьявол, сатана, назван, символично назван таким драконом, но

0: Что мы видим? Он обольщает всю вселенную, у него есть ангелы, он и ангелы его низвержены с неба с ним. Таким образом, он завоевал себе определенное количество сторонников среди ангелов и пытался завоевать себе еще каких-то сторонников, может быть, в другой вселенной среди других разумных существ. В итоге ему удалось это, найти себе сторонников на земле, ему удалось обольстить Адама и Еву, и как следствие он теперь, ну, если хотите, поселился на этой земле. Теперь для него это как какой-то вот оплот его борьбы против Бога и во всей вселенной, вот эта земля. Находясь на этой земле, он надеялся, что вот поработив Адама и Еву, теперь он полновластный хозяин этой земли. Одна проблема. Бог сказал, нет, а я заступлюсь за человека. И поэтому, говорит, положу вражду, то есть человек будет сопротивляться. Я не оставлю человека без свободы выбора, потому что все остальные поколения после Адама и Евы, они рождаются, ну, фактически они не выбирали рождаться в мятежной планете, они родились в мятежной планете, Бог говорит, нет, у них тоже, должна быть свобода выбора, они тоже должны бы иметь возможность сопротивляться тому злу, которое дьявол несет уже. Вот, поэтому для дьявола человек представляет собой... может представлять собой союзника, если он встанет на его сторону, да, в борьбе против Бога. Но с другой стороны, он представляет собой и порой некую добычу, потому что идет война за наши с вами, и, опять же, некорректно выражусь, да, за наши с вами души, то есть за наши с вами жизни, за нашу вечную участь, да, на чьей стороне мы будем. А с другой стороны, дьявол надеется, что он сможет заставить Бога отступить и оставить эту планету в покое просто под его водительством, чего, в общем-то, не произойдет. Бог говорит, что он будет сражаться с дьяволом и со злом до конца, и рано или поздно это зло будет полностью уничтожено. Поэтому и то, что мы читали уже в книге пророка Иезекииля, вот здесь дочитываем: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. То есть Бог показывает и начало, и конец вот в одном отрывке, что произойдет в итоге с дьяволом. Поэтому дьявол, понимающий, что будет происходить, он ненавидит человечество, потому что Бог вступается за человечество, Бог пытается спасти человека, а он воюет с Богом. Поэтому люди отчасти становятся где-то и расходным материалом для дьявола в войне против Бога. Ожидать, что дьявол даст человеку какие-то преимущества или какие-то благословения, если кто-то выберет открыто ему служить, ну, как минимум, наверное, это глупо ожидать, что тобой просто попользуются и выбросят, да.
1: Получается, что мы даже, может, до конца не можем понять мотивов дьявола, но однозначно, если мы воспринимаем, что дьявол находится во вражде с Богом, и он является в виде умерших, да, ну, как ожившими для живых, то в любом случае он не из чувства доброжелательность это делает.
0: Ни в коем разе не из чувства доброжелательности к человеку. Нет, у него свои мотивы, у него война с Богом идет.
1: То есть, получается, даже если мы не понимаем, зачем и что в этом плохого, ну, многие могут сказать, ну, что в этом плохого? Ну, чего? Да? Чего вы так сильно нас пугаете всем этим? Чаще всего это ничем хорошим не заканчивается.
0: Вы знаете, можно также сказать, подходит незнакомый человек к вашему ребенку на улице, дает ему конфетку, говорит, давайте на машине прокачу. Ну, что в этом плохого?
1: Да. А зачем?
0: Да. А зачем? Зачем ему это? Зачем ему давать ему конфетку, шоколадку? Зачем его катать на машине? Что в этом плохого? А мы понимаем, что человек с такими намерениями, ну, явно задумал что-то недоброе, потому что куда он его собрался увозить и что он собрался с ним делать в дальнейшем? Поэтому в самой конфетке проблемы нет. И даже в покататься на машине проблемы нет. Проблема в том, что это за человек, который это предлагает, какие у него намерения и что он собирается делать в дальнейшем. То же самое дьявол проделывает с людьми. Может быть, в том, чтобы предстать в виде родственника, и нет ничего плохого. Может быть, в том, чтобы поговорить с этим человеком, и нет ничего плохого. Но какие цели?
1: Да.
0: И что будет в дальнейшем? и человек

0: садиться на вот эту вот, если хотите, иглу сверхъестественного, иглу общения с потусторонним миром. И он думает, что он общается с умершими родственниками, а по факту он общается с дьяволом. И дьявол будет шаг за шагом незаметно увлекать его на свою сторону и вовлекать его во вражду против Бога. Результатом этого будет погибель этого человека, то есть вечная погибель, невозможность обрести спасение и жизнь вечную. Поэтому такая опасность, от которой пытаемся предостеречь людей.
1: Есть ли в Библии какие-то примеры, говорящие вот о такой практике, и что показывающие, что они плохо кончились?
0: Ну, наверное, самый известный пример – это пример царя Саула, первого израильского царя, который в один прекрасный момент, так как Бог ему не отвечал, ну, по причине его же собственных грехов, да, а он вместо того, чтобы смириться и покаяться в своих грехах, решил настоятельно добиться какого-то ответа, он пошел к волшебнице и попросил, чтобы волшебница вызвала дух Самуила, Божьего пророка, который не так давно умер. И до этого была ситуация, то есть Самуил, будучи еще жив, хорошо знал Саула, он помазал Саула на царство, они общались, Самуил пересказывал Саулу волю Божью, которую Саул неоднократно нарушал. И в итоге, по слову Божьему, Самуил был призван просто, ну, оставить Саула и помазать другого человека на царство, Давида уже. И Бог говорит: нет, Саула я в итоге, ну, отвергну, потому что, ну, он не идет путем послушания. Он никак не может, вот сколько раз, никак не может выполнить те указания, которые Бог ему дает. И когда Бог перестал общаться с Саулом, мы можем сказать, это еще не конец был для Саула. У Саула была еще возможность наверняка раскаяться, покаяться. Да, пусть он, может быть, и не был бы царем, отвергнут бы от царства был, но он не потерял бы жизнь вечную. Но что происходит дальше? Саул говорит: нет, я пойду добиваться. Самуил умер к тому моменту, и он пошел искать, кто бы ему вызвал этого Самуила, да, или дух этого Самуила. Мы читаем эту историю в первой книге Царств, в 28 главе. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его: здесь в Эндоре есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои, надел другие, и пошел сам, и два человека с ним». То есть Саул переодевается, чтобы его не узнали, кто он, ну, видите, он даже открыто не может прийти к волшебнице, боится, то ли боится людей вокруг, кто
1: это
0: что скажет.
1: Это было запрещено в Израиле.
0: Это было запрещено. Более того, сам Саул это в свое время запретил. Но женщина отвечала ему: ты знаешь, что сделал Саул? Как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне? Она понимает тоже, что это запрещено. И Саул не на пустом месте такое делал, потому что это было запрещено Богом. И он, читая в Священном Писании, что это перед Богом мерзость, поначалу делал добрые в очах Господних и очищал Израиля от подобной мерзости. Но теперь он сам туда же идет. То есть его ошибка в данном случае заключается в том, что ты знаешь, что этого делать нельзя. Ты знаешь, что Бог воспринимает это как мерзость. И ты идешь туда, сознательно идешь. Естественно, как ты тогда можешь прямо смотреть в глаза Богу, да, без раскаяния, без сожаления о том, что ты делаешь. Но Саул, в общем, эту женщину уговаривает. Она спросила: хорошо, кого же тебе вывести? Он говорит: Самуила выведи мне. И увидела женщина Самуила, громко воскликнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: зачем ты обманул меня, ты Саул? Итак, до какого-то определенного момента она его не узнает.
1: Она не знала, да.
0: Но когда вот эта связь с потусторонним миром состоялась, теперь эта женщина, которая является вот посредником между потусторонним миром и Саулом в данном случае, она вдруг узнает, что это Саул. Откуда она узнает? То есть явно не своим человеческим разумом, потому что до этого она не узнавала. Значит, ей это дано было от кого-то сверхъестественно. И явно не от Бога, потому что мы видим, что все свидетельствует о том, что это не Божье дело, не Божье проявление. Значит, тогда

0: других личностей нет, кроме дьявола, который бы...
1: Нет, да.
0: Да. Соответственно, дьявол дает ей понимание, кто перед ней находится. Саул, то есть Самуил это выведен? Нет, никак не Самуил, потому что, опять же, мы говорили, Самуил мертв, и точно так же, как и все остальные, находится в небытие, в несознательного состояния, поэтому он не может быть выведен из могилы. В конце концов, только Бог один может воскресить человека. Это не подвластно ни дьяволу, ни тем более другому человеку. И увидела она Самуила, вскричала Саула: «Ты меня обманул, ты Саул». Он говорит: «Не бойся, что ты видишь?» Итак, Самуила видит женщина, но не видит Саул сам. Ну, в частности, это может отличаться. Бывает такое, что дьявол проявляется, и человек, пришедший, тоже видит этого духа. Но,
1: В данном случае, он
0: сам не видел. Да. Она говорит: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». Он спрашивает: «А каким он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. Вот тоже момент, да. А Саул...
1: Здесь вот очень интересно поклонение, да, как раз то, чего дьявол добивается.
0: Поэтому человек не имеет права поклоняться, по крайней мере, религиозного поклонения оказывать никому, кроме Бога. И есть ситуации, описанные в книге Откровения, где Иоанн, богослов, от чрезвычайности того откровения, которое ему было показано, падает и хочет поклониться ангелу, который показывает ему это видение. И ангел его поднимает и говорит: «Не делай этого, нельзя». И ангел не принимает этого поклонения. Он говорит: «Я тебе сослужитель». Он говорит: «Я тебе равный». Несмотря на то, что он ангел и где-то, может быть, по статусу находится в другом положении, но он говорит: «Я тебе равный». Почему? Потому что ангел — сотворенное существо, и человек — сотворенное существо. И перед Богом ангел и человек равны в статусе. Да? Бог единый, кому положено поклоняться вот, именно религиозным поклонением. Да? Почему я упоминаю вот этот момент о религиозном поклонении? Потому что
1: культура общения.
0: Есть культура общения, да. И тот же самый, да, поклон головы или где-то, может быть, в странах с монархией какой-то там преклонение колена, как выражение уважения перед руководителем или перед монархом, или просто перед уважаемым тебя человеком.
1: Это не поклонение, которое запрещено.
0: Это не религиозное поклонение, да, оно не запрещено. И мы видим, как перед царями и в Священном Писании люди поклонялись, и это нормально, но это не религиозное поклонение. В данном случае Саул падает, показывая другой уровень поклонения, да. И он поклоняется вот этому духу, который вышел. Ему кажется, что это Самуил, а дьявол радуется, потому что он обманул. И теперь Саул фактически переступает уже черту, после которой он уже не возвращается. Я не говорю, что ему нельзя было оттуда вернуться. Можно было, но с каждым шагом в эту пропасть возвращаться все тяжелее и тяжелее. Пока он был жив, у него была еще возможность покаяться. Но с каждым шагом в сторону вот греха, в сторону проявления вот этих вот Богом названных мерзостей, он погрязает так, что он уже не может самостоятельно оттуда выбраться. Дальше происходит диалог между Саулом и Самуилом. «И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» То есть дьявол играет роль уже. И роль Самуила: что ж ты меня тут потревожил? Я тут вроде как отдыхал, своими делами занимался, а ты меня потревожил. Да? Опять же, как будто у человека есть власть кого-то откуда-то вызвать. Только Бог имеет эту власть. А Бог сам сказал: нет, это мерзость. Поэтому Бог это делать не будет. Дьявол это делать не может. Тогда остается вариант только это имитировать. И для имитации у дьявола достаточно всяких средств. Поэтому... Дьявол имитирует голос Самуила, дьявол, в общем-то, знает, что все то, что знает Самуил, в общем-то, как и может знать все то, что знает любой другой человек, потому как, находясь вот в этом духовном мире, он тоже, то есть, тоже может знать и понимать все те вещи, которые происходят, даже если они, может быть, сокрыты от знания других людей. Поэтому неудивительно, когда приходит

0: кто-то, ну, в виде твоего умершего родственника и говорит те вещи, которые только он один мог знать. Нет, дьявол тоже это может знать. И он говорит: зачем ты тревожишь меня? Отвечал Самуил. И отвечал Саул: вот мне тяжело, филистимляне против меня боюют, Бог мне не отвечает, дай мне какой-то совет. И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушал слова Господа, и так далее, и так далее, и так далее. И после этого Саул уже просто обессиленный падает на землю. Он перед этим как бы и не ел еще. Ну, в общем, все это вместе на Саула так действует. Он обессилен, падает на землю. Видение это все прекращается. И, в общем-то, в ближайшем сражении он погибает в ближайшем сражении с филистимлянами. Вот эти слова, сказанные дьяволом Саулу, вот в образе Самуила: зачем ты меня спрашиваешь? Бог от тебя отступил, Бог сделался твоим врагом, ты же сам это знаешь. Угу. То есть дьявол не то, что не помогает тому, кто ему сейчас поклонился, он еще и издевается над ним. То есть Саул хотел какой-то поддержки, хотел какой-то помощи, у него критическая ситуация в жизни, Бог от него отвернулся, он обращается фактически к дьяволу напрямую, да, и дьявол вышел и посмеялся, поиздевался над ним. Говорит: нет, все, ты от Бога отвернулся, Бог от тебя отвернулся, что ты хочешь? Бог сделает то, что...
1: Цель достигнута.
0: Цель достигнута. Ты стал врагом Богу.
1: Поклонение получил.
0: Да.
1: А теперь можно...
0: А теперь можно избавиться от человека. Ты стал врагом Богу, теперь ты погибнешь, все. Угу. Вот главная цель дьявола. Дьявол не любит человека, дьявол ненавидит человека и человечество. Угу. Поэтому он будет делать все, чтобы человеку жилось как можно хуже. Угу. Поэтому источник дополнительных искушений является дьявол. Поэтому источник всяких войн и провокаций на войны и на конфликты между людьми является дьявол. Ну вот. Да, бывают ситуации, где сам человек готов провоцировать, потому что он тоже, личность тоже имеет право выбора, да. И где-то Иаков говорит: мы сами обольщаемся собственной похотью, да. Но насколько бы меньше было зла в этом мире, если бы дьявола здесь не находилось. Поэтому дьявол радуется любым проявлением агрессии, любым войнам. Он в этих случаях пожинает огромные плоды вот таких вот погибших, и причем погибших для вечности людей.
1: Да, спасибо большое, Андрей, за сегодняшнюю беседу. Друзья, сегодня мы увидели, что есть тот, кто нас очень сильно не любит и желает нам причинить зло, и желает нашего поклонения по отношению к себе. Но Господь сказал, что только Он достоин поклонения. И поклонение Богу способно защитить нас от проявления дьявольской силы, дьявольских обольщений. Я желаю вам всегда находиться под Его защитой и сохранять веру в Господа нашего. Спасибо за то, что вы были с нами. Это была программа «Тайна бессмертия». До новых встреч. До свидания.
0: Этот человек имеет такую власть над вами, что может дать вам и установить у вас и скрытые какие-то команды. Ну, давайте я приведу пример, когда одержимыми были ученики Иисуса Христа. Бог не губит, Бог спасает, а вы тут вдруг решили губить.

0: Дорогие ребята, Бог сделал нам удивительный подарок – здоровье. Он очень радуется, когда мы поддерживаем его. Предлагаю сегодня сделать зарядку с маленьким плоским обручем. Плюс, конечно же, здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Таня, Вика и София. Всем
1: привет!
0: Если у вас нет плоского обруча, подойдет кольцо от кольцеброса или его можно вырезать из картона. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе. Обруч в руках опущен вниз. Поднимаем обруч перед собой, вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Подняли, вдох, выдох. Спина прямая, выдох. Макушка тянется вверх, выдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение тоже. Поднимаем обруч вверх, за голову, вверх, опустили. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Вверх, за голову, вверх, опустили. Раз, два, спина прямая, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Опустили. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги на ширине плеч. Обруч перед собой. Будем делать повороты вправо. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Тоже делаем в левую сторону. Приготовились вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Вправо, прямо. Влево, вытянулись. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем от пола. Прямо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги шире плеч, руки согнуты в локтях. Обруч у груди. Наклоняемся вперед, кладем обруч на пол. Выпрямляем руки. Груди. Исходное положение. Приготовились? Взяли обруч. Начали. Раз. Руки к груди. Взяли. Выросли. Раз. Два. Три. Четыре. Колени не сгибаем. Выросли. Взяли. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение. Сидя, ноги врозь, обруч в руках. Наклоняемся вперед. Кладем обруч у носков. Делаем вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Также наклоном поднимаем обруч. Выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три.

0: Четыре.
1: Четыре.
0: Раз. Спина прямая. Два. Три.
1: Четыре.
0: Колени не сгибаем. Раз. Выросли. Два. Забрали обруч. Три.
1: Четыре.
0: И раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение – лежа на спине, руки в стороны, обруч в правой руке. Поднимаем правую ногу и под ногой перекладываем обруч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Также будем делать с левой ногой. Приготовились? Начали. Правая нога – вдох. Левая – выдох. Еще раз. Два. Колени не сгибаем. Четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Лежа на спине. Руки с обручем вытянуты за голову. Поднимаем ноги и руки. Касаемся обручем носков. Приготовились? Начали. Раз, два. Вдох, выдох. Еще раз, два. Спину не отрываем от пола. Выдох. Еще раз. Колени прямые, два. Локти не сгибаем, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – лежа на животе. Руками держим обруч впереди. Будем приподнимать корпус и возвращаться в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Ноги не отрываются. Три.
1: Четыре.
0: Еще раз. Два. Локти не сгибаем. Три.
1: Четыре.
0: Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение – прыжки вокруг обруча. Исходное положение стоя. Обруч на полу справа от нас. Руки на поясе. Будем делать поочередные прыжки справа и слева от обруча. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь ручки вверх, дышим. Вдох, выдох и еще глубокий вдох. Расслабились. Еще прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Снова дышим, руки через сторону вверх. Глубокий вдох, еще вдох, выдох. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Глубокий вдох, расслабили спину. Выдох, вдох, закончили. И последнее упражнение. Исходное положение стоя. Ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Отводим руки назад, прогибаемся, прикладываем обруч в левую руку. Вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. В правую руку вдох, выдох. Приготовились? Начали. В левую руку выдох. Обратно. Раз, два, три, четыре. Прогнулись. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка с маленьким обручем. Плюс не забывайте об особом подарке Господа – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.

0: ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить.

0: фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я хотел бы быть вашим учителем. Вы не против?
2: Я не против.
1: Нет, папочка, давай ты будешь просто главным поваром. Мы же на кухне.
3: Ну, а разве учителем можно быть только в школе?
1: Конечно. Это же домашние задания, уроки и учебники.
0: Ну, а подарочки? Знания, которые мы получаем?
1: Ну, не знаю.
0: Вот самый великий учитель – Господь наш Иисус Христос. Он учит людей быть счастливыми. Об этом даже написано в учебнике жизни, Библии. А нашими первыми учителями были родители – мама и папа. Они учили нас ходить, говорить, дружить, радоваться жизни. Ну а затем воспитатели, учителя, они открывают нам что-то новое, интересное. Так что позвольте мне сегодня быть вашим учителем и научить вас готовить салат-подарочек. Тем более это будет необычно.
1: Ну хорошо, мы готовы учиться. Да, Матвей?
2: Да, мне нравятся эти идеи.
1: Тем более, если это будет интересно и необычно.
0: Салат этот легкий и вкусный. Кстати, тарелок для него не нужно. Мы их сделаем с вами сами, но чуть-чуть позже. А сначала нужно порезать овощи. Помидор, огурец и авокадо. Выбирайте, что вы будете резать.
1: Я огурчик.
2: Я помидор.
0: Угу. А я займусь авокадо.
1: Держи, Матвей.
0: Сначала нужно разрезать пополам и извлечь из него косточку.
1: Папа, мне как резать?
0: А порезать нужно маленькими кубиками. Справитесь? Так, смотрим, что у нас получается. С косточкой. Вот она какая маленькая. Отлично.
1: Я очень люблю авокадо. Я особенно на хлеб его намазывать.
0: Да. Мы извлекаем косточку. И дальше можно ложкой вынуть всю внутренность авокадо.
1: Авокадо должен быть мягкий, да?
0: Да, он мягкий. И хорошо отделяется от кожицы. Смотрите, как получилось. Здорово.
1: Угу. Пап, вот так?
0: Даже еще, наверное, помельче. Вот как у Матвея. Помидорка отлично получается.
1: Хорошо.
0: Так, вторую половинку. Здорово. Смотрите, как получилось. Так, и теперь тоже нужно его нарезать.
1: Я уже все, пап.
0: Ух ты,
2: я тоже
0: быстро справилась. Молодцы. Давайте в общую миску ссыпайте.

0: И если у вас есть время, можете помочь мне авокадо нарезать. Тоже мелкими кубиками.
1: Прям мягкое.
0: Мягкое.
1: Кубиками, да?
0: Да, вот смотри, вот видишь, я сделал полосочки, а теперь полосочки тоже поперек.
1: Хорошо.
0: Отлично. И авокадо тоже отправляем в салат. Матвей, можно, наверное, еще сейчас порезать зелень укропа.
2: Все?
0: Да.
2: Хорошо.
0: Все.
1: Все.
0: Угу. Отправляй. Можно, Алена, перемешивать.
1: Да, хорошо.
0: И туда нужно добавить творожный сыр.
1: Вот я тебе прям так быстро, хорошо получается, срезать прям.
0: Да, профессионально. Смотри, как он быстро справился с задачей. Так.
1: Вот сюда высыпать, да, пап?
0: Да, туда тоже отправляем.
1: Я прям чувствую, какой он вкусный салат будет.
2: Угу. Он уже так вкусно пахнет.
1: Угу.
0: Пахнет свежестью.
1: Да.
0: Добавляем сюда 3 ложки творожного сыра. 1, 2 и 3.
2: Оп.
1: Немножечко на сметану похоже.
0: Можно, да.
2: И мне кажется, ложку. Это мороженое.
0: Как мороженое. Да. Так, не забудем посолить. Матвей,
1: перемешать,
0: пожалуйста,
1: да?
0: Посоли.
2: Сколько?
0: Держи ложечку.
2: Сколько?
0: Меньше пол чайной ложечки. Угу. И для любителей острого можно добавить немножечко перца. Как мы с вами будем добавлять перец?
1: Будем, только немного.
0: Немножечко.
2: Прям, да, чуть-чуть.
0: Чуть-чуть.
1: Я уже перемешала.
0: Угу. Сейчас, секундочку. Угу. Вот так вот.
1: Угу.
0: Немножечко перца. Совсем немножечко. Отлично. Снова перемешиваем. Хорошо получилось, по-моему. А вот сейчас мы займемся изготовлением тарелок. И для этого нам понадобится... лаваш.
1: Интересненько.
2: Так. А я думаю, будем делать из корочек авокадо.
0: Из корочек авокадо?
1: Да.
0: Кстати, достанем корочки авокадо. Как вам кажется, ребята, подошли бы эти корочки в качестве тарелочек?
1: Мне кажется, нужно побольше.
0: Побольше?
2: Для маленькой хочется побольше.
0: Молодцы. Но нет, сегодня я вам покажу, как делать из лаваша тарелочки. Мы его разложим полностью, свернем в длину пополам. Возьмите ножнички, и я разрежу его на 3 части, чтобы каждый из нас мог сделать свою тарелочку. Держите.
1: Мы сейчас будем резать прям как бумага.
0: Да, нам нужно будет вырезать круг, а круг этот должен быть немножечко пошире, чем наш перец. Видите, его окружность должна быть побольше, так что, наверное, у нас почти максимальный круг, который мы можем вырезать.
1: Папа, а у нас он сразу так 2 будет, чтобы?
0: Можете по одному вырезать, как удобно вам будет делать. Я бы вырезал, наверное, сразу 2. Можно вырезать круг сразу, а можно сначала вырезать квадратик. И потом уже у него срезать уголочки, закруглять. И так

0: Получится два кружочка. Если у вас сразу не получается сделать красивый круг, то не расстраивайтесь. Мы учимся. Когда научимся, у нас все будет получаться хорошо. А тем временем я сделаю из перца, который у нас тоже здесь на столе, ободочки, которые помогут нашим тарелочкам сохранять форму. Так,
1: так интересно,
0: удаляем
1: прям
0: внутренности.
1: Я никогда так не делала, еще не видела.
0: И теперь нарезаем его кольцами толщиной не больше сантиметра. Наверное, даже лучше полсантиметра. Вот так. Аккуратненько, чтобы они получились красивые и аккуратные.
1: Выглядит очень празднично.
0: Да, выглядеть он будет очень красиво. Убираем. Ну и вы догадались уже, как будет выглядеть наши тарелочки?
1: Нет еще.
0: Нет еще? Смотрите, я вам покажу. Берем один лаваш. Кладем в него ложку салата. Сворачиваем как кулечек. Берем ободочек из перца. Надеваем на край. И разворачиваем.
1: Ничего себе.
0: Наружу.
1: Удивительно просто.
0: Можно сюда добавить еще немножечко салата. Получается вот такая красота. И где наша тарелочка? Вот она. Ну что, попробуйте. Берите кружочки.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Так, у меня очень просто большие получились кружочки.
2: А у меня наоборот, он очень маленький.
1: Все по-разному.
0: Да. Хорошенечко нужно расправить краешек. Смотрите, когда широкий перец, то получается прямо как тарелочка.
1: Угу. Так.
0: Вот такая.
1: А его как, не очень низко тут?
0: Нужно раскрыть краешки, как цветок, и добавить туда немножечко салатика.
1: Пап, вот так вот?
0: Вот, да-да-да. Вот и у Матвея правильно.
1: У меня уже много салата, поэтому я не буду добавлять.
0: Отлично.
1: Так.
0: Ну, давайте, доделывайте.
1: Я поняла, кстати, почему мы не сразу кладем много салата, чтобы у нас пролезло в колечко.
0: Да, верно. А подайте мне, пожалуйста, оливки.
1: Держи.
0: Спасибо. Оливки нам понадобятся для украшения. Мы разрежем их пополам. Так, Аленушка, и подайте мне, пожалуйста, еще петрушку. Листики.
1: Листики петрушки.
0: Да. Мы оставим только листочки для украшения салатика. Вот так.
1: Так. Так, держите ее, Матвей, тоже.
2: Спасибо.
0: Да. Вот и все. Салат-подарочек готов. Надеюсь, я был хорошим учителем, и вы запомнили, как его делать.
1: Да я теперь сама могу научить любого, как его готовить. Получается, что все мы немножко учителя, раз можем научить чему-то полезному других.
2: Да, это верно.
0: Быть учителем – это очень важно. Спасибо всем учителям.
1: До новых подарочков. Пока.
2: Пока.
0: Пока.

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Мы вас приветствуем на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Друзья, скажите, вы слышали такую шутку, что сегодня работодателю нужны молодые специалисты с 30-летним стажем работы? Слышали? А как сегодня говорят, в каждой шутке есть доля правды, или сейчас уже говорят доля шутки всего лишь. Это так? Давайте мы сегодня поговорим с вами о поиске работы, о работе своей мечты, о том, как найти работу, о том, как найти работу без опыта. Это реально? Что делать, чтобы карьерный рост твой начался уже сегодня? Мы поговорим о том, где искать работу, как ее искать, как составить резюме, как пройти собеседование, а также о том, как Бог помогает нам в этом вопросе. Я приглашаю на сцену бизнес-практика, коуча предпринимателей и управленцев, а также директора по корпоративному управлению Руслана Ларина. Руслан.
1: Здравствуйте, всем привет. Здравствуй, Вадим. Очень рад приветствовать и вас, и наших зрителей. Поработаем сегодня.
0: Руслан, скажи, пожалуйста, ты нас сегодня научишь, как продать ручку на собеседовании? Это уже стереотип такой сложившийся.
1: Ты знаешь, это такая устаревшая практика, но некоторые ее используют. В общем-то, если нужно, конечно, и научимся этому.
0: Расскажи немножечко, что мы сегодня затронем, какие вопросы.
1: Сегодня мы поговорим о самых главных фишках, которые помогают в поиске работы. Также поговорим о том, чего не нужно делать, и самых главных ошибках, которые допускают при составлении резюме, при прохождении собеседования. Поэтому после сегодняшнего эфира вы точно научитесь эффективно и круто проходить все этапы поиска работы.
0: Спасибо большое. Пожалуйста, будьте активными, поднимайте руки, задавайте вопросы, берите микрофон. Все те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои вопросы в чате, в комментариях под этим видео. Я всех вас приветствую на нашей онлайн-конференции «Территория реальности».
1: Тема на самом деле очень горячая, она действительно очень востребована. Постоянно запросы в Гугле, в Яндексе просто зашкаливают, как найти работу, как пройти собеседование, как составить резюме. Сегодня мы за нашу передачу успеем поговорить про самые главные фишки. Итак, на первый вопрос, который я хочу, чтобы мы с вами ответили, где же искать работу? Где же искать работу начинающему специалисту, тот, кто только что закончил вузы и вообще без опыта работы, либо у вас может быть огромный опыт, колоссальный опыт работы, и вы хотите найти более интересную, более высокооплачиваемую работу. Мы поговорим сегодня о самых главных источниках, где же, в общем-то, эта работа есть и где ее искать. Первое направление – это сайты. Есть, конечно, всем известные работные сайты, которые почти все знают, Headhunter, Superjob. На них, конечно, стоит обратить внимание. Есть некоторые фишки, которые нужно продумывать для себя. Например, размещая на Headhunter свое резюме,

помните, что работодатель точно видит все ваши резюме, которые вы там разместили. Иногда, знаете как, человек не определился, кем же он хочет работать, и думает, сейчас размещу-ка 10 резюме на сайте, вот, и кто-нибудь да откликнется под разными названиями. А работодатель, когда находит вас, он может увидеть, какие еще другие резюме у вас размещены. Смотрит и видит, у вас 10 резюме и все разные должности. И у него первый вопрос: ты вообще определился, кем ты хочешь быть? Почему ты ко мне подаешься, да? Поэтому на это нужно обращать внимание. Помимо вот этих сайтов, я хочу вот еще на что обратить внимание. Потому что вроде бы работные сайты все знают. Такие известные, федеральные, большие, да? Но иногда мы не обращаем внимания на сайты поменьше, не очень известные. Возможно, они только на один город распространяются, либо на одну область. И думаем, ну, уж каждый работодатель может на большом сайте посмотреть. Что я вам хочу сказать? На больших сайтах, вот этих вот федеральных, известных, да, стоимость работы с этими сайтами очень высокая. И не все компании могут себе позволять покупать доступ к базе. Этот доступ к базе измеряется сотнями тысяч рублей. Даже цифры боюсь вам называть, чтобы не пугать. И поэтому не все компании имеют доступ туда. И многие компании смотрят просто на сайты совершенно бесплатно для работодателей более местного масштаба. Вот, поэтому не стесняйтесь размещать там тоже свое резюме. Угу. Точно это же относится и к вакансиям. Потому что иногда мы поступаем вот так. Мы разместили резюме и ждем, пусть нас, значит, позовут, да? Но не забывайте, что можно разместить резюме, а можно не размещать резюме, а заниматься поиском, просматривать вакансии, которые опубликованы. Так вот, некоторые компании покупают себе доступ к поиску по резюме, то есть они видят ваше резюме, а некоторые компании не покупают доступ к резюме, они покупают только публикацию вакансии, публикуют вакансии, вот, но не видят ваше резюме. Они надеются, что вы откликнетесь, и потом они на вас посмотрят. Поэтому нужно действовать всегда двумя путями. И размещать, и смотреть. Потому что в зависимости от возможностей бюджетов компании, они могут покупать тот или иной доступ. Следующий момент. Сайты, корпоративные сайты крупных компаний. Тут Вадим сказал по поводу того, что, значит, компания ищет себе сотрудников с 30-летним стажем. Да не обязательно. Компании могут искать себе как раз-таки начинающих. Только что вы закончили вуз, и вы только-только начинаете свою карьеру, и компании ищут и таких специалистов. Потому что многие компании подходят с таким подходом. А лучше мы возьмем совершенно начинающего, еще, скажем так, молодого, зеленого, но горящие глаза, мотивация к труду, и мы его всему здесь научим, обучим, он пройдет нашу школу и станет крутым специалистом и дальше менеджером, чем мы возьмем с 30-летним стажем человека, который уже точно тяжело его переделать, он будет точно делать по-своему. Поэтому очень по-разному бывает. Нет определенного какого-то подхода. У каждой компании своя культура и свой подход к поиску сотрудников. И корпоративные сайты размещают различные программы. Программы стажировок для совершенно без опыта начинающих специалистов, которые только-только заканчивают учебу. Возможно, они еще на последних курсах. Но там есть программа стажировок. Если вы пошли к ним летом на программу стажировок, зарекомендовали себя уже внутри компании, почувствовали, ваша ли это профессия или нет, дальше у вас точно есть шанс остаться на постоянную там работу. Через программу стажировок многие транснациональные международные корпорации ищут себе действительно настоящих специалистов. Не тех, которые суперпрофессиональны с большим опытом, а те, которые только-только закончили учиться или еще находятся на последних вузах. Поэтому обязательно смотрите сайты крупных компаний. Следующий момент. Не только программа стажировок у них есть программа подготовки менеджеров. Это тоже касается последних курсов обычно, либо уже когда закончил учиться молодой студент. Конечно, отбор достаточно серьезный. Компании смотрят, выбирают для себя. Но если ты попадаешь на эту программу, то за 2 года компания делает из тебя суперпрофессионала, которому дают серьезные проекты. Эти серьезные проекты, это действительно там ответственность за запуск нового продукта на российском рынке, например. Вот. То есть это такие прям серьезные проекты. И не бойтесь поддаваться на такие проекты, если вдруг вы еще только-только начинающий специалист. Смотрите корпоративные сайты. Дальше. Кадровое агентство. До сих пор еще многие не знают, что можно

можно искать работу через кадровые агентства. Эти кадровые либо рекрутмент-агентства каким образом работают? С вас, да, вот, ну, скажем так, с кандидатов, с сотрудников, эти агентства не берут ни копейки. Они берут деньги с работодателя за то, что они находят работодателю сотрудника. Поэтому, когда вы обращаетесь в агентство, агентство не берет с вас денег, вы, можно сказать, являетесь неким товаром для агентства, которое, значит, который агентство продаст работодателю. У работодателя есть задача найти какого-то там узкого специалиста, либо широкого специалиста, но у работодателя такое большое количество вакансий на сегодняшний день, что он не справляется с поиском. У него там, например, один кадровик. Либо работодатель прекрасно осознает, что не все люди сидят, значит, на сайте Headhunter, Superjob, многие работают, успешно себя чувствуют на своей работе, не собираются искать работу, вот, и даже не заглядывают на эти сайты. Но агентства, они же только этим и занимаются, что подбором и поиском персонала. Поэтому они обзванивают таких людей, ищут их через различные источники. Они могут искать через профессиональные издания, на каких-то сайтах высматривать, какие-то рекомендации спрашивать. И таким образом создают себе огромную базу кандидатов. И я, например, работаю на стороне работодателя. Многие, уже там больше 10 лет занимаюсь и практически ежедневно занимаюсь тем, что просматриваю резюме, подбираю сотрудников, потому что я отвечаю за, в том числе за подбор персонала в моей корпорации, в предыдущих компаниях, в которых я работал. Вот. И я всегда работаю с агентствами, потому что я знаю, что качество персонала, которое может найти агентство, намного выше, чем я просто через сайт посмотрю. Ну вот, поэтому я обращаюсь к агентству, я плачу агентству деньги, и агентство ищет мне этих специалистов. А вдруг вы находитесь в базе у агентства, и агентство смотрит, угу, Маша, как раз-таки мы ее собеседовали, она у нас есть в базе, подходит на эту вакансию. Звонят вам и говорят, Маша, как дела? Вы говорите, у меня все хорошо, работаю, никуда не собираюсь. Они говорят, ну а вдруг тебе вдруг это понравится вакансия, и рассказывают вам эту вакансию, и вдруг вам эта вакансия понравилась. Вот так работают агентства. Маше понравилась вакансия, они звонят в компанию, говорят, у нас есть такая Маша, у нее все хорошо, она работает, но она согласилась с вами повстречаться, и вдруг вам тоже подойдет. И так встречается компания, и кандидат, который еще вчера не собирался быть кандидатом, у него и так все хорошо. Поэтому нужно обращаться в кадровые агентства, не нужно их бояться. Кадровые агентства очень часто готовят кандидатов. Кадровые агентства очень часто говорят вам о работодателе, они же давно с ним работают. Они говорят, работодатель такой, корпоративная культура такая, не знаю, они там предпочитают внешний стиль вот такой-то в одежде. Если ты придержишься его на собеседовании, это тоже тебе поможет. То есть кадровые агентства очень часто помогают кандидату подготовиться к собеседованию. Они смотрят на резюме кандидата, помогают его где-то подправить в какой-то правильный формат, который привык видеть работодатель. Поэтому это очень важный канал коммуникации с работодателем. Следующее – социальные сети. Конечно же, необходимо в том числе смотреть работу через социальные сети. Сегодня компании… Очень многие имеют свои социальные сети. Компании имеют социальные сети в Facebook, страничку, там ВКонтакте, где угодно, в Instagram. И там тоже можно усмотреть у них работу. Либо по компании, либо по поиску. Вот. В то же время можно размещать и в социальных сетях свое, ну, резюме, не резюме, а просто некое описание, сказать о том, что сейчас ищу работу, вдруг где услышите, можете меня порекомендовать. Это тоже один из методов, каким мы ищем работу. То есть разные каналы, которые необходимо задействовать, если вы хотите действительно найти себе работу мечты, как мы в самом начале сказали. Поехали дальше. Поговорим сейчас об основных ошибках, каким же образом искать работу. Я больше сейчас буду говорить не о какой-то психологии, а настрое, что вы верите, должны верить в то, что вы найдете работу. Да? Это важно. Это понятно, что это важно. Вы должны быть уверенными и знать, что все хорошо найдется. И работа мечты, она ждет вас. Но я хочу больше поговорить о каких-то важных фишках, которые помогут вам не допускать те или иные ошибки.
Есть сезоны в поиске работы. Учитывайте сезон. Я вот, знаете, вот вы когда смотрите на этот мой список, вы видите, да, там в разнобой. Я специально не писал номер один, номер два, номер три. Я не делаю каких-то таких, вот это главное, приоритетов, да, когда вы должны сфокусироваться на номер один, а номер восемь

не очень важный. Все пункты важные. И специально вот их вот так в разнобой написал, для того, чтобы быстро проговорить. Первый про сезон. Мы иногда забываем, что сезон есть везде, и в поиске работы в том числе. Вот когда начинается лето, все разъезжаются по отпускам, и руководители в том числе, и спад поиска работы снижается. Почему? Потому что нет ответственного лица, нет того, кто должен с вами поговорить, кто должен вас там встретить на собеседование, то рекрутер в отпуске, то руководитель отдела в отпуске. И поэтому общий спад всегда летом происходит. Но подъем в сентябре, когда все возвращаются, тоже происходит. Потом ближе, прям к самому Новому году, тоже опять начинается некий спад, потому что начинают опять уходить в Новый год. Хотя не думайте, даже в декабре проходят и собеседования, и встречаются, и выходят люди на новое место работы. Вот. То есть не нужно думать, что сейчас не сезон, не буду искать. Просто знайте, что то если вы разместили резюме, но что-то мало откликов, чтобы ваша самооценка при этом не падала, и вы не думали, почему мне никто не пишет, не звонит, не откликается на мое, значит, резюме. Просто помните, что может быть не сезон. Самые такие пики, рост, когда начинается поиск, это с сентября и начинает расти, и потом с января и начинает расти, и уже там к маю месяцу идет спад. Следующий момент. Ищите работу, пока работаете. Да? Ну, что это имеется в виду? Когда вы работаете, намного проще искать работу, чем вы уволились, и потом вы ищете работу. Потому что если ты уволился, и ты долгий период не можешь найти работу, потому что разные предложения, тебе что-то не подходит, например, вот, у тебя начинает падать самооценка, ты начинаешь себя неуверенно чувствовать, да что ж такое, не могу найти, и ты уже на собеседовании звучишь не так уверенно и не так вкусно, поэтому пока ты работаешь, ты более уверен в себе, тебе, в общем-то, ничего не надо, ты хорошо себя чувствуешь, ты и так востребован, и тогда с твоей самооценкой все нормально. Ну, вот это к увольнению. Если уж уволился, то ищи сразу. Иногда наблюдаю такую ситуацию. Человек говорит, так, надоела работа, увольняюсь, написал заявление, эмоционально принял решение. Вот. А потом говорит, да что, есть вроде запасы, 3 месяца отдохну, потом буду искать. 3 месяца отдохнул, потом начал искать. А поиск работы может занять еще 3 месяца. А потом ему начинают все меньше звонить и начинают задавать вопросы. А почему вы так долго не могли найти работу? И рекрутер, который смотрит ваше резюме и смотрит, о, полгода уже не работает, наверное, никому не интересен. И начинает спрос на вас понижаться. Поэтому я не рекомендую отдыхать и расслабляться очень долго, если вы уже уволились. Не нарушайте личное пространство работодателей. Иногда я наблюдаю такую ситуацию. На мой корпоративный сайт написали, мне в почту корпоративную написали, нашли еще мои социальные сети везде, в Фейсбуке, в Инстаграме, в общем-то несложно меня найти, вот, и начинают мне писать в личку, а я вам отправил резюме, а посмотрите меня. И человек думает, что показывая, значит, свою настойчивость, проявляя, он тем самым будет точно заметен. Знаете, настойчивость и навязчивость – это не одно и то же. Помните об этом и не нарушайте личное пространство. Если у меня мой, ну, образно говоря, там, Facebook не рассчитан на то, чтобы там подбирать кандидатов, я его не веду в профессиональное, я просто для друзей выкладываю там свои фотки, это не значит, что значит через Facebook нужно стучаться и писать. Но если вы видите, что кто-то ведет Facebook с целью, ну, там, какой-то работодатель, с целью, ну, там, корпоративная страница, он все время там про работу пишет, вот, то можно и через Facebook отправить свое резюме. Но главное здесь вот о личном пространстве, да? Дальше. Приведите в порядок свои социальные сети. Иногда мы думаем, что наши социальные сети, они доступны только нам и нашим друзьям. Сейчас так много рекрутеров и работодателей смотрят на социальные сети для того, чтобы узнать, какой человек на самом деле. Как-то помню, с одной моей коллегой общался, и она тоже затронула тему. Вот, люди размещают такое в социальных сетях, такие фотографии. Они вообще не думают о том, что там они, значит, какие-то с друзьями под шофе были, там еще какие-нибудь слишком откровенные фотографии выставляют. Вот. Я говорю, да, ты всегда хорошие фотографии выставляешь. Она говорит, конечно, естественно, мы так в Facebook ее открываем. И такая последняя фотография, но она просто чисто дурачилась, но это была очень смешная фотография. Она, я такое разместила, когда я могла такое разместить? Вот, это же полный позор, нужно удалить срочно. Потому что действительно по социальным сетям могут посмотреть, чем мы больше всего увлекаемся. На собеседовании же все такие прям крутые, значит, все увлекаются чем-то таким прям хорошим. Сплошные все волонтеры, значит, служение обществу,

заглядываешь там в Facebook, а там не весь чего можно увидеть или в Инстаграме. Поэтому, конечно, если вы тем более находитесь сейчас в поиске работы, то наведите там порядок. Это важно, чтобы вы там были в приглядном свете. Следующий мой пункт про социальные сети. Снижайте активность в социальных сетях во время поиска работы. Если во время поиска работы вы очень активны в социальных сетях, постоянно выкладываете посты, постоянно выкладываете фотки, работодатель может подумать, что вы не работаете, а только и сидите в социальных сетях. Поэтому снижайте активность в это время, вот, по минимуму, появляйтесь там для того, чтобы не подумали, что вы там зависаете постоянно. Заведите профиль на LinkedIn. Странно это звучит, но на самом деле LinkedIn до сих пор используется в России среди международных компаний. Вот. Это профессиональная сеть, которая, ну, в общем, на нее очень сложно попасть, потому что в нашем российском пространстве, в нашем российском интернете туда доступ практически нет. Вот. Но у всех, у кого есть VPN, запросто заходят на LinkedIn. И я просто вам хочу сказать, что международные компании, у которых, а у них у всех интернет международный, они пользуются LinkedIn для поиска работы. До сих пор эта социальная профессиональная сеть процветает. Дальше. Ходите на собеседование, даже если вы не собираетесь искать работу. Странный совет, да? Зачем это нужно? Потому что собеседование — это определенный навык. Если вы проработали 10 лет и никогда не были на собеседовании, первое собеседование точно будет провальным. Вы даже говорить на собеседовании нормально не можете, потому что мы же, знаете, мы же скромные обычно люди. Мы не привыкли рассказывать о своих достижениях, мы не привыкли рассказывать о том, какие мы классные. А на собеседовании нужно же об этом рассказать. Вот. А когда ты не привык это рассказывать, у тебя спрашивают, а ты даже не знаешь, чем ответить. Когда ты периодически ходишь от собеседования к собеседованию, у тебя этот навык отрабатывается, появляется, и ты спокойно потом на собеседовании рассказываешь о себе, о своих заслугах. Поэтому периодически ходите на собеседование, не отказывайтесь. Это будет развивать ваш навык коммуникации, умение резюмировать, показать себя в лучшем свете, ну, в общем-то, продать себя. Не продать ручку, да, а продать себя. Это намного круче навык, чем просто продать ручку, да? Дальше. Не бойтесь подаваться на вакансию, даже если вы не полностью соответствуете этой вакансии. Иногда мы видим, так вакансия описана, я понимаю, что так классно, так мечтаю работать у них, хочу, но вот не везде дотягиваю. Я сам так помню, моя первая работа, когда я вот разочаровался в том, что я был молодым еще, в общем, начинающим специалистом, и я понял, что не буду юристом, и эта вакансия, которая была описана, она так вкусно была описана, международная западная компания, центр, значит, офис в центре Москвы. Ну, такие требования были, у меня ничего не было, там опыт работы требовали 3 года. Но я был просто коммуникабельный, а к этой должности подходило то, что можно, значит, языком почесать. Опыт работы, требования, значит, клиентов нужно знать. Ну, я все равно подамся. Я отправил им резюме, вот, и мне позвонили. И так я нашел себе, ну, скажем так, первую работу, на которую я совершенно не соответствовал по своему опыту работы. Но все сложилось. И когда я потом спрашивал, а как так? А они говорили, а мы даже думали, что ты не согласишься на эту работу. Ты так пришел, такой представительный, значит, был в костюме, значит, с портфелем такой, значит, молодой мальчик, 20-летний, но выглядел так серьезно. И мы думали, тебя точно не заинтересует наша работа. А я же вроде как разочаровался в юриспруденции, но еще нигде ничего не начал. Но я был достаточно открыт, коммуникабельно, уверен в себе. Они поняли, что я справлюсь с этой работой, чуть-чуть меня научат. Вот. Но вакансия... она вообще была не про меня, я на нее не соответствовал. Поэтому иногда не нужно бояться, а подаваться, если вы там очень хотите работать. Следующий момент. Если вы уходите из компании, уходите всегда красиво. Никогда не хлопайте дверью, никогда не ссорьтесь, никогда не говорите, наконец-то я от вас ушел, вы мне все надоели. Оставляйте дверь открытой. Никто не знает, что будет. Возможно, вы поработаете в новом месте и поймете, что предыдущий работодатель был реально вашей мечтой, и вы захотите туда вернуться. И сейчас практика очень распространенная, когда люди возвращаются к тому же самому работодателю, у которого были ранее. Либо второй момент. Помните, рынок труда очень-очень связан между собой. Иногда мне звонят из каких-то совершенно других городов. Например, я живу в Москве, а мне звонят из Санкт-Петербурга и говорят, а помните, вы 5 лет назад работали вот в такой-то компании, и там у вас был сотрудник, который был в питерском офисе. Я думаю, это же было 5 лет назад. Это был сотрудник питерского офиса, где я прошло

время, почему вы у меня спрашиваете? Они говорят, ну, пожалуйста, хотя бы что-то скажите о нем, мы собираем рекомендации. То есть до сих пор эта практика существует. И если бы этот человек хлопнул дверью и ушел, и у меня было бы плохое мнение о нем, наверное, мне было бы сложно его порекомендовать. А так я им говорю, ну, знаете, ну, все-таки 5 лет прошло, но в памяти у меня об этом человеке только самое лучшее. Я помню, он был целеустремленным, активным, энергичным, ну, какие-то вещи, о чем могу помнить, да? Не бойтесь отправлять резюме знакомым в другие компании. Например, ваши друзья работают в какой-то компании. Вы знаете о них, об этой компании и хотели бы там работать. Не бойтесь отправлять туда свое резюме и сказать, слушай, Коль, отнеси в свой HR, отнеси в отбор персонала. Вдруг у них откроется вакансия. Тоже хочу работать в твоей компании. Рекомендации внутри компании очень хорошо работают, потому что намного важнее мне мнение. Например, у меня в компании работает, ну, профессиональный инженер, да, а я подбираю инженера. И приходит ко мне профессиональный инженер и говорит, что, знаешь, вот есть там в одной компании мой знакомый, вот я точно знаю, что он крутой инженер. Если вдруг вакансия появится, посмотрите на него. Я ему буду признателен за это, потому что я этого инженера уважаю, он того инженера знает, и он говорит, что он крутой инженер. Почему не посмотреть на этого человека? Конечно, я буду ему признателен, поэтому рекомендации работают. Отправляйте вашим знакомым и просите передавать в подбор персонала. Участвуйте, конечно же, в профессиональных сообществах. Профессиональные сообщества зачастую помогают друг другу найти работу. Если... Ну, сейчас профессиональные сообщества, они же чаще всего имеют какие-то свои странички, там, в Фейсбуке и так далее. И там огромное количество людей. И вы можете в этом профессиональном сообществе маякнуть и сказать, эй, друзья, я вот такой-то крутой и классный, готов прислать резюме, я просто вышел на рынок и сейчас ищу себе работу. У кого услышите, посоветуйте. А они вас уже знают, они с вами общаются, они с удовольствием это сделают. Так что участвуйте. Дальше. Правильнее искать посты о вакансии, чем самому написать, значит, у себя в Фейсбуке, написать «друзья, перепостите где-то у себя на страничках». Лучше по поиску искать, так вы намного больше увидите вакансий, чем если вы будете просить перепост. Немногие хотят делать перепосты у себя, и поэтому отклик будет не очень высокий. Дальше. Не нужно писать никаких плохих откликов о работодателях. Потому что, когда вы ходите и начинаете вот по сайтам писать все плохое о работодателе, и там видно, что это вы, например, то на такого человека смотрит и думает, ну вот, ему вечно все не нравится. Вот он ходит, всех, значит, грязью поливает. Точно придет к нам, будет недоволен. Вот так это со стороны видится. Поэтому будьте с этим аккуратными, потому что ваше имя, ваш имидж в социальных сетях, это, конечно, либо вас поднимает, да, ваш личный бренд, он либо вас поднимает, либо все-таки он вас будет опускать. Поэтому обращайте на это внимание. Так, отправляйте работодателю ваше резюме напрямую. Тоже, да, вы разместились отлично, но вы очень часто можете отправить резюме напрямую. Вы видите какую-то компанию, вы хотите там работать. Вы находитесь через их сайт, отдел подбора персонала, либо просто отдел управления персоналом. Либо если у них нет отдела персонала, там, не знаю, отдел кадров, либо какой-то информационный ящик у них есть. Вы можете туда отправить резюме с сопроводительным письмом, буквально кратко о себе, кто вы и почему вы хотите работать в этой компании. Это письмо попадет обязательно к нужному человеку, попадет в базу, и как только открывается вакансия, рекрутеры всегда смотрят, кто у них есть в базе, для того, чтобы оттолкнуться от этого. Поехали дальше. Резюме. Следующая тема. Как же сделать резюме так, чтобы его заметили? Запомните, до собеседования вы для рекрутера, для подбора персоналов не человек, вы просто резюме. Вы еще пока никто, вы просто вот это там листочек бумаги, либо на экране, да? Вас оценивают потому, что там написано. Никто не знает, какой вы крутой, какой вы классный, энергичный. Все смотрят на бумагу. Дальше. Резюме просматривается очень быстро. Это делается таким скринингом. Рекрутер ищет самое главное, что ему нужно найти в этом резюме. Если в вашем резюме полно воды, но ничего конкретного нет, за что у него зацепился взгляд, он ваше резюме отправляет и идет дальше, потому что у него может быть очень много откликов. А на что он обращает внимание? Профессиональные навыки. Профессиональные навыки, которые он ищет. Например, рекрутеру поступила заявка, нужен найти там IT-специалиста, программиста. Вы думаете, рекрутер очень хорошо разбирается в этих IT-специалистах, программистах?

он или она, они же не IT-специалисты, не программисты. Они сидят и допрашивают руководителя, что должен твой IT-специалист уметь. Он говорит, он должен там программировать вот эту программу, вот эту, либо он должен с таким-то программным обеспечением уметь работать. И говорить ему название программного обеспечения. Рекрутер записывает это программное обеспечение, название его, ну не знаю, там, Linux, 1С, смотря с чем нужно работать, да. И потом что делает? В вашем резюме ищет 1С, Linux, какой-то там, какие-то названия. Нет этого названия, все, ваше резюме не подходит. Поэтому, если вы IT-специалист, вы программист, к примеру, да, напишите все программные обеспечения, с которым вы работаете. Если вы маркетолог, напишите все те направления, с которым вы работаете. Может быть, им нужно, чтобы этот маркетолог умел работать с журналистами, либо этот маркетолог умел работать с организацией ивент-мероприятий, и он ищет слово ивент, ивенты, или, не знаю, там, он должен писать, уметь сам писать статьи или уметь выступать. Напишите, чтобы это были ключевыми словами, за что должно зацепиться взгляд у рекрутера. Следующий шаблон. Иногда напридумывают, ну, такие резюме, ну, слушайте, ну, прям креатив прет, хочется быть заметным. Вот этот вот креатив подходит только, если вы устраиваетесь на работу креативного директора или что-то связано с креативом. Все остальные, большая просьба, пользуйтесь, хотя бы просто в Word зайдите, там есть шаблон резюме, пользуйтесь стандартным шаблоном резюме. Потому что когда рекрутер видит, у него есть чаще всего стандартная вот картинка резюме. И он их видит, и он знает, и у него взгляд, он знает, на что сразу смотреть. И тут что-то совершенно другое. Ему нужно по-другому голову повернуть, ему нужно по-другому искать, непонятно о чем. То есть уже привыкли, что мы резюме размещаем, мы сначала пишем последнее место работы, и потом дальше, дальше, дальше, в конце резюме твое аж первое место работы, которое никому не интересно, да? Вот. А некоторые возьмут, перевернут и начинают с первого места работы, там, садик, школа, первое место работы, и найти текущее место работы надо в конце резюме. И сразу же рекрутер думает, ну неужели он не знает обычных правил составления резюме? Ну что за человек? Такая подготовка к поиску работы несерьезна. Дальше, два листа максимум. Постарайтесь уложиться в два листа. Не нужна вода на 5-10-листах. Да? Первое, второе место работы распишите, ну, последнее я имею в виду, да, последнее и до последнего места работы распишите более подробно. Все остальные можно кратко, чтобы не было много листов, если у вас большой опыт работы. Фотография. Думайте над тем, какую фотографию вы прилагаете. Вообще, я советую прилагать фотографии. Это всегда делает ваше резюме более человечным. К вам относится уже не просто как к резюме, а к резюме с фотографией. Вот. Вы немножко его очеловечиваете. Но делайте всегда фотографию в каком-то деловом виде. Не нужно вот эти разные позы на диване. Я уже не говорю, до сих пор я встречаю, думаю, где вы берете эти ковры, на которых вы фотографируетесь. Не нужны фотографии на фоне ковров. Сделайте деловую фотографию. Не нужны фотографии на шезлонгах. Не нужны фотографии на пляже. Не нужны фотографии вообще топлес. Люди там показывают, значит, какие они мускулистые. Вы о чем? Вы же подаетесь на... значит, вы ищете работу. На вас должны увидеть, какой вы деловой человек. Люди придумывают с этими фотографиями, лишь бы они были красивые. Вот. Данные. Тоже, знаете, иногда, когда человек пишет имя, фамилия, отчество, и ты прям напрягаешься, смотришь так, 2001 год рождения, какое отчество, ты зачем вообще это делаешь? Пишите в современном стиле резюме. Всегда имя, фамилия, имейл напишите. Создайте деловой имейл, если у вас до сих пор нет. Не нужно вот эти sweet catty, какие-то напридумывать, sweet girl. Чего только нет. Вот эти цифры разные в ваших имейлах. Не нужно это все. Сделайте просто имя.фамилия. Если уже имя.фамилия заняты, посмотрите на каких-то почтовых ящиках, где, может быть, еще это имя-фамилия не заняты. Либо попробуйте сократить имя, там, например, сокращенно, я имею в виду первая буква имени и полностью фамилия. Ну, можно вот какой-то деловой имейл создать. Так, не нужен домашний адрес, это тоже, да? Не перечисляйте должности, все должности, о которых ты мечтаешь. Вот ты посмотрел, у них есть описание вакансий. На эту должность ты подаешься. Вот эту должность и указывай.

Не пиши, я хочу вот это или вот это, или вообще, что там у вас есть. Все, забудьте, вас точно туда не рассмотрят. Если человек не знает, куда он хочет, то уж точно работодатель не будет вместо вас это решать. Адаптируйте свое резюме под вакансию. Да, не нужно универсальности. Если вы отправляете свое резюме, вы видите вакансию, и вы видите, какие формулировки они используют. Они хотят, чтобы этот человек умел, не знаю, вот он в продажах, да, этот человек. Значит, там должны быть цифры, какие результаты, какое достижение, какой рост продаж у вас был за прошлый год, с какими клиентами работали, какие главные сделки вы совершили. Вот если это будет написано, все, цены вашему резюме нет. Готовое резюме идти к следующему этапу, к начальнику. Потому что рекрутеру что? Ему очень важно найти человека, которого начальник захочет посмотреть. Если рекрутер будет все подряд отправлять этому начальнику, который подбирает себе человека, начальник скажет, ты кого мне присылаешь, тратишь мое время, пришли мне подходящих людей. Вот, поэтому адаптируйте ваше резюме под вакансию, которую вы видите. Если вы маркетолог и вы знаете, вы видите, что там есть написано, что нужно расширять долю рынка, значит напишите, что вы занимались и контролировали долю рынка. Ваша доля рынка выросла с 7 до 8,5% за прошлый год. Да, то есть оперируйте этими данными. Покажите достижения, если вдруг вы еще нигде не работали. Вы только закончили вуз. А чем вы занимались в вузе? А расскажите про свои какие-то достижения. А расскажите про волонтерскую работу. Расскажите про успехи. Это все очень ценится. Если вдруг у вас нет работы и вам не на что сфокусироваться. Конечно, если у вас 30 лет опыта работы, а вы будете рассказывать, а еще в вузе 30 лет назад я занимался вот этим, то это не очень релевантно к сегодняшнему дню. Писать ли рекомендации? Если у вас запрашивают. Если у вас не запрашивают, не пишите. Как только вы пишете, а меня могут порекомендовать вот эти, вот эти, вот эти, вы сразу же свою планку немножко снижаете. Говорит о том, что вы так сильно себя не очень цените, что вы готовы дать им 10 рекомендаций, чтобы вас еще кто-то порекомендовал. Только в том случае, если вас попросили. Угу. Поехали дальше. Личное качество. Слушайте, вот не надо переписывать все личные качества внизу. Я и коммуникабельный, и пунктуальный, и вообще ты такой крутой и классный. Если у вас действительно есть такие прям крутые личные качества, которые вы хотите описать, и вы этими личными качествами отличаетесь от других, и эти личные качества нужны для этой позиции, вот тогда пишите. Лучше напишите одно-два личных качества, чем вы перепишете там целый список, скопируете из интернета. Никто это читать не будет. Орфография, я прошу вас, включайте проверку. Как только там видны ошибки, это резюме улетает в мусорку. Орфография – это первое, на что бросается взгляд, и тогда думаешь, если он даже не постарался включить проверку и отправил, это о чем говорит? Ну, о таком безалаберном отношении к работе. Зачем мне такой сотрудник? Пожалуйста. Название файла. Напишите имя, фамилия, можно должность. Желательно вообще латинскими буквами, потому что пересылки могут кириллица поехать. Поэтому вот рекомендую это делать, чтобы ваше резюме всегда в папке можно было найти. Дальше. Язык резюме такой же, как вакансия. Если вакансия опубликована на английском языке, и вы владеете английским языком, то напишите резюме обязательно на английском. Если вы написали на русском языке, но вы владеете английским, вы точно сделали себе большой минус. Если вакансия опубликована на английском, это говорит о том, что ищут англоязычного. Либо начальник будет англоязычный, тебе нужно общаться. Поэтому, если ты владеешь английским, конечно же, подавайся и пиши на английском языке. Повышай сразу же свой статус. И вообще, если вы хотите работать в международных компаниях, то язык нужно учить. Иногда мне говорят, а как ты, значит, вот сделал карьеру в международной компании? Я говорю, английский нужно знать. А, английский, нет, это очень сложно. Ну, слушай, ну всем сложно, но мы все как-то его учим. Бери и учи, если хочешь. Не используйте аббревиатуру, которая понятна только вам, да, это понятно. Не ставьте запрос на уведомление о прочтении, пожалуйста, не делайте это. Такое ощущение, как будто вы не доверяете этому работодателю и ставите запрос. Пусть отчитается, прочитал ли он или нет. Не отправляйте рекрутеру сначала на почту, потом в Facebook, да, это то же самое, как в саму компанию, вот везде, и доставать там руководителей, точно так же и рекрутеров, не нужно это делать. Не рассылайте всем подряд или одному и тому же на разные позиции. Когда вы рассылаете всем подряд, а это выглядит как спам, есть такое ощущение, что у человека все так плохо, и он цепляется за все, и тем самым личный бренд ваш падает. Вы должны всегда подавать себя и продавать как ценность.

для организации. Эта организация должна вас завоевать. Поэтому думайте над своим поведением, чтобы это не выглядело как спам. Дальше. Не нужно указывать в резюме свои партийные интересы, религиозные отношения к религии. Да? Это ваше личное. В резюме это не нужно указывать. Это то, что является каждым, лично каждым человеком.

предпочтением религиозным или партийным. Вот это все не является важным для работодателя при подборе сотрудника. Он даже не имеет права у вас это спрашивать. Указывайте свои ожидания по зарплате. Да, если вы отправляете резюме напрямую, укажите в самом резюме ваши ожидания по заработной плате. Иногда нужно посмотреть и промониторить, сколько ваша, вот, ваша стоимость. Да? Иногда бывает такое. Человек, ну, такой скромный. Вот он такой специалист, но такой скромный. И так вот он себя занижает прям. И он такую маленькую зарплату ставит. И он видит, у них там, они указали, значит, вакансию у себя на сайте, значит, готовы платить 50 тысяч. Нет, ну это очень много. Мне хотя бы 20. Я напишу 20, они меня точно возьмут. У тебя там послужной список на 150 тысяч, а ты пишешь 20 и думаешь, возьмут меня. Работодатель смотрит и думает, не, ну зачем мне сотрудник на 20 тысяч? Мне нужен на 50, это какой-то слабачок, даже смотреть не буду. Понимаете? Поэтому оценивайте свою стоимость в соответствии с рынком. Смотрите, сколько вы стоите. Не сколько вы чувствуете, потому что вы скромный человек, а сколько вы стоите. Анализируйте, смотрите. Есть, в общем-то, масса информации о стоимости той или иной позиции. Интернет сегодня для всех открыт. Так, как же пройти собеседование? Ух, у нас время. Первое. Никогда не приходите на собеседование уставшим и выжженным. Выспитесь. Это самое главное. Знаете, как перед экзаменами говорят? Выспись самое главное. Если ты пришел, ты такой уставший, ты так много работал на работе и сидишь такой неэнергичный, они думают, ну он точно ничего не сделает, он уже выжженный. Поэтому приходите горящими на собеседование, потому что всем нужны энергичные сотрудники. Не ведите себя никогда на собеседование, как будто это ваш последний шанс в вашей жизни. Не нервничайте. Есть такая техника. Да? Когда вы очень сильно переживаете, начните осознавать все, что происходит вокруг. Посмотрите на свои часы, из чего они у вас сделаны, да? На свою руку, какого там цвета ваша кожа. Посмотрите на что-то, что происходит вокруг вас, и у вас происходит некая осознанность того, что происходит, и вот это вот переживание и тревога опускается. Это для того, чтобы вы не переживали. Да? Не утомляй собой. Не нужно очень много им рассказывать. У вас спросили, вы ответили. Лучше пусть будет небольшая недосказанность, и у них желание дальше с вами общаться, чем вы их утомили, они думают, ну когда он уже уйдет от нас. Да? Вот. Не говорите никогда плохо о предыдущем работодателе. У вас спрашивают, а почему вы ушли или там уходите. Вы можете только говорить о том, что вы хотите новых вершин, вы хотите новые задачи, вы хотите больше зону ответственности. Но если вы начинаете говорить, да у меня там начальница такая, да у меня там коллектив такой, да и вообще все вокруг сплетники, что о вас подумали? Наверное, сам такой же. Вот. Все ему везде вокруг не нравится, поэтому никогда не говорите плохо о других. Не преувеличивайте, да. Если вы чего-то не знаете, вы лучше скажите, что вы это не знаете. Вам это интересно, вы хотите в этом разбираться, чем вы будете придумывать что-то по ходу и тем самым покажете, сразу будет понятно, что вы в этом не совсем понимаете, да. Дальше, не мелочитесь на собеседовании. Не нужно начинать на первом собеседовании задавать такие вопросы, которые к работе не имеют отношения. Когда вы начинаете спрашивать там, а вот... А у вас чай в офисе бесплатный или платный? А есть там у вас кулер с водой? Ну, знаете, когда вот начинают какие-то такие вопросы задавать, которые вот к работе, по большому счету, не имеют отношения. Вы можете потом это все разузнать, если вам интересно, но не на первом собеседовании. Дальше. Предлагают вам чай, не отказывайтесь, не ведите себя очень такими, знаете, вот нет, не нужно мне ничего, ведите себя расслабленным. Одеться лучше более формально, чем неформально. Будьте чуть-чуть более, даже если у них корпоративный стиль, они там casual все ходят, ну и что, а вы придите, значит, там в костюме, например. Это будет намного круче на собеседовании, чем вы придете весь вальяжным. Рассказывайте, что именно вы делали, а не просто описываете зону ответственности или просто описываете ситуацию. Конкретику говорите, да? Не бойтесь признаваться, что у вас есть несколько предложений. Вы ходили там и там собеседование, и вам уже сделали предложение, но вы хотите работать у вас, в этой компании, да? Почему вы с ними именно говорите? Потому что вам интересна именно их зона ответственности. Говорите об этом.
Не просите письменного ответа. Это всегда работодателей очень напрягает. Вы можете позвонить работодателю, к примеру, в конце собеседования сказать: «Мне будет очень интересно получить от вас

вас обратную связь. Мне будет, даже если вы меня не возьмете, я прекрасно понимаю, что на эту вакансию претендует много людей, потому что ваша вакансия реально интересна. И я понимаю, что я один из них. Я бы хотел победить, и я сделаю все, чтобы быть финалистом. Вот. Но если вдруг случится так, что все-таки кто-то будет лучше меня, и вы выберете другого, я, конечно же, не обижусь, но я буду вам благодарен, если вы мне скажете пару слов, что мне не хватает для того, чтобы претендовать на такую вакансию. Это намного круче будет, чем вы потом пишете письменное заявление. Прошу предоставить мне письменный ответ, почему вы меня не взяли на работу. Да, законодательство нам позволяет это сделать. Но работодатели чаще всего напрягаются и думают, точно, но от этого сотрудника потом не оберешься проблем, будете по каждому пункту требовать письменные ответы. Вот, поэтому думайте над теми переговорами, которые вы ведете с работодателями. Дальше, ваша подготовка к собеседованию. Есть вопросы, которые вам точно зададут на каждом собеседовании, где бы вы ни были, у кого бы вы ни были. Так подготовьтесь же на эти вопросы. Не ведите себя так, как будто первый раз вы слышите этот вопрос и начинаете, запинаясь, рассказывать о себе. Вам скажут, да, расскажите немного о себе. Да, своими словами. Здесь не нужна ваша вся жизнь, начиная с детского сада. Да? Расскажите о себе в профессиональном плане. Расскажите о своих последних достижениях на работе. Почему заинтересовались этой позицией? Как это совпадает с тем, что вы делали с вот этой позицией? Да? Почему ушли с предыдущего места работы или уходите? Да? Что вас там не устраивает? Помните, да, что мы не рассказываем, что у них плохо, а мы говорим о том, что вы сейчас хотите расти профессионально, вы хотите новой зоны ответственности, вы хотите нового карьерного витка в жизни, да? То есть вы показываете, что вы готовы идти дальше по жизни. Это очень важно. Или, например, почему именно хотите работать у нас? Не говорите, что да, не знаю, открыл, увидел вашу вакансию, ну, думаю, откликнулся. Ну, как, ну, это вот, а почему ты выбрал меня, да, почему ты хочешь там жениться на мне или выйти замуж за меня, и то же самое сказать, да вот, увидел первую попавшуюся, вот, и подумал, и решился, да, потому что работодатель, это же очень часто надолго, мы большую часть времени вообще, там, 8 часов в день проводим на работе с этими коллегами, с теми начальниками и так далее, поэтому выбор должен быть осознанным, и работодатель хотел бы себе таких осознанных сотрудников, поэтому расскажите, почему вы именно заинтересовались. Так, что хотят увидеть? Это вот у меня такой завершающий слайд. Значит, работодатели сегодня хотят увидеть определенные компетенции. Помимо вашего опыта, они обращают внимание на ваш набор компетенций. Сегодня все хотят видеть лидерские компетенции. Даже если вы только начинаете свою карьеру, даже если вы только на первое ваше рабочее место, и вы только со скамьи университетской или там колледжа, все хотят видеть лидерские компетенции. Что такое лидерские компетенции? Ну, хочется сразу же сказать, погуглите или там поютубьте, потому что, я так понимаю, сейчас это, но мое поколение, значит, мы в Яндексе все ищем, следующее поколение, 2000-е годы, значит, они все гуглят, а уже вот у меня там младший сын, значит, у меня просто старший сын, которому 18 лет, в колледже он учится, я надеюсь, ты меня смотришь и учишься, значит, как искать работу. Он скоро закончит колледж, ему тоже это полезно, да? Они гуглят, а значит, младший сын, которому 12 лет, они всю информацию в Ютубе смотрят. Ты ему говоришь, посмотри в интернете. Для него посмотри в интернете, это значит на YouTube посмотреть, да? Поэтому, значит, вся информация там. Что такое лидерские компетенции? Но лидерские компетенции, самое главное, это ответственность. Когда ты берешь ответственность на себя, когда ты не сваливаешь вину на других, ты признаешь, что ты несешь ответственность за этот проект, что проект не получился потому, что нужно было тебе доработать вот здесь, повлиять на того, на другого. Это очень важно. Дальше, нацеленность на результат. Если вы только нацелены на то, чтобы было классно, комфортно, хорошо, это не нацеленность на результат. Если вы нацелены достичь цели, все сделать для того, чтобы был результат, вот на это смотрят работодатели. И дальше командность и неконфликтность. Если вы умеете взаимодействовать с другими людьми, если вы находите общий язык, тут наш вчерашний тренинг, кто не посмотрел, посмотрите, это есть в записи. Вчерашний день, навыки влияния, да? Как вы умеете взаимодействовать с друг другом? Это очень важно. Если вы научились взаимодействовать с друг другом, если вы не конфликтные, это третье, на что смотрит работодатель. Ну и, конечно же, мое любимое, не забывайте молиться. У меня есть такой лозунг по жизни: молись и трудись, и ты будешь точно успешен. Потому что

0: Действительно, когда ты обращаешься к тому, кого ты очень любишь, к Богу, Он всегда тебя поддерживает и помогает найти тебе действительно тот путь в жизни, который поможет реализовать все свои таланты, которых у каждого много. Самое главное — найти этот талант и верить, что на этой работе вы сможете его реализовать. Я желаю вам найти работу своей мечты и всего самого наилучшего. Пока!
1: Спасибо большое, Руслан, за эту тему, особенно актуальную для молодежи сегодня.
0: Да я думаю, не только для молодежи.
1: У нас много вопросов, которые пришли. Пожалуйста, задавайте себе вопросы с мест. Сейчас, секундочку, начнем с первого вопроса, а потом перейдем к вопросам к залу. Как нужно вести себя на собеседовании и какие вопросы можно задавать работодателю?
0: Вести себя нужно уверенно, открыто и таким образом, что ты тоже выбираешь себе работодателя. Не только тебя выбирают, но и ты выбираешь, с кем ты будешь дальше много лет работать. И второй момент. Вопросы нужно задавать все, которые вас интересуют, относительно должности. В первую очередь задавайте вопросы о должности, о зоне ответственности, о том, на какие моменты обращает работодатель при подборе персонала, да, какие компетенции необходимо проявлять в этой работе, чтобы вы показали, что вам интересна эта должность и эта компания.
1: Спасибо. Вопросы зала, да?
2: А корректно ли спрашивать про зарплату, если в резюме, ну, который ты просматривал, вакансию точнее, если там оно не указано, корректно ли спрашивать это во время собеседования?
0: Конечно.
2: Все хорошо.
0: Но только сделать это в конце.
1: Давайте тоже вопрос про зарплату. Как оценивать себя? Сколько попросить зарплату, если ты еще нигде не работал?
0: Смотрите, ну, первый вам лайфхак такой. Значит, открываете Яндекс. И в Яндексе есть такая страничка «Работа». Да? Вот там, если открыть все ресурсы Яндекса, там есть «Работа». И ты потом вбиваешь туда вакансию какую-то, и Яндекс выдает тебе среднюю зарплату по этому городу, по этой вакансии, например. Все вакансии, которые размещены, зарплаты, ты можешь читать, отталкиваясь опыт работы требуемый и зарплату, которую указывают, и приблизительно делать некое такое представление, свое собственное исследование, сколько же вот стоит такой специалист.
1: Еще вопрос. Какое место занимает образование в поиске работы? Или можно ли найти достойную работу без высшего образования, а только со средним специальным, либо с образованием в другой сфере?
0: Угу. Хороший вопрос. Смотрите, раньше образование имело меньший вес, чем сегодня. И если говорить про поколение там, вот 90-е, да, когда учили одному, а сегодня там эти профессии уже не существуют, либо вообще уже все по-другому учат, то мы на это обращаем в меньшей степени на его образование, а в большей степени на опыт. То есть, скажем так, чем старше человек, тем меньше для нас имеет значение его образование, если это, конечно, не какая-то узкая специализация. Понимаете, что если это там, инженерная специализация, там нужно было действительно фундаментальное образование, либо это врач, где без образования невозможно, и так далее. Есть такие там юридическая дисциплина, где нужно обязательно образование. Там на образование обязательно посмотрят. Но есть профессии, которые их вообще-то еще раньше нигде не обучали, и сегодня еще мало где обучают, там как... Менеджеров очень много, например, там, по продажам. Менеджер по продажам. Какое образование у него должно быть? У него может быть любое образование, да? Или взять управление персоналом. Раньше вообще не было такого факультета, только недавно появляется. Но чем моложе вы, тем больше влияет ваше образование. Вот, например, вы только сейчас заканчиваете вуз, конечно, работодатель посмотрит, где вы учитесь, задаст вам вопрос, почему вы выбрали именно этот вуз. Если вы скажете, ну, я не знаю, мама так сказала, я вот пошла туда учиться. Ну, вам минус, извините. Или вы скажете, еще лучший ответ. Это прям вообще мне очень нравится такой ответ. Я встречаюсь с этими ответами иногда, когда вот молодых студентов собеседую. Ну, потому что этот вуз был рядом с домом, ну, я и подумал, что туда не ходить. И вот потом думаешь, точно ли мне нужен такой сотрудник, который выбирает только лишь по этому критерию для себя. Поэтому образование имеет значение.
1: Спасибо, Руслан. Последний вопрос. Какие есть приемы, чтобы увеличить размер зарплаты уже на собеседовании?
0: Какие методы, значит, повышения зарплаты? Здесь себя нужно продавать, нужно озвучивать то, как ты считаешь, что ты вот стоишь это, да? Если они заявили сразу же, что вакансия, например, заявили 50 тысяч, а ты понимаешь, только на 60 готов, ты откликаешься, ты идешь, но ты им говоришь, что, вы знаете, я

0: При всем уважении к вам, все-таки считаю, что я стою 60 тысяч, а не 50. Я готов рассказать очень серьезно там, о своей ответственности, о том, что я умею делать. Вы сами должны это оценить. Если вы посчитаете, что я стою таких денег, то я бы просил вас проговорить с руководством компании и поставить мне такую заработную плату. Можно смело об этом говорить.
1: У нас еще один вопрос, который прям добежал впоследок. Вы сказали, что не стоит говорить про религиозные убеждения, но можно ли спросить про рабочий график, если ты верующий человек и по субботам тебе нужен выходной?
0: Угу. Конечно, про рабочий график ты можешь спросить, вот. Но вот человеку, например, нужен выходной. Ну, во-первых, у нас суббота — это выходной день, вот, и крайне редко бывает так, чтобы это был рабочий день, да? Поэтому намного лучше, если ты пришел на работу, зарекомендовал себя как классный специалист, и потом ты просишь своего начальника, да, у тебя есть начальник, не рекрутер, с которым ты общаешься первый раз, видишь человека, да, у тебя есть начальник, ты давно себя зарекомендовал как классный руководитель, и ты ему говоришь, там, Коль, или там, если у вас по имени-отчеству Николай Иванович, вы знаете, мне очень важно вот сейчас зимой в 4 часа уезжать домой. Вот, я прошу вас, давайте я напишу там график, я буду работать с 7 утра до 4, и многие компании идут на это. И либо можно я там на 2 часа выйду, например, в понедельник и вторник, ну или там, например, в четверг, в среду я поработаю не до 6, а до 7, чтобы уехать пораньше. Но для меня это очень важно. И когда ты уже в отношениях, тебя ценят как сотрудника, тебя уважают, конечно, работодатель идет на это, потому что он понимает, ты классный. Тебе можно доверять, я тебя очень сильно люблю, потому что ты мой сотрудник, я тебя ценю. И подумаешь, дать тебе эти 2 часа уехать раньше времени, ни у кого такой проблемы не стоит. Но если вы пришли только на собеседование, вы еще никто, и вы вываливаете целый список, а у меня вот такие требования, и вообще, если у вас тут столовая, и там кормят, и дают свинину, я даже в эту столовую ходить не буду. Конечно, работодатель на вас смотрит и думает, сколько у вас претензий, вы еще даже никуда не пришли, а у вас одни претензии. Так это воспринимать со стороны. Нужно думать о том, с кем ты говоришь, как ты говоришь, ведь мы адекватные, здравомыслящие люди. Я за здравомыслие в христианстве.
1: Спасибо большое. Спасибо. Это были все вопросы на сегодня. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо вам, друзья, что провели это время с нами. Спасибо всем тем, кто был в онлайне и писал нам вопросы. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те сложности, те трудности, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Доверьтесь Богу в поиске работы, не бойтесь ничего. И всего вам доброго. Спасибо, что были с нами. До свидания.

0: Мы пользуемся записными книжками, ежедневниками, используем в смартфоне режим напоминания. Нам часто приходится чего-то ожидать. Как понять, что конец земной истории уже наступает? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Тема вновь у нас очень серьезная сегодня с вами. Болезни, язвы и моры. Как понять, что конец уже наступил? Не так давно, во время злополучного COVID-19,

0: 12 некоторые христиане решили, что конец уже наступил. И Бог начал изливать свои язвы на нечестивых. Однако, оглядываясь назад, мы вряд ли можем назвать произошедшее излитием язв. Как нам, христианам, научиться точно соотносить пророчества с временем их исполнения?
1: Знаете, вы вспомнили COVID-19. Это было очень интересное время. В плане того, что можно было наблюдать за людьми, и в частности за христианами, и видеть, как их внутренние убеждения, их внутреннее частное богословие такое, ну, где-то доморощенное, где-то такое, проявляется в конкретных обстоятельствах и конкретных действиях. Вот в одном из небольших районных городков был замечательный случай. Я узнал о нем через знакомых медиков, поскольку это такое стало притчей во языцах. То есть все терапевтическое отделение оказалось занято членами одной общины. Потому что они решили, что COVID-19 – это Божья кара на грешный мир, и что с ними ничего не приключится, и к ним ничего не прикоснется, и язва их не тронет, и ничего из того, что предлагалось, не соблюдали. В итоге оказалось, целое отделение заняла одна община в небольшом районном городе. И это стало, понимаете, как...
0: Известно.
1: Это городок небольшой, там 16 тысяч, многие люди друг друга хорошо знают. Но так это интересно было наблюдать. Я даже в процессе этого COVID-19, когда он распространялся, для себя сформулировал такой новый термин, вывел. Для себя сформулировал. Я назвал его ее святой халатностью. Святая халатность. То есть люди, как бы имеющие богословские обоснования, надежды, веру в нечто, были убеждены, что все пройдет мимо. И поэтому вели себя халатно по отношению к тому, что происходило. Тем предписаниям, рекомендациям и прочее. И в результате вот так вот получилось. Поэтому это вообще вещь не новая. Ведь очень многие трудности, и в частности вот всякого рода болезни, эпидемии, пандемии, они проявляют наши убеждения как негатив фотопленки.
0: Ну, давайте вот... Лакмусовая бумажка.
1: Да, да, да, определенная. Давайте откроем знаменитый 90-й псалом. Многие его знают под таким названием «Живый в помощи». В Елисаветинской Библии он начинается «Живый в помощи Вышнего». Вот, и давайте откроем, прочитаем. Опять-таки, один из примеров, когда работает святая халатность. Смотрите. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, и перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его». Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. И как этот псалом зачастую использовался в православной культуре? Псалом переписывался, там зашивался, например, в одежду во время Второй мировой войны, или Великой Отечественной войны, как ее часть Второй мировой называют здесь у нас. Вот. Не надо было ни читать, ни молиться. Вот и как бы он зашитый и должен как-то работать. То есть фактически...
0: Как амулет.
1: Да? Да, да, абсолютно верно. Фактически мы имеем дело с амулетами, с полным язычеством. Просто в виде самого амулета выступает фрагмент текста. Ну или текст небольшой, 90-й псалом записанный. И никакой жизни, какого-то общения живого, какой-то определенных, что ли, этических норм это не предполагает. Вот опять, да, проявление на самом деле. Кажется, что все христианство, на самом деле не христианство. Потому что вот как поведение человека определяется его мировоззрением, так поведение христианина его вот такими частными какими-то убеждениями. Ну, назовем это богословием в кавычках.
0: Хотя, вот. Видите, может быть, Александр, буквально пару секунд, и я вас отвлеку. Хотя, читая вот различную биографическую литературу о опыте различных христиан, может, даже вот с таким, ну, мы бы сказали, даже примитивным отношением, были какие-то случаи, но если верить тем вот биографическим очеркам,

0: происходили какие-то чудеса в жизни этих людей. Может быть, это какой-то был первый этап вот, Божьего какого-то вмешательства в жизни этого человека, чтобы нет, он сделал там следующий
1: может
0: шаг какой-то?
1: Может быть и так, может быть и так. Но смотрите, вот современный аналог, просто прежде чем мы важный принцип обозначим, современный аналог. В принципе, человек на машине или вешает какую-нибудь иконку себе, или клеит на бардачок, и бывает... Он потом скажет, знаете, такая лед, меня развернуло, грузовик навстречу, одна авария, вторая, а я раз на льду, тут прокрутился, все нормально, выехал. Вот оно, на бардачке должно быть. Мы же понимаем, что не это работает.
0: Да, там мне совершенно. Приходили, да? Рассказывали люди с такими подобными.
1: Да. То же самое, возможно, не в бумажке дело. Точнее, точно не в бумажке дело, которую. А другое дело, когда человек молится, живет, помнит, достает, каждое утро читает, пытается вникнуть в слова, как-то жить с ними, сжиться с ними. Ну да, мы уже имеем дело тогда с более сознательным подходом к священному тексту. А, как вы правильно сказали, в другом виде мы имеем дело с некой примитивной языческой религией. Просто обложка христианская и всего лишь. Так вот, когда мы говорим о таких сложных вещах, то нам нужно не отдельный текст, а нам нужно панорамно посмотреть, постараться увидеть, как же это. Вот приходят, будь то болезни, язвы, моры, приходят какие-то. И чтобы понять, то это или не то, нам нужно увидеть все многообразие вариантов, которые нам описывает Библия. Увидеть, проанализировать. И сделать вывод, ага, вот это, наверное, вот так, а вот это, наверное, вот так. Mm-hmm. Очень важно смотреть панорамно.
0: Хорошо, но если вот смотреть, вот вы говорите, там, панорамно, цельно, там, ну, широким взглядом, получается, да, охватывая там всевозможные эти варианты. Ну, это, во-первых, ну, наверное, не так это просто, но в то же время, чем вот могут там быть такие новые болезни, распространяющиеся там до масштабов эпидемий и пандемий. Или какие варианты, вот сценарии нам на этот счет вообще предлагает Библия?
1: Ну, смотрите, это может быть не так просто, но это и не так сложно на самом деле. Вот я когда об этом думал, то нашел три варианта развития сценариев в Библии. Ну, давайте мы сейчас вот как раз-таки попробуем нарисовать эту вот такую панорамку, этакую интеллект-схему, глядя на которую мы можем текущую ситуацию брать, подставлять и думать, ага, это вот это. А это вот это? Нет, нет, это больше сюда подходит. Вот давайте попробуем изобразить. Значит, мор и народ Божий. Я ее так назвал и сделал три стрелочки. Такой интеллект-карту, маленькую, мини. Первый вариант. Когда заболевания, будь то язвы, моры, как следствие каких-то болезней, приходят, они не касаются вообще верующих и поражают нечестивых. Ну, просто один вспомним, а один прочитаем. Египетские казни. Везде там падеж скота, а в еврейских сараях все нормально.
0: Господь оберегал.
1: Как так? То есть эти нечестивые наказываются, а праведников не трогает. Так?
0: Да.
1: Давайте откроем другой случай подобный, который в исторических аналогах зафиксирован, между прочим. Итак, 4 книга царств. 4 книга царств, 19 глава. Ассирия правит Балом на Ближнем Востоке. Ассирия ведет, как вы знаете, хорошо и даже, наверное, лучше меня, очень агрессивную внешнюю политику. И вот войско царя ассирийского, огромное, могучее, почти 200-тысячное, осадило Иерусалим. То есть многие города пали. И вы помните, что один из ключевых принципов войны в древности – это осада города, которая может длиться даже иногда и не один год.
0: Да.
1: Давайте прочитаем. Итак, 19 глава, 4 книги царств, 34-35 стих. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь». Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Это загадочное поражение описывается в исторических свидетельствах. Конечно, оно объясняется там иначе, но мы видим, что Иерусалим в

0: осаде, и могучая, и в плане военной гонки заметно превосходящиеся вооруженные силы Иудеи, войско окружило. Фактически дело времени. Но происходит нечто, что евреи целы внутри стен Иерусалима, а это тысячи, десятки тысяч воинов. Это
1: огромное количество. Огромное количество.
0: Что случилось? Понятно, что какая-то зараза напала, да? Ангел прошел, и что-то там произошло. Но первый вариант сценария. Когда приходит какая-то эпидемия, мор, пандемия, видим, праведники не тронуты, ничего с ними не происходит. Грешники гибнут. Сценарий раз. Сценарий номер один. Сценарий номер два очень простой. Приходит какая-то болезнь, эпидемия. Кто-то гибнет, а кто-то не гибнет. Например, какая-нибудь там, не знаю, кожная проказа. Откроем Левит, 15 главу. Кстати, книга Левит уделяет очень много внимания именно кожным заболеваниям. Две самых больших главы описывают как раз-таки.
1: Видимо, была очень распространенная, да?
0: Да, да. Смотрите, мы сделаем... Мы не... А, 13 глава, прошу прощения, 13 глава и 14. Закон о проказе, повеление о ней священникам. И вы видите, сколько стихов в 13 главе? 59 у меня, а у вас?
1: И у меня так.
0: Вот замечательно. 14 глава. Жертвы за очищение от проказы. У меня 56 стихов, а у вас?
1: Не поверите, у меня так же.
0: Замечательно. То есть огромное, например, о Йом-Кипуре всего лишь 34 стиха. То есть две огромных, большущих главы посвящены кожным заболеваниям и решению этой проблемы. Подождите, а народ Божий не болеет. Ну, простите, если это помещено в книге Левит, для кого это дано?
1: Для народа Божия.
0: Да, для левитов, священников, для которые выполняли в некотором смысле функцию врачей. Потому что осматривали, к ним приходили, они должны были смотреть цвет, распространение, то, все, сосуд. Да, да, да. Вот. А болеет, иди. И мы знаем, например, в истории Израиля люди болели, и даже страшные проказы, и таких людей отправляли за стан. Для того, чтобы инфекция не распространялась. То есть, одни болели, а другие не болели. И это вообще никак не касается, праведный он или неправедный. Это эдакие глобальные, всечеловеческие, не касающиеся. Он же вирус это попадает там, например, внутрь организма, а в ДНК, о, это верующий, ребята, уходим отсюда. Чихай, иди на грешника, апчхи, о, грешник, поражаем клетки его там и прочее. Да? То есть он не распознает, верующий или неверующий. Да? Это болезни, появившиеся в результате греха, грехопадения, которые одинаково распространяются на всех людей, на все немощные наши тела. Ну, кто-то сильнее, кто-то слабее, у кого-то лучше иммунитет, у кого-то хуже. Это никак еще не коррелирует с верой. Вот. То есть первый сценарий у нас есть, когда праведники не тронуты, а нечестивые гибнут. Второй сценарий, когда и среди тех, и среди этих есть те, кто болеют и не болеют, умирают и не умирают вообще, не различает оно, верующий, неверующий. Покажи свидетельство о крещении. Ей-богу, у меня есть вирус, дорогой, пойдем покажу тебе дома. Нету такого. И есть третий вариант. Третьего. А третий вариант вообще замечательный. Когда нечестивые ничего, а праведники гибнут. Мне это нравится. Левит 26 глава. Ну, нравится. Картина такая интересная. Левит 26 глава. Значит, народ Божий вступил в завет с Богом. И вы прекрасно помните, что у каждого завета, ну, не у каждого, у большинства заветов есть благословение и проклятие. Так?
1: Да.
0: Так вот. Если ты будешь поступать хорошо, то мы, соответственно, что имеем?
1: Благословение.
0: Благословение. Если ты будешь поступать плохо...
1: Проклятие.
0: Проклятие. А если я вне завета и поступаю плохо, я получаю это проклятие или нет?
1: Но Господь наказывает народа.
0: А я же вне завета. Он будет наказывать по другой причине.
1: Ну, по другому.
0: Могут причине. На меня пасть? Ну, вы взяли в банке кредит. Угу. Вот. Платите кредит. Все хорошо. Ну, каждый месяц вносите, все, никто вас не трогает, работники банка, никакие письма вам не приходят, никто вам на телефон не звонит, а не платите кредит. Позвонили, пришло письмо, передали в суд.

0: конфисковали, допустим, там, не дай бог, да, в конце концов, там, недвижимость переходит в распоряжение банка из аукциона, раз. А если я не брал кредит, меня эти... Вообще этот банк не касается. Ни его благословения, ни его проклятия. Так ведь получается. Ну, да. Так ведь получается. Поэтому смотрим. 26 глава книги Левит, 16-25 текст. Ну, с 15 лучше. «И если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которой истомятся глаза ваши и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». И так далее, и так далее, и так далее. Ну, 25-й, например, стих. «И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага». То есть, смотрите. Ну, давайте еще Второзаконие откроем, 32 главу. Давай. Второзаконие, 32 глава, как и Левит, 26 глава, описывают нам благословение и проклятие завета. Их много, но мы весь список читать не будем. 32-23, смотрите, как легко. «Если не будете слушать, соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою. И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старика». На кого это падает?
1: На народ.
0: На народ Божий. Потому что они слушают Бога. На нечестивых падает?
1: Нет.
0: Нет. Поэтому у нас, допустим, ситуация. Эпидемия, пандемия, мор пришла. Болезни. Новые, не суть важно. Захватывает весь мир. У нас есть в Библии три сценария. Первый сценарий. Это Божьи суды и наказания нечестивых. Тогда, в таком случае, нечестивые страдают, гибнут, мучаются, праведники – нет. Второй вариант, крайний, другой край. Это наказание Божьего завета. Проклятие Божьего завета. Ну, праведники, народ Божий. Они же не праведники на самом деле. Угу. Праведники в кавычках, да? Угу. Народ Божий страдает, болеет, чахнет, гибнет. Нечестивые, в принципе, ничего. И третий вариант. Кто-то болеет, кто-то не болеет.
1: Уже в народе Божьем.
0: Независимо. Народ Божий, не народ Божий.
1: Ну, вообще, просто... да, всех. Да?
0: Да, да, всех. Вот у нас три варианта. Теперь, что бы ни произошло, в текущей ситуации, мы можем сопоставить. Ага, вот произошло это. Это вот сюда? Нет. Это сюда? Нет. Это сюда? Ну, наверное. Да? То есть мы берем, вот мы создали интеллект-карту такую, и мы понимаем сюда, сюда, сюда. Ну, можете предложить четвертый вариант. Как бы я все суммировал, которые я знаю случаи, как бы суммировал в эти три варианта.
1: В четвертом у меня не будет варианта.
0: Да, ну, могут быть частные случаи, да, в жизни отдельного человека. Да, то есть мы можем так, так, так.
1: Ну, Александр, видите, вот некоторые люди же могут сказать, что, ну, все это было же в Ветхом там Завете, правильно? А вот в Новом Завете все по-другому. Ну, действительно ли в Новом Завете ситуация изменилась, или же она остается по-прежнему такой неизменной?
0: Могут ли болеть верующие в Новом Завете, от отличия от Ветхого Завета? Да, ну давайте посмотрим на это дело. Давайте. Вот, но, с одной стороны, я понимаю, это вопрос очень уместный, конечно. Почему бы не задать его? Потому что мы ведь читаем, мы помним, Христос исцеляет. Да, идеальный замысел, что в народе Божьем не будет болящих. Вспомним пророчество того же Исаии. Да, да. А Петр какие с Павлом вещи творит? Только бы в тень Петра попасть. И все. Это как я однажды столкнулся, такая дикая вещь. Ну, была зима, как-то я заболел, простудился, ангина была. И как раз я... Позвонили мне насчет книги какой-то. Пришла женщина верующая за этой книгой в церковь. Ну, я в маске, все. Она говорит, а что, вы болеете? Ну, да, говорю, заболел. Вы знаете, христиане не болеют. Скорее всего, какой-то грех. Ну, давайте, не переживайте. У вас что? Говорю, ну, ангина поставили диагноз. Я сейчас, это без ангины на вас напал. Я сейчас из

0: гоню его, давайте помолюсь. Нет, я говорю, не надо, спасибо, я с этим бесом сам справлюсь. Мы помним, что частное богословие, убеждения такие вот религиозные, формируют действия определенные. Итак, Новый Завет, да, кажется. Ну, исцеление, действительно исцеление, давайте откроем подтверждение. Это все верно, правда. Деяния, 19 глава. Мы действительно видим во времена Иисуса и апостолов массу, множество удивительных чудес, исцеляющих тело, физическое тело других людей. Верующих и неверующих, кстати. Ну, или верующих в Христа и неверующих в Христа. Давайте вот так скажем. Смотрите. Вот резюме такое. 11-12 текст. 19 главы. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Вы представляете себе, вы поднимаетесь в номер, хотите переодеться, ни одной вашей вещи. Разобрали для исцеления. Вы понимаете, какая картина, да? Нет, но мы видим, что апостол Павел творит чудеса. И не только он. Но нам нужен Павел, мы сейчас объясню. Апостол Павел творит множество, немало чудес, то есть много чудес. И эти чудеса удивительные. Люди исцеляются, люди освобождаются от дьявольской одержимости. Но! Неужели никто не болеет? А сам Павел здоровый? Давайте откроем второе послание Коринфянам, 12 главу. А оказывается, что не все так просто и однозначно, и нужно рисовать цельную панорамную картину. Более того, оказывается, что сам апостол Павел, исцеляющий многих и изгоняющий бесов, сам он-то далеко человек нездоровый, и медицинская карточка у него, дай Бог, точнее, не дай Бог, 12 глава.
1: Но она заметная, да?
0: Она заметная, если бы она была, конечно. Ну как метафора, сравнение, да? 12 глава, с 7 по 9 текста. 2 Коринфянам, да?
1: Второе.
0: А я случайно первый открыл. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 текста. Вот смотрите. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Мы видим, что апостол Павел сам болен. Богословы называют разные болезни, да? Помните, там из послания Галатам иногда говорят, что якобы у него со зрением были серьезные проблемы, да? Что вы отдали для меня глаза, да? Вот. Есть версия, что он был болен эпилепсией. Вот.
1: Даже такая версия.
0: Да. Ну, она считалась как священная болезнь в древности. Да, не суть важно. Мы понимаем, что у Павла есть болезнь. И болезнь эта периодически обостряется. Хроническая форма переходит в острую. И он от нее страдает. И он молился, чтобы она покинула его. Но Господь говорит, вот так, надо так. Она тебе нужна для этого и для этого. Поэтому сам Павел является человеком не абсолютно здоровым. Но может это только ему можно, а других он исцеляет. Ну, давайте откроем в заключении 2 Тимофею 4:20. 2 Тимофею 4:20, смотрите, какой интереснейший случай. Конец послания к Тимофею, вы помните, там всякие приветы, особенности, примечания и прочее. И вот среди таких примечаний мы читаем. 4.20. «Эраст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите». У апостола Павла есть группа людей, которые вместе с ним благовествуют. И вот один из них, Трофим, заболел. Апостол Павел, ты же исцеляешь.
1: Достаточно пояса твоего.
0: Ты же бесов изгоняешь. Да. Дай там, что у тебя там есть?
1: Шнурок хотя бы.
0: Да что-то дай. Нет, оставил больным. А почему? Нельзя было помолиться? Да, я уверен, он молился. А почему не исцелил? Мы понимаем, это уже конец служения Павла, да? Второе послание к Тимофею, мы помним. остается больным. Поэтому Новый Завет

0: Нет. Ничего не меняется, картина. Опять эти три сценария возможны. Как и в Ветхом Завете, так и в Новом. И мы видим.
1: Даже среди приближенных апостолов.
0: Да, опять-таки, нельзя ни в коем случае, если мы не хотим ошибаться, не желаем пребывать в заблуждении, то нельзя взять один текст и проигнорировать другие. Нужно выложить весь пазл и потом текущую ситуацию, данную сейчас, конец времени или не конец времени, возьми и приложи, чтобы понять, соответствует какому из вариантов. И тогда все станет ясно. И разберемся мы и в язвах, и в морах, и в пандемиях, и в эпидемиях.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам. Будем следовать рекомендации врачей, предписаниям. Но и самое главное, будем читать Священное Писание, чтобы нам четко, ясно понимать, как мы двигаемся и куда мы направляемся, чтобы нас Господь вел. Будем ждать вас на очередной нашей встрече, Александр. Всего наилучшего вам.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Смотрели нашу программу «Загадки древних рукописей». Пусть Господь вас ведет в жизни. Пусть ваше желание всегда будет читать, изучать и жить Словом Божьим. В этом вам вдохновение, поддержки от Господа. Берегите себя и всего наилучшего вам. До свидания.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Заговоры, проклятия, порча – согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? –

Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем. Но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов.

Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и к которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть. И шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог. Вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать места дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин.

III века нашей эры пишет следующее. «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых

0: истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него. Написано в притчах во 2 главе. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекшие на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер. И нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Должны ли быть Божьи пророки совершенными, безупречными людьми? И должны ли быть таковыми мы, когда Бог обращается к нам с каким-то поручением, когда мы несем какое-то служение в церкви, например?
1: Очень правильный вопрос. Часто у людей складывается такое впечатление, что Божьи пророки – это такая величина из-под, как бы вообще под небеси, там, под облаками, прямо это наличие всех самых высших качеств положительных. И, однако, Библия нам вообще открывает, говоря истории жизни пророков, она их не приукрашивает, она...

0: рассказывать все, что с ними было, и это для нас является каким-то утешением, что не переживайте, если у вас есть какие-то недостатки, с Богом вы их победите, только отдайтесь в руки Бога. И вот в этой связи наиболее одиозным пророком, одиозной личностью является пророк Иона, который написал всего 4 главы, и за эти 4 главы он нам поведал очень многое о себе лично, как о негативной личности. Он рассказал историю, как он противился воле Божьей, и как, используя его самые вот эти негативные стороны его характера, Господь обратил к себе целый город со 120 тысячами жителей. Это вообще удивительная книга. Я люблю ее. Она читается буквально за 7-8 минут. Прочитайте ее, пожалуйста. Это книга, которая рассказывает, которая учит меня не приукрашивать себя, не приукрашивать, не рассказывать, как ты, какой ты хороший. И если у тебя есть негативные как бы черты, которые Господь в тебе смог победить благодаря какой-то конкретной истории, не бойся это рассказать, потому что кто-то на этом научится и тоже возьмет для себя такой опыт, будет использовать ваш опыт для того, чтобы как-то что-то внутри себя победить благодаря этому опыту. Пророк Иона за 4 главы 4 раза просит себе смерти. Он одиозный, он не выполняет обещания, он обещает и не сделает. Более того, он настолько, как сегодня принято говорить, токсичная личность, что если такой человек появится в вашей жизни, вы потеряете вплоть до своего имущества. Это, конечно, ужасно. И вот эти все его как бы качества или, наоборот, недостатки, они, нам кажется, что такой человек не может быть никогда пророком. И если вы попытаетесь эту рубаху на себя примерить и думаете, что вот вы такой недостойный, вы такой нехороший, я хочу вас утешить. Богу нужны все. Будьте собой и идите к Богу искренне, даже если вы не хотите выполнять Его волю, Он найдет способ изменить вашу сущность и ваши негативные черты характера обратит во свою славу. Потому что вот на примере пророка Ионы он сделал это. И Иона еще, мне кажется, ну, таким большим красавчиком, потому что он ведь сам о себе эту книгу пишет. Он не стесняется говорить: друзья, я вот такой был плохой, посмотрите, кем я был. Для меня ценность растения выше ценности 120 тысяч жизней людей. Я хотел наблюдать, как они погибнут все, а Господь мне преподал огромный урок любви. И, собственно, эта книга про всех нас. Все мы как бы не без греха, но хочется в конце сказать, что пророк – это не обязательно тот, который предсказывает будущее. Пророк – это тот, который несет волю Божию. И если ты кому-то вещаешь о Боге, то ты уже пророк. Хотя, может быть, у тебя не будет своей книги в Библии, но твоя история будет написана в книге жизни у Бога, что ты с Богом сотрудничал. Кем бы ты ни был, ты Богу нужен, такой, как ты есть.
1: Большое спасибо за ответ. Благодарю вас, Анатолий Дмитриевич.
0: Спасибо.
2: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

0: Здравствуйте. Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Спасибо, что нашли время, приехали к нам.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление?

0: Ну, кажется, что это очень непросто, да? Как так? Потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто так профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают, значит, так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности. Но, да, это очень большая ответственность и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента 8-10 лет занятий этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественно. Я открыл для себя новый мир, который меня полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. Я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать. Так вот, на том уровне, которым я занимался.
1: У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно?
0: Да, в эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть там керамзитобетонные блоки, а потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам по капитальному ремонту. В общем, я был связан вот со всем этим направлением.
1: Отлично. А вот смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в 1,5 года, когда вам было всего 1,5 годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом.
0: Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа. Только потом ты ощущаешь в более зрелом возрасте, да, недостаток, да, там, чего-то внимания. Наверное, я ощутил, что мне чего-то недостает именно тогда, когда создал свою собственную семью, да. То есть вот здесь я понял, что образа отца нет у меня перед глазами, да. То есть, ну, в принципе, я его и не видел. Я привык к жизни, я видел ее, как вот нас мама воспитывала с моей родной сестрой. Вот это была моя модель семьи, да. Оказалось, этого мало. Вот еще раз скажу, что потребности в отце я осознал только когда вот, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня я вдруг увидел, что есть большие пробелы, да, вот, где-то в отцовском понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически.
1: Да, у вас мама,
0: заново.
1: она вдобавок работала еще в медицинской сфере, и получается, что часто она отсутствовала дома. И почему вот я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, да, это наверняка больше вас привело к самостоятельности, можно так сказать?
0: Но у меня была бабушка, вот, которая была рядом, старшая сестра, которая старше меня на 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения.
1: А вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто выбегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот в воспитании мамы больше сыграла роль, или как-то сами все-таки это все
0: Ну,
1: выбирали?
0: конечно, когда там я был в первом, втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта и отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Вот. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете.

0: тут еще, я еще и занимался еще и дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт, да, то есть футбол – это страсть, да, то есть у нас класс был очень спортивный, школьный, и, кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса, поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу, вот я участвовал. Соответственно, спорт, ну, для мальчика это как бы самореализация где-то, да, ну и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены, потому что, я не знаю, там до определенного возраста, там чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, да более того, команды высших лиг европейских стран. Вот, это такое было профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался бадминтоном, но мне это нравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина, пригласила. И так красивую картинку нам нарисовала, что мы чему мы научимся. Значит, ну, поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то... Мне просто стало это интересно попробовать. Я попробовал. И долгое время танцевал, да, вот в танцевальном ансамбле. Да, вот выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала. Было много свободного времени.
1: Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему?
0: Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. Да? То есть мне было 20 лет. Это такая романтика, такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. Мне удалось поработать и при Советском Союзе. Да? То есть трудовой путь вообще на заводе начался, на самом деле. Вот. В качестве электрика, да, и там, различных профессий даже. Значит, ну, а потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах, кстати, участвовал во многих событиях лично, я даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот, видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да, то есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно, а вот мне это было всегда интересно поучаствовать в каких-то таких значимых событиях, вот. Ну, а как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику, а вот. У нас были свои иллюзии, вообще, как бы, мы считали, что весь мир, он достаточно узок и тесен для нас, достаточно сказать о том, что такая очень интересная история. Я в 22-23 года открыл предприятие, на самом деле, свое. Значит, вообще, так сказать, порой не понимая там многих вещей в жизни, да, и особенно в бизнесе. Ну, в принципе, страна в целом не понимала, что такое бизнес. Это были кооперативы для знающих людей 90-го, 91-го, 92-х годов. Это самое начало, это начало-начало. По сути дела, где и отчеты финансовые стояли всего лишь из двух страничек, на самом деле. В общем, тогда это легко было открываться и все это дело вести. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта, а я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь.
1: Можно сказать, что вы не боялись рисковать?
0: Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое принесло не очень много денег, но очень много проблем, главное, в боли. Потому что там это повышенная опасность сооружения со своими нормами доступа, допусков и так далее. Вот. И по незнанию, да, то есть и то, что вот этот вот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект, и что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор эта подстанция кислородная стоит.
1: Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их? Благодаря чему? Подскажите.
0: На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать, почему. Только позже гораздо я понимаю так, что изначально с самого детства меня Господь вел все-таки.

0: потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви, он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию. Вот. Два раза в день молились. И опять же, это для меня было, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было там 5 лет фактически. Но когда уже вырос, да, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это были какие-то этапы, были становления, образования, формирования личности.
1: То есть постепенно Бог вас вел.
0: Да.
1: Отлично. А мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней. Вы приходили и читали газету в стороне. Подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время, или по другой причине все-таки?
0: Эта газета была «Спорт-экспресс», поэтому я вам говорил, что я был человек, который профессионально был погружен в футбол. Значит, и поэтому я всегда читал «Спорт-экспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, для обычного светского человека в тот момент, я уже шел в церковь, да, которую посещала моя мама, у меня было для этого свободное время. Ну, а вот, проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету. Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился на стульчик на заднем ряду. У меня была интересна проповедь, я вам скажу.
1: А все-таки интерес был, да?
0: Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мое посещение церкви адвентистов седьмого дня как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да, потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и глубиной, и яркостью затронула, да, что он просто одну мысль провел, вот между добром и злом нет нейтральной зоны, вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить, вот в субботу приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу, там были слова непонятные, мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой, а вот поэтому я как-то старался, ну, вот, слушать, приходить.
1: То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот стал возрастать. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе, постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которую вы совершенно не знали.
0: Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. Любой предприниматель совершает в жизни ошибки. Это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем. Они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде. Да? То есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы много что делали. У нас было общение неформальное, да, то есть, да, ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он тут оформил, да, то необходимые документы. А выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно,

0: Для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. Не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да, а прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались с семьями, да, а, как бы и его жена, да, он же там вот женился-то при мне, собственно говоря. И, ну, знаете, вот это был такой...
1: Что вы испытали?
0: Ну, для меня, наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, сколько потеря отношений. Вот. Все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот. И поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека, да, то есть, и вообще то, что человек это может сделать, да, то есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Вот. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что... Но я как бы сразу понял, что я совершил ошибку, я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать. Они говорят, ну это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да, ну все, плати. Я говорю, нет таких денег, ну что, надо другими путями решать эту проблему. Ну, а пути, конечно, лежали за гранью закона, все пути решения этой проблемы. А я уже ходил, более того, я уже был крещенный человек. То есть я уже принял заезд с Господом через водное крещение. И я как бы понял, что я-то на многое уже не смогу пойти. Да? Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда еще не ходил в церковь. Ну, не знаю, не могу сказать. Да? То есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что да, я как бы же вот в церкви, я с Богом, да, то есть, и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги. Ну, той суммы денег у меня не было на самом деле. А тогда оставался единственный путь, это молитва. И я как бы вот каждый день... Мое утро начиналось с молитвы, Господи, как-то помоги мне выпутаться, вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснения, вот человек давал объяснения, свидетели даже какие-то появлялись. Значит, человек, конечно, рассказал обо мне все самое плохое, что во мне есть. Насколько я ужасный человек. Вот. Я просто молчал в этот момент, сидел. Значит, ну, я как-то не поворачивался, ничего плохого сказать об этом человеке, об этой ситуации. Но единственное, что я заметил, и судья сказал, что посмотрите, что расписка написана, собственно, рукой не моей. Угу. Почерк, в общем-то, это не мой. Да, роспись моя, печать моя. Да, я ошибся. Да, я доверился человеку, вот. Ну и все, собственно, что я сказал. А потом, через год, я уже, конечно, от этой духовной борьбы подустал, вот, и говорю, Господи, ну что делать? Ну, если уж надо платить, значит, вот, тогда помоги мне решить проблему и с деньгами, да, то есть. И вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск по определенным правилам, да, то есть законом Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали, ни он, ни я, такого исхода после года разбирательства. И это для меня было большим все-таки духовным уроком, насколько Господь вот, любит, защищает даже в самых сложных ситуациях жизни.
1: Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего.
0: Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, таким, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением. Такой, да, большой год духовной борьбы.
1: Вы простили этого товарища?
0: Да, вот, кстати, вы знаете, вот это было самое еще одно откровение, когда вот мы встретились уже позже. Кстати, он пошел, подал еще в суд высшей инстанции. Ну, там все было очень быстро, в течение 20 минут все закончилось. Просто также подтвердили, что иск не будет рассматриваться. Значит, ну и все как бы.

0: тема закрылась, прошло время, там его тоже еще около, может быть, там 5-7 месяцев. И мы с ним встречаемся, вот. Но все знали, что я хожу в церковь. И он меня спросил, ты что, типа, в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот, крещение принял, и вообще вот там и там. Хочешь, говорю, приходи. Вот, тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот. Но, да, знаете, вот я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот какое-то сожаление. Ведь глаза – это зеркало души, да, и вы видите настроение. И я действительно увидел такое какое-то глубокое сожаление внутри. Он ни слова не сказал. Вот. И все. И у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды. Я вдруг понял, что да, действительно, Господь велик, Он может и примирить людей на самом деле. Вот. Я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту.
1: Это очень важно, что он осознал. Угу. А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций?
0: Ну, опять же, для предпринимателей, бизнесмена 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей и бизнесменов, а предприниматели и бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. В общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. Вот. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, но когда спортивные виды ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, ну, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. Вот. И ну, назначили день встречи нашей, так вот я уж такими литературными словами говорю, да, если это другие слова. Вот. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня встать на колени, потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все вроде, вот, люди молятся. Но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня на самом деле не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. Вот. А чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный, когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя их просят, у тебя их нету. И отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег. Вот. А что делать? Да? То есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал: Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти. Да? Это было очень интересно, что...
1: Это впервые, да, вот такой вот у вас позыв, да, вот такой был, обратиться к Богу? Или уже ранее были такие молитвы?
0: Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот. Но, видите, когда, опять же повторюсь, да, я был вполне светским человеком-то, вот, в такие вот подростковые годы и в юношестве, были моменты, когда там, я вот Богу обещал: Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги, там вот. Я там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу, свечку ему поставить, да, то есть я обещал: Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю. Вот. Но, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел, и свечку никакой не поставил. Вот. А потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент в Астраханском, и мы так слышим, что кто-то принял крещение, один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так очень, очень, очень смущенно. Говорит: можно я тебе что-то подарю? Я еще так удивился, говорю: так, ну, конечно, дари, ты что, ты такой смущенный? Значит, ну, я говорю, хочу дать тебе необычный подарок. Так, ну, хорошо, давай. Он достает из дипломата Евангелие Иоанна, значит, если вы помните, такой синий.

0: маленькую книжицу. Вот. Я взял с удовольствием. Говорю, такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то. Да, конечно, спасибо за подарок. Вот. Я даже начал читать. Но, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными. И то, что я прочитал, я ничего не понял. Но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы-то работал, да, вот, и звал к себе через вот друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле мама меня начала звать в церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да, то есть это уже как-то было все это осознанно, это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже как бы, ну что, нужно что-то было решать, а здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да, и вот я встал на колени. Это была моя первая молитва, ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да, что, Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться. Еще когда они, эти ребята приехали, я еще на самом деле не крестился. Вот. Но в церковь-то ходил по субботам. Причем пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещенный человек. Как? Он говорит, ты каждую субботу в церкви. Я говорю, ну вот так ходить хожу, говорю, но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами, самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи, а они не приехали. Я их сознательно ждал, значит, выглядывал в окошко, но когда же они приехали, они не приехали. Вот. Ну, думаешь, какая-то ошибка, хотя знаю, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают, в назначенное время они всегда приезжают. Вот. На следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приедут, то и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Это для меня было такое освобождение. Вот.
1: А что вы почувствовали, когда вот вы в этом увидели ответ Бога?
0: Я сказал, Господи, ты есть на самом деле, да, то есть на самом деле ты есть. Я же понимаю, что Бог есть, но как-то вот он такой, знаете, большой и всемогущий. А я-то вот такой маленький и никчемный, вот. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да, то есть это, конечно, повлияло. Вот. Для меня это было такое большое откровение.
1: А как повлияло это на вас, как на личность и на вас, на ваш бизнес в целом?
0: Ну, вы знаете, опять повторюсь, наверное, да, что от бизнеса ты начинаешь уставать. Вот. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое же преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматель и бизнесмен, который в этой сфере себя реализует более там, чем там, 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули. Значит, и поэтому у него нету ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. Так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет. Да?
1: А доверие возвращается потом к людям?
0: Это сложный процесс на самом деле, потому что ведь это ж травма. Это травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда вот я стал приходить в церковь послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане. Они постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении, но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. А, значит, но тем не менее, да, то есть представляете, да, то есть 90-е годы, ну, там зарплату задержат там, по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе в России песни-то поют, когда выпьют, да. А здесь гимны интересные, да, вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. А, ну и я скажу, что мне это понравилось на самом деле, то есть...

0: тебе хорошо, там, где ты среди людей в хорошем, с хорошим настроением, да, которые, причем не хотят тебя как-то обмануть, да, вот, ну, тут моя мама была, да, то есть сразу подошло очень много людей, там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму, вот. Все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно, доверие возвращается.
1: Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему вы выбрали однажды именно путь священнослужителя?
0: Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви, да, то есть я разные, как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, на нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влился, да, то есть распространяли мы книги, то есть посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, вот распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства, мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились. Вот. Да и книги-то были интересные, они очень интересные. Они о смысле жизни говорят, да, то есть о здоровье, да, то есть есть книги, так сказать, о каких-то там семейных вопросах, да, то есть поэтому нам было что предложить, и мне это было интересно. Но скажу вам, что больше всего все-таки я полюбил Священное Писание как таковое. Вот. Оно для меня как-то открылось. И мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательстве «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, в другие города покупали, выписывали там на Озоне, на том, вот, все больше и больше погружаясь в текст, все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал существование Заокской тогда духовной академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась, но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться, именно углубиться в знание Священного Писания.
1: Почему вас оно так привлекло?
0: Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин. И он привез для нас совершенно другой мир, да? Мир библеистики, академического знания, Евангелия от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине, оно никак не соответствовало тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около 6 лет был в церкви, 5, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да? Оказывается, нет. И для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить работать в этом направлении. Поэтому я поступил на заочное отделение, и эти лекции, и что самое интересное, значит, как раз-таки Евангелие от Матфея, оно было из первых предметов. Наталья Ильична Щеглова преподавала нам. Все, я безумно влюбился в этот предмет, значит, были там предметы из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я, опять-таки, с парнем, молодым человеком, который учился уже на пасторском факультете, очное отделение Заокского, тогда Духовной Академии. Ну, и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал. И он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на очное отделение? Ну, мне было уже 33 года на тот момент. Я говорю, как мне вот учиться? Я уже, в принципе, не студент, возраста не студенческий. А он говорит, так а мне тоже 33 года. Он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Вот для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти на очное отделение. И его удовлетворили, это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастором. Все еще вот во мне это жила любовь к Священному Писанию, к тексту, к древней истории. Значит, но первый курс я закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что, ну, за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать.

0: то первый курс мне не оплатил. И стал вопрос вообще, в принципе, о возможности дальше учиться. Но меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. Я в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке. Я верил так, что вот сейчас найдутся деньги.
1: Вы сами лично, да?
0: Конечно,
1: рассылали эти письма?
0: Да, да. Я рассылал эти письма через своих знакомых. Значит, и никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель, ну, в этот момент в городке в студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но тем не менее, как-то я себе рассказал, они говорят, ну хорошо, ты готов у нас быть пастором. И тут я как-то, что называется, споткнулся. Да? То есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки, занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть мой бизнес-то не закончил.
1: Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесом.
0: Да.
1: Внутри возникла дилемма?
0: Конечно, большая. Вот, я встал на распутье, куда же мне двигаться? Вот, тем более, что товарищ-то мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь встал
1: соблазн
0: вопрос,
1: был, да,
0: да, куда двигаться, да. Но вот как-то перевесило желание вот, исследования Священного Писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать Священное Писание, то да. Вот, и мне хотелось бы работать, да, то есть вот именно в этом сообществе.
1: Только это вас привлекало?
0: Ну, это уже много. Это уже было для меня много. Да, поэтому я сделал выбор и стал обучаться в Заокске, вот, и принял решение все-таки, ну, в школе я здесь учусь, то, наверное, я все-таки буду совершать служение пастора.
1: А не было у вас мысли, к примеру, параллельно вести деятельность?
0: Это невозможно, потому что все это время я параллельно вел деятельность. То есть и где-то с книгами участвовал, ездил, распространял и продолжал свою там, предпринимательскую деятельность. Я скажу вам, что сидеть на двух стульях очень сложно. Вот. И я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня.
1: А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса?
0: Ну, это же общение с людьми, это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет.
1: Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. «Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас». А вы так же думаете?
0: Конечно. Потому что верующий человек – это человек, в котором живет Бог. С которым живет Бог. И человек живет в Боге. Да? Но это, может быть, сложная фраза для понимания. Нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, то есть, видите, мы люди достаточно слабые сами по себе без Бога, да, то есть совершающие ошибки с негативными эмоциями, да, то есть, а те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя, соответственно, может быть, углубиться в Священное Писание, потому что это книга мудрости, да, для нас, и это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Тут, они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, но только вот с той точки зрения, как нам, через что нас провел Господь. Да? То есть, и вот действительно, люди нуждаются в Боге очень сильно через нас.
1: Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общения или нашей поддержки?
0: Вы знаете, есть очень интересный момент, когда для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да,

Много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить к психологу, сказать, что ну, как-то странно, ты вот попал, куда ты попал там. Вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Но объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, да, это вот в отношениях к

0: значит...
1: Тем более, когда вы были успешным бизнесменом.
0: Да. Да мы просто были друзьями, значит. И поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду. Ну, вот с ними они выпивают, я нет. Общаемся, ну, что, друзья. Куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. Я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они со мной что-то о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю. Знаете, постоянно как бы испытывают так, там, по тому или иному вопросу. Но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну вот просто верующий, странно. А потом начался вопрос. Да, то есть, а потом как-то, и все равно их это интересует, вот, ну как это вот быть верующим, ну, вот, ну как, что с тобой произошло, тем более на их глазах это все, что происходит. Вот, поэтому да, тут очень-то очень интересный опыт.
1: Ну вот для них наверняка пример, хороший пример сейчас на данный момент.
0: Не знаю, мне сложно сказать, потому что уж очень давно я уехал из родного города. Вот. Но то, что они видят жизнь, то, наверное, да. Они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да. То есть это, все-таки нужна определенная подготовка. А они видят человека, который живет согласно своих убеждений. И, значит, вот эта жизнь, да, то есть она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы.
1: Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни.
0: Спасибо вам за такую возможность.
1: Успеха можно достичь в разных сферах жизни, но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше.

0: Российская ассоциация защиты религиозной свободы. Кого нужно в России сегодня от кого защищать? Вот, например, вы представитель иудаизма, да. Нуждаетесь ли вы сегодня в защите?
1: Ну, безусловно, прежде всего от самих себя защищать, потому что мы скованы различными предубеждениями, которые часто путаем с традициями. Мы должны быть внутренне свободны и толерантны заодно, а также любопытны знать других. Вот узнавание других – это путь к религиозной свободе, путь к миру в стране, гражданскому миру, я имею в виду, конечно, прежде всего. Ну и вот религиозная свобода – это образование, просвещение и узнавание друг друга.
2: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли «нескучным». Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.

Я никогда не ездил автостопом. Но в одном месте, когда мы жили в районном центре, мне пришлось этому научиться, потому что автобусы между деревнями ходили редко, и не всегда можно было на них попасть. И когда тебе нужно было куда-то поехать, то очень часто приходилось ехать автостопом. И вот, так скажем, каждый раз выходил на дорогу и молился. И вот однажды нас позвали в одну деревню приехать, помочь встретиться с группой верующих людей. И я, как служитель церкви, должен был поехать.

туда, и вместе со мной должна была поехать верующая женщина из нашей церкви. Она была инвалидом, и у нее одна нога была короче другой, но она была очень активным человеком, она везде помогала, ездила, и вот мы вместе с ней должны были поехать. Перед выездом мы помолились, чтобы можно было добраться. Вы вышли на дорогу, чтобы попутные машины могли нас взять. И когда остановилась машина, она сказала, что, ну, водитель сказал, что я могу вас довести только до половины дороги, потому что еду в другую деревню, а там развилка дорог. Мы подумали, что, ну, в общем-то, неплохо, хотя бы полдороги мы уже проедем, а дальше мы еще найдем какую-то машину. И вот он нас довез до этой развилки, высадил нас на трассе и поехал уже в свою деревню. А вот эта развилка, это было, ну, по сути дела, чистое поле. Вокруг не было даже сильно деревьев, а была зима, лежал снег и дул сильный ветер. Особенно где открытые места, там сильно дует. Машин немного на трассе, и мы стояли достаточно долго. Несколько машин проехало, но ни одна не остановилась. И я чувствую, что все холоднее и холоднее становится, я замерзаю. Мы пытались и прыгать, и как-то согреваться, но ветер дует, и быстро замерзаешь. И вот молились о том, чтобы Бог послал нам машину, чтобы какая-то машина могла остановиться. И вдалеке мы увидели машину, которая едет. А уже очень холодно, я уже сильно замерз, и чувствую, что уже, ну, как-то противостоять этому холоду невозможно. Останавливается машина, и водитель говорит: «Да, я могу вас взять, но только у меня одно место». Ну, естественно, мы стоим вдвоем. Кого я посажу в эту машину? Естественно, я посадил эту женщину, и когда она уезжала, я подумал: «Ну, все, теперь я здесь, на этой трассе, я просто замерзну, потому что деться некуда, спрятаться некуда, согреться негде». А я чувствую, как ноги начинают просто примерзать к дороге. И знаете, когда человек замерзает, у него наступает такой момент, когда ему начинает потихонечку казаться, что ему становится теплее. И вот у меня уже такое немножко ощущение стало. А машин нету, и я остался абсолютно один на дороге. Нет ни телефона, чтобы связаться, кому-то сообщить, ничего. И я вот в сознании думаю: ну все, теперь ты здесь просто примерзнешь и станешь сугробом. И я вижу, едет машина. Интервал между машинами всегда был длинный, а тут прямо буквально через короткое время едет машина. Я махаю рукой, но надежды сильно не было, потому что мало кто останавливался. Но машина остановилась. И водитель взял меня к себе, посадил на переднее место. Там пела, дула печка, и было тепло. И вот я сидел, он меня даже что-то спрашивал, а я настолько замерз, что у меня даже зуб на зуб не попадал. Знаете, как бывает, говорят. И я подумал: да, Бог меня спас в этой ситуации, чтобы я не замерз на этой дороге. Бог послал этого доброго водителя, который подобрал меня и отвез меня. Но встреча была действительно важна, ее нельзя было отложить. Но вот таким образом Бог помог мне добраться туда и спас от того, чтобы замерзнуть.

Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, чтобы ответить на основной вопрос, который мы задаем для себя. Христос, Иисус Христос, кто Он и как Он представлен в Священном Писании, в Слове Божьем? Иисус Христос представлен многообразно, и в этом многообразии как раз-таки отражается Его служение, спасительная миссия. Вот это многообразие, терминологическое многообразие спасительной миссии Сына Божия Иисуса Христа обязательно должно